0: Да, он самостоятельный во всех сферах жизни. Пожалуйста.
1: Умеет устанавливать личные границы.
2: Имеет здоровую самооценку и личное достоинство.
3: Лидер проявляет инициативу, имеет внутреннюю мотивацию.
0: Да, его никто не заставляет.
4: Умеет дружить.
2: Принимает и развивает себя.
0: Постоянно развивается, да.
4: Уважает себя и других.
0: Да, это очень важно.
3: Умеет сочувствовать.

0: целостная и гармоничная личность.
1: И здесь, наверное, ключевое такое слово «постоянно развивается». Можно так сказать, да? Посмотрите, сколько качеств, и есть над чем потрудиться нам, каждому. А я хотела бы сейчас, чтобы вы написали 2-3 качества, которые вам не хватает, именно чтобы стать взрослым, и которые вы готовы развивать в ближайшее время. Пожалуйста. Кто готов? Пожалуйста.
2: Уметь управлять конфликтами. Иметь полезные привычки бытовые и нравственные.
1: Ну, здорово. Угу, пожалуйста.
0: Развивать самодисциплину и самоконтроль.
2: Уметь делать выбор и прогнозировать последствия выбора.
1: Да.
3: Принимает и развивает себя, знает свой темперамент.
1: О, точно, исследовать себя. Кто еще не говорил, пожалуйста, поучаствуйте.
4: Уметь устанавливать свои личные границы.
1: Да, конечно же. И говорить людям, как можно ко мне относиться, а как нельзя. Да? Вот это личные границы.
4: Уметь признавать свои ошибки.
1: Да.
4: Самостоятельность во всех сферах жизни и уметь ставить свои цели.
1: Здорово. Эти качества будете себе развивать. Да?
5: Адаптироваться в обществе.
1: Да, очень важно.
6: Уметь грамотно распоряжаться финансами.
1: Есть над чем работать, да, друзья мои? Ну, смотрите, вот мы назвали, составили список идеального взрослого человека. Ну, в жизни мы, бывает, встречаем людей не взрослых. Хотя по возрасту, может быть, им уже и 30, и 40, и 50 лет. Но в своем поведении, как они действуют, они как невзрослые люди. У них есть элементы детскости. Их называют невзрослыми людьми или инфантильными. Как вы думаете, инфантильный? Какой это человек? Хотя бы несколько признаков.
0: Постоянно стрессует.
1: Стрессует, не может справиться со стрессом, да.
3: Зависит от кого-то. Не умеет делать выбор.
5: Он безответственный.
1: Да, не несет ответственность. Всегда кто-то должен ему сделать, да. Я не виноват ни в чем, да.
2: Не самостоятельный.
4: Не признает свои ошибки.
1: Это точно. И получается, что сейчас вы перечислили признаки инфантильного невзрослого человека. Когда мы не берем ответственность, то есть не думаем о последствиях своих действий, это мы проявляем инфантильность. Когда мы обещаем и не выполняем, это тоже проявление инфантильности. Очень важно понимать, что существуют другие люди, и очень важно уважать их мнение и помогать другим людям. Да? Инфантильные, невзрослые люди очень долго живут с родителями. Они не хотят взять ответственность на себя, да, и отделиться. Все эти признаки, они как такой камертон, напоминалка нам, что если мы хотим взрослыми быть, мы этого не должны допускать в своей жизни. И поэтому мы говорим о том, что вот задумка вообще Бога, замысел его – вырастить нас взрослыми людьми. И это постепенный процесс, поэтапный процесс. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. И мы говорим о том, что существуют определенные этапы взросления. Давайте сейчас очень коротко пройдемся, да, по этим этапам. Первый этап, как он называется?
2: Младенчество.
1: Младенчество. Чему должен научиться ребенок в этом возрасте? От нуля, да, от рождения до года.
2: Освоение базовых движений.
1: Да, он начинает двигаться, хватательный рефлекс, да, он ползает, он садится, учится кушать. Да. Следующий какой у нас этап?
6: Раннее детство, от года до 3 лет.
1: С года до 3 ребенок уже может ходить, делать первые шаги, речь развивается у него, и он делает самостоятельные действия. Да, у него поведение под лозунгом «я сам». Это свойственно именно этому этапу. Следующий какой у нас этап?
2: Дошкольный возраст. С 3 до 6-7 лет.
1: Что свойственно? Чему должен научиться ребенок в этом возрасте?
2: Социальные навыки через ролевые игры.
1: Да, именно в детском саду, когда он ходит в детский сад или даже дома воспитывается, вот он разные игры, через игры он осваивает нужные навыки и ухаживание за собой, и умение правильно питаться, да, и жить по режиму, и многие другие вещи. Так, пожалуйста, следующий.

0: следующий этап?
1: Младший школьный возраст. 6-7 лет до 11-12.
0: Да, это очень важный период, когда ребенок социализируется, мы говорим. Он приходит в другое сообщество таких же детей. Он учится сидеть в какое-то время определенное, да? Очень важно слушать учителя, подчиняться. И проявляется важно самостоятельным быть, да? Ранец собрать, уроки сделать. Следующий этап какой?
2: Подростковый возраст.
0: Чем он характеризуется и чему должны научиться ребята в этом возрасте?
2: Там происходит половое созревание и поиск своего «я» у ребенка.
0: Да, и вот этот гормональный сдвиг, он очень влияет на эмоциональное состояние. Очень важно управлять своими эмоциями, определять их, да. Важно очень понимать, кто я, какой я, да. Следующий этап.
1: Юношеский возраст. С 16 до 18 лет.
0: Что должен научиться юноша и девушка в этом возрасте?
1: Профессиональное и личностное самоопределение.
0: Самоопределение, понятно. Очень важно выбрать профессию, которая поможет ему потом впоследствии отделиться и жить самостоятельно от родителей. Да? Очень важно узнать свои способности и их развивать для того, чтобы тоже быть самостоятельным и целостным человеком. Следующий этап.
2: Взросление с 18 до 20 лет. После 20 лет человек уже становится взрослым и живет отдельно от родителей.
0: Да, полностью самостоятельным, может отдельно жить. Так предусмотрел Бог развитие человека по всем этим этапам. То есть это последовательное развитие. Как вы думаете, вот родители, учителя, они отвечают за то, чтобы вы как можно большему научились, пока вы живете с ними в семье одной, да, когда вы учитесь в школе. Вот какие важные умения они вам прививают? Пожалуйста, можете назвать?
2: Какие-то дела по дому, обязанности.
0: Точно, бытовые, да, вещи. Вести быт. Ага, пожалуйста.
2: Быть добрым к людям.
0: Да, уметь контактировать, добрым быть человеком.
2: Иметь свое личное мнение.
0: Иметь личное мнение, да, очень важно.
2: Держать себя в руках при стрессовых ситуациях.
0: Да, то есть управлять эмоциями, важно. А важно учиться вот элементарным вещам, таким как режим дня, да, вовремя лечь спать, если дал обещание выполнить. Подросткам особенно не нравится, когда внешний контроль осуществляется. Как вы думаете, внешний контроль на что можно поменять, ну, чтобы уже сейчас взрослеть?
2: Можно самим это контролировать.
0: Да. То есть от внешнего контроля ваша задача перейти на внутренний контроль, самоконтроль. И тогда родителям легче вас будет отпускать во взрослую жизнь. Больше самоконтроля от каждого из вас, больше самостоятельности, значит, больше взрослости, мои дорогие. Итак, мы с вами составили такой портрет идеального взрослого человека, и мы поняли, что этот процесс взросления происходит поэтапно. Каждый этап предполагает обучение разным умениям и навыкам. И взрослые, которые обучают вас, это родители, это учителя, что-то ожидают взамен. И они вам говорят: ты уже взрослый, да? А что они ожидают от вас? Давайте мы составим сейчас некий список такой, что же ожидают от вас родители и учителя, чего они от вас хотят?
3: Ну, они ожидают результата того, чему они смогли научить.
0: Например, чему вас, тебя обучали, Слав, и ждет мама результат?
3: Ну, я хочу пример привести не маму, а художественную школу. Угу. То есть я хожу в художественную школу, и я хочу этим занять свою жизнь. Вот, так что мой учитель этого, скорее всего, ждет.
2: Родители ждут от нас самостоятельной учебы, чтобы им не пришлось как бы контролировать нас.
0: Точно. Получается, от внешнего контроля учителей и родителей переходит к внутреннему контролю. Это важное качество взрослого человека. Пожалуйста, кто еще?
4: Ну, они ждут помощи от нас.
0: Помощи? В чем, Зоя?
4: Ну, например, в домашних делах.
0: Да, конечно, у каждого взрослого человека есть обязанности. Да, пожалуйста.
2: Я думаю, что родители ждут от нас аккуратности и самостоятельности.

0: Влиятельности.
1: Да, конечно. Это вечные проблемы и конфликты по поводу уборки комнаты, вынос мусора, да, и так далее. Спасибо большое. Пожалуйста, кто еще?
0: Я думаю, взрослые хотят, чтобы мы научились делать правильный выбор.
1: Правильно. Выбор между чем и чем? Получается, есть добро, есть зло. Есть такие ребята, с которыми родители не хотели бы, чтобы вы дружили, например, да?
0: Я думаю, что от нас ждут ответственность.
1: Да. В каких вопросах ответственность, Ален?
0: За свои поступки, например.
1: За свои поступки, точно. И обрати внимание, что ответственность, получается, я что-то выбираю, да, и я должен прогнозировать о последствиях. Да, какой это выбор будет? Точно, спасибо большое. Кто еще?
2: Ну, я думаю, учителя ждут ответственное отношение к их предмету, потому что они делятся с нами своими знаниями и иногда могут даже своим опытом в жизни поделиться.
1: Точно. Еще, пожалуйста, родители. С родителями бывают разные споры? Они что-то от вас ожидают, что-то они вам предлагают. Вспомните недавнюю ситуацию. Что от вас требовали, а вы не хотели?
0: От меня требовали уборку в комнате.
1: Да, а не охота? Да, и вот здесь важные моменты. Взрослый человек умеет решать конфликты, правда же? И договариваться. И если в этот момент я еще не хочу, я договариваюсь. Давай, мам, я там через 10 минут или через полчаса или через час я обязательно это сделаю. Смотрите, взрослый человек, он умеет подчиняться. А это вообще духовное качество. Лидер не тот, кто все время инициирует, но и тот, кто умеет подчиняться. Подчиняться законам, каким-то правилам, да?
2: Учителя также требуют дисциплину.
1: Дисциплина. Почему это так важно? Дисциплина – это что? Прям вилы в бок или что? Такие жесткие правила?
0: Учителя требуют дисциплины, чтобы им было легче объяснить материал классами.
1: Ну и управлять процессом, согласитесь. Вообще взрослый человек управляет чем-то? Конечно, управляет. Мыслями своими управляет? Управляет. Ну, должен, да? Как бы обязанности его взрослого человека. А эмоциями своими должен учиться управлять? Да. Дальше. Мы говорим, словами. Какие слова сказать сейчас уместно, а какие неуместно? Должен он этим управлять? Должен. Поведением своим. Вот как раз-таки то, что Самуил сказал, дисциплина, да? Поведением своим. Должен управлять? Тоже должен. Вроде бы как бы требования не особенно жесткие, согласитесь? А вот здесь как раз-таки и выходит это качество делать выбор. Вот я и делаю выбор. Как? Слушать или не слушать? Подчиняться или не подчиняться? Хорошо. Есть какие-то вопросы у вас именно по теме «Как стать взрослым»?
0: Как легко, но уверенно говорить «нет».
1: Это как раз про то, что вы говорили про личные границы. Есть твое дело, а есть дело, которое тебе предлагают сделать. Когда ты говоришь «нет», возникает у многих людей чувство вины. А кому трудно сказать «нет» чаще всего?
0: Родителям, близким людям.
1: Да, родителям, близким людям отказать. И вот здесь возникает вопрос, я имею право или не имею права? И если ты имеешь развитую коммуникацию, то есть умеешь слышать и слушать, понимать другого человека, что он хочет от тебя в данный момент, то ты можешь достаточно корректно, уважительно сказать «нет». И можно отложить. Вот сейчас я не могу это сделать, можно я сделаю потом. Если категорически «нет» сказать, то должны быть основания, аргументы. Мощные аргументы, которые помогут тебе сказать «нет».
2: Что нужно сделать, чтобы не быть зависимым от чужого мнения? То есть не идти вместе с толпой куда-то и только потому, что она туда идет, значит, это правильно, а иметь свое личное мнение.
1: Очень важный вопрос в том плане, что мы говорили о том, качество взрослого человека – быть смелым, да? Мне кажется, здесь помогает очень духовная составляющая. Например, если у тебя ценности, которые противоположны ценностям этих людей, которым большинство, молитва к Богу и вообще твои вот эти ценности и устои, они помогают тебе устоять и быть отдельным от других. Ну, особенно это происходит в подростковом возрасте и в юношеском возрасте, когда нужно отстаивать что-то, да.

0: отстаиваешь, например, не говорить плохие слова, да, не делать то, что делают другие люди, которые противоречат каким-то культурным нормам верующего человека или культуры твоей семьи. Если для тебя это ценно, ты будешь держаться за это. И если ты выбрал это, тебе будет легко. Но то, что ты сейчас задал этот вопрос, говорит о том, что есть некая готовность, ты предполагаешь, что такое может быть. И вот эта подготовленность, готовность к этому, она тебя защитит. Если есть люди, которые могут за тебя помолиться, которые могут тебя поддержать, это очень здорово. Да. Но всегда будут такие ситуации, нужно быть готовым к этому, внутренне готовым.
1: Если после 20 лет я все еще живу с родителями, это получается, что я еще не взрослая?
0: Хороший вопрос. Ну, по факту получается так, что я в 20 лет еще не готов отделиться и взять на себя ответственность, про которую вы говорили. Взрослый человек – это ответственный человек. За что он отвечает? Отвечает он за свою жизнь, да, за свои выборы? Отвечает. Где он будет жить? Отвечать должен? Так. Что он будет есть? Во что одеться, да? Какую профессию выберет, на что он... Это все вопросы взрослого человека, да? А если он живет с родителями? Часть этих, большую часть этих потребностей кто удовлетворяет, Лика?
1: Родители.
0: Ну, легко же, это же здорово. Живи себе и живи, и в 25, и в 30 лет. Удобно же. Да? Как бы ты ответила сама на этот вопрос? Если я к 20 годам не размышляю на эту тему и ничего не делаю, да, чтобы стать взрослым, значит, я пока еще не совсем, недостаточно взрослый человек. Да.
2: А если, допустим, хочешь отделиться уже от родителей и жить самостоятельно, но нет такой финансовой возможности?
0: Ну, очень важно преодолевать эти вещи, да? Подготовиться. Вот ты сейчас говоришь о том, что надо подготовиться к этому. И понятное дело, что это неправда, прям 20 лет. Ну, как бы 20, у нас здесь в России до 25 лет продлевается эта взрослость. Потому что ли кто-то учится, кто-то еще не хочет, не готов. Ну, время достаточно. Люди бывают такие, что, особенно ребята, которые в школе плохо учились, пошли научились в автомастерской, были подмастерьями, научились этому делу и хорошо зарабатывать начали. Сегодня и подростки зарабатывают, в доставке зарабатывают, где-то еще подрабатывают. Вообще кто-нибудь летом подрабатывал? Есть опыт такой подработки? Отлично, молодцы, это же взрослеете. А, это сложный вопрос, действительно.
1: Как настроить и мотивировать себя на выполнение какого-то задания? То есть, допустим, мне надо сделать домашнюю работу, но мне хочется посидеть в телефоне.
0: Угу. Да, ты говоришь про то, что откладывай на потом, или про прокрастинация называется. Прокрастинация. Откладывание на потом. Кстати, вот жить по плану – это тоже одна из черт, качеств взрослого человека. Ну вот смотри, можно сделать так. Что тебе нужно сделать, более важные какие-то дела, ты их не в голове имей, а запиши. Вот сегодня нужно мне вот это сделать. Из этих дел какое-то дело тебе больше всего не нравится делать. Да? Вот, оно может быть большое, объемное. Возьми, выдели какое-то маленькое количество времени на это, но выполни. 5 минут я буду вот это делать. Пылесосить там, я не знаю, или мыть посуду. 5 минут себе определил. Теперь говоришь, от того, что я вот это выполнила по плану, я 3 минуты или столько же, 5 минут, я могу телефон себя как-то поддержать, да? Наградить, такую награду дать. Потом дальше, теперь уже 10 минут ты делаешь какие-то дела, награда 5 минут. Вот смотри, если ты будешь, ну, менять так виды деятельности, мне кажется, что как бы и награда есть, и дела идут. Тебе подойдет этот метод, этот способ?
1: Да, спасибо большое.
2: Я бы хотел вернуться к своему вопросу, так, о имении личного мнения. Если хочешь, вот опять, если хочешь иметь личное мнение, но боишься пойти против толпы, то есть понимаешь, что, допустим, это неправильно, то, что делает общество,
0: да,
2: но боишься встать против, потому что могут все пойти против тебя. Допустим, никто тебя может не поддержать, ты останешься один.
0: Страх одиночества, да, я понимаю тебя.

0: Именно вот в подростковом, юношеском возрасте это одна из психологических проблем. Одиночество, остаться одному, не быть принятым, быть отвергнутым – это страшно. А что тебе самое страшное пугает? Что самое страшное случится? Вот тебя отвергли, ты остался один.
1: Ну, как раз страх одиночества, то, что никто тебя не поддержит, никто...
0: Вот эти люди из толпы не поддержат. Но есть же другие люди.
1: Ну, а если они тоже отвернутся от тебя?
0: Ты не можешь всем нравиться. Нужно отказаться от этого мнения, от этого суждения, что всем нравится. Ты не можешь всем нравиться. Поэтому очень важно понять, а с какими людьми ты хочешь быть в одной команде, в какой-то группе, выбираешь социальные группы. Разве Иисус не тоже делал самое? Он оставлял и уходил к тем, кто его принимает. Это же не конец жизни, как ты считаешь?
1: Да, не конец.
0: Когда ты имеешь свое мнение, и ты ищешь людей таких же, по духу, по психологическим данным, по твоим воззрениям, понимаешь, очень важно, по твоим ценностям, это очень важно. И людей таких найти не так просто, я тебя понимаю.
2: Как научиться справляться со стрессом?
0: Вы знаете, мы про это будем говорить более подробно чуть позже, но когда возникает стресс, как ты понимаешь, Ангелина, что у тебя стресс? По каким симптомам? По каким...
2: Ну, переживания много.
0: Переживания. То есть ты крутишь в голове, я правильно понимаю? Как так? Мыслемешалка у тебя. Об одном и том же волнуешься, да? Переживаешь. Еще?
2: Ну, вот как-то отгородиться от всех хочется.
0: А, хочется отгородиться, да? А какие симптомы в теле у тебя происходят, может, когда стресс?
2: Дрожь, возможно.
0: Дрожь. Ага, еще?
2: Дыхание.
0: Дыхание, ага. Волнение, тремор, да, может быть? Ага. А вот первое, что я могу тебе сказать, первая медицинская помощь, так скажем, от стресса, это всем. Тем более предстоит вам ОГЭ сдавать, ЕГЭ сдавать, да? Вот. Главное, нужно подышать, и вот перед тем, как подышать, помолиться. Это сразу тебя успокаивает. Ну и, конечно, стакан воды. Это вот первое, что я могу сказать. Более подробно мы будем говорить чуть позже. Конкретно будет отдельная передача. Будет.
2: Спасибо.
0: Ага. Итак, по Божьему замыслу и в соответствии со здравым смыслом, каждый взрослый человек уже к 20 годам должен жить самостоятельно и под собственным контролем. И вы уже сейчас можете принять ряд важных решений, как стать более самостоятельными и ответственными. Желаю вам успехов в этом пути.

0: Привет! Друзья, это Питстоп, наш гараж, в который вы заезжаете периодически к нам, мы надеемся, и мы здесь с вами для того, чтобы обсудить очень важные и интересные темы. Богдан, Наташа, Надежда, я Сергей, и с нами Сергей еще. Ну что ж, мы поговорим сегодня о такой теме, которая будоражит, я думаю, всех нас, начиная с детства, это отношения с нашими родителями. А именно, давайте перед именно я просто вас спрошу, вы были послушные дети в детстве, скажите честно?
1: Не бывает послушных детей, Сергей.
0: Ну, относительно, ну, так скажем, есть более послушные, есть менее послушные.
2: Ну, я могу
0: сказать,
2: какими
0: вы были в детстве?
2: Что мне в детстве всегда хотелось быть послушной, потому что мне мама там говорила, вот смотри, там вот такой вот не будь, будь хорошенькой. Я такая, ну ладно, буду хорошенькой. Ну,
0: когда просто говорили, вот такой
2: мне на самом деле...
0: На кого показывали?
2: Неважно.
0: А старшую сестру?
2: Да.
0: Неважно, и сказала.
2: Вот. И просто всегда такую какую-то ответственность, ну мама там на меня рассчитывает, и просто, ну все равно... Я маму просто боялась, поэтому нужно было быть послушной.
0: Ты, видно, даже сейчас нервничаешь. Отлично. Наташ, скажи, ты послушная девочка?
3: Мне достались гены моих родителей с очень интересным характером.
0: Интересным, да.
3: Поэтому они нормально так получили от меня.
0: То есть потрепала ты им нервы в детстве,
3: трепала,
0: да?
3: Потрепала, да и не в детстве, до сих пор.
0: Так, так, мы сейчас перейдем к этому. Богдан.
1: Я был нормальным. Мама говорит, я был нормальным. Я

0: хорошим был ребенком.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, парни, они всегда в детстве, если парни не наказывают, если его не бьют, если его там ремня не дают, то это странно довольно-таки. Есть очень мало парней, на которые менее активны, но в основном все парни, вот у меня тоже, мы с братом росли, мы почти каждый вечер получали. Хотя мы были довольно послушные, но каждый вечер мы получали там ремня, хорошо, нас родители не жалели наказывать. Я им за это благодарен, потому что в Библии написано «Не жалей розги для сына». Это, наверное, не зря там написано. И на самом деле по-другому иногда мы не понимаем. Но вот мы с вами выросли уже. Скажите, вы уже вышли из-под опеки своих родителей? Или относительно все? Как у вас строятся отношения с вашими родителями? Богдан, давай, ты уже что-то...
0: Но ты никогда не... Ну, как бы, ты выйдешь из-под опеки родителей, но ты всегда будешь как-то... ну, наверное, все-таки в зависимости от воспитания, но ты всегда будешь как-то прислушиваться к родителям, всегда будешь как-то, ну, уважать их и все такое. Вот поэтому, ну, в любом возрасте ты все равно как бы...
1: Будешь под их опекой?
0: Ну, типа того, да. Не прям вот под опекой прям, но имеется в виду, там, совет какой надо, там, где что, ты, ну, получишь.
2: Ну, иногда совет — это, конечно, хорошо, и опека — хорошо, но у этого же есть другая сторона. Допустим, если у твоего родителя одна точка зрения, у тебя другая точка зрения, у вас начинается, ну, стоит конфликт, вот, и как бы ты хочешь самостоятельной жизни, да, допустим, вот мне исполнилось 18 лет, я уже хочу приходить домой позже, вот, ну, 10, там, где-то до 11 часов, но мне все равно вот не отпускают, и на этой почве рождается конфликт, они говорят, ты будешь жить самостоятельно, вот, когда полностью, вот, это их любимая фраза, вот, когда будешь сама себе все полностью обеспечивать, вот тогда вот приходи, сколько, ну, и то они мне говорят, это будет только когда ты выйдешь замуж, в общем, они меня из одной клетки в другую, ну, это так.
1: Вот как Наташа снимает нас семейную жизнь.
2: Ну, потому что... Да, я как бы, ну, хочется
1: пожить. А там, понимаешь, а там муж будет так, до 10, чтобы дома была, понимаешь, под 10.
2: Ну, с мужем, понятно, там и не 10. Вот. Вот, и как бы у меня очень часто на этой почве родителями рождается конфликт, я хочу быть самостоятельной, я хочу.
1: Что ты делаешь, когда вот такой конфликт? Вот как вы его решаете? Ты убегаешь из дома, ты устраиваешь скандал.
2: Нет, ну, мы как бы разбираемся, ну, да, бывают скандалы, допустим, бывают какие-то там истерики небольшие, вот, но, в принципе, все потом, ну, сходится. Я говорю, поскольку у нас одинаковые характеры, это как два быка против... На мосту. Это очень интересно со стороны.
1: Позовешь как-нибудь посмотреть.
2: Да, мне кажется, там слышно уже соседи.
1: Сергей, может, ты нам хочешь сказать? Хочешь, да?
3: Хочу.
0: Держись.
3: Ну, в общем, с родителями тут вот еще разница какая есть. Разница в возрасте. Если она слишком большая, то это очень-очень плохо.
1: А, разница детей с родителями.
3: Да, да, да, да. Мне кажется, у меня с мамой именно вот из-за
1: то
3: этого.
1: То есть, если разница конфликта больше, то конфликты усугубляются. То
3: да,
1: больше
3: да, потому что она, допустим, не понимает фишки, которые есть в нашем возрасте. То есть она жила в другое время. Ага. Мы живем в другое время. Многое что поменялось, и вот как бы она не может понять меня, а я не могу понять ее. И на этом весь конфликт, и он никогда не решается.
1: Да, проблема поколений, разницы.
3: Вот.
1: Ну и скажи, вот сейчас, например, как происходит это, или как вы решаете эти конфликты? Тебя чересчур контролируют или наоборот свободно?
3: Меня чересчур контролируют, и ради этого я сбежал от мамы, по большому счету.
1: На нашу программу ты пришел ради этого?
3: Да, да, да, чтобы излить всю душевную боль, которая у меня есть. Нет, я специально переехал от нее. Ну, в моем понимании, чем раньше ты съедешь от родителей, тем будет лучше.
1: Отлично. И вот вопрос. В какой возрасте можно съезжать от родителей?
2: Я считаю, что да.
1: 18. Богдан.
0: Ну, съезжать самостоятельно, имеешь в виду? Или,
1: ну, в каком возрасте человек может жить уже самостоятельно без родителей?
0: Ну это уже, я думаю, даже лет 15 будет вполне нормально.
2: Но я имею в виду, чтобы законно, там есть один, потому что наступает полная ответственность. Ты начинаешь попадать в такие сложные жизненные ситуации, от которых родители тебя хотят уберечь, но тебе же нужно в них попасть. Вот. И я как бы понимаю, что, допустим, да, мне будут ждать трудности, может, как, ну, какие-то финансовые проблемы или что-то еще, но я хочу через это пройти, чтобы у меня был опыт, свой опыт. Вот, чтобы я уже сама в будущем, уже когда там, допустим, у меня будет намного, ну, полегче вот, ситуация, чтобы я знала, как и где

0: поступать, и что у меня есть, ну, есть опыт. Ну, опыт — это хорошо. Mm-hmm. Вот главное, чтобы он не был плохим.
1: Ну, это да, но мы же говорим об отношении с родителями. Опыт это ты все равно получаешь, да, там что-то там не попробуешь, не поймешь, это да. Но...
0: Вот, а родители этого не понимают.
2: Да.
3: Ну, смотри, говорят же, что можно учиться не только на своих ошибках, на ошибках других. То есть родители тебе могут сказать, что там, и тебе не надо опыта получить, чтобы узнать, что там по
2: на
3: словам.
2: На ошибках других это не так все равно. Надо ощутить на собственной коже, каково
4: нет,
2: это.
4: Нет, просто если посмотреть на ошибки других, это посмотреть на ошибки твоих друзей, или тебе родители просто что-то посоветовали. А вот когда моя мама говорит, ты не самостоятельная, поэтому ты не будешь этого делать. И просто она считает меня не самостоятельной, потому что не дает мне что-то делать самой. Она просто отбирает и делает это там сама просто. Потому что ты не самостоятельная. И вот на протяжении долгих лет она так же считает и так же думает. Но не давая мне шанса
3: попробовать
4: и даже доказать, что я являюсь самостоятельной. Угу. Вот.
1: Это как не берут на работу там младше 20, но при этом надо, чтобы был опыт работы уже там 25 лет.
4: Да.
1: Правильно сказал?
3: Ну, примерно, да. Тебя поняли.
1: Ну,
3: смотрите, чаще всего люди не доверяют. То есть, например, родители могут не доверять детям, когда...
4: Ну, они переживают просто.
3: Они переживают, понятно. Но когда дети, на самом деле, есть случай, что дети, на самом деле, они показывают свою несостоятельность, они показывают, насколько они несерьезные. То есть, и обычно родители не доверяют, доверят детям, если они увидят, что они на самом деле серьезные.
4: Ну, а как? Как ты им докажешь это?
2: В этом суть. Ты отправляешь своего ребенка пенищем из дома и говорит, живи, короче. Вот тебе 5 тысяч на месяц.
3: Кто тебе так это отправит? Это же родители, они все-таки за тебя.
2: Вот, они должны жесткими быть чутка.
3: Хорошо.
2: И ты с ним сам научишься по жизни.
3: Может ребенок доказать родителям, что он на самом деле здравый, живя с родителями, через учебу свою, через отношение в церкви, например, к людям, через отношение вообще, через отношение к работе какой-то, которую он где-то подрабатывает. И родители, даже когда он у них дома, они понимают, слушай, да, на самом деле ребенок уже...
4: Нет, ну возможно. А когда тебе не дают там вот это вот там учебу, ну вот твоя, ты можешь доказать, и тебе влезут в эту учебу и говорят, сделай так-то, так-то, хотя ты уже выработала свой план. Ага. Когда ты там выработала свой план действий вот здесь, вот здесь, вот здесь, и тебе лезут, я знаю, что ты не самостоятельная, поэтому я тебе скажу, делай так-то и так-то.
1: Рано или поздно придет тот момент, когда будет твой выход.
0: Поздно, это может быть в 40 лет кто-то до сих пор живет с родителями.
2: Поздно, это, допустим, ты отучился в институте.
1: Это уже проблемы самого этого ребенка.
0: Нет, родители это... тоже бывают такие проблемы.
1: Ну, это уже вообще очень редко и очень странно. Я думаю, у вас...
2: Нет, смотри, Богдан, некоторые люди же... Вот смотри, некоторые родители отпускают своих... Вот ребенок кончает институт 22 года примерно, что-то такое, да, наверное?
3: Ну, 23.
2: Вот, и до этого периода его мама или папа, или все вместе, они контролят.
1: Ну,
2: и
1: подходят
2: ни туда, ни сюда, и тебя никуда не отпускают. И, короче, когда тебя отпустят, ты такой, типа, а что мне делать? И все, ты теряешься.
0: Да.
2: У тебя нет жизненного опыта, ты никуда не пойдешь. Ты просто будешь сам себе. Ты умеешь только учиться, и все.
1: Выбери профессию, которую надо обучаться в другом городе.
2: А если не нравится?
1: Чего не нравится?
2: Профессия.
1: Ты выбери ту, которая нравится, но которая в другом городе.
0: Чтобы есть друзья, ты хочешь.
2: А если тебя родители не отпускают?
1: Ну, тогда живите здесь, какие проблемы-то?
0: Но ты, у тебя родители не отпускают. Вот.
2: Ну вот.
0: Вот в этом проблема. Родители желают нам лучшего, и мы желаем лучшего. Тоже и как бы родителям, и хотим сами развиваться. И тут у нас непонимание происходит.
3: Тогда вопрос, как решить вот эту ситуацию, если родители не пускают, а тебе хочется опыта и доказать, что ты состоятельный? Получается, нужно избегать из дома? Или что нужно сделать? Вот как предложить решить этот вопрос? Как объяснить родителям, что они неправы?
2: Вот как у меня получилось.
3: Вот Библия нам говорит почитать отца и мать. Это мы все знаем, да, что это важно. Почитание родителей, надо вот их слушаться, надо повиноваться. Но как вот это пойти на компромисс, что ли? Как им доказать, показать, что ты...
2: Надо капать на голову и говорить, я самостоятельный, и я уеду от тебя рано или поздно. И это срабатывает. Вот так я съехал в общагу. Весь 9 класс, когда я был в школе, я капал маме на мозги, говорю, я самостоятельный, я хочу съехать от тебя, не могу жить. Ага. Вот. И когда предоставилась такая возможность, что я смог съехать в общагу, я такой типа, ура! И все, сразу съехал и как бы жил там 2 года. И сейчас, получается, я уже живу...
3: В отдельном городе вообще.
2: В отдельном городе. Сам. Да, и все это благодаря тому, что я капал.
3: Ты веселый, счастливый, Серега.
2: Я очень рад.
3: Но ты любишь свою маму. Ты благодарен ей за то, что она...
2: Конечно, конечно.

0: Конечно.
1: Но все-таки ты решила съехать, чтобы почувствовать, ну, чтобы стать самостоятельным.
0: Конечно.
2: Но.
0: Чем раньше ты станешь самостоятельным, тем тебе легче по жизни будет.
2: Капать нужно мудро. Вот, допустим, я когда своему папе говорю то, что я хочу от него съехать, и я не хочу с ними жить, он это воспринимает как в обиду за свой счет.
1: Я тебя не люблю.
2: Свой адрес. Он это не то, чтобы я тебя не люблю, а то, что, ну, как бы он, ну, он думает о том, что он не дает ребенку тех условий, в которых бы ему было бы комфортно или что-то еще такое. И это на самом деле обидно, и можно понять родителей. Нужно грамотно им об этом говорить. То есть эти желания, это вполне естественно.
0: Как?
2: Ну, грамотно ты говоришь, ну, как бы, я вас люблю, ну, я понимаю, что мне нравится, ну, мне хорошо с вами жить, но я хочу, ну, научиться вот этой самостоятельности. Вот если они уже тебя здесь не слушают, то я не знаю, плакать, молиться. Ну, потому что, ну, вот, мне как бы папа, он сначала к этому отнесся так, что мне не хочется с ним жить, потому что мне некомфортно, ну, я их не люблю, да, или мне некомфортно. Но потом, когда мы поговорили, в общем, об этом, он действительно, ну, вот он отпустил меня как бы самостоятельно жить, ну, зная о том, что, ну, чтобы я попробовала вот эту жизнь, чтобы я уже...
1: Знаете, у меня был такая история в жизни, опыт, что мне тоже научилось многому чему. То есть я уже давно тоже от родителей, вот как Сергей, еще с 9 класса я жил уже в общежитии в другом городе, потом в институте вообще в другой стране. Вот. И до сих пор уже, как бы, уже семья у меня. И я понимаю, что родители, они до сих пор стараются. Иногда мы думаем, воспринимаем, что это контроль. На самом деле это их желание участвовать как-то в нашей жизни и знать что-то о нас. Конечно, всегда, чаще всего перегибают палку. Это понятно. Мы с вами, когда станем родителями, я тоже понимаю, что я тоже буду перегибать палку, ну, любя своего ребенка. И я в какой-то момент как-то однажды помню, я, знаете, финансовая независимость, мы всегда стремимся к этому, чтобы быть финансово независимыми от наших родителей, когда мы будем зарабатывать столько. И у меня настал этот период где-то на третьем курсе и дальше. И вот настал какой-то момент, когда вообще мне родители, мама спрашивают, ну что, сколько мне выслать тебе, как обычно? Я говорю, ну слушай, не надо ничего, мне в принципе хватает все. И я, они говорят, да, слушай, а может вот это? Я говорю, да нет, не надо, а может вот это не надо. И в тот момент я понял, что как-то у родителей такая небольшая грусть такая возникла. Почему? Я понял, что они всегда хотят быть нужным своему ребенку. А когда нам от них ничего не нужно, тогда они уже понимают, ну а зачем тогда нам жить, как бы, ну как бы у них есть для чего жить, но главное это то, чем они могут помочь ребенку. Поэтому я периодически позволяю своим родителям чем-то мне помогать. Я говорю, да, о, слушайте, вот это выслать и будет классно. Они, о, отлично, все высылают, а давай еще это. Я говорю, давайте это. И они получают огромную радость просто от того, что они могут нам чем-то помочь.
0: У меня куча банок.
1: Я был рад очень. Был бы рад, если бы... Вот Богдан, скажи, он бы куча банок себе набрал, понимаешь?
3: Вот, полных банок.
1: Полных, конечно, полных. А пустых обратно отправляешь для следующей заправки. Вот. Это, конечно, не потребительство. Это, я считаю, просто нужно родителям давать какую-то часть, ну, части своей жизни, но немножко, конечно, чтобы родители, если мудрые, они тоже понимают, они тоже рано или поздно поймут, я уверен, и уйдут из твоей жизни, оставят тебя жить самостоятельно. Вопрос еще настолько, насколько ты сам докажешь, что ты способен быть самостоятельным. Вот, как-то так, я думаю.
0: Не, ну смотри, допустим, Бог, он как делает? Он, типа, он дает просто человеку возможность, вот, типа, живи, и все. И он на своих же ошибках учится. Дальше, трудности там, все такое. И живет, пока не научится. И как бы, а родители, они слишком в нашу жизнь влазят, как мне кажется. В жизни детей. То есть нужно влазить до какого-то периода, пока, я не знаю, там точно, но вроде бы до 12 лет, типа, ребенок, он как бы благодарит родителям именно. И вот в это время нужно оказывать прям вот
1: влияние.
0: Колоссальное влияние.
1: Воспитание.
0: Да, а потом уже вот отбивать его от рук.
1: Потихонечку.
0: Да, да.
1: Хорошо, вот от Сергея у нас получается был такой этот рецепт, сколько лет можно уже родителям немножко отпускать своих детей. Тоже Наташа хорошая говорила мысли относительно решения конфликтов. Богдан, Надя, спасибо. Если у вас есть что-то есть добавить, можете сказать. Относительно этого. Я думаю, что у нас много уже было сказано. Спасибо большое вам, Сергей, Богдан, Наташа, Надя. Я думаю, что наши родители посмотрят эту программу, и родители других молодых людей, девушек тоже посмотрят и намотают себе на ус, чего хотят их дети. Но мы также будем наматывать на ус, что говорит Библия нам, о том, что нужно все-таки наших родителей почитать, какие бы ни были конфликты, надо их решать, надо стараться так мирно, мирным путем, то есть показывая свою любовь родителям. Ну, а мы сегодня говорили об отношении.

0: отцов и детей. Вы нас послушали, вы сделаете наверняка свои выводы. Мы вам желаем в этом Божьих благословений и больших успехов. Это была программа «Пистоп». Пока.
1: Пока.
0: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Я боюсь разочаровать семью.
1: Я боюсь совершить ошибку.
2: Я боюсь серьезных отношений.
3: Я боюсь, что у меня ничего не получится.
4: Я боюсь остаться одной.
5: Будущее меня пугает.
4: Мне очень страшно.
1: Я не знаю, что делать.
3: Это невозможно.
2: Я не готов.
0: Моя мечта никогда не исполнится.
6: Страх. Наверняка каждый не раз сталкивался с ним. Возможно, вы слышали, что быть бесстрашным – опасно, а бояться всего – вредно. Как же быть? С какими страхами нужно бороться? Что ж, давайте разбираться. Почему бояться не стоит? Как правило, чувство страха – довольно неприятное явление. Внутри все сжимается, сердце бешено бьется. В таком состоянии очень тяжело сосредоточиться и адекватно мыслить. Это может помешать сдать экзамен, сходить на свидание без неприятностей и много других последствий. Как побороть это состояние? Наверное, вы много знаете препаратов, которые могут успокоить нервы. Но всю жизнь на лекарствах не просидишь. Страх идет из головы, поэтому нужно разбираться в своих мыслях. Поменять отношение к ситуации. Подумать, действительно ли со мной произойдет нечто ужасное, если я, например, не сдам экзамен? Ну, конечно же, нет. Как правило, больше всего на свете человек боится умереть. Если вы убедите себя, что вы в безопасности, это уже будет большим шагом к успеху. Не переставайте размышлять и анализировать. Выпишите свои страхи в один список. Ведь чаще всего нас пугает неизвестность. Как только вы осознаете свои страхи, многие из них окажутся незначительными и уйдут. Придумайте себе в голове запасной план. Это даст вам понять, что не все потеряно. Например, продумайте ваши действия, если вдруг экзамен вы завалите. Кстати, о потерях. Подумайте о том, что вы можете упустить из-за того, что вам страшно. Порой для того, чтобы ваша мечта сбылась, нужно выйти из зоны комфорта и рискнуть. И, конечно, без страха здесь не обойтись. Но постарайтесь смело идти к своей мечте, зная, что если вы поборете его, вы станете самым счастливым. Причин не бояться много. Существуют методы борьбы со страхом. Давайте поговорим и о положительном страхе. Тот страх, от которого избавляться не нужно. Да, он тоже существует и очень важен.

именно этот страх поможет спасти вам жизнь, поможет вам не вляпаться в неприятности. Это страх осторожности. Например, боязнь быстрой езды или боязнь причинить близким боль. Уважение тоже проявляется в этом страхе. Страх перед Богом поможет вам прожить счастливую и долгую жизнь. Друзья, будьте смелыми и осторожными. Ничего не бойтесь. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Чем выше ты пытаешься подняться, тем больше тебя тянет вниз. Вскоре не за что будет держаться, но не бойся, просто крепче схватись. Каждый альпинист в своей жизни, и у каждого свой подъем. Если страшно, просто свистни, мы осилим вершину вдвоем. Могут сверху валиться камни, может пыль попадать в глаза. Ты покрепче возьми веревку руками и вперед, не смотри назад. Так бывает, рюкзак тяжелее тебя, ты боишься его потерять. Воспоминания всегда тяготят, тебе нужно уметь отпускать. Наверху твоя боль неуместна, и ошибки, те, что в рюкзаке, пусть летят прямиком в бездну. Отпусти и иди налегке. Твоя цель выше гор и небес, там найдешь ты освобождение. Дыши ровно, не теряй интерес, не напрасно твое восхождение.

0: Могут ли быть спасены нерелигиозные люди? Продолжаем размышлять на эту тему. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Очень рада приветствовать вас на новой встрече в цикле «Что есть Евангелие?». Как действует Евангелие, как оно действует в нашей с вами жизни сегодня. Мы размышляем об этом на основании книги «Деяния святых апостолов». И приходим к тому, что очень-очень много из этой книги мы с вами можем применить к своей жизни сегодня. Хотя себя мы, наверное, к святым апостолам вряд ли можем отнести. Тем не менее, Господь и через них нам очень-очень многое говорит о нас самих. Лена, как вот ты из прошлой встречи, когда мы начали уже говорить о том, спасает ли Бог нерелигиозного человека, что ты новое для себя почерпнула?
1: Ну вот мне очень как-то так вот запомнилось, и ну, особое какое-то значение имеет, что важно, чтобы какой-то религиозный ритуал не отменял жертвы Христа, то есть не уничижал ее. Потому что если мы возвеличиваем какой-то ритуал в ранг того, что спасаемся им, то тем самым мы, значит, уничижаем жертву Христа. И вот это вот как-то для меня оно прозвучало особо как-то вот ярко.
0: Да, очень интересно, Коля. И вот в 15 главе книги «Деяния апостолов» мы подошли к какому моменту?
2: Мы находимся во время такого диспута между верующими фарисейскими, с фарисейской стороны, которые веровали с фарисейской, как Лука сказал, ереси, да, и Павлом и Варнавой. То есть в церкви наметилось как бы два направления развития. Это вот это фарисейское, такое обрядовое, и духовное. То есть направление веры. Обозначился конфликт между религией и верой. Вот здесь вот мы находимся.
0: И... У тебя это, Лен, прозвучало в прошлой встрече, да? Что вот религиозный человек или верующий?
2: Апостолы собрались для рассмотрения сего дела, как сказано вот в тексте шестом.
0: В каком городе они собрались?
2: Это Иерусалим.

0: Иерусалимский.
1: И Павел с Варнавой туда и пришли именно в Иерусалим.
0: Да, их послали туда христиане Антиохии, чтобы разобраться все-таки, по какому направлению нам идти. Вот предаться ли обрядам, начать ли всем обрезываться, или все-таки, как Павел говорит...
1: Это был иудейский обряд, да, обрезание?
0: Да, или как Павел говорил, что этого делать уже не нужно, потому что жертва Христа принесена, а все обряды указывали на него.

0: Все-таки как же, что же может спасти человека, вера или обряд? Ну вот Павел твердо стоял на позиции того, что нужно все-таки спасаться по благодати Христа. Это Бог спасает человека, это Его прерогатива. И наше дело только уверовать в то, что благодать Божия действует, что Христос жив, и что Он сейчас живет в каждом человеке, в вас тоже, и во мне. То есть, ну,
1: вот... И в каждом из наших зрителей, да, можем да. это утверждать, что в каждом нашем... человеке живет Бог.
0: Да, Дух Святой дан каждому человеку. Угу. И важно только, чтобы мы его не отвергали, не противились ему. Угу. Как в свое время Павел против рожна шел. Вот Иисус говорит, тяжело тебе, Павел, против рожна идти. Тяжело жить. Вот когда идешь против там, течения там, плыть или там, идти, когда тебе сопротивления сплошные, ну, нужно как-то идти в другую сторону, наверное. И вот Павел определил
1: такое. Нужно не сопротивляться Богу.
2: Да, ну, как и Иисус сказал, да, что самый такой грех непрощенный – это хула на Духа Святого. Потому что если ты отвергаешь Духа Святого, то ты не имеешь возможности и покаяться. Потому что только Дух обличает нас, наставляет, вразумляет, обличает нас в грехе, потому что, ну, сам Иисус сказал о Духе Святом, который призван утешать, наставлять, обличать, вести к праведности.
0: Причем интересно, что и те, и другие, и та, и другая сторона, они принимали водные крещения, покаяние. И те, и другие должны были как бы, ну, быть единодушными в этом вопросе. Но оказалось, что для них крещение действует так, а для других по-другому. И они не согласны между собой в вопросе спасения. Это наиважнейший вопрос все-таки. Как же человек может спастись в вечности? Ну вот, по долгому рассуждению, интересно, что потребовалось рассуждение. То есть пошевелить нужно было мозгами. Господь дает нам разум для того, чтобы мы им пользовались. Угу. И чтобы не просто ждали откровения, но как, что же нас Господь откроет, как же, как же нам решить-то? Они принялись рассуждать, то есть поразмыслить, что ли. Наверное, привели тексты Священного Писания, наверное, вспомнили о том, что говорил Христос. Еще не вошли слова Христа в Писание к тому времени.
1: Но они... Ну да, потому что Нового Завета еще не было написано. Были только книги Ветхого Завета.
0: Ну да, они вспоминали, чему он учил. И вот по этому вот долгому рассуждению Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». Ну вот, одни первых – это о каких днях идет речь? То есть…
2: Призвание его.
0: А призвание, да, но мы помним…
1: Призвание что... Иисусом Христом, да, да, на служение. Да.
0: Что Петр все-таки отрекся от своего Спасителя. И это тоже...
1: Ну, но это в конце уже было.
0: Да. От каких дней Петр был избран, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия? Ну, скорее всего, Петру потребовалось повторное обращение, то есть повторное призвание, потому что он отступил от своего призвания первого, и Христу понадобилось... его утвердить в новом призвании, что ли, заключить, если так можно выразиться, заключить с ним новый завет. Угу. И помните, он сказал: «Любишь ли ты меня?»
2: Да, да, да, трижды.
0: И Петр, да, Петр понял, он все понял, он покаялся в своем отречении, и Христос восстановил его опять. То есть он как бы был первый, обычно вставали первыми и говорили те, кто имел наибольший авторитет и наибольшее значение, что ли. И Петр встал, он имел этот авторитет, да, несмотря на то, что вот он отрекся в свое время. Тем не менее, Христос его восстановил, и все признавали это, да. Петр, он был избран Богом. И причем, он, видите, как говорит, чтобы из уст моих, язычники... Для чего Иисус его избрал? Чтобы язычникам донести Евангелие из его уст. Mm-hmm. Вот для чего избрание Петра, оказывается. И мало того, что он просто говорил слово Евангелие, но, как дальше говорит, свидетельствует Бог, дал им свидетельство, даровав им Духа Святого.

0: Това, как и нам.
1: Мне так нравятся эти слова «сердцеведец Бог». Вы понимаете, Бог ведает, что в наших сердцах. Нет ни одного человека, чье сердце сокрыто было бы от Бога. Сердцеведец Бог.
0: То есть,
1: еще раз, что там сказано, сердцеведец Бог?
0: Дал им свидетельство, язычникам, даровав им Духа Святого, как и нам. То есть, вот они получили такого же точно Духа, как и все мы, собравшиеся здесь в Иерусалиме апостолы и другие люди, верующие. А вот язычники точно таким же Духом были наделены вот самим Богом. Они его получили.
1: Это он имеет в виду Пятидесятницу, то есть самое первое вот сошествие, да, Духа Святого?
0: И не только Пятидесятницу. Он потом ведь ходил еще к Корнилию, в Кесарию Приморскую. И не просто он туда пошел, а его этот
2: Корнилий... Сам Бог призвал.
0: Призвал, да. И, ну-ка, мне разыщись к этому Петра, он где-то тут недалеко, он должен мне что-то важное сказать, мне нужно услышать. И это ему сказал ангел, этому Корнилию, то есть язычнику. С ним общается Бог посредством ангела, ему говорит весть, ему говорит, вот туда пошли, приведи Петра, попроси его прийти, и он тебе что-то должен сказать. Вот какое вот такое вот действие, прямо так, целый детектив, да? То, что Бог мог бы прямо ему сказать все, вот прям вот Корнилию этому. Но вот понадобилось, чтобы и Петра привлечь тут, то есть к этому к делу, что ли, привлечь Петра, чтобы и он тоже поучаствовал.
2: Ну и мало того, как мы читали, да, то есть там нужно было убедить еще Петра сделать это.
0: Да, и тут не только Корнилию Бог там укреплял в вере, но и Петра тоже. Ему же там видение было там трижды, да, но
2: с
0: зверями разными. И все, и Петр тоже тут вот как-то, он вырос после этого случая. Духовно. То есть у него вера возросла, и он теперь понимал, что делать, что язычники-то, они же такие же, как и мы, нечего от них там отгораживаться, чуждаться их, и тем более еще говорят, не прикасайтесь там к язычникам. Это иудеи учили. Нет, они такие же христиане, мало того, они еще, может быть, еще и даже лучше для Бога, чем мы, отпавшие иудеи.
1: То есть это вот было очень революционное такое, да, потому что, ну, ведь вот несколько сотен лет последних, ну, до пришествия Христа первого, я думаю, что, ну, я не знаю точно, не помню, сколько именно времени, вот было это очень жесткое учение у иудеев, что абсолютно чуждаться всякого взаимодействия с язычниками, обходить их стороной, не прикасаться. То есть язычники – это то, что было им вообще, ну, вообще запрещено взаимодействовать, как бы то ни было. А тут Петр утверждает, что язычникам точно так же, как и иудеям, Бог даровал величайшее благословение веры, покаяния, Святого Духа. То есть это, ну, то, за что как раз вот первые христиане испытывали гонения от иудеев.
2: Но, в принципе, да, ведь вот именно религиозные лидеры исказили все-таки весть Бога, ну, весть любви ко всем людям, да, они исказили тем, что они стали чуждаться язычников. А Господь-то ведь призвал, и мы читаем там в том же законе Моисеевом, да, что любой пришлец, да, в твой дом, он, и если он верит, и если, ну, как бы соблюдает все, он становится, да, одним из вас. Вот, то есть,
1: ну, даже исход из Египта, как много иноплеменников присоединилось к иудеям, да. Они приняли Бога, они приняли вот именно вот Пасху, они приняли, то есть жертву помазания кровью невинного агнца, косяков дверей, то есть они приняли жертву будущего Христа.
0: Ну вот, к сожалению, народ Израиля пошел по пути вот такого ужесточения правил. Это случилось, наверное, потому что однажды был храм разрушен в Иерусалиме, и весь народ был отведен в Вавилон на долгие 70 лет.

0: То есть, вот, может быть, после этого события религиозные учителя, вожди решили ужесточить вот такие все правила.
1: То есть вот это после Вавилонского плена произошло, да?
0: То, да, скорее всего, вот это вот фарисеи возникли вот в то время, наверное, после восстановления храма Неемии. Ездры,
1: отмежевание от язычников, да.
0: Чтобы не повторить вот такой ошибки, строгое соблюдение заповеди. Суббота там святить. Господь нас за субботу тогда вот предал язычникам, и теперь будем строжайшим образом все вот там мельчайшие детали. И, может быть, с тех времен началось вот это вот написание вот этих 613, как потом выразилось, разных правил. Да.
1: Но ведь вот как Лена сейчас сказала, это же ведь искажение Божьих установлений, да?
0: А получилось, да, что они слишком перегнули палку, то есть качнулись в другую сторону вот из одного, из либерального такого отношения к закону. Теперь они к строжайшему, чуть не до фанатизма, вот исполнению его. И это еще в худшую сторону обернулось все-таки для самих иудеев. Ну да, они теперь отгородились от язычников вот такой каменной, что ли, стеной, железобетонной, что не прикасаться даже ни в коем случае, потому что язычник, он ходит там по какой-то непонятной земле, а там хоронят-то не так, как мы, там везде там, эти кладбища у них. И они по этой земле ходят, и они скверняются, они теперь трупной нечистотой обладают. А это самое страшное теперь нечистота. И к ним не вздумайте там даже подходить на 7 шагов. Вот. Такое даже было постановление. И в результате такой вот махровый расизм, можно сказать, национализм вот, в Иудее процветал среди верхушки религиозной. И результат такой, что Христа не приняли, поскольку он из Галилеи языческий, там откуда-то. С язычниками уже практически соединились эти провинции. И с ними, в общем, ничего нельзя. Может ли в Галилее, помните, там, да, быть что доброе? Да никогда, это же там, подальше от них. И пришлось вот теперь Павлу с этим бороться. И что тут у нас? Написано, сердцеведец Бог дал нам, это Петр говорит, дал им, после того, как Павел и Варнав засвидетельствовали, что язычники-то, они крестятся Духом Святым, они же все сияют, прям вера в них растет, и чудеса у них, Бог подтвердил, что они спасены тем, что чудес только происходит в их среде, в нашей цукне не происходит, как у них. Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. А дальше вот он к этим людям, которые ревнители закона, вот он обращается. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которую не могли понести ни отцы ваши, ни вы?» Ни отцы наши, ни мы. Он себя тоже причислил. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они.
1: То есть вот где спасение, да? Благодатью Господа Иисуса Христа.
0: Да, благодатью через веру. Вот спасение. Бог дает благодать, человек откликается на эту благодать своей верой и говорит, да, Господи, я хочу ее, я хочу быть с тобой, я хочу теперь посвятить тебе свою жизнь, я хочу заключить с тобой завет. Хочу прожить с тобой одну жизнь. У нас теперь, чтобы она была одной, единой. Ты во мне, я в тебе. Вот это к этому человек верующий приходит. Тогда умолкло все собрание, слушало Варнаву и Павла. Вот свидетельство, пожалуйста, Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения, чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Вот подтверждение. Да, Бог однажды сделал вот это различие. То есть сказал, чтобы языческие ритуалы не вошли в вашу среду, чтобы вы не научились от язычников. Вот почему я вам и говорил, что не общайтесь с язычниками какое-то время, да. Но он это сделал не навсегда. Когда младенец, да, он должен вырасти в вере-то, а когда уж он окреп, да, то может теперь язычникам рассказывать и...
1: Нести Божью весть.
0: Никаких разделений у вас не должно быть. Нести Божью весть. А как же вам поверят, если у вас будут сплошные заборы между язычниками? И как вы до них донесете Евангелие? Да никак.
1: А вы именно к этому и призваны, да? То есть, чтобы стать свидетелем.

0: спасителями, о Боге всем народам. К этому были иудеи призваны.
1: Да, и в Бог это не только иудейский народ, дети, а уж не все люди дети, все и дочери, и сыны Божьи. Он же всех людей сотворил по своему образу и подобию. Так он их всех хочет и вернуть обратно себе. Поэтому вы не должны быть препятствием. Что же вы ныне искушаете Бога, как Петр говорит? Вы же, по сути дела, Бога противниками становитесь. Бог, значит, Духа Святого посылает, он их там возгревает, вера у них, радость там. А вы, значит, теперь все это хотите перечеркнуть? Так вы же против опять рожна пошли. То есть, делаетесь Бога противниками, искушаете Бога. Но мы веруем, что все-таки вот как. Благодатью Христа Иисуса спасаемся и они, и мы. И другого пути просто нет для спасения.
0: Никакого. То есть и иудеи тоже спасаются благодатью Иисуса Христа через веру.
1: Конечно. Никакое обрезание, никакие жертвоприношения. Это все, вот стрелка на Христа, все вот туда, к Нему направляет. И наши мысли, и движение души, и чувства, все устремления вот туда должны быть. Этому как раз и были посвящены обряды-то, чтобы привести их к Иисусу, как написано, закон был детоводителем ко Христу. Тогда умолкло все собрание, да. После же того, как Павел и Варнава закончились, начал речь Яков. Вот после Петра и Павла взял слово Яков. Это брат Иисуса Христа, сводный. И он теперь как бы возглавлял Иерусалимскую церковь, был апостолом тоже. И сказал: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон, то есть Петр, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано: потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую». Скинию Давидову падшую. Почему скинию Давидову сказано здесь? Ну, мы помним, что Давид был царем. Он не был священником. Он не имел права вообще в скинию входить. Но однажды он в эту скинию вошел.
0: Скиния – это первоначальный храм, можно сказать, да? То есть первое, сначала была скиния Моисеева, потом при Давиде. То есть это было место богопоклонения.
1: Ну да. И Давид вошел в скинию и тогда попросил еды у священника. Хлебопредложений, которых нельзя было есть никому, кроме священников.
0: То есть в те времена по установлению могли в скинию входить только священники. Да. То есть просто грешник, он входил во двор только, во двор скинии, да, дальше двора он не проходил.
1: Ну да. Но вот Христос этот шаг одобрил со стороны Давида.
0: То есть, а Давид вошел в скинию, и он попросил у священника хлебопредложение, которое было положено есть только священнику.
1: Да, потому что очень была крайняя нужда. Давид был как бы беглецом в этот момент. За ним охотился Саул с его войском. А Давид был уже помазанником. И тем не менее, вот он был как беглый раб. И ему деваться просто было некуда, где взять пищу, он не понимал, и видит, вот стоит скиния, а там помнил, что там есть хлеб. И вот он за этим хлебом осмелился войти туда и попросить. И Христос одобрил этот шаг, сказал, что в случае крайней нужды я жизнь человека ценю больше, чем даже вот этот хлеб.
0: Коля, прочитай, пожалуйста, еще раз этот текст. «Скинию Давида падшую». Это в каком контексте сказано?
1: «Потом обращусь и воссоздам». Это вот,
0: «Воссоздам».
1: «Воссоздам». «Скинию Давиду падшую». Вот это еще вопрос такой вот. «Воссоздам скинию Давиду». Конечно, в образе скинии здесь пророк говорит о всем народе Божьем, о всем Израиле.

0: как о народе Давидова, как о народе Божьем, и что эта скиния однажды была разрушена.
1: Поэтому падшая сказано. А чем она была разрушена?
0: Царство Давида разделилось после него, после Соломона, его сына. Оно разделилось на две части. И вместо одного народа там стало два. Северное царство и Южное царство. Иудейское, то есть. А то называлось 10 колен Израильское царство. Ну вот в 700, там, по-моему, 22-м, что ли, году до Рождества Христа ассирийский царь осадил Самарию, это столица Северного царства, и взял ее. Таким образом, вот Северное царство перестало существовать. А иудеи были большей частью уничтожены. То есть не иудеи, а вот эти
1: израильтяне.
0: Из 10 колен, mm-hmm. да, израильтяне, евреи, большей частью уничтожены. А где-то около, больше, вернее, 27 тысяч отведено в плен в Ассирию. На место этого народа у ассирийцев была такой обычай, такая привычка, не знаю, поселять другие
1: политика
0: народы.
1: Политика такая.
0: Политика такая, да. То есть они мешали нации между собой. Вот с одной территории на другую поселяли народы одной страны, и вот так мешали. И тут туда были приселены совершенно другие, из других стран народы. И, по сути дела, они являлись чуждыми для иудеев. А 10 колен были отправлены в Ассирию. Вот остатки 10 вот этих колен. Ну, что потом произошло? А потом произошло то, что Ассирия, в конце концов, тоже пала под натиском вавилонян. И эти народы, которые там жили, в Ассирии, были отпущены куда хотите, туда и отправляйтесь. Вы нам, собственно говоря, не нужны. Ну и среди этих народов были такие ассимилированные вот эти 10 колен. И они отправились. Куда они отправились? Они отправились на север и дальше. То есть вот туда. И получилось так, что они потом эти колена, конечно, они уже разрослись. Не 27 тысяч было, гораздо больше. И разных племен, да, из этих колен. Вот такая вот. Но, тем не менее, идентичность свою сохранили они. Во всяком случае, на уровне там генов, что ли, что, ну, не сознавая, может быть, себя израильтянами, они, тем не менее, несли вот этот код определенных колен. И вот так вот они образовали еще 10 народностей, которые потом заняли Европу. Вот эти племена впоследствии. Вот здесь такая вот теория.
1: Ну, они не то, что вот они, что ли, полностью составили эти народы, жившие в Европе. Они просто попали в эти народы. Они их как бы обогатили своим присутствием тоже, ну, да?
0: Может быть, да. Но, в общем, такое... Если вот последнее исследование говорили про вот эти гаплокоды, вот эти генетические гаплогруппы, очень схожи все народы вот эти. То есть они родственники. Угу. Европейцы. Белокожая раса, что ли.
1: Угу.
0: Или не только. Иранцы в том числе. Вот все вот это вот имеет одни корни. Угу. Из одного как бы идут гнезда.
1: Интересно.
0: Получается.
1: Вот, Коль, и вот тот текст, который мы же сейчас разбираем, что Бог восстановил вот эту вот скинию Давидову падшую. Да? То есть они были рассеяны, они были уведены в плен. А вот Бог восстановил, вот именно через что восстановил?
0: Он не восстановил, а он восстановит, создам он в будущем.
1: Ага.
0: Да, она пала, эта скиния, народ Божий пал, да, но я его воссоздам. И очень много ветхозаветных пророчеств говорит о том, что весь Израиль будет спасен. Это даже Павел писал, по-моему, в одном из посланий, по-моему, к римлянам. Весь Израиль спасется. То есть в том числе и вот эти 10 колен. Не нужно думать, что осталось только иудея из еврейского народа Божьего. Нет. Остались все колена. Но только они вот в таком состоянии, в рассеянном, что ли, в полуязыческом. И интересно получается, что вот у Бога такой план спасения язычества.

0: качества какой, он как бы помещает туда семя своего народа, чтобы потом этих язычников обратить к Христу и заключить с ними Новый Завет. Вот с этими обновленными, что ли, или, не знаю, ассимилированными коленами заключить Новый Завет с Израилем.
1: То есть правильно я понимаю, что вот эти вот потомки, что ли, 10 колен израильских, они лучше они воспринимали христианство?
0: Да,
1: вот они воспринимали Христа, потому что их вся история к этому готовила.
0: Они не были испорчены обрядами, вот как иудеи. Они не были отделены, то есть у них не было там никаких стен особых разделений. И они не...
1: Разделение с язычниками.
0: Ни с язычниками, ни с иудеями. То есть они как бы были открыты для общения. И они легче гораздо приняли Христа, чем те же иудеи.
1: И поэтому христианство по всему миру и распространилось, да?
0: Ну да, то есть и синагоги там у них были. Они же туда также посещали синагоги по всему миру. Вот почему-то мы об этом мало задумываемся. Почему синагоги так вот были распространены? Что Павел везде их находил. Где только он не приходил, там обязательно была синагога. В какой-то греческой или там еще какой-то провинции. То есть, ну... Народ-то, а он существовал все-таки израильский, вот в таком вот виде. Но это был особый Божий план, да. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки». Видите, как пишет Павел? То есть, Лука тут. Вот для того Бог и рассеял этих вот 10 колен, чтобы взыскали Господа прочие народности, прочие человеки, из язычников в том числе. «И все народы, между которыми... возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие».
1: Это речь Иакова, да?
0: Это Иаков такой. Он вот привел Иаков... слова пророка.
1: Да, и он подводит к мысли о том, как язычники приходят в приходили в христианство. Вот мы с вами сейчас как раз именно вот в это и погружаемся. Да?
0: Ну да. И получается так, что Бог как бы со своим народом разорвал завет на время, отпустив их в язычество. Таким, ну, они, конечно, были виноваты сами, да, то есть они сами впали в идолопоклонство вот в этом северном царстве. И не просто так Бог взял их и отдал, нет. Они отвергли Бога своего и предались идолопоклонству, за что, в общем-то, и были наказаны. Но, тем не менее, Бог был с ним в завете с ними. Но этот
1: Лен, что хочешь найти?
2: Я просто хочу найти то пророчество, которое он, по сути дела, говорит. Это в книге Амоса, записанное в 9 главе. И вот то пророчество, которое он, по сути дела, возвещает сейчас. 9 глава, 11-12 текст. «В тот день я восставлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как и в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творивший все сие».
1: Супер. То есть это вот...
2: еще у пророка Амоса...
1: Да, Иаков это вот на Амоса ссылается. Да. Да. Спасибо большое, Лена, очень интересно.
0: Особо яркое пророчество о восстановлении Израиля, особенно Ефрема, записано в пророка Осии. Кстати, единственного пророка израильского, не иудейского, а израильского.
1: То есть из 10 колен.
0: Да. И вот про восстановление Ефрема конкретно и восстановление израильского народа, там очень красиво описано, что это все-таки произойдет, несмотря на то, что они попали в плен, там были рассеяны, но Бог их потом все-таки соберет. И тут вот тоже говорится об этом, что он соберет ведомо Богу от вечности все дела его. Вот такой вот у Бога план спасения языческого мира получился, что он своих, как бы, свое семя сеет, 27 тысяч его, да, а пожинает там миллионами в результате вот деятельности апостолов. Пришло время, да, 700 там лет прошло, да, этого пленения 10 колен, но достаточно времени, чтобы подумать, что происходит, и принять решение, и люди принимали решение с радостью, причем, как мы говорим вот тут и читаем. Посему я

0: предполагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Это уже Яков говорит.
1: «Не затруднять обращающихся к Богу из язычников».
0: Ну, не затруднять обрядами различными, вот, там, омовениями и так далее, обрезанием, жертвоприношением и так далее, так далее, так далее. Все.
1: То есть не затруднять иудейскими обрядами.
0: А написать им. Ведь все это, вот весь этот разговор, весь этот, собор, только по одной причине. Что же делать? Обрезаться или не обрезаться язычникам? И вот он, вердикт. То есть в результате обсуждения этого вопроса, вот решение. Написать им, чтобы они воздерживались от осквернения идолами, от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Все. Вот что требовалось от язычников.
1: То есть не требовалось ни обрезания, ни соблюдения других каких-то обрядов закона Моисеева, да? А только вот что? Коль, еще раз повторю.
0: Блуд, идоложертвенная пища и удавленная. Чтобы не занимались удавленной кровью. Не ели, опять же угу. Пища. Удавленной крови.
2: А интересно, вот еще последнее это, да? И не делали другим того, что не хотят себе. То есть, по сути дела, это золотое правило.
0: Это Матфея 7:12.
2: Да, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай. То есть, это золотое правило, которое произнес Иисус еще в Нагорной проповеди. То есть это вообще, это я вот думаю, что очень-очень важно, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.
0: А дальше, ибо закон Моисеев от древних родов по всем, это не отменяет постановление закона Моисеева, потому что они этому учатся там в синагогах, от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читает в синагогах каждую субботу, в языческих синагогах, да, в языческих городах. Синагоги, и там они приходят в синагогу и прекрасно все знают, что такое за закон Моисеев, к чему он призывает, что нам нужно делать, как святить субботу. Все это читается. Но не требуется от людей, чтобы они скрупулезно следовали каждому фарисейскому установлению, иудейскому. Им нужно вот всего-то три вещи. Конкретно. От пищи, от скверненного идолами, от блуда, удавленной и крови.
1: Ну. К теме возвращаемся. Могут ли быть спасены нерелигиозные люди? Как подвести вот, к ответу на этот вопрос?
0: У Бога две заповеди. Да? Иисус выразил весь закон в двух заповедях. Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой, всей крепостью, всем разумением своим. И вторая подобная ей, этой первой заповеди, и ближнего своего, как самого себя, возлюбить. То есть вот это то же самое, что не делай, как вот тут написано, да?
2: Не делай.
0: Чего не хотите, чтобы делали с вами, вот того и не делайте никому. Да. Другим, то есть. То есть главное для человека, чтобы он чтил Бога, благоговел перед Ним, имел в Него веру, и чтобы эту веру проявлял по отношению к ближним. Если уж ты веруешь в Бога, то ты и будешь любить и ближних своих.
1: Да. То есть веру по отношению к ближнему вот не так вот, что а вот на тебе не то надето, или ты не то ешь, или ты не с теми общаешься, а вот именно любовь.
0: То есть Христос возвел закон на более высокий уровень, чем он был дан на горе Синай. Там был дан детям, а вот сейчас он уже разговаривает с нами, Иисус, как со взрослыми, как с, как сказать?
1: Зрелыми.
0: Со зрелыми, да, совершенно верно. Угу. Со зрелыми людьми, с верующими. Вот что вам нужно. Вам нужно проявлять теперь любовь. Если вы любите Бога, любите ближнего. Ибо закон в одном слове заключается. В одном даже, Павел говорит, люби ближнего своего, как самого себя. Вот в одном слове.
2: А вот интересно, Иоанн в своем послании выразил, будем любить его, то есть Бога, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего,

0: того, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. То есть вообще он просто вот так вот все, ну вот, все по кругу пустил, да? Возлюбите прежде его, потому что он возлюбил вас. А если ты не любишь брата, которого видишь, как ты можешь любить
1: то
0: Бога?
1: Ты и Бога не любишь.
0: Да, которого не видишь. То есть вот он все так вот объединил.
2: Вот в этом суть спасения. Да. Научиться любить ближнего своего, любя при этом Бога.
1: Ну что ж, Коль, очень интересно. Какая нас следующая тема ждет?
2: Мы продолжим немножко еще вот, по поводу обряда верия и веры. Немножко еще хочется об этом. То есть глава не закончена еще, 15-я. Угу. Она продолжается.
1: Ну, очень хорошо, очень интересно. Это очень важно. Вот когда мы это повторяем, когда мы много об этом говорим, то тогда перестраивается наше внутреннее понимание. Тогда мы глубже познаем Бога. Чем больше изучаем Его Слово, тем лучше понимаем волю Божью. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы с вами прощаемся. Елена Валентиновна Варнаска, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания. Ждем новой встречи.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Нас спрашивают, преображение Христа, что это такое? Действительно, очень интересное событие, которое происходит в жизни Иисуса Христа и записано в трех синоптических Евангелиях, в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Я бы сказал, что это поворотный момент, такая точка, в которой действительно Христос раскрывает себя, кто Он есть на самом деле и являет себя троим ученикам. Это Петру, Иакову и Иоанну. И важно нам понять именно саму суть этой истории, которую записали евангелисты. Есть схожести в описании, а есть некоторые детали, которые в каждом Евангелии подчеркивают немаловажный аспект. Например, если мы посмотрим на Евангелие от Луки, 9 главу, где описано разговор Иисуса Христа во время вот этого преображения с Моисеем и Илией, то Лука упоминает в 30 стихе и далее. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Это потрясающая мысль, отмеченная Лукой, что Моисей и Илия разговаривают с Христом об его исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Если мы вспомним, что делал Моисей, то он тоже совершил исход, то есть выход из египетского рабства еврейского народа. И это делает Бог через Моисея. Затем, если мы вспомним, что делает Илия во время идолопоклонства, то есть всеобщего отступления Божьего народа, что делает Илия? Он пытается вернуть Божий народ, опять же, в взаимоотношении с Богом, то есть в отношении завета. И теперь, когда мы видим, что Лука отмечает вот эту деталь, что Моисей и Илия разговаривают с Иисусом об его исходе, который ему надлежит совершить в Иерусалиме, то мы теперь понимаем, для чего идет Христос туда. Он теперь совершает новый исход, то есть исход победы над грехом, чтобы вызволить из рабства греха не только Божий народ, но и, конечно же, все человечество. И в этом отношении Моисей и Илия поддерживают Иисуса. И вот это преображение Христа, оно, которое было явлено ученикам, оно показывает и раскрывает им суть и смысл прихода Иисуса Мессии на нашу землю. Да? То есть он совершает новый исход. Он как бы новый Моисей и новый Илия. Ну, хотя Илия по пророчеству это должен был тот, кто предшествует, да? И потом дальше Иисус беседует.

Еди скажет именно о том, что Илия уже пришел ученикам, да, что это Иоанн Креститель, который приготовил ему путь. Но, тем не менее, здесь как бы показана эта картина, что Христос теперь больше того, что он делает, да, он совершает исход людей из рабства греха. Вторая немаловажная деталь. Если мы смотрим внимательно уже теперь на Евангелие от Марка, 9 главу, то мы видим, что в 9 главе евангелист Марк показывает одну деталь. Читаем с первого стиха. «И сказал им», то есть ученикам своим, «истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». А затем что мы видим? Мы видим, как Иисус преображается своим ученикам на горе. И здесь получается, что по Марку преображение Иисуса Христа – это как раз демонстрация того, что Царство Божие, которое приходит в нем через его служение, оно набирает силу. То есть Царство Божие в данном случае здесь – это не какое-то место, где обитает или находятся ангелы в присутствии Божьем, а это Божие правление, Божие владычество, которое сейчас должно осуществиться, и это Божие откровение, которое должно осуществиться через служение Иисуса Христа, а также Его смерть и воскресение. И вот эту немаловажную деталь как раз подчеркивает евангелист Марк. Ну и, наконец, последнее значение именно преображения Иисуса Христа – это то, о чем говорят все три евангелиста. Когда ученики видят, как Иисус озарен славой, они вдруг слышат голос Божий, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это потрясающие слова, потому что как раз здесь делается акцент на том, чтобы теперь слушали именно Иисуса. Это подтверждение Божие, что был Моисей, которого слушали, и действительно он был основоположник Пятикнижия, да, то есть через него произошел закон. А теперь слушать нужно Иисуса Христа. Божие откровение, которое было дано на Синае, теперь открывается через служение Иисуса Христа и через то, что Он совершит и сделает для нашего спасения. Вот это именно три момента, которые раскрывают евангелисты и помогают нам понять смысл и суть преображения Иисуса Христа.

0: Безусловно, мероприятие с каждым годом растет, ее уровень растет, а, соответственно, и важность. Чтобы понять, собственно, эту площадку, необходимо, безусловно, быть на ней. И вот когда, побывав на национальной духовной трапезе, ты понимаешь, соответственно, всю ее важность. Это та площадка, которая собирает представителей разных конфессий, не только христианских, других религий в том числе, представителей государственной власти, общественных деятелей, представителей бизнеса и культуры. И, безусловно, вот весь этот спектр разных людей, разного формата, он объединяет всех тех людей, вот та площадка, для того, чтобы иметь возможность вместе собраться, вместе пообщаться. А пообщаться, конечно же, о чем? На тему общения это имеет главную задачу объединить людей вокруг Господа нашего Иисуса Христа.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели...

имели различное происхождение, и все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Как показывает практика педиатров, дети с каждым новым поколением становятся все слабее. Одни объясняют это тем, что родители в каждом поколении передают все больше наследственных заболеваний, другие, что данная ситуация обостряется в связи с ухудшающейся экологией, сменой привычек питания и перехода к малоподвижному образу жизни. Но какой бы ни была причина заболевания ребенка, любая мама хочет знать, чем может заболеть ее ребенок и как укрепить его иммунитет, чтобы вырастить здорового малыша. Сегодня на эти самые волнующие родителей вопросы ответит наш эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Вы согласны с мнением ваших коллег о том, что каждое следующее поколение детей все более слабое?
1: Да, действительно, сейчас прослеживается такая тенденция. Это связано с ухудшением экологии, большим потреблением консервантов в пище, но также это связано с тем, что уровень медицины все-таки подрос. Угу. Да, если раньше у нашей бабушки в деревне из 12 детей выживал только один ребенок, да, сейчас мы боремся за каждого ребенка. Мы выхаживаем недоношенных детей. Да, и отсюда вот этот комплекс заболеваний, который идет с детством. Ребенок слабый, но мы за него боремся. И, следовательно, общий иммунитет тоже становится ниже вот, популяции.
0: Угу. А скажите, какие болезни детей сегодня на первом месте стоят? С чем вы сталкиваетесь больше всего?
1: Ну, больше в нашей практике вот, ежедневно это острые респираторные заболевания, острые респираторные вирусные инфекции, расстройства желудочно-кишечного тракта, мочеполовая система, аллергии очень много. Наверное.
0: Угу. Вот насчет желудочно-кишечного тракта и проблем с ними. Я замечаю, ну так говорят старшие по возрасту бабушки, да, мамы, о том, что раньше этих проблем было значительно меньше. С чем связано, что сейчас практически каждый ребенок обязательно переболеет какой-то проблемой с желудочно-кишечным трактом, в частности дисбактериозом, да?
1: Ну, это связано с нашим питанием и режимом жизни.
0: Угу.
1: Вот. Что и не так? Раньше все-таки продукты были более натуральные, с огорода, своего. А сейчас это продукты полуфабрикаты, угу, фасованные, очень много специй, очень много жареного. Ну, все это оказывает действие на нежные детские органы пищеварения. А по поводу дисбактериоза. Вообще во всем мире нет такого диагноза. Дисбактериоз – это больше функциональное нарушение микрофлоры. Угу. Очень часто на фоне антибиотикотерапии или каких-то длительных заболеваний. Это функциональное состояние больше. Со временем оно восстанавливается, мы можем помочь пребиотиками ребенку восстановить.

восстановить микрофлору. Вот. А когда мы говорим о каком-то серьезном расстройстве, вот, нарушении дисбаланса кишечника, мы сдаем именно вот анализы на флору, и если вот там мы выявляем какие-то патогенные микроорганизмы, тогда мы уже можем говорить о серьезном.

0: Мне бабушка моя же говорит, что ну, не было такого. Ты у меня так не болела, дочери мои так не болели.
1: Да, действительно, сейчас бактериальные инфекции, они выходят на второй план и выходят на первый план вирусные инфекции. Угу. И вот та же самая ротовирусная инфекция, вспышки этих инфекций сейчас наблюдается больше, чаще.
0: Они же протекают очень опасные, тяжелее. Да? То есть ребенок может от обезвоживания
1: да,
0: буквально год уже?
1: Да, они опасны для грудных детей, угу. для детей младшего возраста. Они более опасны, потому что ребенок, чем тяжелее его состояние, тем сильнее, чем сильнее обезвоживание, чем меньше он хочет пить, и тем меньше ты его напоишь. Uh-huh. Именно этим тяжело. Вот. И это все-таки относится к инфекциям детского возраста. Uh-huh. Более старший человек, ребенок, даже тот же, он болеет легче. Uh-huh. Да.
0: А насчет сезонных болезней, к чему готовиться мамочкам в ближайшее время? Весна, лето, осень, может быть, надо приготовиться?
1: А, морально, да?
0: Морально.
1: И... Ну, да, прослеживается. Но если зима, а весна, когда у нас падает угу. иммунитет, это грипп, вирусные инфекции, те же самые ротавирусы. А летом такие заболевания, как отравление, перегревы, ну, ротавирусные инфекции, токсикоинфекции пищевые, когда лето-осень мы кушаем немытые продукты. А весна и осень – это обострение хронических заболеваний у ребенка, иммунитет слабеет, обострение каких-то психиатрических заболеваний, если это есть. А, ну, такая вот тенденция прослеживается. Ну и, конечно, могут быть какие-то локальные вспышки, прошу прощения, и эпидемии.
0: Угу. С большинством болезней борется иммунитет. Хотелось бы узнать поподробнее, какие органы формируют иммунную систему?
1: Ну, начнем, наверное, с внутриутробного. Да? Вот у ребеночка, он еще у мамы, и у него за это отвечает печень. Она является у него кровотворным органом, иммунным органом. Потом, когда малыш рождается, эта функция печень теряет. А дальше у нас идет лимфатическая система, селезенка, вилочковая железа тимус. И в лимфатическую систему входят лимфоузлы, протоки, сама лимфоидная ткань и плазма, которая очищается. Вот такие угу. органы.
0: А существует ли способ, как маме, в общем-то, помочь и заложить еще вот утробно, да? Иммунитет, чтобы он был крепче у ребенка. Может ли она что-то для этого сделать?
1: Да, она может сделать, потому что первый месяц, приблизительно 28 дней, ребенок живет на материнских антителах. Угу. Это вот чисто мамин иммунитет, он защищен от болезней. И также антитела, которые она передает ему с грудным молоком. Вот эти иммуноглобулины G, вот легкие иммуноглобулины, которые проходят через грудное молоко ребенку. А мама, кормя груди, может защитить его от многих инфекций, вирусных инфекций. Угу. Также у ребенка преимущественно в первые дни жизни, первые месяцы до 3 лет противовирусный иммунитет. Если у взрослого больше клеток нейтрофилов, которые отвечают за бактериальную защиту, то у детей больше лимфоцитов, которые отвечают за противовирусную защиту. Вот. Также у малышей, если мы берем маленьких детей, у них мощная клеточная защита. Да? Если они у нас что-то ползают, облизывают ручки, все берут в рот, они познают мир через рот, у них мощная вот бактерия, вот эта вот фагоцитарная система, это клетки, которые буквально пожирают вот эти антигены. А со временем мы видим, что малыш теряет вот эту устойчивость, да, у него появляются стоматиты, откуда, да?
0: Вот да, он. Да.
1: Вот это вот именно снижается такой иммунитет, и к 5 годам происходит обратный перекрест, и ребенок подстраивается уже под систему взрослого, угу. больше у него выше устойчивость клеточная к бактериям.
0: Существуют ли какие-то разновидности иммунитета?
1: А, да, вот мы с вами уже начали говорить. Иммунитет бывает клеточный. Угу. Вот я сказала, да, что сначала больше таких клеток, потом таких клеток. А также клетки-фагоциты, неспецифичные клетки, они также вот защищают нас от перерождения клетки в раковую. Тоже вот это клетки иммунитета. И бывает гуморальный иммунитет. Это антитела, это плазма, вот все вот жидкости, которые отвечают за защиту, очистку крови организма от микроорганизмов.
0: Угу. Вот такой вопрос интересует всех, мне кажется.

0: Когда ребенку делают прививку, способствует ли это повышению иммунитета? Сама прививка направлена на то, чтобы повысить у него специфический иммунитет против вот конкретного заболевания, против которого привили от ребенка. И этот иммунитет у нас повышается. Но во время постановки прививки, вот 2 дня остро, и в дальнейшем неделю общий иммунитет у ребенка будет снижен. Мы должны это учитывать. Если у вас есть возможность, и ребенок ходит в садик, если у вас возможность, не избежать вот контакта с окружающими детьми, где в ослабленном виде, в ослабленном фоне иммунитета он может что-то подхватить себе. Вот неделю немножечко будет снижен иммунитет, в дальнейшем все восстановится. Ну, это как защитная реакция, реакция борьбы с этим антигеном, который ввели.
1: А вот еще насчет прививки такой момент. У меня ребенку сделали прививку в ягодицу, и случилась ужасная аллергия. Вообще ребенок не мог садиться, все опухло. А сейчас я слышала, что делают прививки уже не в ягодицу, что вообще не надо туда, оказывается, делать, что действительно много реакций. Вот стоит ли за этим как-то следить, мамам, вообще как относиться? Вот, куда правильно действительно должны делать прививки?
0: Да, сейчас у нас прививки идут, они идут или подкожные, внутрикожные, там реакция МАНТУ, а вот что говорить о внутримышечных прививках, это. Сейчас прививки все ставятся внутримышечно. Если вдруг медсестра захочет вам сделать ягодичную, нужно попросить, чтобы сделали внутримышечно. Это вот или наружная треть плеча у взрослых детей, или бедра у маленьких детей. Это связано, вот ваша реакция, с тем, что попали в жировую ткань. В жировой ткани как бы этот процесс местно, он локализовался, и все эти реакции протекают более медленно, с более сильным воспалением, а в мышечной ткани это протекает все более гладко и быстро.
1: А закаливание помогает ребенку повысить иммунитет? Вообще, насколько оно оправдано? Потому что мы много говорим о закаливании, нам постоянно говорят, что это хорошо и полезно. Но действительно ли это помогает иммунитету быть более сильным?
0: Да, закаливание очень хорошо повышает иммунитет ребенку, потому что сам вот процесс закаливания – это стрессовой фактор. И вот в этом как бы мы проигрываем вот эту игру для иммунитета, и он учится борьбе в стрессовых ситуациях, стрессовых факторов. Укрепляется иммунная система, реакция стенок сосудов, реакция на холод, на резкие какие-то перепады температуры. И, в принципе, оно влияет на саму нервную систему ребенка. Ребенок становится больше устойчив и вынослив.
1: А какие-то противопоказания имеются? Есть ли дети, которым нельзя проводить закаливание?
0: Да, это дети с онкологическими заболеваниями, дети в обострении хронических заболеваний, с генерализованными поражениями кожи, тяжелыми поражениями кожи. Также очень важно, если у ребенка есть резкая негативная реакция к этому процессу, мы не проводим. Ну и если вы уже начали это проводить, и у вас какое-то острое заболевание, у вас прорезывание зубов, мы также на время
1: приостанавливаем,
0: потом начинаем заново.
1: Прям заново надо, получается.
0: Мы откатываемся на одну ступеньку назад, на одну, на две ступеньку назад. Если вот у нас это было закаливание водой, мы прибавляем 2 градуса, до чего мы спустились, прибавляем 2 градуса и идем дальше.
1: Можно ли использовать специальные препараты для укрепления иммунитета?
0: Все препараты, вот, которые медикаментозные, должны быть согласованы с лечащим врачом конкретного ребенка. Их существует много. Неспецифические, элеутерококки, виферроны, интерфероны, грипфероны. Сейчас такая тенденция, что у малыша потекли сопли, мама пошла, купила свечки, виферон, интерферон, грипферон, кипферон. Вставила все, конечно, у ребенка это все протекает быстрее. Но прослеживается такая тенденция, что мамы как бы повышают иммунитет, но с тем же временем происходит дисбаланс. У ребенка начинается аутоагрессия, сдвиги вот в лейкоформулах, и сам организм может работать против себя. Поэтому с этим нужно аккуратно, осторожно. И если ребенок не справляется, грудной ребенок, и врач видит, что нужно помочь виферонами, то да. А так мы все-таки пытаемся бороться своими силами собственного организма.
1: А, может быть, какие-то народные средства могут помочь?
0: Да, народные средства, пожалуйста, да. Это, в первую очередь,

0: продукты питания. Продукты богаты витаминами С. Это салаты, апельсины, капуста, киви, клубника, ягоды. Все вот продукты, содержащие витамины С. Также продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Также некоторые травы, вот элеутерокок, женьшень, они являются адаптогенами.
1: Эхинацея, бабушка мне тоже говорит.
0: Да. Ну, особенность вот всех этих прекрасных чудо-трав, то, что их нужно принимать длительно. Это не то, что вы 2 дня попили, у вас иммунитет. Существуют специальные схемы в весенне-осенние периоды. Также все прополисы, мед, они также повышают иммунитет, если у вас нет аллергии к этим препаратам.
1: Как, мы вернемся немножко к закаливанию, как правильно проводить закаливание и как часто нужны ребенку воздушные ванны?
0: Ну, вид закаливания зависит от возраста вашего малыша. Если это совсем грудной ребенок, ему достаточно воздушных ванн с понижением температуры воздуха и ванн с водой, да, где мы также понижаем температуру воздуха. Более старшим детей вы выбираете способы закаливания солнечными лучами, воздушные ванны или водные процедуры. Водные процедуры – это обтирание. Мы начинаем. Сначала мы обтираем сухим полотенцем ребенка, чтобы он привык вот к воздействию на кожу. Потом мы прохладными полотенцем обтираем спинку.
1: Влажные, да?
0: Влажные, прохладные, да, полотенца, спинку, ручки, ножки. Потом оно ледяное. Вот. Ну, потом ребенок после всех этих процедур должен быть высушен и укутан тепло.
1: А, то есть надо потом его...
0: Да, чтобы был контраст температур. Также контрастный душ, ванна. Если это водные процедуры, мы чередуем горячую и холодную. Всегда мы заканчиваем холодными. Степень холодной и горячей мы усиливаем с каждым днем. Вот. И закаливание обливанием также. Но это для детей уже постарше, и чтобы ребенок понимал, что с ним делают, его нужно готовить. Мы не сразу льем ему на голову, мы начинаем ножки, поднимаемся, бедра, ягодички, вот выше-выше, и вот в конце мы приходим к голове, и потом уже мы снижаем температуру воздуха, воды.
1: Получается, такие разные виды, и, наверное, взрослому ребенку сразу его начать даже поливать, я просто своего представила, что я начну сразу ноги поливать даже холодными, мне скажут, что вы со мной делаете?
0: Нет, сначала мы начинаем с теплой, прохладной, и вообще существует такое правило, если мы закаливаем детей. Все, что вы хотите попробовать на ребенке, попробуйте на себе.
1: Ага.
0: Вот если мама с этим справилась, пробуйте на ребенке. А лучше делать это вместе с ребенком. Если это вот обливание, вот какие-то такие стрессовые процедуры, ребенку будет весело. Если это мальчики, это папа, папа ему пример. Вот. И он будет смотреть на вас. И, конечно, такие дети намного меньше болеют вирусными инфекциями и острыми заболеваниями.
1: Спасибо. А скажите, какой общий комплекс укрепления иммунитета вы считаете оптимальным для детей? И, может быть, мы с вами прям пошагово пройдемся?
0: Ну да, я считаю, что сначала мы используем все резервные возможности организма, природные средства, и уже потом медикаментозные под контролем врача. А вот природные свойства организма – это режим дня, кормление, правильные продукты питания, экология, режим отдыха. Очень обязателен отдых для ребенка. Это также входит в то, что поддержит его иммунитет. Если у вас ребенок не высыпается, если он постоянно нагружен какими-то интеллектуальными заданиями, занятиями, его иммунитет ниже. А также это закаливание и отдых. Летний отдых, зимний отдых, обязательно должен присутствовать воздух. Если вы можете, отправьте ребенка на дачу. Пусть он ходит босиком, пусть он снимает с себя все это электростатическое напряжение города, которое он накопил, и повышает иммунитет. Пусть он поиграет с грязью, покупается в речке. Вот. Также, если вам не лень, используйте растительные средства длительно, каждый раз. Если у ребенка нет аллергии, применяйте препараты женьшень, элеутерокок, мед, растительные средства, клетчатка. Все это повышает иммунитет. Ну и самое последнее, то, к чему мы прибегаем, и то в период заболевания, это какие-то препараты для поддержания иммунитета, лекарственные.
1: Ну это, конечно, уже...
0: Да, под контролем врача, они могут быть профилактические, они могут быть во время лечения.
1: Спасибо вам большое. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
0: Спасибо.

0: свидания.
1: Подведем итоги. При выборе подходящих методов восстановления и укрепления детского иммунитета нужно отдавать предпочтение безопасным и эффективным вариантам. Закаливание, режим дня, полноценный сон, физическая активность на свежем воздухе и разнообразный рацион питания. Помните, что медикаменты и народные средства для укрепления иммунитета ребенка может назначить только врач-педиатр. Желаем вам здоровья и вашим детям! До встречи!

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я профессиональный повар, и сегодня вместе с вами мы будем готовить блюдо индонезийской кухни. Сегодня мы приготовим традиционное индонезийское блюдо гадо-гадо. Для него нам понадобится пекинская капуста, огурцы длинные, морковь, листья салата, стручковая зеленая фасоль, картофель, яйца. И для соуса, который подается к этому блюду, нам необходимо оливковое масло, арахисовое масло, соевый соус, сок лимона и чеснок. Самое главное, нам нужно приготовить сырые овощи. Из сырых овощей у нас зеленая фасоль и морковь. Все это нам необходимо отварить в отдельной посуде. И сейчас мы перекладываем фасоль в нагретую воду. И морковь мы нарезаем тонкой

Обратите внимание, что соломка у нас должна получаться длинной и тонкой. Теперь мы перемещаем морковь в нагретую воду. Важно заметить, что все овощи варятся без соли.

Так как у нас есть уже отварной картофель, мы можем сразу же приступить к оформлению блюда. Это блюдо оформляется на большой тарелке. И все продукты, которые у нас имеются и будут готовы, нужно выкладывать небольшими горками на эту посуду.

Индонезийская кухня, как и любая другая азиатская, имеет множество острых приправ, различных соусов на основе соуса соевого.

Так, мы можем приступить к нарезке огурцов. Огурцы должны быть длинными, их еще называют английскими. Нарезаем такими красивыми кружочками. Это блюдо очень нарезается всегда крупно, потому что его подают для гостей. Каждый человек, каждый гость может выбрать тот продукт, который он желает попробовать. Я думаю, что при приеме гостей это немаловажно. Огурцы у нас нарезаны. Также выкладываем их горкой.

У нас получается красивое сочетание светло-желтого и зеленого. Теперь нам необходимо красиво нарезать яйца. Мы их нарезаем на 4 части вдоль. Сейчас мы оформим из них красивую звездочку.

такая у нас красивая получается фиалочка. Теперь можем нарвать наши листья салата. Рвать нужно крупными кусками. Вообще принято, что салат нельзя резать, потому что при соприкосновении с металлом он быстро окисляется и теряет все свои питательные свойства. Поэтому мы красиво ее нарываем. Сейчас нам нужно будет проверить наши овощи, готовы ли они. Так, у нас уже здесь все продукты кипят, готовятся. И у нас сейчас есть время приготовить пекинскую капусту. Для того, чтобы ее удобно было накладывать, мы нарезаем ее крупными шашками. Сначала мы нарезаем на сегменты, полосы толщиной около 2 сантиметров. И теперь поворачиваем наш продукт и нарезаем крупными квадратами. Так как у нас капуста расслаивается, у нас получаются не кубики, а шашки.

выкладываем на наше блюдо. Теперь нам осталось достать наши сваренные овощи. Очень красивая морковь. Видно, что она сохранила свою структуру, но стала более мягкой. Для того, чтобы нам аккуратно ее снять, мы сначала выкладываем ее в посуду, чтобы вся вода могла стечь. И только затем мы сможем переложить ее на общее блюдо. Я думаю, что оранжевого цвета нам не хватает в середине. И теперь мы можем выложить нашу фасоль. Она уже готова. Появился характерный аромат. Обратите внимание, что в этом салате очень преобладают зеленые цвета, потому что все зеленые овощи, все витамины, которые есть, они сейчас находятся у нас в

большим аппетитом употреблять. А теперь пришло время приготовить наш соус. Для этого нам понадобится чеснок. Чеснок необходимо провести через пресс.

0: так он у нас хорошо измельчается. Выдает нам все свои ароматические вкусовые вещества. Теперь мы аккуратно выкладываем арахисовое масло. Добавляем оливковое масло. Немного соевого соуса. Интересная получается сейчас структура. И немножко лимонного сока. У нас здесь и вкус, и структура, и цвет. И все тщательно перемешиваем. Обратите внимание, как красиво преобразуются цвета в этом соусе и ароматы. Теперь он становится однородный. И перемещаем это все в красивый соусник. Наше блюдо готово. Соус тоже. Приятного аппетита!
1: Гадо-гадо. Приготовить арахисовый соус. Для этого 3 зубчика чеснока измельчить через пресс. Добавить 2 столовые ложки арахисового масла, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку соевого соуса и 1 столовую ложку сока лимона. Тщательно перемешать. Картофель 4 штуки отварить в мундире. 2 яйца вкрутую. Затем картофель очистить и нарезать кубиками. Яйца разрезать на 4 части. 2 моркови нарезать соломкой. Половину кочана пекинской капусты шажками. 1 крупный огурец кружочками. Отдельно отварить морковь и 250 граммов стручковой фасоли. На большой тарелке выложить горками картофель, огурцы, яйца, измельченные руками листья салата, пекинскую капусту, морковь, фасоль. Подать с арахисовым соусом.
0: А сейчас мы приготовим очень вкусный индонезийский десерт. Для этого нам понадобятся бананы, мука, растительное масло, молоко, сахар, ванилин, кунжут, яйцо. И сейчас нам необходимо замешать кляр. Сначала мы наливаем молоко. Теперь яйцо. И все это тщательно перемешиваем. У нас должна получиться однородная смесь. В принципе, так готовится любой кляр. Как только мы добились однородной структуры, пришло время высыпать сахар. Нам нужно его тщательно растворить в яичной молочной смеси. Сахар мы добавляем в кляр для того, чтобы получились у нас красивые золотистые изделия. Сахар будет карамелизоваться и будет превращаться в очень красивый коричневый цвет. Теперь нам необходимо высыпать муку. Очень осторожно, понемножку. Тщательно перемешивая, чтобы у нас не было комочков.

немного воды и сделать его немного, немного подвижнее, эластичнее, как говорят кондитеры. Когда он станет жидким, мы с большой легкостью сможем обвалять в этом тесте кусочки бананов. Они у нас получатся при жарке аккуратные, красивые, без подгорелых краев. Не забудем добавить ванилин. Обратите внимание, что осталось еще немножко добавить воды, и наш кляр будет готов.

оставим наш кляр, чтобы он набухал, а теперь мы можем приступить к очистке и нарезке бананов. Но прежде этого мы поставим готовить наш фритюр. Для этого мы в сковороду с высокими краями наливаем оливковое масло и ставим нагреваться. Теперь мы можем смело очищать наши бананы.

Очень хорошо, что сейчас бананы уже для нас не являются экзотическим продуктом. Это уже повседневная наша пища. Теперь мы нарезаем кружочками бананы. Приблизительно толщиной около сантиметра до полутора сантиметра.

Многие блюда индонезийской кухни очень похожи на китайские, индийские. А сейчас, в последние десятилетия, появилось очень много европейских блюд. Сейчас мы перемещаем наши бананы в кляр, для того, чтобы они могли обваляться в кляре. Мы их помещаем сразу все и аккуратно вилкой мы притапливаем их. Можно немного помешать, чтобы кусочки расслоились. Теперь мы посмотрим, готов ли наш фритюр. Да, уже можно готовить. Теперь аккуратно вилочкой перемещаем наши бананы. Обратите внимание, как они быстро начинают шипеть, бурлить. И у нас получатся такие красивые золотистые шайбочки, начинкой которых будет банан. Сразу ложить много бананов не нужно, потому что они в кипящем масле могут слипнуться, а нам нужно красивое и аппетитное блюдо. Вот, сейчас достаточно. А сейчас мы приготовим посуду для того, чтобы можно было их аккуратно выложить. Наши бананы уже подрумянились, и можно сделать вывод, что они готовы. Осталось только их выложить на посуду. Обратите внимание, какие они получились у нас золотистые и ровные.

0: Осталось это блюдо посыпать кунжутом. И наше блюдо готово. Приятного аппетита!
1: Бананы в кляре. 4 банана нарезать кружочками толщиной около 1 сантиметра. Приготовить кляр. Для этого соединить 1 стакан молока и 1 яйцо. Перемешать. Добавить 2 столовые ложки сахара, ванилин. Постепенно всыпать 1,5 стакана муки. Перемешать. При необходимости добавить немного воды. В сковороду с высокими краями вылить 1 стакан оливкового масла. Кружочки бананов обмакнуть в кляр и обжарить до золотистого цвета. Посыпать кунжутом.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша сегодняшняя встреча посвящена тренировке ног. Но прежде чем начать тренировку, если у вас есть ограничения или какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Также мы знаем, что залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Тренировку ног мы начинаем со скакалки. Скакалку подбираем по своему росту. Первый оборот и взмах мы делаем с согнутыми в локтях руками. После этого стараемся, только проворачивая кисти, вращать скакалку. Пожалуйста, Армен. Скакалка и упражнение делаем 3 минуты. Хорошо. Дорогие друзья, во время тренировок не забывайте пить воду. И следующим упражнением будут у нас выпады. Мы прокачаем квадрицепсы, задний бицепс бедра и мышцы ягодиц.

Не забываем про смену ног. Армен, пожалуйста. Передняя нога у нас должна быть в прямом угле. Это упражнение также мы делаем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Хорошо. Следующее упражнение – приседания. Ставим ноги шире плеч, стопы под углом 45 градусов. И заводим тоже таз вперед, сводя ягодицы. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической подготовки. Следующее упражнение – выпрыгивание с фиксацией нижней точки под углом 90 градусов. В момент выпрыгивания напрягаем наши мышцы ног и тянем носочки вниз. Фиксируем наши ноги в прямом угла, выпрыгиваем. Также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. Повторение в зависимости от вашей физической формы. Следующими двумя упражнениями мы прокачаем икроножные мышцы. Первое.

ставим на ширине плеч, чуть ноги сводим вовнутрь, чтобы у нас основная опора была носочков, где большие пальцы. Пяточками не касаемся пола. Вовнутрь. Угу. Хорошо. Следующее упражнение мы делаем, опираясь на внешнюю сторону стопы. И также наши пятки не касаются пола. Угу. Хорошо. Эти оба упражнения делаем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. И в заключение нашей тренировки нам необходимо сделать заминку. Растянуть наши мышцы ног. Делаем шаг вперед. Задняя стопа стоит, и пятка не отрывается. Делаем наклон вперед. Также меняем ноги. Следующее. Следующее упражнение нашей заминки. Ставим ноги как можно шире и делаем наклоны. Тем самым мы растягиваем внутренние приводящие мышцы ног. Следующее упражнение. Ставим ноги под прямым углом. Делаем шаг и, отводясь, присаживаясь на заднюю ногу, тянем вперед. Когда мы почувствовали, что наши мышцы ног растянулись, заминку завершаем. На этом мы завершаем нашу тренировку и приглашаем вас на следующую встречу, где мы прокачаем мышцы груди. Бог создал нас удивительными, и сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также ОВЕ или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается

0: буквами ЦПАП, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: У нас сегодня такая тема — ступени созависимость. И я смотрела на вашем YouTube-канале, называется «Честный психолог», да, название вашего канала. Почему вообще, почему так назвали?
1: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Ну да, такая подоплека вопроса, что, а что, другие психологи не нечестные, да? Нет, конечно же, я верю, что очень много честных психологов. Весь вопрос не в других людях, весь вопрос в моем личном отношении. Это некое такое жизненное кредо. То есть я стараюсь, ну, максимально быть честным с самим собою, максимально честным с вами. Когда
0: спасибо.
2: Работаю с людьми. Вот. И честным с Богом.
0: Вы служите, да, как бы, и психолог, да, ведете консультации, также вы работаете в реабилитационном, да, центре.
2: Да, знаете, как, это некая такая, это миссия, это жизненная миссия, это даже не работа. Почему? Потому что я слишком серьезно отношусь к тому, чем я занимаюсь. Знаете, нездоровая личность не может помочь нездоровым ребятам. Поэтому, чтобы помочь нездоровым ребятам, это может сделать только здоровая личность. То есть вы можете представить, то есть, какую жизнь я должен проживать. То есть фактически я очень часто живу так же, как и выздоравливающий зависимый человек. Я читаю там утреннее чтение, есть у ребят, называется «Только сегодня». Вот, то есть они просыпаются, читают утреннее.
0: То есть это как духовная, да, такая душевная составляющая?
2: Это,
0: да?
2: Даже это не составляющая, это такое некое состояние. Состояние и образ жизни, когда, кажется, скажем так, все нацелено на помощь, помощь ребятам, помощь зависимым и созависимым людям.
0: Хорошо. А вот мы говорим, да, с вами про здоровую такую личность. Да, это, я так понимаю, что такие сферы, как духовная, эмоциональная, да, физическая, умственная, такая интеллектуальная.
2: Да, да? Мы будем об этом говорить на теме о зависимости. Вот. Но действительно, скажем так, зависимость, она затрагивает всего человека в целом. То есть, если я простудился, и у меня воспаление легких, то есть у меня страдают легкие, да? То есть, если я кушал неправильную пищу, вредную пищу,

0: еще у меня заболеет желудок, да, то человек, болеющий зависимостью, он страдает весь в целом.
1: То есть это болезнь всего организма?
0: Всего, в целиком, потому что страдает и физиология, то есть страдает мое тело, страдает психика, страдает мое

0: говорю о духовной сфере, я всегда расширяю это понятие. Почему? Потому что духовная сфера это не только Библия, молитва. Духовная сфера это поиск смысла жизни. Угу. И как правило, вот недавно я консультировал одну девушку, она говорит, все было, все было. Наркотики были, деньги были, работа была, а жизнь пустая. Ну, это страшное состояние.
1: Но вот для меня, как для верующего человека, очень важно, чтобы вот именно была вот эта вот тесная взаимосвязь. Ну, вот для меня это общение. Общение с Богом, вот, это для меня, наверное, может быть, какое-то уединение на природе. То есть это не какие-то там догмы, это не какие-то там религиозные правила, это именно вот
0: опять
1: это
0: же,
1: внутреннее
0: состояние. Это особое состояние.
1: Да, вот которое я, ну, конечно же, вот я лично налаживаю его с Богом, и тогда уже как-то уже становится более понятен смысл, и вот это всего. Но вот скажите...
0: Одну секундочку. Ага. Дело в том, что можно вернуться назад. Дело в том, что когда мы... Я не зря заговорил, скажем так, о разных сферах жизни человека. Почему? Потому что очень часто зависимый человек, Иисус-зависимый человек, приходя в храм, да, он находит себе поддержку. Но бывает такое, что он не находит исцеления. Это не потому, что в храме он не способен получить. Это все потому, что... Его тело страдает целиком. И заполнить нужно и духовную составляющую, и помочь ему изменить образ мысли, это психика человека.
1: Да, конечно.
0: Это и восстановить отношения с близкими людьми, с близкими, и, соответственно, и стать более здоровым.
1: А чем так вредна или какую, может быть, пользу приносит созависимость?
0: То есть, вот... Вы знаете, да, если говорить о зависимости и созависимости, несомненно, можно сказать, да, зависимость, она приносит определенную пользу. Зависимый получает кайф. Вот это вот ложное ощущение счастья. Ложное ощущение счастья. Действительно, мы говорим, что наркотики дают человеку. Алкоголь дают человеку. Там шопинг, порно дают человеку. Вот это вот ложное заполнение.
1: Удовлетворение.
0: Да, ложное удовлетворение. Да, дешевое удовольствие. Дешевое удовольствие. Вот, но мы говорим о том, что вместе с тем, что что-то дает, но оно и забирает. И подчас забирает больше, гораздо больше, чем оно дает. То же самое и жизнью созависимого человека. Да, он что-то получает. Как мы уже говорили, это защитные
1: механизмы,
0: которые включают созависимый человек, чтобы защититься от этой боли. Ну как так? Близкий человек пал, пьет, там, курит, поздно приходит, деньги ворует, не дай бог сядет. Это страшная боль, и эта боль, она никуда не девается. Она постоянно, она 24 часа в сутки. Она постоянно крутится в голове. Я это называю эффект магнитофонной пленки. Причем вот эта пленка, она зациклена. То есть вот человек отвлекся, там раз, пошла женщина котлетки жарить. Раз, жарит, опа-на, щелчок. Их пленка начинает вращаться. Минут на 30-40. Вот как так? Как он так может? Почему он так себе ведет? Да что ж, такая дрянь. Ну, а почему? Куда я смотрел? Я виновата в этом. И потом раз опять отвлеклась, пленка остановилась. Там 20, 30, 40 минут. Потом раз на фотографию посмотрела, допустим, своего сына. И опять пленка включилась. Это огромная боль. Это огромная боль. Боль – это боль разрушает. Любая боль,
1: конечно,
0: она разрушает
1: человека.
0: Конечно, это вред
1: огромный такой. А какие плюсы, какая польза от созависимости?
0: С помощью подобных механизмов созависимый человек пытается защитить себя. К сожалению, это не работает, это не получается. И, скажем так, зависимый все больше и больше разрушает жизнь созависимого человека. То есть созависимость, она разрушает самого человека.
1: Почему же тогда, когда там мужья пьют, да, и очень много семей, я знаю, незнакомые, она всю жизнь хотела, чтобы там ее муж не пил, она что только для этого не делала.
0: Да.
1: Почему так получается, что когда муж перестает пить, семьи разрушаются, к примеру, да, или, к примеру, там это сработает со всеми зависимостями? Почему так происходит?
0: Внутренний созависимый человек не готов был к тому, что ее муж или ее сын изменит свою жизнь, изменит свое поведение. это в доску созависимый человек.

0: И человек настолько в своей роли, что других ролей не видит. Почему? Муж, да, пил-пил, потом бросил. Когда он бросил, чем начинает заниматься? Пошел забор чинить, так пошел, сейчас я буду деньги зарабатывать. И сейчас он начинает брать вожжи своей семьи в свои собственные руки.
1: Угу.
0: Ну, пардон, как же так? Ведь до сих пор, все эти годы, вожжи были в руках женщины, созависимой женщины.
1: То есть она такая была сильная, да, руководила?
0: Вот такая сильная. Не по-настоящему сильно. Она пыталась другим показать, что она сильна. На самом деле она очень слабая, очень беззащитная, и внутри это пустой человек. Вот, да, конечно же, когда человек выздоравливает, когда человек выздоравливает, семьи рушатся. Ну, и есть еще другие примеры. Есть другие примеры. Например, парень проходил реабилитацию.
1: Угу.
0: Пошел полный курс реабилитации. А полный курс реабилитации, что это такое? Это 6 месяцев реабилитации, 6 месяцев ресоциализации. То есть год возвращается домой. А мама его или жена, кто угодно, в это время ничем, то есть собой не занималась. Он приезжает домой, а она на него смотрит не как на нового человека, понимаете? А как на того Нарика.
1: Старый взгляд.
0: Алика, который когда-то жил вместе с ней в одном доме. Поможет это ему?
1: Нет,
0: никак
1: конечно.
0: Нет. Поэтому мы об этом будем очень много говорить. Очень многие ребята, они срываются. Лишь потому, что их родственники остались созависимыми людьми. К сожалению, в этом плане, то есть созависимый человек губит не только жизнь свою, но и, к сожалению, губит жизнь своих близких.
1: То есть, получается, если мой взгляд, да, остался таким же, да, вот все, смотрю, вот он же был всю жизнь таким, а сейчас он, да он не поменяется, да, то есть вот эти, наверное, фразы, вот этот шаблон, который мы часто примеряем на своих близких, они, наверное, и как раз-таки ломают вот эту вот основу.
0: Да, люди не меняются. Или,
1: да.
0: Он может измениться, только сильно захочет. Вот такое впечатление, что он этого не хочет. Вот шаблонов очень множество.
1: То есть они, наверное, вот как раз-таки срубают вот этот корень, на котором они, люди, ну, зависимые, пытаются меняться. А вообще, вот какое, может быть, определение вот этой созависимости? Есть какое-то такое одно? Или они какие-то разные?
0: Знаете, как в прошлый раз мы с вами стали говорить о том, что, как правило, созависимый человек – это тот, который живет в одной семье вместе с зависимым человеком. Ну, это если так вот очень грубо, очень коротко. Вот на самом деле, вы действительно правы, изучая литературу, читая различную научную литературу, мы найдем очень большое множество различных определений созависимости. Почему так? Почему так? Наверное, потому что созависимость, она очень многогранна. Очень многогранна. Даже вот, знаете как, если вот взять литературу о зависимости, и взять литературу о созависимости, то в литературе о зависимости, наверное, будет более определенно, скажем так.
1: Вот.
0: Понятно. Я хотел бы, вот я для вас приготовил, чтобы мы вместе с вами рассмотрели разные определения созависимости, поскольку каждый из определений, оно, знаете, как открывает некую грань. Некую грань.
1: Приоткрывает эту завесу.
0: Да, вот этой проблемы. Вот, например, вот в Википедии мы можем прочитать, что созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью другим человеком. То есть вот это определение открывает нам некую грань, где человек, один человек полностью поглощен, ну, прыгнул в омут с головой, причем с головой, да, полностью поглощен другим человеком. Как мы уже с вами говорили, это сильная эмоциональная, социальная или даже физическая зависимость
1: от другого человека.
0: Ну, вы спрашивали, что такое физическая зависимость. Физическая зависимость в том числе проявляется, что, может быть, живет на деньги, скажем так, зависимого, ну и так далее. То есть различные формы и различные

0: проявления. Можем перейти к следующему,
1: да? Да, конечно. Вот это понятно, но больше как-то меня, наверное, отображает. Я иногда люблю быть зависимой, наверное, от отношений с другими людьми. То есть вот именно так же поглощаюсь.
0: Ну, вот. Ага, ага. Вы знаете, Мария, наверное, не только вы. К сожалению, конечно же, все зависит от того, в какой семье я воспитывался, в какой семье я родился. Мне, конечно, сегодня, может быть, говорить в чем-то проще, поскольку в моей семье отец не пил и даже не курил. Угу. Каждое утро он делал пробежки. Достаточно хорошие отношения были между папой и между мамой. То есть мне в этом плане легко говорить. Но ведь подобные семьи...
1: Бывают очень редко, да.
0: Понимаете, а если человек, допустим, мальчик и родился в семье без папы, угу. Какая в нем будет модель поведения? Понимаете? Uh-huh. Ну, это, знаете, тоже легко говорить. Обычно мы, психологи, говорим больше, что девочкам, папа нужен даже больше, чем даже мальчикам.
1: Конечно.
0: И это большая трагедия, когда дети растут без папы или без мамы. Соответственно, вот он вам уже как устойчивая модель определенного особенного поведения, при котором, скажем так, в жизни не было папы или был отчим. Да?
1: Да, да.
0: Следующее определение. Созависимость – это паттерн. Что такое паттерн?
1: Да, модель поведения. Я уже подсмотрела.
0: Да, это определенная модель поведения. Это паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь болезненной. Вот, знаете, вот, то есть созависимость – это определенная модель не только поведения, определенная модель чувств или даже, правильнее сказать, отсутствие чувств. Вы знаете, как... Когда начинаешь...
1: Вообще отсутствие, да, чувств. Вот, я знаю, эмоционально холодные есть люди, а вот отсутствие чувств...
0: Ну, да, это близко вот к эмоционально холодной. Смотрите, вот такой провожу эксперимент. Когда работаю с созависимыми людьми, вообще на реабилитацию, вот с чего я начинаю групповое занятие? Я прихожу к ребятам, ребята уже готовы, сидят в кружок. Вот, я сажусь, ребята, всем привет. Я приветствую и рассказываю, с какими чувствами я сюда пришел. И дальше каждый человек в моей группе, это в реабилитационном центре, по кругу начинает говорить: «Всем привет, я Паша», и три чувства, которые у нее есть на данный момент. Для подсказки, кто недавно, допустим, в реабилитационном центре, на стене висит целая таблица чувств, где она может найти, скажем так, наиболее близкое к нему чувство. Дальше. Почему это делается? Дело в том, что мы говорим о том, что зависимость – это болезнь замороженных чувств. Это даже как мы... Это не холодные чувства. Замороженные чувства. Просто замороженные. И когда человек выздоравливает, эти чувства, они оттаивают. Они проявляются, показываются наружу. Вот. И когда я начинаю работать с созависимыми людьми, я им даю такой маленький тест. Напишите вот за минуту максимальное количество чувств, которые вы сейчас можете вспомнить. К сожалению, что такое болезнь замороженных чувств? И этим страдают не только зависимые, но и созависимые. Как это проявляется? Созависимый человек пишет за минуту 4, 5, 6 чувств, и все.
1: То есть надо в целом, в общем, да, написать?
0: Вот любые чувства, любые
1: которые
0: чувства.
1: Он вспомнит.
0: Да,
1: не на данный чувства, момент, да. Которые он чувствует.
0: В конце работы уже пишет там 15, 20, 30 чувств. Почему? Потому что в процессе работы мы... Помогаем созависимым людям отслеживать свои чувства, правильно к ним относиться. Поэтому вот созависимость – это такая некая модель поведения, усвоенная форма, не только поведения, точнее, а чувств и в том числе верований. Вот, понимаете, это целая религия. Почему? Потому что, например, созависимый человек свято верит, что зависимый там, сын, дочь – в любой момент сможет бросить наркотик, только когда захочет. Ну, почему-то просто это пока не хочет. Это целая вера, понимаете? Вот. А то, что он не может, то, что это болезнь, ему сложно понять. Он просто свято верит в данный постулат. Вот и все. Вот.

0: Вот. Вот это паттерн, это особая модель поведения, именно модель, знаете, это как рельсы, или, если хотите, грунтовая дорога с проезженной колеей, с нее сложно вправо свернуть или влево, то есть... Как правило, мы об этом будем говорить, паттерне, об этой модели поведения мы с вами будем говорить. То есть созависимый не может смотреть ни направо, ни налево. То есть он действует только так, и, как правило, и не иначе. Вот. Следующее определение. Созависимость – это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблемы поведения, связанные с совместным проживанием с больным алкоголизмом. Вот это то, с чего мы с вами сегодня начали. Да? То есть зависимость заразна, это страшная зараза. Чрезвычайно страшная зараза.
1: Конечно,
0: даже болезнь. Я скажу, что она не только заразна, но и вылечить ее очень сложно. Потому что зависимость и созависимость – это как змея. Как змея, знаете, когда... Или как ящерицу за хвост хватаешь, она хвост скидывает, а потом новый вырастает. Вот так же и созависимость, и зависимость, она крайне заразна. И созависимость – это плохое нарушение, это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблема поведения, связанная со совместным проживанием с больным алкоголизмом или с больным отношением. Больным от наркотической зависимости. Да, дальше. Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Вот она. Это даже не Янус Двуликий, понимаете? Это медуза Горгона. Почему я вам говорю, что созависимыми людьми работать очень непросто? Вот, потому что множество проявлений. Множество верований, множество различных чувств, множество различных заболеваний. Причем это болезнь. И знаете, как, в чем проявляется болезнь? Обычно у нас мужчины не любят лечиться. Да? Там, когда заболит зуб, мужчина первый не бежит зубному. Женщины чаще обращаются к врачу, чем мужчины.
1: Либо женщина начинает как созависимая тыкать. Иди, иди, тебе надо. Я тебя записала.
0: Вот, да, но мы знаем, что если болезнь не лечить, она прогрессирует.
1: Конечно.
0: Она
1: конечно,
0: принимает различные уродливые формы. Вот созависимость.
1: Это тоже как болезнь?
0: Это болезнь, да. Это болезнь. И у нас вот именно следующее определение. Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Многоликая. Понимаете, это медуза Горгона. И у одной женщины и одного человека это будет... одна форма болезни, а у другой женщины это будет другая
1: конечно,
0: форма.
1: Конечно, все разные.
0: Но, да, корень этой болезни один – созависимость. Совершенно различные формы. Давайте дальше пойдем, да?
1: Да,
0: созависимость – это постоянная концентрация мысли на ком-то или на чем-то.
1: То есть, когда я возвращаюсь, да, к примеру, работаю и думаю, да...
0: Постоянно думаю, постоянно. Ночью просыпаюсь, я о нем думаю. Я даже более того, я заснуть просто не могу, потому что я постоянно думаю о нем. Или... Дальше. Созависимость – это дисфункциональная модель поведения. То есть, что такое дисфункционально?
1: Да.
0: Разрушающая модель поведения. То есть, модель поведения, которая разрушает всю жизнь, всю семью. Это модель поведения, которая разрушает будущее. Но это на самом деле очень-очень страшно. Дальше. Созависимость – это поведение близких людей, подчиненное жизни, зависимо. Все. Вот у созависимого нет своей собственной жизни.
1: Конечно, он целенаправленно нацелен на то, чтобы контролировать другого.
0: Да. У него есть только жизнь близкого его человека. Наркомана, алкоголика, игромана. Его жизни нету. Но это страшно. Происходит, как бы, созависимый как бы растворяется в другом человеке. Нету уже. Вот этой мамы Тани нету. Или жены Лены нету. Дальше. Созависимость – это состояние, возникающее у членов семьи больного алкоголизмом или другими формами зависимости. Причем, обратите внимание, вот, мне очень нравится это определение, потому что дальше, которое подчас тяжелее, чем само заболевание. То есть, вот,

0: многие из нас недооценивают созависимость.
1: Угу.
0: Да, ну, да, плохо. Ну, что делать? Но, Мария, очень часто состояние созависимого человека бывает хуже, чем состояние зависимого человека. К сожалению, это так. Поэтому, знаете как, извините, я так, у меня есть такая поговорка. Угу. Хрен редьки не слаще. Понимаете, состояние зависимого, и точнее состояние созависимого, не намного лучше, чем состояние зависимого человека. И в качестве вот рабочего инструмента, когда я говорю, что такое созависимость, как правило, вот я говорю следующее определение. Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не заботится об удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей. Вот это такое рабочее определение созависимого человека. Ну, я хотел бы для вас такое маленькое задание сегодня.
1: Хорошо, приготовил. Я люблю что-то
2: дать
1: такое.
2: Дать вам небольшое задание.
0: Вы можете сами придумать свое определение созависимости.
1: Ну, сейчас я обращусь к своим, к вашим, точнее, предыдущим представленным.
2: Так, не спешите, не спешите.
1: Ну, для меня это, наверное, тоже как болезнь, как я сказала. Вот больше, что для меня, наверное, более близко, это то, когда я погружаюсь и совершенно не контролирую свою жизнь, вот, растворяюсь в других вот людях, в общении, в отношении с другими людьми. Вот, то есть лично для меня. Вот это, наверное, и будет созависимость.
0: А теперь внимание. В вашем определении, именно в вашем определении созависимости сокрыт маленький ключик. В вашем определении созависимости вы можете увидеть путь выхода из созависимости вот в вашей данном случае. То есть для того, чтобы вам стать свободным от созависимости, вам нужно стать независимым человеком. Вам нужно стать... А каким образом? Дело в том, что чтобы стать независимым человеком, нужно больше себя любить. Нужно стать более ценным, скажем так, в том числе и в своих глазах. А что такое более ценное в своих глазах? Это и более высокая самооценка. И более ценно, скажем так, в глазах окружающих. Потому что, когда окружающие будут на вас смотреть по-другому, опять же, вот эта самооценка будет больше. Независимый человек должен иметь и соответствующее образование, соответствующий и социальный статус. Угу. Это постоянно расти, постоянно развиваться. То есть, скажем так, не быть зависимым и созависимым от других людей, а быть независимым человеком, что бы с вами ни случилось. Вы знаете, вот...
1: Это значит, что у меня есть только свое мнение, и я вот только им придерживаюсь? Или как?
0: Это означает, что у вас есть принципы определенные, жизненные принципы, которых вы будете всегда придерживаться, что бы с вами ни случилось. Это некий такой морально-нравственный стержень. Внутри. Я когда всегда ребятам рассказываю про духовно-нравственный стержень, я говорю, представьте, что вы лом проглотили. Вы ни направо, ни налево не сможете согнуться, вас ничто не сможет согнуть. Вот то, что дают нам. И вот приобретение вот этих вот духовно-нравственных ценностей сделает вас независимым человеком и сделает вас человеком, имеющим фундамент, имеющим внутренний стержень, чтобы быть счастливым в этой жизни и свободным человеком.
1: Спасибо большое.

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Согласно недавнему исследованию, 40% женщин и 19% мужчин заявили о том, что имели опыт сексуализированного насилия. Что причиняет сексуализированную травму и каковы ее последствия? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. И будем мы пользоваться именно этим термином «сексуализированное насилие», а не привычный нам, может быть, термин «сексуальное насилие». Дело в том, что сексуализированное насилие – это более широкий спектр действий, направленный, который характеризует то, что именно происходит с жертвами. Сексуализированным насилием считается любое действие сексуального характера, направленное на человека помимо его воли. И спектр таких действий, он достаточно широк. Раньше традиционно считалось, что изнасилование с проникновением внутрь человека наносило психологическую травму. Все остальные разновидности сексуального насилия, в общем-то, никаких проблем для человека не приносили. Однако это совершенно не так. Даже попытка изнасилования воспринимается человеком как реальное пережитое насилие. Мозг реагирует на это событие точно так же, или почти так же, как в случае с реальным изнасилованием. Кроме того, сексуализированным насилием считается и домогательство, когда к человеку пристают. Чаще всего это на работе или в учебном заведении, когда проявляют такие навязчивые знаки внимания, которые намекают на сексуальную близость. Или когда человека шантажируют местом работы, потерей места работы, или невозможностью закончить сессию, или какими-то санкциями в адрес человека. Все это также способно нанести серьезную психологическую травму. Растление детей, растление несовершеннолетних очень серьезную травму наносит буквально детям с маленького возраста. Что вот включает в себя понятие растления малолетних? Что включает в себя, что, в общем-то, приносит невыносимое страдание и меняет жизнь уже взрослого человека до неузнаваемости? И здесь очень-очень широкий круг действий, которые насильники предпринимают в адрес детей. Одно из таких действий – это элементарная демонстрация обнаженного тела или демонстрация своих гениталий. Дело в том, что когда ребенок сталкивается с таким опытом, когда взрослый обнажается перед ними или демонстрирует гениталии, ну как бы с целью возбудить интерес у ребенка, ребенок пугается. Для него это опыт преждевременный, его мозг не способен справиться с таким травматичным опытом. У меня был случай, когда одна взрослая женщина не могла выстраивать близкие личные отношения. То есть она начинала дружить с парнями, отношения развивались, доходили до определенной точки, когда, в общем-то, парень уже делает предложение. И вот в момент, когда предложение сделано, эта же молодая женщина, она ощущала полное охлаждение, полную потерю каких-то симпатий по отношению к молодому человеку. И этот опыт повторялся раз за разом. И в терапии мы выяснили, что она однажды стала свидетелем того, как ее сосед открыл ворота, когда она проходила мимо, и полностью показал себя обнаженным. Именно этот случай

очень прочно зафиксировался в ее памяти и был заблокирован памятью. И лишь в процессе терапии она вспомнила о том, что именно этот опыт заставил ее бояться мужчин, заставил ее бояться близких отношений. Потому что до этого момента, в принципе, у нее с соседом были довольно хорошие такие дружеские отношения. И, в общем-то, ничего не предвещало беды до этого момента. Поэтому демонстрация гениталий очень серьезно способна нанести такую травму. Просмотр порно в присутствии ребенка тоже наносит такую же травму, потому что ребенок опять же сталкивается с чем-то экстраординарным. Принудительное обсуждение каких-то сексуальных вопросов, каких-то сексуальных тем, когда ребенок этого не хочет, и он, собственно, не должен слышать эти обсуждения, особенно не должен участвовать в этих обсуждениях вместе со взрослым, это для него преждевременный опыт, и все это воспринимается как сексуализированная травма. Принудительное проникновение в интимные зоны. То есть любое посягательство на сексуальную неприкосновенность ребенка неминуемо наносит сексуализированную травму. Ощупывание или даже попытка это сделать, принуждение к каким-то вот разновидностям сексуальной активности, будь то оральная стимуляция, анальная стимуляция или вагинальная стимуляция, все эти разновидности или попытки сделать что-то подобное с человеком или с ребенком неминуемо приводят к посттравматическому стрессовому расстройству. Более того, было замечено, что некоторые женщины совершенно не имели опыта реального изнасилования или какого-то сексуализированного насилия в свой адрес, но тем не менее они испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. И в терапии выяснилось, что, оказывается, многие женщины, которые посещали медицинские процедуры у гинеколога, когда врач был очень неделикатен или груб, переживали нечто подобное, что переживали жертвы реального сексуального насилия. Поэтому некоторые медицинские такие вмешательства, они способны привести к такому же эффекту. Вот это перечень причин, по которым человек получает сексуализированную травму. Что же происходит с человеком в итоге, после того, когда он пережил эти и многие другие подобные действия? Как меняется его жизнь, как меняется его восприятие? Меняется, друзья, и очень серьезно, очень кардинально. И здесь я хотел бы рассказать целый ряд последствий, которые чаще всего сопровождают жертв сексуализированного насилия. Итак, первое, с чем сталкиваются жертвы сексуализированного насилия, это постоянное чувство вины или стыда, которое связано именно с сексуальной жизнью или сексуальной активностью человека. У человека, пережившего сексуализированное насилие, может сформироваться чувство, стойкое чувство отвращения вообще к этой сфере жизни человека. И как вы понимаете, когда такой человек подходит к моменту создания семьи, к моменту начала такой здоровой сексуальной жизни, у него это не получается, потому что вот это постоянно присутствующее чувство вины или стыда, оно просто блокирует абсолютно все позитивные ощущения, позитивные эмоции, позитивные переживания в рамках настоящего, нормального, здорового сексуального опыта. Следующая проблема, с чем сталкиваются такие люди, это, вот, знаете, такие очень сильные, бьющие через край негативные эмоции, когда с человеком либо пытаются заговорить, либо заговорили на тему интимной близости. Вдруг человек может вспыхнуть такой яростью или, наоборот, уйти в такое депрессивное состояние, замкнутое состояние. Вот это бурное проявление эмоций, ужаса, ненависти, ярости даже, все это довольно частый спутник людей, которые пережили сексуализированное насилие. Третье последствие – это утрата доверия.
либо мужчинам, либо женщинам, в зависимости от того, кто был автором насилия. Как мы понимаем, без доверия между мужчиной и женщиной невозможно создать прочные, здоровые отношения. И, конечно же,

же невозможно настоящая сексуальная близость, которая задумана была Творцом как дар человечеству для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы продолжать род. Вот эта тотальная подозрительность или даже напряжение в присутствии мужчин тоже частый спутник жертв сексуализированного насилия. Боязнь прикосновений – следующий спутник. Когда человек вдруг, неожиданно для себя, начинает ощущать, что он боится, когда к нему прикасаются, да, он испытывает такой дискомфорт, когда к нему прикасаются близкие люди. Люди, которые, по идее, не должны вызывать каких-то негативных эмоций, когда они вступают с жертвой насилия в тактильный контакт. Но люди, пережившие сексуализированное насилие, чаще всего испытывают вот такие негативные эмоции при прикосновении. И это такая, знаете, немотивированная, необъяснимая боязнь, потому что эти прикосновения, как правило, исходят от людей, которым, по идее, можно доверять, которые не несут ничего плохого для жертвы сексуализированного насилия. Тем не менее, боязнь прикосновений – частый спутник в жизни таких людей. Следующее последствие, собственно, боязнь сексуальной близости. Это панический страх перед моментом, когда муж и жена должны быть вместе. Это ужас, который просто возникает в сознании, в эмоциях человека, в разуме человека, когда он только думает о том, что ему предстоит вообще заниматься этим. И именно поэтому многие люди остаются в одиночестве многие годы, потому что ими движет страх. Страх близких отношений, и поэтому они просто не вступают в отношения, не вступают в брак, не строят близких взаимосвязей. Вот таким образом это влияет на их жизнь. Следующее последствие, тоже довольно распространенное. Человек лишается возможности испытывать удовольствие от сексуальной близости. Все дело в том, что сексуальные отношения задуманы Творцом, одна из целей, которые Бог преследовал, создавая нас для этих отношений, заключается в том, чтобы получать удовольствие. Кстати, целая книга в Библии посвящена именно сексу как переживанию позитивных эмоций, как удовольствию. Книга «Песни песней». Почитайте, кстати, довольно интересный такой феномен в рамках библейской литературы. Итак, невозможность наслаждаться сексуальной близостью, невозможность получать удовольствие от близости. А возникает это в результате того, что человек, переживший сексуализированное насилие, блокирует свои чувства, чтобы, не дай бог, не переживать всего того ужаса, который был связан с сексуальной близостью или попыткой насилия. И поэтому такие люди, они могут нормально себя чувствовать, они могут испытывать нормальные позитивные эмоции в обычной жизни, в обычных отношениях. Но вдруг, когда наступает момент близости между мужем и женой, вдруг все чувства резко выключаются. Человек просто ничего не чувствует, никаких ощущений, ровным счетом никаких. Это происходит именно как последствия сексуализированной травмы. Наверное, как вытекающее из этого пункта предыдущего последствия, это неспособность испытывать сексуальную разрядку или испытывать оргазм. Очень многие люди имеют проблемы с получением удовольствия, с получением оргазма, как наивысшей точки наслаждения, именно по причине того, что когда-то с ними произошло что-то страшное, именно в этой сексуальной сфере. И человек, насколько зажат, насколько он не может расслабиться, насколько он не позволяет своим чувствам, эмоциям, своему телу расслабиться, чтобы получить удовольствие, что многие люди годами, десятилетиями, иногда всю жизнь просто не испытывают наивысшего наслаждения. Хотя именно это и, в общем-то, является

является одной из целей сексуальной жизни людей. Последнее последствие, которое хочется сейчас рассказать, это беспорядочная половая жизнь или сексуальная распущенность. Все дело в том, что жертва сексуализированного насилия, когда переживает этот опыт травматичный, то он действует на человека двояким образом. То есть, с одной стороны, человек испытывает жуткий стресс, жуткое отвращение к тому, что произошло, жуткое отвращение к себе, но в то же самое время человек вот в момент изнасилования или попытки изнасилования мог испытать позитивные эмоции, мог испытать даже оргазм во время того, когда над ним совершалось насилие. И вот это вот двоякое восприятие события приводит к тому, что у человека формируется, ну, такая, знаете, диссоциация внутренняя, такая раздробленность. То есть он и хочет, и хочет секса, и ненавидит секс в одно и то же время. И, конечно, когда человек живет, взрослеет, у него наступает естественный такой период, когда нужно человеку иметь такую гармоничную половую жизнь, то вот такой гармоничной половой жизни как раз не наступает, потому что, с одной стороны, хочется таких отношений, потому что и тело к этому побуждает. И, в общем-то, хочется любить и быть любимым, но, с другой стороны, вот какое-то внутреннее отвращение к себе и к самому процессу сексуальной близости у человека, ну, в общем-то, формируется. Поэтому такие люди зачастую, они находят множество сексуальных партнеров, как бы ищут, да, вот с кем будет комфортнее, с кем будет лучше. Но причина зачастую кроется не в том, что у человека какие-то проблемы с нравственностью, а зачастую причина кроется в том, что человек пережил опыт сексуализированного насилия. Можно ли избавиться от последствий сексуализированной травмы? Конечно, можно, друзья. И мы об этом обязательно поговорим буквально в следующем видео. Но и напоследок я хотел бы просто вспомнить одну величайшую историю, которая записана в Библии. Это история Марии Магдалины, женщины, которая, ну, в общем-то, пережила на себе довольно много негативного в этой сфере, в сфере сексуальных отношений, и очень трогает отношение Иисуса Христа к этой женщине. Он простил ее. И читая ее историю целиком, в дальнейшем мы видим, что ее жизнь совершенно полностью изменилась к лучшему. Эта история вдохновила многих писателей и художников на написание шедевров. Потому что эта история говорит о том, что все возможно, все можно

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лёлик и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей поводить, сейчас её очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
2: Я же говорил, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
3: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
2: Нет.
3: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
3: Зачем ты доела этот торт?
1: Этот кусочек был ничей.
3: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
1: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
3: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
4: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
1: Я тоже хочу в Египет.
5: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
1: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
6: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
4: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
5: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
5: Как
1: он
5: это
1: что,
5: бог?
1: Идол?
4: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
1: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
4: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам, но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
2: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях, но сегодня... Мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
6: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
4: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
0: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
4: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
0: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
4: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
2: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
4: Мы видели сны,
0: а истолковать их некому.
2: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
4: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
2: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три

0: дня. Через 3 дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
1: Хорошо ты истолковал мой сон.
0: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
2: И этот сон исполнился?
1: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только он не помилует тебя, и тебя казнят.
2: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
3: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
4: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
3: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели три пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
5: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
3: Нет, я с вами поделюсь.
4: Ученые говорят, что наше сновидение – это то, о чем мы думаем в течение дня.
2: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
6: Да!
2: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
3: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
2: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
3: Папа, расскажи.
2: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
0: Фараон стоял на берегу реки Нил. Как вдруг из реки вышли 7 коров. Сладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
2: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
0: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
2: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
0: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
2: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
0: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
2: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
0: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
2: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
0: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
3: Иосиф увидит фараона?
2: Да!
1: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
2: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Ты представляешь, Виталий, какой у нас замечательный оркестр получится.
1: А где твоя гитара-то, Надь?
0: Да гитара не моя, а дядя Лешина. Интересно, куда он ее положил?
2: Давай поищем.
0: Ну, давай. Здесь нету.
2: Я нашел, Надь! Какая большая-то!
0: Да уж, не то, что твоя флейта.
2: Наверное, тяжело будет на такое играть.
0: Сейчас узнаем. Только струны надо покрепче натянуть. Дядя Леша всегда так делает.
2: Что такое?
0: Ой, кажется, перетянула.
3: Привет, ребята. Надя, Виталик. А что вы, какие невеселые?
0: У нас для тебя плохая новость, дядь Леш.
3: А что такое случилось?
4: Мы с Надей решили организовать оркестр.
3: Ну, оркестр это неплохо, неплохая новость. А меня возьмете свой оркестр?
0: Конечно, но только вот надо немножко поремонтировать гитару.
3: Моя гитара.
0: Я ее не ломала.
3: А как она у тебя очутилась?
0: Я Виталик нашел.
3: Значит, Виталик?
2: Нет, я ее не ломал, я ее только Наде дал.
0: Она сама сломалась. И только ей струны потянуть покрепче хотела.
3: Понятно.
0: А давайте ее устроим. В нашей заправочной коробке есть маленькие гвоздики. Я их сейчас достану.
3: Нет, Надюш, это не поможет. Эта гитара больше никогда не будет звучать по-прежнему.
0: Прости, дядь Леш, я не нарочно.
3: Ладно, Надюш, видно, пришло время покупать новую гитару.
0: А может, нам самим гитару смастерить?
2: Тогда лучше флейту, ее быстрее делать.
0: Точно, можно из газеты скрутить две трубочки. Мне и дядя Леша прекрасные подделки.
3: Но скорее это получится подделки. Потому что играть они все равно не будут, сколько в них ни дуй. Потому что не настоящие.
0: За правду.
3: Да, ребят, некоторые подделки выглядят как настоящие, только пользы от них никакой. А бывают даже слова подделки, от них вообще один вред.
0: А я знаю такие слова, это когда обманывают.
2: А как различить то, что слова точно правдивые, не подделки?
0: Из Библии там только одни правдивые написаны. Потому что Бог только правду говорит. Он еще объясняет, как надо правильно поступать. Да, дядь Леш?
3: Все именно так. И я предлагаю рассказать историю из Библии о человеке, с которым произошло чудо, когда он поступил так, как советовал ему Бог.

0: далекой стране Сирии жил великий человек по имени Нейман. Он был прекрасный военачальник, и все его уважали.
1: Но, к сожалению, он болел страшной болезнью, проказой. Кожа его покрылась страшными пятнами. Он даже руку никому не мог пожать, чтобы не заразить смертельной болезнью.
0: Все жалели Неймана. Даже служанка его жены, эта маленькая девочка, которую взяли в плен из земли израильской, где люди верили в настоящего Бога. Однажды эта девочка сказала своей госпоже: «Если бы господин побывал в моей земле,

0: через которого говорит Бог, то он бы вылечил твоего мужа.
1: И пошел Нейман к своему царю и сказал: девочка из земли израильской говорит, что нужно пойти к пророку в ее землю, чтобы вылечиться.
0: Обрадовался царь сирийский и говорит: пойди, сходи, а я напишу письмо царю израильскому.
1: Взял тогда Нейман множество серебра и золота и отправился в путь.

0: вот прибыл Нейман в землю, где жил народ Божий. Принес письмо царю израильскому, а тот стал читать его.
1: «Вместе с письмом посылаю к тебе Неймана, слугу своего, чтобы ты вылечил его».
0: Неймана, наверное, подумал, что царь его сразу же лечить будет.
2: Да, именно этого он ждал. Но вышло все по-другому. Царь израильский в гневе разодрал свою одежду и закричал: «Разве я Бог, чтобы вылечить человека от неизлечимой болезни? Наверное, царь сирийский хочет поссориться со мной, чтобы начать войну».
0: Новость о том, что рассердился царь, дошла и до Божьего пророка Елисея. Тогда пророк Елисей отправил посланников к царю сказать:
1: «Зачем ты так разозлился на Нейман? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле».
0: И приехал Нейман к дому пророка Елисея. Вышел тогда из дома слуга пророка и сказал: «Вот что велел передать тебе пророк. Пойди 7 раз окунись в нашей речке Иордан, и сразу же выздоровеешь».
1: Разозлился тут Нейман и сказал: «Я думал, что пророк сам выйдет ко мне, помолится Богу и положит на меня руку, и я выздоровею. Разве прекрасные реки в моей стране хуже вашей речки? Разве я не мог и там окунуться и очиститься?» И ушел Нейман в гневе.
0: Я в любой речке окунулась, но только мама не разрешает. Приходится ее уговаривать.
2: А тут все наоборот. Слуги Неймана подошли и стали его уговаривать пойти окунуться.
1: «Если бы что-то важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А ведь он сказал тебе только: омойся 7 раз, и будешь здоров».
0: Пошел Нейман к речке Иордан и окунулся там, послушавшись слов Божьего пророка. И тут произошло чудо. Его тело стало абсолютно здоровым. Как хорошо, дядь Лёш, что он сделал так, как советовал ему Бог.
2: Да, и Нейман понял, что поступил правильно. Вместе со своими слугами он возвратился к пророку Елисею и сказал: «Узнал я, что только в земле израильской люди верят в настоящего Бога. Теперь и я буду слушаться только Его».

0: Так, значит, газеты можно выбрасывать. Трубочки, поделки нам не нужны.
1: А вот и нет. Поделка из газетных трубочек очень даже нам пригодится.
2: Какая?
1: Корзинка для подарков.
2: Ух ты, а как ее делать?
1: Очень просто. Мы возьмем газетный листок и разрежем его на несколько равных частей.

0: 4. И еще разок. Теперь этот листочек нужно намотать на карандаш. Вот так. Раз. А в конце нужно взять клей. И чтобы трубочка не разматывалась, краешек заклеить. Карандашик вынимаем. И получилась трубочка. Поможете мне?
1: Да, конечно.
0: Держи листочек.
1: Угу.
0: Надя, тебе сейчас отрежу. И мне. Ну, кто быстрее смотает?

0: как раз еще по листочку.
1: Целая гора трубочек получилась.
2: Классно.
1: А давайте их покрасим.
0: А вот и краски.
1: Ярко-розовый цвет.
0: Ну что, за дело?
1: Да.

пока трубочки сохнут, мы можем вырезать дно для корзинки. Можно прямоугольное, можно круглое, в зависимости от того, какую корзинку вы хотите иметь. И вырезаем.

0: трубочки подсохли, и теперь нужно нарезать их на небольшие части, из которых мы будем склеивать корзинку.
1: А края трубочек тоже можно подкрасить, а то уже видно белый срез.
0: Правильно. Займётесь этим? А теперь начинаем приклеивать трубочки по краю картона. Оставляя между ними небольшой зазор, то есть расстояние.

0: А следующий ряд приклеиваем над зазорами.
1: Конечно.
0: Пожалуйста.

0: Молодец, Надежда. Давай теперь я продолжу. Вот. А последний ряд нужно приклеить без зазоров. Вот и все. Корзинка готова.
1: Сюда можно цветок поставить, из газеты смастерить.
2: Лучше живой.
0: Секундочку.
2: Красота!
3: Настоящий лучше.
2: Конечно, его же Бог придумал. Я про это даже песенку знаю.
0: А я уже слышу музыку.

он придумал звездочки, планеты и цветы, и крошку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод, вместе с нами радостно поет, славит Бога звезды за.

моя, чтобы веселилась разноцветная земля. Радостную новость нам принес, что нигде не будет больше слез. Скоро

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую вселенскую

0: и апостольскую церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Один из самых древних городов планеты. Оазис посреди пустыни. Этот город существует и по сей день, но когда-то он был разрушен. Что в этом удивительного? Многие города разрушались и восстанавливались в результате мировых конфликтов. Но разрушение Иерихона сопровождалось удивительными событиями и чудесами. Зачем народ Божий обходил этот город 7 раз? Что значит иерихонские трубы? И как Раав блуднице удалось спастись во время разрушения города? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
3: Здравствуйте.
2: Вот сегодня у нас такая тема об Иерихоне. Ну, точнее, не вообще об Иерихоне, а о моменте чудесного захвата этого города Божьим народом.
3: Да, мы с вами подошли к тому моменту, когда народ Божий должен был выполнить Божий план, Божию миссию, войти в землю обетованную, завоевать языческие народы, которые там жили, не просто завоевать, а уничтожить их. Вот, мы об этом сейчас поговорим, почему такое было повеление дано. И жить в земле обетованной, получать Божие благословение и в конечном итоге исполнить Божий план, потому что план Божий был, чтобы через Божий народ пришел Спаситель этому миру. Вот они в самом начале, при вхождении в эту землю, при переходе через реку Иордан, встречают на своем пути этот укрепленный город Иерихон. Иерихон был не просто городом-крепостью, а это была ключевая крепость в тех местах, потому что если посмотреть на карту, то практически все дороги с севера на юг и с запада на восток, они так или иначе пересекаются в этой точке, в Иерихоне. То есть он находился на ключевом таком вот торговом пути, да. И поэтому город был довольно-таки богатый. Надо сказать, что торговцы проходили, да.
2: Ну и, соответственно, и укрепленным. Раз богатый, значит...
3: Ну да, богатый. И, соответственно, чтобы защитить этот ключевой город от врагов, те народы, которые там жили, хананеи, они укрепили этот город даже не одной стеной. Сегодня историки, произведя раскопки, обнаружили там 3 кольцеобразных таких сооружений, да, вокруг города. 3 ряда стен было. 3 ряда. То есть, если враги преодолевали первые укрепленные, ну, вот этот ряд, да, стены, они вынуждены были остановиться перед вторым. Нужно было преодолеть второй. И, наконец, там третий был, да. Вот, стены были довольно мощными по тем временам. Вот. Вообще, город Иерихон считается в той местности, до сих пор считается одним из древнейших городов. Самым, наверное, не то, что одним, самым древним городом. Ну, там светские ученые насчитывают ему там около 10 тысяч лет. Ну, понятно, что по библейской летописи, конечно, он моложе был, этот город. Вот. Но, тем не менее, это тысячелетняя история. Вот. И представьте себе, да, вот этот вот город, окруженный 3 рядами этих стен городских, крепостей. И там еще вооруженные до зубов вот эти хананеи находятся в этом городе. Как взять эту крепость?
2: Да, особо и вооруженными до зубов-то не надо быть. Если ты на высоте, на стене, то давай попробуй.
3: Да, и об этом, конечно, думал руководитель народа Божьего, которым стал после смерти Моисея Иисус Навин, один из 12 соглядатаев. Он об этом думал, наверное,

0: Молился, смотрел на этот город, думал, Господи, как же поступить, что делать. И вот в книге Иисуса Навина описано такое событие интересное. Иисус Навин, 5 глава, мы читаем с 13 стиха. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, и теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Ну вот, интересно, кого же встретил Иисус здесь, близ Иерихона? Кто это был?
1: А вождь воинств, это как вот, звучит?
0: Да, вот смотрите, во-первых, титул этого, этой личности, с которой встречается здесь Иисус. «Я вождь воинства Господня». В Священном Писании вождем воинства Господня называют Иисуса Христа. Вот. И здесь этот вождь воинства Господня говорит Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих». Во-первых, он поклонился, да, написано. А кому поклоняться можно только? Богу, правда? Так гласит заповедь, и Иисус знал ее. Первая заповедь, что только Богу можно поклоняться.
1: Ну, и, мы знаем, на самом деле, что поклонялись ведь и людям тоже в качестве проявления уважения.
0: Понятно, но вот смотрите, если в целом мы берем, в целом все это вместе, да, смотрите, титул его, это титул Христа, Иисус ему поклоняется. Ну и что говорить, что вот вы задали вопрос, да, поклоняется людям, но здесь смотрите, как он поклоняется. Этот вождь говорит ему, сними обувь твою с ног твоих. То есть это не просто было поклонение в плане вот, ну, почтения, уважения традиций восточных, а это было поклонение именно как Богу. Потому что до этого Господь говорил Моисею, сними обувь твою с ног твоих, когда он видел Господа вот у горы Синай, помните, в горящем кусту, да? Вот. Это все показывает на то, что Иисус встретил здесь самого Иисуса Христа. Самого Иисуса Христа.
1: Ну, то есть Бога.
0: Бога и Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, он же был вечно, он же Бог, так говорит Священное Писание. И он явился... Здесь Иисус явился Иисусу Навину, другому Иисусу, да? Вождю народа, то есть вождь воинства небесного является здесь вождю Божьего народа, который должен завоевать Иерихон. Не просто так начинается история падения Иерихона с этого момента. Иисус Навин получает подкрепление от самого Господа и уверение о победе от самого Господа. Вот. Без этого невозможно было дальнейшие действия завоевать. Только Господь мог завоевать этот город Иерихон. И Иисус Навин должен был это понять и должен был получить прямое об этом повеление от самого Господа и удостоверение о том, что Господь будет его защищать. Вот.
1: Ну, в общем-то, даже с чисто военной точки зрения, вот они перешли Иерусалим, Иордан, и они в уязвимом положении, потому что они в открытом поле, они вошли в чужую землю, и, по сути, вот перед ними большой город-крепость, который, ну, можно осадить, но если ты его штурмом не возьмешь, то туда же придет подкрепление. Конечно. Очевидно, что, ну как, тут даже особого выбора нет. Понятно, что они должны этот город взять. А как его взять, когда это такая крепость?
0: Да, и вот смотрите дальше, что говорит Господь Иисусу.

0: я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и делайте это 6 дней.
1: Угу.
0: Вот. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Интересное действие, да? Вот интересный такой военный план с точки зрения светского человека, например.
1: Вместо оружия, вместо стенобитных каких-то, ну, в общем-то...
0: Вместо штурма там, да, стенобитное оружие, там какой-то штурм, прорыв,
1: вместо брешь. Вместо этого трубы.
0: Брешь какую-то надо делать, да, там, ну, то есть военные какие-то действия. Они просто вооруженные, понятно, да, но они ходят вместе с ковчегом, впереди идет ковчег, да, потом священники идут.
1: Крестный ход своеобразный.
0: То есть какой, да, вот как у нас говорят, крестный ход. Вот. Во-первых, это было, наверное, удивление тех, кто находился там, за стенами этого Иерихона, их на ней, да? Все это они делают, непонятные какие-то вещи, да? Ну и, конечно, для израильтян это тоже была проверка на их верность. Потому что это же Бог дал Иисусу Навину повеление, он передал народу. Теперь народ это должен исполнить. А для того, чтобы это исполнить, нужно что? Проявить веру. Они же могли бы сказать, что это за бред ты несешь, да? Вот, зачем? Это же нужно штурмовать там все.
1: Ну, но они... возможно, израильтяне предыдущего поколения, которые
0: да.
1: в пустыне остались, возможно, они бы так и сделали. Но тут уже...
0: Новое поколение.
1: Да.
0: И большой, огромный авторитет Иисуса Навина. Люди знали, что Иисус Навин общался с самим Богом. И это прямое Божие повеление. И они доверились прямому Божьему повелению. Вот. И так оно и произошло. На 7-й день они 7 раз обошли вокруг Иерихона, вострубили трубы, и стены упали Иерихона. Причем интересно такой момент, если кто-то был когда-то в Израиле, возле Иерихона экскурсоводы рассказывают о том, что археологи обнаружили, что стены Иерихона действительно упали. Это подтверждено археологией современной. Но археологи объясняют это неким землетрясением. Ну, каким-то природным явлением.
1: Ну, очевидно, что какое-то физическое явление в этот момент произошло, что они разрушились.
0: Да, да. Но сам факт существует того, что стены разрушились, причем в один момент. Вот, и так была явлена сила Божия. Израильтяне, вот еще один момент такой, что израильтяне, почему Бог так повел? Он мог бы сразу разрушить стены, да? Зачем 7 дней ходить? Вот. Но в течение этих 7 дней проверялась их вера, и Бог должен был показать, что взятие Иерихона – это его дело, это его победа, Божья победа. Что это не силы воинского, значит, умения, да, они взяли этот город, да, не благодаря там своей храбрости, да, вот, и смелости, а благодаря именно Богу достался этот город. Поэтому все, а ведь тут как в то время, особенно у древних народов, да, мышление какое было, кто захватывает город, тому и принадлежит что? Все, что в этом городе. И люди, и вещи, все принадлежит. Вот в данном случае, если Бог взял этот город, все, что было в Иерихоне, теперь должно было принадлежать Богу. И Бог говорит, это все заклятое. Все, что в Иерихоне, должно быть уничтожено. И люди, и вещи, и животные, все. Потому что это принадлежит Богу, это не принадлежит вам. Вы не имеете ничего, никакого права взять из этой добычи что-то себе. Да?
1: То есть у Бога есть определенная воля относительно этих людей, вы ее должны...
0: Да,
1: исполнить
0: да.
1: так, как...
0: Ну, и мне кажется, что здесь еще один смысл есть, вот такой довольно глубокий смысл в этой истории. Это же был первый город, который они взяли, значит, и с самого начала...

0: Бог хотел показать, что в этой войне вы должны в точности исполнить то, что я повелел вам. Вы должны уничтожить полностью эти народы. Вот, никого не оставить. Да? Если вы что-то оставите, это будет потом для вас искушением и большим испытанием.
1: Ну, по сути, ведь Иерихон можно сравнить с Содомом и Гоморрой. Только здесь народ Божий, он исполняет роль вот этого огня и серы, которые падают и уничтожают полностью до...
0: Да, совершенно верно. Именно так, народ Божий здесь как орудие Божьего возмездия за развращенную и нечестивую жизнь этих народов, которые они вели. Вот. Но еще один момент, почему все должно быть уничтожено. Потому что народ Божий должен исполнить, как я уже вначале сказал, Божий план. Через народ Божий должен миру явиться Спаситель, Христос, Мессия. А для этого они должны строго следовать Божьим заповедям, Божьим повелениям. Вот. Если они оставят эти народы языческие, чтобы они жили рядом, они будут постоянным искушением для Божьего народа. И так оно, в общем-то, и произошло потом в истории. Они же все-таки до конца не уничтожили. И мы видим, именно поэтому история народа Божьего была такой вот, в общем-то, трудной и печальной во многом. Потому что эти язычники, они постоянно ввергали Божий народ в различные грехи. И через них действовал дьявол, да, через эти языческие народы. То есть они отступали от Бога, боролись. Они не выполнили до конца Божие повеление. Бог, и в этом была проблема.
1: Бог абсолютно беспощаден? Или все-таки есть какие-то... Ну вот в ситуации с Содомом и Гоморрой мы читаем, Авраам обращается к Богу, пытается заступиться. И потом все-таки мы видим, что из Содома и Гоморры ангелы выводят Лота и, ну, остатки его семьи. Как у нас с Иерихоном? Ну, то есть мы понимаем, вот Лот пытается спасти людей в Содоме и Гоморре. Он там отправляет, ну, то есть идет или отправляет там гонца к своим там детям, в семьи, там пытается кого-то вывести и так далее. Вышли только те, кто вышли. Там вчетвером, потом втроем они остались. Вот. А в ситуации с Иерихоном была ли какая-то возможность у людей спастись?
0: Да, это очень правильный вопрос. Вы знаете, когда народ Божий подходил к границам хананеев, естественно, что они знали об этом, что вот идет на них армия израильского народа. Угу. И естественно, что не только евреи видели чудеса Божии, но чудеса Божии, они явным образом происходили, начиная, например, вот перехода через Красное море, да, Черное море. И, в общем-то, теми чудесами, которые были на Синае, потом в пустыне, и там манной, и водой он поил. И в конечном итоге, когда народ шел, ночью был огненный столб, днем столб был впереди из дыма, да. Все это было известно окружающим народам. Они видели, что с этим народом, с израильским народом идет Бог. И вот это как раз было для них возможность сделать выбор в их жизни. То есть это было свидетельство, все вот эти чудеса, все, что происходило с Божьим народом, это было
1: свидетельство. Ну и отсрочка.
0: Да, свидетельство для окружающих народов. Они имели возможность сделать свой выбор. И вот одна женщина, которая жила в Иерихоне, Раав, она делает свой выбор в пользу Божьего народа. Это, об этом повествует книга Иисуса Навина в самом начале, во второй главе, когда Навин послал разведчиков, значит, разведать военную обстановку, то вот эта женщина, она, кстати, была блудницей, ну, кто такие блудники, разъяснять не надо, вот, она укрыла их в своем доме в Иерихоне, этих разведчиков израильских. И она направила

0: тех, кто преследовал этих разведчиков, их преследователей, направила по ложному пути, а сама сокрыла их в своем доме, и фактически она спасла их, спасла Раав-блудницу. И за это Господь сказал, что все должны погибнуть в этом Иерихоне, кроме Раав-блудницы, ее дома. Я думаю, что, наверное, ну, может быть, те, кто был даже в ее доме, спаслись, хотя об этом не говорит Библия.
1: Почему говорит, по-моему?
0: Говорит даже, да, по-моему.
1: То есть она Раав тоже собрала ее... всех, кого смогла.
0: Да, Раав и ее дом, совершенно верно. Вот, Раав и ее дом. Вот как раз это пример того, что для жителей Иерихона, как и для хананеев, был выбор. Причем интересно, что, ну, обычно как мы относимся к такого рода людям, блудники, да, там, проститутки, блудники, блудницы. Мы считаем, что уж кто-кто не спасется, так это именно эти люди, да, потому что они ведут безнравственный образ жизни, да, и все такое прочее. Но в этой истории как раз именно вот эта Раав-блудница получает спасение. И еще самое удивительное, что мы потом читаем в родословие Христа. Упоминается ее имя. То есть она вошла в родословие самого Спасителя. Вот. И это о чем говорит? Что Бог может спасти любого человека, несмотря даже на такую вот профессию греховную, которая была у этой женщины, Раав-блудницы. Бог милостив, Бог любит, Он спасает.
1: Ну, я не думаю, что этой профессией продолжала заниматься.
0: Конечно, безусловно. Когда она познала Бога, она это все оставила, да? Вот. И так же, как это было в евангельских историях, когда, помните, Христос сказал блуднице, иди и не греши более, да? Вот. То есть то же самое здесь было. То есть она обратилась к Богу, понятно. Но вот такой пример спасения жителей.
1: То есть даже в ситуации, когда было прямое указание Господа уничтожить все, тем не менее у людей, которые...
0: Да, точно так же, как...
1: Не знаю как, но избрали ли они Бога, или они просто очень сильно боялись.
0: Ну, эта история напоминает историю потопа тоже, да? Ведь Бог решил... Библия, 6 глава книги Бытия, решил уничтожить мир потопом. Но перед потопом Ной проповедовал 120 лет, да? И у жителей допотопных была такая возможность раскаяться. Бог ее предоставил. Другой вопрос, что они ее не реализовали.
1: Ну как, 8 человек реализовали.
0: Да, 8 человек, это семья Ноя получила спасение, но другие... не реализовали эту возможность, погибли во время потопа. То же самое и здесь, наверное, 40 лет народ Божий странствовал по пустыне, происходили чудеса, и в течение 40 лет хананеи, те народы, которые жили там, слышали об этих чудесах. У них какое-то время было для покаяния, но вот они, к сожалению, не воспользовались, да, этим. А Раав воспользовалась. Наверное, это говорит нам о современной, да, ситуации, в которой мы живем, потому что сегодня мы живем в таком мире, который неизменно движется тоже к своей погибели из-за морального, нравственного падения людей. Вот. И Господь нас тоже сегодня предупреждает о грядущих событиях. Он говорит о том, что Он скоро придет для того, чтобы судить народы, да, и чтобы восстановить справедливость, что все будут судимы по Божьим заповедям. И Господь призывает сегодня нас покаяться, обратиться к Нему. Но большинство людей, к сожалению, сегодня, как и жители, наверное, Иерихона, надсмехается над этим, да?
1: Ну, вот, можно,
0: не вот верит.
1: Можно опять вспомнить, что... Может быть, в Иерихоне были, ну, не может быть, а наверняка, были более уважаемые люди, более, как это
0: да,
1: сказать?
0: Да, ну, конечно.
1: Чем Раав-блудница. Конечно. Конечно, они были, но, тем не менее, спасена она, а те люди...
0: То есть это предупреждение для нашего мира, да, вот, в котором мы сегодня живем. Ну, и, наверное, эта история еще может...
1: То есть можно, конечно, мериться грехами, в том плане, что, ну, я не такой грешник.
0: Да, мы же не хананеи, мы же там жертву не приносим, да?
1: Да, но

0: Но в конечном итоге, когда придет время, на суде никто не будет смотреть, ты более грешен или менее грешен. Тут скорее на другой будут.
1: Ну да, вот. Ну, если что значит мериться грехами, грехи-то, в общем-то, они одни и те же, что в те времена, что сейчас, ну, да. Потому что грех – это нарушение Божьего закона. Вот, грехи не меняются. Вот. И более того, если в то время как бы, народы жили локально...
0: Просто у кого-то их больше, у кого-то их меньше грехов.
1: Нет, в то время народы все-таки локально жили, да, и можно было жить как-то локально и сохранять ну, нравственность там. И, в общем-то, Бог предложил такой план для народа Божьего. А сегодня локально жить нельзя. Сегодня мы живем в глобальной деревне. Грех сегодня по интернету распространяется со скоростью света. Да? Но вот я еще хотел бы в конце пару слов сказать о падении Иерихонских стен. Это то, еще один такой урок для нас, что когда мы встречаем препятствия в своей христианской жизни, какие-то стены, да, вот, мы не должны бояться. То есть мы должны помнить, что с нами тоже идет по этой жизни Господь, Он нам помогает. Если мы встречаем какие-то препятствия в нашей жизни, непреодолимые, надо помнить историю Иерихона. Господь может эти препятствия своей силой чудесным образом разрушить и сделать проход свободным для нас, да? Провести через все испытания, через все препятствия. Наверное, вот эта история в этом плане полезно для современного христианина.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрели нашу программу. Всего доброго. До свидания.

то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников. И спросил он у них: «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали: «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» – спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», – ответили они. Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, – сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек 12. В течение 3 месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божьем, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение 2 лет, и потому все жители Асии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господне.

Мы добропорядочные граждане. Регулярно ходим в церковь, делаем только добрые дела. Изо всех сил стараемся честно заработать Божье одобрение. Что на самом деле делает нашу жизнь плодотворной в глазах Бога? Что означает обратить свое сердце на путь истины? Сегодня мы продолжаем разбирать первую

0: Главу и начинаем вторую. Книга пророка Агея со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем с вами, прочитали точнее в прошлый раз первую главу, но сегодня мы возвращаемся к некоторым отрывкам, да, они для нас тоже будут важны. И, как вы вот сказали ранее, нужно прочитать 6-7 текст. Да, первой главы. Давайте я прочитаю, и мы потом уже разберем. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердца ваши на пути ваши». Вот такой отрывок, и здесь возникает вопрос. Это что за такой дырявый кошелек? Они едят, не могут напитаться, не могут не одеться, чтобы им было тепло. Это получается, у них изначально была какая-то неправильная финансовая грамотность, с чем мы сталкиваемся и в современном мире, или про что здесь идет речь?
1: Нужно сказать, что продолжая читать первую главу книги пророка Агея, окунувшись уже в исторический фон, мы для себя должны это прочитать через призму того, в каких обстоятельствах Господь обращается к народу израильскому. И мы видим, что это был тот момент, когда народ уже обеспечил себя, уже они вернулись домой почти 16 лет, 18 лет назад. Угу. Уже как бы прошел длинный период, это почти целое поколение. Вот. Но к этому времени они продолжают жить только своими интересами. Именно в этих обстоятельствах Господь направляет в их среду пророка Агея.
0: Так.
1: И то, что здесь пророк Агей перечисляет, говоря о том, что все, что вы делаете, вы от этого не получаете полного удовлетворения. Угу. Это говорит о том, что народ израильский уже для себя получил достаточно. И, конечно, хотелось бы теперь как-то расширяться больше. А Господь через пророка Агея говорит, у вас не будет успеха, и вы его не имеете так, как вам бы его хотелось. И причина заключается в том, что в вашей жизни не решена проблема духовная. Угу. Обратите внимание, вот эти слова «обратите сердце ваше», 7 стих, да, «обратите сердце ваше на пути ваши». Что интересно, у пророка Агея эти слова повторяются несколько раз. Если вы посмотрите чуть выше, 5 стих, Господь также говорит, «ныне, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». Если мы посмотрим во второй главе книги пророка Агея, в 18 стихе, «обратите сердце ваше». То есть человек, мы говорим, это дух, душа и тело. Угу. Можно обеспечить, казалось бы, в своей жизни все. Эмоциональную сторону можно каким-то образом обеспечить, можно материально обеспечить себя. Но Бог говорит, если ваше сердце, ваша духовная часть жизни не будет наполнена тем, что созидает, вы не будете иметь удовлетворения. Вы посмотрите, как часто клиентами психологов с проблемами депрессии являются кто? Люди обеспеченные. Люди богатые. Люди, у которых, казалось бы, есть все. Но нету удовлетворенности от того, чем ты живешь. Пустота. И у человека все есть, но при этом он не чувствует от этого радости. Почему Господь говорит, вы едите, но вы не насыщаетесь. Вы не чувствуете от этого удовольствия. Вы пьете,
0: но да? Не напиваетесь.
1: Не напиваетесь. Вы согреваетесь.
0: Одеваетесь, но не согреваетесь.
1: Но не согреваетесь. Да, одеваетесь, но не согреваетесь. И так вот Господь говорит через пророка Агея, что в вашей жизни не разрешена духовная нужда. Угу. Вы живете тем, что на самом деле вас не может духовную сторону вашей жизни обеспечить.

Вот, Василий Иванович, вот мы говорили с вами в прошлой программе о том, что они должны были построить храм. Вот они пришли на вот место, где ничего нет. И как мы можем изначально прочитать, вот даже вот эти вот стихи, как будто бы он их укоряет в том, что они кушают, пьют. Но это, наверное, от того, что у них было в преизбытке, а им все было мало. То есть это какая-то некая была уже жадность, которой вот они все хотели

0: идите, ну, да, путями моими, это что получается? Нам всем нужно, как делают все меценаты, построить храм, и все, и тогда вот это вот ощущение наполненности, осмысленности придет? Или вот какой вот здесь смысл вкладывается, обратите сердце на пути? Ну, то есть это же был призыв, вот в текстах, как мы читали в прошлой программе, что это было как бы вдохновение, чтобы они начали делать что-то более духовное.
1: Если непосредственно ответить на ваш вопрос, можем ли мы решить наши духовные проблемы тем, чтобы построить храм? Вы знаете, да. Если бы в наши дни этим можно было решить все проблемы, то, наверное, все богатые люди были бы счастливыми.
0: Ну да, мы же пожертвования отдаем. Допустим, можно купить побольше свечку или там, принести побольше десятины пожертвований, и тогда мои грехи будут прощены, и я буду наполнен, свят, чист и тому подобное.
1: В той ситуации, когда Господь призвал пророка Агея, очень важным вызовом для народа израильского было построить храм. На тот момент это был важный вызов, потому что у них вообще не было места поклонения. И остановилось строительство, потому что были внешние препятствия, им стали народы окружающие угрожать. Если вы будете строить, то у нас есть разрешение от царя вас останавливать любыми путями. Это вплоть до физического уничтожения. Поэтому они находились под этим страхом и не восстанавливали храм для Господа. Если посмотреть на это именно буквально в том контексте, мы видим, что в древности до Иисуса Христа храмовое служение, оно действительно было очень важным. Почему и народ израильский, народ иудейский, они имели конкретные праздники, периоды, когда в течение года они обязаны были все дома оставить дела, и мужчины, мальчики от 12 лет должны были участвовать в храмовом богослужении. Они должны были быть там. Это было для них очень важно, как часть их, так сказать, религиозной жизни. Когда мы видим с вами, что когда Иисус Христос уже пришел на нашу землю, то тогда Иисус говорит, что Он есть внутри нас. Говорит, там, где в вас двое или трое, там и я посреди вас. Сегодня мы видим, что вот эта нужда в храме как таковом, она стала второстепенной. Да, безусловно, мы сегодня тоже строим храмы, мы строим молитвенные дома. Это как место, где мы можем собраться вместе, где может быть собрание вместе. Но эти наши строения, они не имеют того культового значения, которое было в те времена до первого пришествия Иисуса Христа. Сегодня Господь, конечно же, от нас не ожидает того, чтобы мы, построили столько-то храмов, столько-то молитв отслужили, столько-то денег дали бедным. И вот если мы это все сделаем, то в этом случае как бы мы уже спасены.
0: Вот и грехи наши прощены.
1: Да. Такого в наши дни нету. Господь как в древности, так и сегодня обращается к нам. Обратите сердце ваше на пути ваши. Посмотрите на то, чем вы живете. Какими ценностями вы живете. Что вас наполняет вашу жизнь? Безусловно, с одной стороны, здесь может быть как насыщенность и наполненность жизненная, но если мы посмотрим с вами еще пару отрывков, вот у Агея в первой главе, например, Господь говорит через пророка Агея к народу израильскому с 10 стиха, даже можем прочитать с 9. «Ожидаете многого, выходит мало, а что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Это же мысль во второй главе, тоже мы можем ее найти в 16 и 17 стихе. «Приходили, бывало, к копне могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточили, чтобы начерпать 50 мер из подточили, а оказывалось только 20. Я поражал вас ржавчиной и блеклостью хлеба, градом все труды ваши, но вы не обращались ко мне, говорит Господь».

0: Бог иногда в нашей жизни допускает что-то, что может становиться для нас, как, знаете, как стук от Господа. Слушай, обратись ко мне, ну ты подумай, ты, уже столько в твоей жизни всего происходит, и там могут быть неудачи. Но обратись, сердце свое.
1: Ой, то есть это получается, он нам мстит, что ли, за то, что мы с ним не разговариваем, или как? Не обращаем свое лицо? Или нет, почему?
0: Это, знаете, я бы сказал, это вот такой вот стук. Послушай, человече, а стоило бы сделать остановку в жизни. Господь через пророка Иеремию очень интересные слова говорит, обращаясь к народу своему. «Остановитесь на путях ваших и посмотрите, где путь добрый, и идите по нему». В какой бы ситуации жизни ни находились, здесь, в принципе, вот у пророка Агея мы можем увидеть, получается, две грани. С одной стороны, грань того, что в твоей жизни могут быть сплошные неудачи. Остановись и подумай, почему. И может быть и другое. Ты уже пресыщен всем, но ты остаешься неудовлетворенным. Остановись и подумай, в чем может быть причина.
1: Ну, то есть нас останавливает, как я понимаю, только то, что мы внутри все равно не получаем некого удовлетворения, то есть все равно внутри пустота.
0: Это одна грань может быть, когда мы не получаем удовлетворения от того, что...
1: Либо есть, у нас чего-то очень много, либо у нас
0: либо
1: чего-то...
0: Либо чего-то у нас нету. Хотелось бы, а нету. И вопрос-то не в том, что мы мало работаем. Посмотрите, многие люди работают... 15, 16, 17 часов в день.
1: Да.
0: 7 дней в неделю. Был бы 8, они бы его работали.
1: Совершенно верно.
0: Но в итоге как-то не складывается, и все. Нету результата. В чем причина? И вот здесь Господь обращается к современникам пророка Агея, а через призму времени и к нам сегодня. Обратите сердце ваше на пути ваши. Посмотрите, чем наполнен ваш духовный мир. Насколько вы близки с Богом. Бог не таким образом не наказывает нас. У самого греха есть свойство причинять нам страдания. Когда мы с вами оглянемся вот вообще в самое начало, когда согрешили Адам и Ева, мы видим с вами, что грех привел к чему? Самое первое мгновение. Как только Адам и Ева согрешили, и приходит Бог, что Адам и Ева делают?
1: Да, все, это не я.
0: Первое, что они прячутся, они не могут с Богом встретиться. Появляется что?
1: Страх.
0: Страх. Появляется стыд. Появляется то, чего до сих пор не было. Грех приводит нас к тому, что мы утрачиваем душевный покой. Да, затем последовало то, что вы уже упоминаете. Когда мы начинаем других обвинять, когда мы ищем крайних, мы видим с вами последствия греха. Господь говорит, тернии и волчицы теперь будут расти на земле. Если до этого была прекрасная, приятная травушка, муравушка, да, а теперь, говорит, тернии и волчицы произрастит тебе земля. Сорняки и колючки. Это будет то, что будет сопровождать твою жизнь. Господь говорит, болезни будут наполнять твою жизнь. И последнее, ты станешь теперь смертным. Мы видим последствия греха. Грех приводит к утратам. Грех приводит к пустоте. Грех приводит к тяжелым страданиям. И на фоне всего этого нам нельзя сказать, что это Бог мстит нам. Нет. Это последствия греха. Бог изначально Адаму и Еве сказал, не вкушайте, потому что вкусите от дерева познания добра и зла, в вашу жизнь войдет смерть. Трудно было Богу объяснить Адаму и Еве, что такое смерть. Это как и объяснять, пытаться ребенку. Да вы знаете, даже, наверное, мне сегодня какие-то вопросы высшей математики, если мне начнут объяснять, я поплыву, я... С трудом это буду понимать. Если мне начнут объяснять какие-то, скажем так, научные понятия, связанные с исследованиями химии, физики, я поплыву. Это не моя сфера. Поэтому Богу объяснять это было сложно Адаму и Еве на тот момент, что будет болезни, будут
1: они
0: там...
1: Они не сталкивались вот с этим ранее.
0: Все, что Бог сказал, смерть войдет

0: в вашу жизнь. А за смертью все. Все, что мы перечислили прежде, оно все пришло в нашу жизнь. Вот почему Господь многократно через пророка Агея обращается к народу иудейскому тогда. Говорит, ну сколько вы можете пытаться жить для самих себя? Вы посмотрите, с одной стороны, у вас вроде бы все есть, но вы не получаете от этого удовольствия. С другой стороны, там, где вы ожидали бы какого-то результата, а результата нету. Почему? Бог говорит, остановитесь. Остановитесь, обратитесь сердце ваше на ваши пути.
1: Потому что вот здесь вот мы читаем, как вы говорили в 16-17 стихе 2 главы, да, сокращались результаты. По нашим меркам немножко как-то жестоко. Он, то есть, сокращал их результаты труда. Ну, вы сказали, это было как в остановке. «Я поражал вас». Да, то есть вот эти моменты, они как будто бы показывают Бога немножко, как нам кажется, с другой стороны, не со стороны какого-то благодетеля, да, как нам кажется, что Бог – это живой источник, как ручей, который течет. Он не везде течет, но в каких-то определенных местах. Нам до туда надо как-то дойти. Вот вообще, какова была реакция народа на тот момент вот в том контексте?
0: Ну, если смотреть на события вот именно в те дни, в дни пророка Агея, то народ, конечно, находился в искании, с одной стороны, ответов, а с другой стороны, смотрите, 17 стих завершается такими словами, «Но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Люди не искали решения у Бога. Скажем, мы очень часто, сталкиваясь с какими-то трудностями, мы начинаем думать, что мы мало работаем, надо больше работать.
1: Да.
0: Мы думаем о том, что мы мало какие-то занимаемся решением проблем медицинского врачевания. Кто-то начинает, особенно у кого есть средства сегодня, и в одну клинику, и в другую клинику, и те лекарства, и другие лекарства, пытаясь решить проблему. А в итоге все приходит к тому, что на выхлопе-то ничего и нету. И сколько бы ты ни пытался и у одних врачей, и у других, и у третьих, а решения проблемы нету. И человек не обращается к Богу. И вот здесь как раз Господь говорит, поймите, решение многих ваших проблем, оно находится в духовной плоскости. Ведь даже очень интересный факт того, что и современные медицины, и исследования в сфере медицины показывают, что люди, которые верующие, которые живут духовной жизнью, многие болезни они переносят легче. Люди, которые имеют надежду в Боге, доверяют Богу, молятся, у них исцеление и врачевание происходит легче. Почему? Потому что они обращаются к Господу, Господь дает им и свое врачевание, Господь благословляет, Господь дает душевный покой. И вот эта вот уверенность в присутствии Бога в жизни человека, это помогает человеку вставать и идти. И это проблема сегодняшних людей, которые пытаются решать свои жизненные проблемы разными путями, кроме того, чтобы обратиться к Богу. Мне хотелось бы несколько текстов из Священного Писания прочитать вот в поддержку этой идеи, которую Господь говорит нам. Давайте посмотрим у пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Там также Господь говорит, обращаясь к людям. Пророк Исаия, он еще был до того, когда народ израильский вообще оказался в плену, когда они еще жили на своей земле. И среди всего этого Господь, обращаясь, говорит, 45 глава, 22 стих, «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Мы видим, что Господь говорит, «Обратитесь ко мне, и будете спасены». В каких бы ни были жизненных обстоятельствах мы можем прийти к Господу, и Господь говорит, «Я совершу ваше спасение». Я найду решение ваших проблем текущих. Но ведь для Бога важно не просто решение текущих проблем. Для Бога важно то, что будет дальше. Вот почему Господь через пророка Иеремию тоже говорит, что «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас». И он говорит, какие его намерения? Чтобы дать вам будущее.

0: будущность и надежду. Для Бога не важно обеспечить только наши вот здесь сиюминутные проблемы, сиюминутные нужды, чтобы были решены. Хотя и об этом Господь думает, и об этом Он заботится. И Он помогает, и поддерживает, и Он заботится о нуждах естественной жизни, пищи, и о материальном благословении. Бог заботится о нас, людях, когда мы свою жизнь доверяем Ему. Вот почему Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его».
1: Угу.
0: И это все приложится вам. А перед это все Господь говорит о том, что в жизни своей человек может нуждаться и в еде, и в одежде, и в питье. Господь говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все ваши нужды Я со своей стороны буду поддерживать и обеспечивать». Да, Господь не гарантирует, что проблем в нашей жизни не будет. Угу. Но то, что Господь обещает, то, что Он будет с нами проходить в наших проблемах. Господь будет идти рядом с нами, потому что Он заинтересован в том, чтобы мы могли действительно иметь решение наших нужд.
1: Угу. То есть вот это такой, Василий Иванович, важный момент, который помогает нам, мне кажется, даже сейчас обрести некий смысл вообще, наверное, в жизни. Потому что очень часто, как вы и сказали, да, и как мы читаем, народ, да, сталкивался с пустотой, с неким таким моментом жизни, что вроде бы все было, да, они все тут возделывали, все делали, но у них не приносило это никакого плода. Да, и он, так скажем, их вел и мягко направлял, наставлял. Вот какой еще здесь важный момент, какие еще важные стихи мы не затронули? Вот в первой главе, может быть, в какой-то во второй. Я знаю, что мы в следующих программах тоже будем обращаться к второй главе, но здесь что нам еще важно понять?
0: Вы знаете, мне хотелось бы обратить наше внимание как раз в большей степени на слова Господа, когда Он говорит о том, чтобы мы могли в своей жизни осмыслить и задуматься над тем, что то, чего мы ищем, оно находится у Бога.
1: Так.
0: И когда у нас есть какие-то жизненные нужды, мы можем, открыв свое сердце в молитве, прийти к Господу. Мы можем заняться богоугодными делами, и Господь в нашей жизни будет идти рядом с нами, помогая решать и то, что является нашей нуждой.
1: Угу.
0: Вот почему, скажем, наверное, вы слышали такие истории, когда, к примеру, два человека оказались где-то в горах, и один начал замерзать, и тогда второй взял его на свои плечи, и, несмотря на всю тяжесть и сильный ветер, и погоду такую бурную, снежную, он его тащит на себе. И таким образом он и сам согревается, и спасает другого. Он занимается богоугодным делом, тем, чтобы другого человека спасти. Он тащит другого на своей спине. Но через это он получает спасение и для самого себя. Вот эта глава, первая глава и отрывочек, который мы читали из второй главы книги пророка Агея, Господь как раз народ израильский желает повернуть к тому, что за вот эти вот 18 лет, когда остановка строительства храма была, люди погрузились в жизнь свою личную, думая только о самом себе. Люди забыли, что в принципе они 20 лет назад были рабами в Вавилоне. Они забыли о том, что они оттуда вышли не просто потому, что так понравились царю Киру, но это было Божье благословение, исполнение Божьего обетования, которое Господь дал. Ведь Господь еще раньше через пророка Иеремию и Иезекииля говорил, что вы будете в плену 70 лет, потом я вас оттуда выведу. Какие усилия народ израильский приложил для того, чтобы Кир их освободил? Никаких. Это было провидение Божье. Вот почему Господь здесь, через пророка Агея, и сквозь призму времени обращается к нам, чтобы мы могли задуматься, что в нашей жизни

0: Не все зависит от нас. Вот почему, слушая и читая эти главы, нам нужно услышать этот голос, обращенный Господом сегодня к нам. Мне хочется сегодня в нашей программе обратиться к нашим зрителям со словами, которые Господь говорит через пророка Агея. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Господь говорит сегодня, дорогие друзья, в ваших жизненных обстоятельствах, что бы ни было, может быть, вы ищете решение проблем материальных, может быть, у вас в семье какие-то проблемы есть, в взаимоотношениях с родными, близкими, может быть, у вас есть какая-то проблема здоровья. Господь говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Откройте свое сердце для Господа. Когда вы откроете свое сердце для Бога, Господь войдет в вашу жизнь. Он даст вам исцеление, Он даст вам силу, Он будет помогать вам проходить жизненным путем вашим. Он знает, как решить вашу проблему. Поэтому, дорогие друзья, обратившись к Богу, вы обретете покой душам вашим. А это самое главное, то, к чему сегодня Господь приглашает вас.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое вдохновение и за Божие обещание, которое вы сегодня нам помогли разобрать. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы провели вместе с нами. Мы желаем вам благословений.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

природа и Божье Слово равно свидетельствуют о Его любви. Наш Небесный Отец – источник жизни, мудрости и радости. Вот посмотрите на удивительные, прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для счастья не только человека, но и всех живых существ. Солнечный свет, дождь, горы, моря, равнины – все говорит нам о любви Творца, ведь это Он –

удовлетворяет насущные нужды всех своих созданий. Замечательно сказал об этом псалмопевец. «Очи всех уповают на себя. Ты даешь им пищу в свое время, открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Бог создал человека святым и счастливым. И земля, сотворенная рукой Творца, была прекрасна. На ней не было заметно ни следов тления, ни тени проклятия. Нарушение Божьего закона, закона любви – вот что принесло в мир страдания и смерть. Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается любовь Божья. Бог проклял землю ради человека. Тернии и волчцы, трудности, испытания, обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были предназначены для его же блага, как часть воспитательного процесса, который предусмотрен в божественном плане спасения человечества от последствий греха, от вырождения и гибели. Но в мире, хотя и падшем, царят ведь не только скорби и страдания. И в самой природе заложена весть надежды, утешение. Посмотрите, на колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются розы. На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано: «Бог есть любовь». Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой. Все свидетельствует о нежности и отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье своим детям. О Его беспредельной любви, о Его сострадании свидетельствует сказанное Господом в Библии. Помните, в ответ на молитву Моисея? Моисей попросил: «Позволь мне увидеть славу Твою». Господь ответил: «Моей всеблагости дам перед Тобою открыться». Вот это и есть Его слава. Господь прошел перед Моисеем и возгласил: «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех». Он милосердный и долготерпеливый, потому что, как сказал пророк Михей, любит миловать. Бог старался открыть нам себя в явлениях природы, а также посредством самых тесных и нежных уз, которые только могут связывать людей на земле. Но и это не дает полного представления о Его любви. Несмотря на все свидетельства, враг всякой правды ослепил умы людей настолько, что они стали смотреть на Бога со страхом, считая, что Он суров и неумолим. Сатана внушил людям, что главное свойство Бога – суровое правосудие. И любящий Бог стал для них грозным судьей. Дьявол представил дело так, будто Создатель только –

тем и занимается, что ревностно следит за людьми и подмечает все их оплошности и ошибки, чтобы затем подвергнуть каре. Вот чтобы рассеять эту тьму и открыть миру беспредельную любовь Бога, в этот мир пришел Иисус и жил среди людей. Никто никогда не видел Бога, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. И Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Однажды один из учеников спросил Иисуса: «Покажи нам Отца». Он ответил: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» О своей миссии на земле Иисус сказал: «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это было его делом. Он ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех одержимых сатаной. Были селения, где ни в одном доме не слышался стон больных, ибо Иисус, проходя через них, исцелял всех страждущих. Его дела были доказательством его божественного помазания. Все деяния жизни его, отмеченные любовью, милосердием и состраданием, ибо всем сердцем своим он сочувствовал сынам человеческим. Он принял человеческую природу, чтобы войти в нужды людские. Самые бедные, простые люди не боялись подходить к нему. Маленькие дети льнули к нему, они любили сидеть у него на коленях и вглядывались в его задумчивые глаза. Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины, но высказывал ее всегда с любовью. В общении с людьми Иисус проявлял тактичность, внимательность. Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда не причинял ненужную боль ранимой душе и порицал человеческие слабости. Он говорил истину, но говорил ее всегда с любовью. Иисус осуждал лицемерие, неверие, беззаконие, но слезы были в голосе его, когда он произносил горькие слова упрека. Он оплакивал любимый свой город Иерусалим, который отказался принять его путь, истину и жизнь. Они отвергли его, отвергли своего Спасителя, но он, милостивый, относился к ним с нежностью и состраданием. Жизнь его была подвигом самоотречения, заботы о других. Каждая душа была драгоценно для него. Всегда держась с божественным достоинством, он с величайшей нежностью склонялся над каждым человеком. В каждом он видел падшую душу, ради спасения которой он пришел. Вот таков характер Христа –

открывшееся в его земной жизни. И это характер Бога. Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас. Он стал мужем скорбей, чтобы приобщить нас к вечной радости. Бог допустил, чтобы его возлюбленный Сын, преисполненный благодати и истины, покинул обители неописуемой славы и сошел в мир испорченный, отравленный грехом, омраченный тенью смерти и проклятия. Бог позволил Иисусу, обитающему в недрах отчей любви, претерпеть посрамление, поругание, унижение, ненависть и смерть. Наказанием тем, что Он претерпел, нам был дарован мир, и ранами Его нам исцеление дано, сказал пророческим своим словом пророк Исаия. Взгляните на его страдания. На его страдания в пустыне, в Гефсимании, на кресте. Непорочный Сын Божий взял на себя бремя греха. Он, во всем единый с Богом, почувствовал в душе своей весь ужас, произведенный грехом разобщенности между Богом и человеком. Вот почему с его уст сорвался мучительный крик: Боже мой, для чего ты меня оставил? Бремя греха, сознание его чудовищной сущности и того, что он разделяет Бога с человеком, вот что сокрушило сердце Сына Божьего. Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в нем желание спасать. Нет, нет, как написано в Евангелии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления, как раз наоборот. Он предусмотрел искупительную жертву, потому что Он любит нас. Христос был посредником, через которого Бог мог излить свою беспредельную любовь на падший мир. Бог через Христа примирил с собою мир. Бог страдал со своим Сыном. Борение в Гефсиманском саду, смерть на Голгофском кресте – вот плата, принесенная безграничной любовью за искупление наше. Иисус сказал: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Иными словами, я, становясь вашим заместителем и поручителем, отдавая свою жизнь, беря на себя ваши долги, ваши преступления, я становлюсь еще дороже моему Отцу. Ибо благодаря моей жертве Бог может быть праведным и в то же время оправдывающим верующего в Иисуса. Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас, ибо только тот, кто был в недрах отчих, мог явить Бога. Только Он, знавший высоту, глубину любви Божьей, мог открыть ее миру.

0: только бесконечно великая жертва Христа ради грешника и ничто другое могла выразить любовь Отца к заблудшим людям. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он отдал Иисуса падшему роду человеческому. Христос должен был жить их заботами, нуждами. Он связал себя с сынами человеческими неразрывными узами. Иисус не стыдится называть их братьями, как об этом говорит послание к евреям. Он наша жертва, наш защитник, наш брат, предстоящий перед престолом Отца в облике человека и навеки вечные соединившийся с искупленным человечеством. Он – Сын человеческий. И все это для того, чтобы поднять человека из губительной пропасти греха. Цена нашего искупления – безмерно великая жертва Небесного Отца – вызывает в нас возвышенное представление о том, какими мы можем стать благодаря Христу. Вдохновенный апостол Иоанн, взирая на высоту, глубину и широту любви Отчей к гибнущему человечеству, исполнился восторга и благоговения, и, не найдя подходящих слов, чтобы выразить величие и нежность этой любви, воззвал к миру: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими!» Как высоко оценен человек! Согрешив, сыны человеческие стали подданными сатаны. Через веру в искупительную жертву Христа сыны Адама могут вновь стать сынами Божьими. Приняв человеческую природу, Христос возвысил человечество. Теперь падшие люди через связь со Христом могут в самом деле стать достойными высокого имени «Сыны Божии». Ни с чем не сравнима такая любовь. Дети Небесного Царя. Какое драгоценное обетование! Это ли не предмет для глубочайших размышлений? Какая бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! Эта мысль способна покорить душу и пленить ум в послушание Богу. Чем больше мы изучаем божественный характер в свете креста, тем лучше мы понимаем, как милость, любовь и прощение сочетаются со справедливостью и правосудием, тем яснее становятся бесчисленные свидетельства безграничной любви Бога и Его нежного сострадания.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

Hip-Hop Channel Центральная Америка вместе с Networking Production. Режиссер Элизабет Элихант.

0: мастера радости.
1: Меня зовут Бранди. Мне 9 лет, и я живу в Боливии.
2: Привет. Меня зовут Исаак, мне 8 лет, и я живу в Исландии.
3: Меня зовут Мохит Таланж. Мне 10 лет, я живу в Капине в Непале.
4: Меня зовут Икер. Мне это...

0: 5 лет. Я живу в Чамула, штат Чьяпас, Мексика.
1: Меня зовут Пайтон. Мне 5 лет. И я живу в штате Теннесси.
2: А вот сейчас будет эксперимент.

0: очень нравится играть с нашей собакой Амелией. Она всегда такая энергичная. Она послушная и очень сообразительная.
1: Это сюда. Лежать. Лежать. Лежать.
0: А ну-ка, стой. Лежать. Лежать. Лежать. Сначала мы приучали ее к команде сидеть и легонько прижимали ее вниз, чтобы она села. И она садилась. Повторяли это много раз, пока она не запомнит. Когда она это усвоила, перешли к другим командам: дай лапу и лежать.
2: Дома я люблю читать, а еще петь, рисовать и искать ответы на разные вопросы.
0: Знаете, у нас есть маленькая ферма с козлятами. Я обожаю возиться с ними. Играю, выгуливаю, угощаю вкусной зеленью и получаю огромное удовольствие. Когда я дома, мне нравится играть с мячом, играть на модале, кататься на велосипеде и читать книжки.

Когда я один, я люблю играть с песком и катаю свои машинки. Вот это мой любимый грузовик. Он большой и может возить много песка.

0: поздравляем.
1: Я очень рада, что все у меня получилось. Домик готов. Погоди-ка. Вот, посмотри, я сделала тебе еще один гараж.
2: У меня уже есть свой дом. Классно, что я научился прыгать на батуте, потому что мои друзья уже умели это делать. Папа взял меня за руку и сказал: «Просто прыгай!» И у меня получилось!
1: Я...

Тренер Кристи научила меня делать колесо. Я такого раньше не делала, а она так быстро меня научила. Это так здорово, что у меня получается. И мне это нравится.

0: Точно! Молодец!
1: Мне очень нравится мастерить что-то из дерева с моим папой. Пока я мастерил окна, то сделал кучу ошибок и часто гнул гвозди. Но мой папа показывает, как правильно, и исправляет мои ошибки.
2: Этим гвоздям явно нужна наша помощь.

0: Наконец, мы закончили делать окно, и я был очень счастлив. В будущем я мечтаю стать таким же крутым, как мой папа.
1: Мамуля послала меня поймать курочку для супа, чтобы мы пообедали. Смотри, гони их вон туда, к забору. Там будет легче поймать. Угу. Ну, давай, ты мой главный помощник.

Чтобы поймать курицу, нужна кукуруза. Кидаешь ее на землю, и курочки начинают клевать. И тогда берешь, хватаешь одну и сразу в мешок.

0: Это очень весело. Охотиться на кур – мое любимое дело. Ну, что готовим?
1: Печенье с арахисовым маслом.
0: Ладно, вот что нам нужно.
1: Мы с бабулей испекли шоколадное печенье с арахисовым маслом. 3 ложки масла и 1 ложка воды и 1 яйцо. Мы все насыпали и размешали и поставили в духовку.
0: Хорошо. Пошли к печке. Идем. Не упади. Аккуратней. Так.
1: Наверх.
0: Нет, вниз. Почему? А сверху все подгорит.
1: А почему сверху все подгорит?
0: Там сильно горячо. Ну вот, подождем. 10 минут и все готово, солнышко.
1: Печеньки были такие вкусные, сладкие.
0: Молодец, отличная работа.
2: А еще мне нравится проводить время на кухне. Иногда

0: иногда мама готовит мне всякую вкуснятину. Яичницу, пельмени, лапшу, чаумин и всякое такое. Еще не готова?
1: Ну, почти.
0: Мне нравится готовить вместе с мамой.

Давайте обедать. Славим Тебя, Господи, что Ты наполняешь нас Своей силой. И спасибо Тебе за еду. Во имя Иисуса. Аминь. Я люблю проводить время со своей семьей и сидеть за одним столом во время еды.

нравится готовить, потому что я могу помогать учителям, и тогда мы сможем поскорее начать есть. Ну, что у нас тут получится?

что делать? Ну-ка, давай назад, назад, назад. Па-да-ба-дам. Здорово это делать, потому что ты больше узнаешь о готовке. Когда я вырасту, то буду знать про это все.

0: Сделать его в форме сердечка? Да.
1: А что мы будем кушать?
0: Будем есть суп с овощами. Хорошо?
1: А яичко?
0: Моя любимая еда — кактус с салатиком и с огурчиком и...
1: Я очень люблю курочку. Да, рис. Дай мне лимон.
0: Ты хочешь лимон?
1: Немножко.
0: Я больше люблю есть с мамой и папой. Потому что они всегда что-то такое смешное шутят, а потом смеются громко. А я такой... А курица испугалась и убежала. Да, шама от меня убежала.

0: Когда я остаюсь дома совсем один, я играю с деревянными игрушками, которые сделал мой папа. А еще играю в мяч. И чувствую себя по-настоящему счастливым.
1: А мне нравится качаться на качелях. А я лезу уже наверх, бабуля.
2: Ну, давай, давай.
3: Right here. I love this.
1: Готово. Опа. А ты уже хочешь вниз, Остин? Я гуляла в парке с Остином. Он хороший мальчик и играет со мной. Ой, трудно. Ну ладно. Упс.
0: Вот как мы сделаем, моя Пейтон.
1: Ты сказал, моя Пейтон? Я не твоя, я мамочкина.
0: Смотри, Пейтон.
1: Бабушка, Нана, вы не поверите. Бабушка, Нана, смотрите. Я перелезла через горку с другой стороны.
2: Ух ты, да ты молодец.
0: Ну, отсюда, я поеду сам. Одни мои друзья живут выше нас в горах, другие ниже, а некоторые еще дальше внизу. Мы катаемся на велосипедах каждый день и иногда падаем с них. Полно друзей в поселке. Мы играем в марблс, кидаем камни и катаемся на велосипедах.
4: Не выбивай мой шарик, мы же друзья.
0: Мне нравится болтать с ними и играть.
4: Сделай большой прыжок.
1: И возьми в руки.
0: Мои приятели Самуил, Бибек и Суджал. Мы лучшие друзья. И разговариваем о чем угодно. Мне это очень нравится. Выжили!
1: Мой папа очень любит футбол. Поэтому у меня есть мячик. Папа мой друг. И он меня очень сильно любит. Мы всегда вместе с ним по телеку смотрим футбол. А еще папа умеет забивать мячи головой.

Ну все, теперь твоя очередь.

Я люблю наши джунгли. Здесь растет барбарис, лесные ягоды, можжевельник, рододендрон и еще много чего интересного.

Иногда я встречаю тигров и оленей. Бывает и птиц. Я чувствую себя таким счастливым.

0: Я люблю природу. Там много деревьев, и травки всякие, и ветерок дует, и речка есть. Я там очень люблю купаться. Ой, бабуля идет! Эй, Икер! Ну, как ты тут? Нормально, нормально. А мама твоя где? Вон там. Ладно, держи вот тебе дыню.
1: Ух ты!
0: Погоди, Икер. Тетя! Иди к нам! Ты дыню будешь? Пап! Пап! А ты будешь дыню? Пап!
2: Ну что, вкусно тебе?
0: Ну да.
2: Сладко?
0: Сладко.
2: Да?
0: Ай, не так я говорю. Мы на велике катались с горки, а потом снова наверх. И так хохотали, прямо чуть от смеха не лопнули. А что еще было-то? Было? А сперва Селина скатилась, а это потом самый старший скатился. Он как бахнется и прямо кувырком вниз. Мы там все помирали от смеха. Ну а потом-то что было, Икер? А потом он крикнул «Ай!», когда до низа докатился. Ну вот. Сначала Селина поехала, потом я, потом большой мальчик, так вжух, и съехали вниз все. Все здорово покатались, весело было. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, а ну-ка, кто так стучит копытцами, угадайте. Цок-цок-цок.

0: Да, это был ослик. Кто-то ехал верхом на ослике. И когда он остановился, этот человек хотел помочь, а те двое уже убежали. Бедняга не знал, помогут ему или нет. А потом, когда человек подошел поближе, он увидел, что это его враг. А кто такой враг?
1: Мне нравится, когда бабушка читает нам сказки и обнимает перед сном.
2: Провожу время с родителями, и моя мама меня очень любит. Я это чувствую. Мой папа часто катает меня на своих плечах. А сестра учит меня читать книжки. Когда я провожу время с семьей, то чувствую себя любимым и очень счастливым.

0: один нашел. Я тут уже все обыскал.
1: Иди сюда. Иди в мою сторону.
0: Тут? Еще один нашел. Вот тут.
1: Ну-ка, где нашел?
0: Ой, куда-то делся. Вот тут лежал.
1: Поищи еще. Ну что, нашел что-то?
0: А? Этого летучего муравья. Мне нравится природа. Да, нравится. Ведь это все вокруг так здорово сделал наш Бог. Вот.

Я думаю, мне тут хорошо, так красиво, никто не мешает. И я очень люблю гулять, где много деревьев и цветов.

Я обожаю гулять на улице и играть с мячом. Но самое прикольное — это лазить по деревьям.

Больше всего мне нравится играть в Уно. И всякие угадайки, потому что это весело.

0: Маріанна подсматривает мои карты.
1: Луна! Я первая сказала.

я занимаюсь танцами. Мне нравится танцевать. Я люблю красиво двигаться. Мы делали всякие танцевальные па и играли в игру «Собачки на прогулке». Воф, воф! Папа купил мне скрипку, потому что я хочу стать музыкантом. Когда-нибудь я пойду в класс, где ребята-музыканты играют на гитарах, ну и буду с ними и заниматься, музыку играть. А это скрипка, которую мне подарил мой папа.

Это я сам сочинил. Я пока не умею на ней играть. Но когда вырасту, точно научусь.

играть на мадали. Это такой музыкальный инструмент. Меня научил папа. Я играю на нем, когда к нам приходят на домашнее служение. И в церкви играю почти всегда. Я знаю очень много песен, но хочу научиться играть еще лучше. Я чувствую себя очень хорошо, когда играю.

0: я нарисовал футбольный мяч, потому что очень люблю футбол.
1: Мне очень хорошо на природе. И вот что я нарисовала. Я нарисовал дом, потому что, когда идет дождь, мы можем забраться внутрь и спокойно поспать на диване или кровати. А мне нравится играть под дождем.
0: Я нарисовал свою семью: папу, маму, сестренку и себя.
1: Уже все? Готово? Или мне еще раз сделать? Счастье — это находиться в прекрасном месте, где можно многому научиться.
0: Счастье — это что-то веселое. Может быть, когда мы идем за мороженым, а потом гуляем по парку. Веселиться всей семьей, играть с моими друзьями, съесть что-нибудь вкусное. Это и есть счастье для меня.

Ну, конечно, сейчас все изменилось. Значит, получается, что я отсюда уехала 44 года назад. Да. До Кремля? Ну, наверное, минут 15. Самое большее. Нет, оказывается. Это я сейчас так...

0: прикидываю. А тогда, конечно, маленькими шажками не помню, как это оказывается. Ну, это была коммуналка, огромная кухня, где было хозяек 10, наверное, 10 столов. Общая ванна, конечно, туалет. И вот наша комната, куда мы выходили практически сразу из кухни попадали. Ну, фактически, это была кладовочка. Как бы два таких небольших отсека были. 4 квадратных метра и 5. Вот он, вот этот переулочек. Это дом. Это вот наш подъезд. Мне так казалось. И даже кто-то музыкой занимается. Обалдеть. Я еще не занималась. А вот налево тоже свободно. Нет, оно не свободно уже. Может быть, заложено. Может быть, стену заложили уже. Правда же, может быть, такое. Потому что как будто похоже, что вот это вот большое пространство было как раз нашей кухней. Длинные вот эти коридоры, и из них вот были в комнаты. Здесь тоже что-то заложено, потому что здесь тоже что-то было. Были двери. Стоял пианино огромное, которое вот уже сейчас в нашей квартире, вот это старинный инструмент. Он занимал большую часть комнаты, конечно, поскольку всего-то там было 5 метров, значит, вот этот рояль, был, этот пианино был просто совершенно огромных размеров. На нем располагался еще сервант с посудой, с утварью всякой. И я спала... Когда из маленькой кроватки детской уже, как говорится, сменила меня сестричка, я должна была оттуда уже эту кроватку освободить. И на детской раскладушечке я спала 5 лет, получается. Каждую ночь мы ее раздвигали прямо под клавиатурой. То есть меня уже укладывали. Я уже с музыкой с детства, с раннего. Получилось, что я там уже спала. И потом стало делом моей жизни. Устойчивое желание, я так себе его уже даже озвучивала, что я хочу именно пойти работать в музыкальную школу. Но нравилось мне в этой работе то, что сейчас я больше всего не люблю. А именно мне нравилось, вот как учитель, заполнять журналы.
1: Когда ты смотришь в нотки первый раз, что ты видишь в нотном тексте? На какие вопросы ты должна сразу ответить? Ты видишь только ноту одну и все? А что ты еще должна прочитать? Вот что тебе легато, нотки подсказывают? Стаката. Как это называется? Легато, стаката, нон-легато.
2: Штрихи.
1: Ты видишь сразу штрих, ноту, штрих, ритм обязательно видишь, правда? И тот пальчик, который надо сыграть. То есть сразу 4 вопроса, да? На 4 вопроса ты сразу отвечаешь, когда смотришь нотки.
2: У нас считается пианино тоже как второй инструмент должен быть. Но от него не так болят пальцы, как от струн. Тут не надо педали быстро переключать. Не очень. Поначалу, если разучиваешь произведение, там разбирать, это чуть-чуть сложновато, а потом все идет как по маслу.
1: Пяточки к полу, да, бросили, прям приклеили пяточки, да, удобно сели.

0: слушать, не квакать, не квакать. Слышали квакушки немножко, квакали, да? А вот не надо, чтобы квакушки были вот четко, четко, как дает пульс метроном. А кто ты у нас? Волк, есть у меня шапка-волка.
1: Она находит именно такие моменты, которые детям понятны. Ну, то есть она идет далеко за то, что ее, от нее требуют, так скажем, ну, нормативы вот этого образования.
2: Поддерживаете?
1: Не, я поддерживаю, конечно. Я поддерживаю, да. Потому что она закладывает все это. Я считаю, что это как бы, знаете, вот, это частичка все-таки патриотизма. Когда ты вот, у тебя есть где-то что-то доброе вспомнить, понимаете? Вы никогда не будете...

негативно относиться ни к школе, там, ни к стране, когда ты получал что-то доброе, что-то вечное, и тебе от этого было хорошо.

0: все, что человеку приходится пережить, то, что ему достается в судьбе, значит, это по силам. Господь не дает и не посылает испытания сверх сил. Звонит Саша и говорит, вот я говорю, в любом случае, скажи, какой ответ. Ну, потому что вот он ехал за ответом компьютерной томографии. Вероятнее всего, картина соответствует вторичному процессу. Я говорю, Саша, значит, если метастазы, то это уже все, последняя стадия. Значит, в костях метастазы, значит, где-то очаг. Значит, все, говорю, мне кранты. Вот, он говорит, так, помолчал. Нет, говорит, мы это все будем, не волнуйся ты, только держись, мы все это пройдем. Мы все будем выяснять, сейчас рак лечится, сейчас все это уже, как говорится, мы в 21 веке. Все, найдем врачей, найдем, будем искать все каналы, все. Супруг очень разделял, всегда и разделяет мою вот эту нужность, необходимость, востребованность не только дома, но и в профессии.
1: Давай попробуем. Я начинаю, ты меня слышишь, и вступаешь в тот момент, когда я начинаю петь вторую фразу. Ми, ага. Твоя будет ми, когда я буду петь соль, а ты вступишь с каким звуком? Когда у меня будет соль, ты вступишь с каким звуком?
2: С ми.
1: Ми, ты только не скажи его, а пой. Ми, и вот сейчас в ушках его держи. В ушках держи, ми. Я начинаю.

0: вообще это вопрос. Я знаю, что есть любимчики у многих педагогов, но у меня часто бывает так, что даже человеческие отношения складываются лучше с двоечниками.
1: Роза Казимировна, она добрая, она хорошая, она может помогать, если ты не справляешься.
2: А мне нравится, что надо именно все чувствовать, что надо все пропивать, угадывать, и все это очень интересно.
3: Она очень интересные факты рассказывает.
4: Шубин вообще спал в очках?
5: Да.
4: Почему? А как ты думаешь, почему? А потому что приходили мысли ночью, и он чтобы не упустить, как говорится, птицу счастья, удержать ее, да, он спал в очках, чтобы можно было сразу встать, проснуться и записать какие-то музыкальные мысли. Приходили во сне.
0: Важно, вот как бы мое кредо такое педагогическое высказывание Оскара Уайльда мне очень нравится. Главное в искусстве не то, чему мы в нем научились, а то, какими мы благодаря ему становимся.
4: И как называется такой прием музыкальный?
6: Канон.
4: Канон. Вместе скажу.
7: Канон.
8: Очень ровное отношение к Руте. Я всегда ее воспринимал как добрую христианку, мать большой семьи. Как я считаю, один из признаков действительно хорошего педагога – это когда человек воспитывает не всех подряд, а тех, кого нужно. Так вот, она воспитывает тех, кого нужно в церкви. Это своих детей, своих сыновей. И это видно. Это видно очень ярко. Это видно очень хорошо. Потому что это ребята, которые дают что-то церкви. Совершают служение. Это очень порядочные, приличные молодые люди. Одаренные. Я считаю, это лучшее, что она сделала как педагог для церкви. Это я говорю как с позиции пастора.
0: Я стараюсь как-то все-таки разделять, конечно. Я музыкант, я педагог и я мама. Вот. И как-то хочется, чтобы это как-то было все органично. Потому что, конечно, и воспитание в семье, родительская функция, одна из родительских функций, это же и учебная, и воспитательная.

0: Поэтому это рано или поздно все родители с этим сталкиваются. И чем раньше они это понимают, эту ответственность на себе, конечно, тем успешнее потом получается судьба детей.
1: Ну, она какая-то особенная. Она как бы раскрывает наши таланты. То, что скрыт у нас в сердце.
2: Ну, бывает, что если ей много чего не нравится, она кричит даже на нас. И ругается.
0: Берешь в кулак все свое недовольство, как говорится, знаете, как актер. Все бывает в жизни, да, бывает какая-то трагедия, бывает драма в семье там или что-то, где-то какое-то плохое настроение. Идешь, надеваешь улыбку и идешь в класс, как говорится, с хорошим настроением. Никого не волнует, как, что у тебя на душе, какое у тебя настроение. Это своего рода как бы актерство. Ну, думаю, ну я же не умираю, ну почему же это последняя стадия? Ну я же хожу, я играю, ну да, больно ходить, но ничего страшного. Как бы, может быть, это вообще не со мной.
3: Довольно они стоически все это восприняли. И я не могу сказать, что произошли какие-то очень серьезные перемены в поведении Руты, в ее духовном состоянии. Вот. Может быть, это где-то там все очень глубоко, но чтобы она как-то это вылила наружу, этого не произошло.
0: Я вот помню, даже мы с детьми разучивали песню «Улыбайся и пой». «Улыбайся и пой». Пробуждается мир молодой, прекрасный такой и такой большой. И вот я разучиваю слова, а я только узнала, что вот это вот со мной может быть, что вот этот мир для меня может вдруг закончиться. И прям ком в горло. И вот я с детьми эти слова произношу, учим слова, а сама вот чувствую, прям держусь, вот держусь изо всех сил.

0: Алло, Сашечка, привет. Ну вот написали, значит, последний протокол. По данным обследования, данных за онкопатологию нет. И решение наблюдения неврологом и ортопедом. Надо праздновать.
1: То есть, конечно, это переживание, которое заставляет еще больше пересмотреть свою веру, свои устои, свои взгляды, приоритеты, еще раз подчеркнуть свои приоритеты. И, конечно, все только вот под водительством Божьим, на все его воля.
2: Рута Казимировна, я желаю вам здоровья, счастья и всего хорошего.
3: Я вам желаю, чтобы ваши дети хорошо учились, чтобы вы не кричали на нас и не ругались.
4: Чтобы у нее настроение всегда было хорошее, и ее голос такой же был красивый.
5: Я ей желаю получить богатство души, любви, хорошую карьеру.
6: Счастья, здоровья, успехов во всем. И чтобы у нее все получалось в жизни.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Ученый Гордон Реттрей Тейлор писал: «Из всех загадок биологии самое непостижимое – это, безусловно, возникновение жизни на Земле». Проблемы происхождения жизни относятся к числу наименее изученных и, пожалуй, наиболее интересных вопросов. Сегодня мы начинаем цикл бесед о проблемах происхождения жизни на Земле. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я приветствую вас, Татьяна Юрьевна. Также сегодня за нашим круглым столом Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук.
1: Очень приятно.
0: В начале нашей программы, Татьяна Юрьевна, мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности.
1: Наша тема предполагает, что я должна начать немножко раньше, с того, какое я получила образование.
0: Конечно.
1: А получила я образование классическое, сначала школа. Ну, у меня и мама была биологом, поэтому вот идеи биологии в семье широко обсуждались. Потом, значит, школа, потом университет, где, собственно, я получила обычное

0: светское образование, и мы там очень глубоко изучали теорию эволюции, и, собственно, я должна
1: Извините,
0: сказать...
1: Татьяна Юрьевна, вы в каком университете учились?
0: В Московском государственном университете. Тогда это биолого-почвенный факультет, сейчас это биологический факультет, тогда это был биолого-почвенный университет. Образование было очень хорошего уровня, вот, но... Оно было в русле, безусловно, эволюционной науки. И когда я закончила университет, естественно, у меня не было, ну, я не знаю, естественно это или неестественно, но у меня не было ни малейших сомнений в том, что мы там изучали истину, что это все показала наука, доказала наука. И, собственно, я продолжала вести дальше конкретные исследования, но идеология у меня была, так сказать, все факты укладывались под крышу, под нишу эволюционного мировоззрения. Вот. Ну, тема, так сказать, ну, как наиболее значимая тема, которой я занималась, это была на самом деле очень интересная тема. Ну, мы все знаем, что есть вирусы. Мы все знаем, насколько они опасны и вредоносны. Но обычно люди считают, что это просто, ну, очень мелкие существа, что их особенность в том, что они очень мелкие существа. А это не так. Вирусы представляют собой совершенно особую форму паразитизма, когда фактически... Это внутриклеточные паразиты, то есть они внедряются...
1: Они
0: меньше клетки, потому что... Но самое интересное, что туда входит не полностью как бы вирус, а туда входит только его информация. В чистом виде, генетический материал в чистом виде. Но ведь в клетке есть своя информация, заложенная в ядре, то есть там работают органеллы, всевозможные в митохондриях производятся энергии, рибосомы синтезируют белки, в общем, образуются ферменты, в общем, идет жизнь. И что же происходит, когда внедряется вирус? Он обладает способностью, это информация, обладает способностью убить, сделать бесполезной клеточную информацию. И эта информация внедряется и переключает все богатство внутриклеточного мира клетки, то есть со все вот эти механизмы переключаются на производство вирусных частиц. То это поэтому в этом как раз особая зловредность вирусной инфекции, потому что ведь фактически приходится бороться с клетками. Вирус – это внутри наших клеток. Вот. И, собственно, вопрос, который я изучала, что же позволяет, ну, вполне определенной группе вирусов, это все работают по-разному, но это были так называемые пикорновирусы, но к которым относятся самый известный пикорновирус, скажем, вирус полиомиелита. Вот. Что же позволяет этой группе вирусов вот так вот переключить информацию на производство вирусных частиц, то есть заставить своего хозяина производить вирусные частицы. Вот это была основная тема, над которой я работала. И, собственно, в этом русле я защищала докторскую диссертацию именно в этом русле.
1: Очень интересно, Татьяна Юрьевна. Спасибо вам большое. И, Юлия Ефимовна, я предлагаю вам рассказать о себе.
2: Ну, как уже прозвучало, я кандидат филологических наук. Моя область – это языкознание, английский язык, если быть более точной. Прямого отношения к теории происхождения жизни это, конечно, не имеет. Но я испытываю огромный интерес к тому материалу, который Татьяна Юрьевна таким удивительным образом нам преподносит, готова преподнести. Поэтому для меня большая честь участвовать в этой программе. Я бы сказала, что я в этой программе турист, а Татьяна Юрьевна гид. Я очень полагаюсь на то, что в этом интереснейшем путешествии в область естественных наук, в область ну, у Татьяны Юрьевны такой глобальные такие познания, так что в различных областях мы побываем, и в палеонтологии, и в истории, и где только нет. Вот, я просто огромное такое радостное предвкушение испытываю.

0: От того путешествия, которое нам предстоит вместе с Татьяной Юрьевной
1: провести. Мне будет очень приятно действительно ответить на вопросы истинно интересующихся людей.
2: Да, Татьяна Юрьевна, очень интересно. И интересно вот что. Вы человек, получивший обычное школьное образование. Далее, когда вы получали высшее образование, вы занимались биологией, вы глубоко

0: работала в науке, то я, собственно, оставалась в русле эволюционного, в общем, мировоззрения, материалистического мировоззрения. Но, вы знаете, ну, мы знаем, как христиане, как верующие люди, что не мы выбираем веру, не мы выбираем, а ну, Господь нас избирает. И вот когда Господь меня звал, вот привлекал к себе, на моем пути стояла теория эволюции. Я слышала голос Божий, я чувствовала, я ощущала его присутствие в своей личной жизни. И вот возникало, ну как же, а вот эти миллиарды лет, а ведь вот эта теория происхождения жизни, как это все соотносится? И вот чтобы сделать решающий шаг, мне пришлось произвести очень интересную операцию. Для начала я просто все собрала вот эти знания в единую как бы компактную систему и решила до поры, до времени в них не копаться. У меня был такой образ, свой рабочий образ. Я как бы закрыла это все черной тряпочкой.
1: Это было сложно сделать?
0: Господь помог. Я думаю, что если бы он не был, ну что ли, настойчив в своем призыве, ведь это же не со всеми моими коллегами произошло, понимаете? Вот он хотел видеть меня среди своих детей и дал мне эту великую радость и милость, и поэтому Господь мне помог это сделать.
1: Главное, что и у вас было желание, было, у вас да, было движение
0: да,
1: такое,
0: да, у меня, безусловно, так сказать, я ощущала присутствие Божие. И вот, собственно, что же произошло? У меня было ощущение, я так себе это рисовала, что буквально меня Господь взял за руку и позволил мне сделать вот этот прыжок на остров веры. Потому что, как говорится, с материка можно без конца ходить вокруг, но на остров веры можно только сделать прыжком веры перейти. И вот Господь мне помог сделать этот прыжок веры. Потом я вернулась к этим знаниям, которые никуда не делись. А? Да, вот к этим знаниям. И постепенно, не сразу, но постепенно. Во-первых, они меня уже, скажем, не вызывали сомнения, так сказать, они не стали источником моих сомнений в истинности христианства. Но постепенно Господь вел через разные очень этапы, и постепенно я, так сказать, очень много информации приходило.
1: Татьяна Юрьевна, извините, пожалуйста, да. А вот вы поверили во что? Прежде чем вы вернулись к тому огромному и глубокому багажу знаний, которые вы имели, вы сказали, что вы прикрыли эти знания на время, вы их отложили, и вы перешли на остров веры. А во что вы поверили?
0: Я поверила в единого, всеблагого Бога, который по великой своей милости не оставил человека после грехопадения. Ведь, понимаете, может быть, почему меня привлек Господь? Вот я отклоняюсь немножко от вашего вопроса. Потому что у меня всегда было ощущение какого-то глубокого несовершенства человеческого. Причем оно у меня было с детства. Вы знаете, вот буквально я была крошечный еще ребенок, но я помню, у меня, кстати, память детская очень хорошая. Я помню, что жизнь мне казалась уже бесконечно испорченной, что я уже совершила столько ошибок, что вот ну, куда-то все пошло наперекосяк. Вот я все время жила с этим ощущением, что что-то не совсем должно вот, происходит. Вот это глубокое ощущение человеческой греховности во мне жило. И это истинная правда, оно так и есть. И преодолеть это состояние мы можем с помощью Бога. И вот по великой милости своей, он это, так сказать, привлек меня, это проделывает. Какой бы был в конечном счете вопрос, ответила на него?
1: Во что вы поверили?
0: Вот я поверила в то, что вот Всеблагой Господь не оставил грешного человека после грехопадения, несмотря на то, что сам человек отвернулся от Бога, причем он просто решил, что он все свои проблемы будет решать сам, но поскольку это невозможно, то Господь не оставил человека, а дал план спасения, жертву был Иисус

0: Сын Божий принес в себе в жертву, и вот наша греховная природа может быть преодолена именно жертвой Иисуса Христа. То есть мы можем, входим в семью Божию благодаря вот этой жертве Иисуса, и мы можем быть пригодны для вечности только благодаря тому, что наша греховная природа может быть изменена благодаря жертве Христа. Я поверила в это, сначала не рассматривая процессы творения. Но в этой...
1: А сколько лет назад это было?
0: Вы знаете, ну, как бы искания начались такие уже после прочтения Библии в самом конце 70-х годов. Вот в начало 80-е годы прошли под знаком вот этой неудовлетворенности мирской идеологии. И в 90-м году, по милости Божией, произошло вот это, так сказать, прыжок, это обращение. Я крестилась в 90-м году, так что вот уже будет скоро 20 лет.
2: Татьяна Юрьевна, и как же тот огромный багаж научных знаний, который был накоплен к этому времени, после того, как вы поверили в Бога, стал соотноситься с вашим новым мировоззрением, с вашей верой?
0: Вы знаете, давайте привлечем еще одного авторитета для, значит, ответа на этот вопрос. Такой ученый есть замечательный Анри Пуанкаре. И он сказал такую интересную вещь, что наука не сводится к сумме фактов так же, как архитектурное сооружение, знание не сводится к груди камней. Поэтому... Так как выстраиваются эти факты, зависит от мировоззрения. И одно мировоззрение говорит о том, что да, вот эта груда камней, вот из нее что-то построилось, вот построилось, ну, в общем, случайным достаточно образом, или руководствуясь какими-то заложенными непонятно кем вот в материю законами. Вот, а другая точка зрения видит во всем этом построении разумный замысел великого архитектора. Поэтому на самом деле перестройка, хотя она и не была мгновенной, но она не требовала отвержения, да, отвержения каких-то реальных научных знаний, она просто требовала где-то проверки, насколько эти знания действительно реальны, а те факты, которые были реальными, просто великолепно укладываются вот в религиозное сознание и в концепцию творения.
2: Ну надо же, мы вот привыкли считать, что теория эволюции – это наука, а библейская концепция творения – это религия. Так ли это? Как они вообще соотносятся друг с другом?
0: Вы знаете, потрясающий вопрос. Именно об этом я бы хотела больше всего сегодня говорить. Но я хочу перед этим только сказать, что вот мы с вами... Ну вот 2009 год, что для эволюционной науки это совершенно особый год. Это год юбилейный, когда она подводит свои итоги. В этом году мировая научная общественность в феврале 2009 года торжественно отметила 200-летие со дня рождения Дарвина, а впереди еще грядет один юбилей, 150-летие опубликования его коренного труда «Происхождение жизни путем естественного отбора». Вот. Сейчас очень много публикаций, множество конференций, где фактически отчет такой, значит, эволюционной теории.
1: Но... Отчет ученых перед человечеством, можно
0: ну,
1: так
0: да,
1: сказать?
0: Ну да, они перед собой, перед человечеством. Значит, и главный лейтмотив вот этих всех юбилейных публикаций, там, конференций, статей, книг, он звучит таким образом, что эволюционная теория, простите, она и гипотезой-то, в общем, почти никогда не числилась. Она сразу претендовала почти на звание теории. Но уж теперь она вообще не теория. Это реальный факт. Вот я хочу вам, значит, показать, причем это утверждение, ну, что тут интересно, что

0: каждый ученый в своей конкретной области научного исследования сталкивается с определенными трудными интерпретациями данных в русле эволюционной теории. Но если речь идет о школьном образовании, о высшем образовании, о средствах массовой информации, о всякого рода научно-популярных фильмах, в общем, о всем том, в чем живут люди, вот в этой атмосфере, в которой живут люди, то это там, безусловно, просто доминирует эволюционный подход. И вот я просто хочу сказать, чему же учат вот детей, скажем, вот, так сказать, в наши дни, как рассматривать, это учебник, изданный уже в 21 веке, как рассматривается эволюционная теория. Вот то, с чем сталкиваются. То есть дети-то с детского сада с этим
1: это
0: знакомились. Это для 10-11 класса. То есть они выходят в мир вот с этими познаниями. Вот я просто процитирую. С позиции современной науки, в свете знания, накопленного многими поколениями ученых, эволюция жизни – это очевидный факт. Споры о том, есть эволюция или ее нет, кипевшие во времена Дарвина и даже в начале 20 века, сейчас беспредметны. Все доказано. Сейчас беспредметные. Причем более того, это, ну, конечно, это, так сказать, желаемое, так сказать, оно не является действительно, мы как раз об этом будем много говорить, но то, что эта концепция направлена против религии, против Бога, что это четко выражает вот это мятежное состояние духа, которое присуще грешному человечеству. Я могу, так сказать, подтвердить цитаты из того же учебника. Учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов, ни более, ни менее. Материалистическое объяснение целесообразности строения. Значит, почему так все хорошо устроено? Вот, организмов, целесообразности строения живых организмов, их происхождение и многообразие видов в самой основе подрывают устои религии. Вот во всем этом именно это правда. Подрывают устои религии. Именно материалистическая эволюционная, значит, теория делает, во-первых, крайне затрудняет приход многих ищущих людей к вере. А во-вторых, делают веру миллионов христиан, может быть, шаткой, неустойчивой, какие-то сомнения могут возникать. То есть в этом эволюционная теория преуспела, безусловно.
1: Вот потому и ценны наши с вами встречи, сегодняшние и предстоящие, то, что вы как ученый, который не отказался от своих научных взглядов, наоборот, их углубил, что вы как ученый хотите показать, что научной или...
0: Наука не противоречит, вернее, ну да, научный факт, факты не противоречат концепции творения. Но вот сейчас я бы хотела как раз ответить на тот вот вопрос, который мне задала, значит, Юля, относительно того, что люди действительно воспринимают, значит, концепцию творения и эволюционное учение как противостояние религии, с одной стороны, а у многих это еще отстало, значит, сознание, так сказать, невежественное сознание, а с другой стороны, наука. Причем ведь в современном обществе есть такой совершенно предрассудок. Вы понимаете, что вот наука все может. Вот человек далекий от науки, ведь он готов проглотить любую газетную утку, если впереди стоит магическая фраза, как показали ученые. Все, вопросов больше нет. То есть дальше может идти все, что угодно. Подтверждают ли научные факты теории эволюции. И должна сказать, что вопреки распространенным заблуждениям, научных фактов, которые как бы напрямую согласуются с концепцией творения, огромное количество. Более

0: более того...
1: Подтверждают, что мир был сотворен Богом.
0: Да, вот есть концепция творения, угу. что это разумный мир возник по разумному замыслу Творца. И, так сказать, и собственно, Библия дает удивительно емкое описание того, как это произошло. Но мы будем об этом говорить позже. Сейчас я только хочу вот как бы предварить это выводом, что на самом деле истинно достоверные, проверенные факты, среди них не найдется ничего такого, чтобы не было совместимо с концепцией сотворения.
1: Вот это... Вы утверждаете, что все факты.
0: В области... Я утверждаю все факты, но дело в том, что есть факты, в которых мы будем разбираться. Действительно ли это факты? Понимаете, причем мы, так сказать, есть факты, которые как бы на первый взгляд подтверждают теорию эволюции, противоречат концепции. Но именно в этом мы будем в дальнейшем разбираться. Сейчас я дала только, значит, краткий такой, в общем, вывод, что истинные факты, они хорошо согласуются с концепцией творения. И в то же время мы имеем такой интересный парадокс. Значит, со времени опубликования книги вот, о происхождении видов прошло 150 лет. Это колоссальный срок для тех темпов, по которым развивается современная наука. За это время было накоплено, были такие совершены открытия в науке в целом и в биологии в частности, то есть фундаментальные открытия, накоплено колоссальное количество знаний. И в то же время эти знания не помогли решить собственные проблемы теории эволюции.
2: А какие проблемы у теории эволюции?
0: Дело в том, что теория эволюции постулирует развитие от простого к сложному. То есть должны появляться структуры, ну, так сказать, ну, биохимическое обеспечение процессов, которых не было. Они должны возникнуть. Но именно вот особенная шаткость этой невозможности вот этой именно вертикальной эволюции стала очевидна сейчас развитием теории информации. Более того, мы уже понимаем, что ведущий вот в любом, вот в нашем существовании, в жизни, функционировании нашего организма ведущей является та информация, которая в нас заложена. Поэтому фактически значит, основная проблема теории эволюции в том, что она постулирует саморазвитие информации. А эта информация всегда исходит из разумного источника. То есть, в принципе, информация...
1: Это утверждает информатика, что информация всегда исходит...
0: Ну, это из... Естественно, понимаете, информация не может создавать... Информация – это нечто нематериальное, понимаете? Она не зависит от носителей информации. Это именно замысел, план. Замысел, он нематериален, но он идет впереди любого построения. Ну, если мы уже сравнивали с архитектурным ансамблем науку, то прежде чем все-таки строить здание, разрабатывается проект. Любой механизм сначала разрабатывается, потом, значит, производится проект, ну, потом производится что-то в реальности. И испокон века было такое так называемое естественное богословие. Был такой замечательный человек, Пейли, который дал аргумент часовщика. То есть вот у меня, говорят, часы, вот это же устройство, сложное устройство, там колесики, все. Ну, раз у меня есть часы, однозначно, есть часовщик, это однозначно.
2: То есть обязательно должен быть автор, должен быть
0: конструктор. Совершенно верно, но это аналогия, поэтому ученые отвергают. Ну, что это суждение по онкологии. Но вот эти часы, которые требуют автора, были найдены сейчас очень четко, обозначены внутри живых организмов. Что это такое? Это так называемая сложность, ну, какого-то процесса или какой-то структуры, там глаз.

0: класса, значит, ушного аппарата. Сложность, не поддающаяся снижению. То есть это слуховой аппарат. Вы знаете, там, помните, косточки, несколько, там барабанная перепонка, да, там, да. Значит, жидкость, потом, значит, вот, значит, нервы. Вот, понимаете, никакое возникновение никакой косточки не обеспечит вот вестибулярный аппарат, вот вообще вот это. То есть тут все структуры должны быть вместе.
1: Одновременно.
0: Да, и функционировать вместе.
1: То есть нельзя, чтобы сначала возникла косточка, конечно, потом перепонка, потом бы появилась жидкость. Они обязательно должны быть связаны между собой.
0: Поскольку теория эволюции постулирует, мы немножечко забегаем вперед, но там постулируется что возникают случайные изменения, а потом приходит такой строгий судья, который называется естественным отбором, и все, что не идет на пользу данному организму, он отметает. И вот лишняя косточка, которая никак не функционирует, отбросить ее, она не нужна. Понимаете, то есть естественный отбор, он слеп, вот слепой часовщик. Именно так. Мы даже невольно забежали вперед, поэтому надо, пришло время дать понятие, что мы имеем в виду, когда мы говорим о творении, и что мы имеем в виду, когда мы говорим о теории эволюции. Значит, теория творения – это та библейская модель творения, которая дается нам в первых главах бытия, вот, и которая находит, можно там, скажем, по всей Библии как бы золотые россыпи, имеются такие, значит, тексты и моменты, которые как бы дают некие детали, что-то, значит, дополняют в этой концепции творения. Но должна сказать, что это настолько, вот знаете, вот первые главы бытия, это же скупые строчки. По насыщенности информации, я думаю, среди написанного на бумаге нет ничего даже соизмеримого по информационной емкости этих строк. И вот сейчас мы это только постулируем, а мы будем вот буквально по несколько строчек изучать с вами на следующей встрече. То есть что это значит? Какие научные факты сюда, значит, укладываются, разворачиваются? Да, мы будем разворачивать все то, что нам дано в откровении. Вот, значит, но основное, что, значит, в концепции творения сейчас хотелось бы отметить. Вот просто такие основные положения. Творение, про которое происходит за буквальных 6 суток. И произошло это событие недавно. То есть там, ну, о времени мы тоже будем говорить, но в любом случае это меньше 10 тысяч лет тому назад. Что-то мы не можем доказать на основании научных фактов. Ну, например, ту последовательность, в которой Бог творил, это его замысел. Но мы со своей точки зрения можем... Он нам не запрещает изучать его замысел. То есть мы можем показать, почему этот замысел такой разумный, почему это так было сделано, а не как-то иначе, понимаете? Вот это мы можем сделать. Мы просто должны сначала принять его замысел, а потом посмотреть, как это вообще соотносится с тем, что мы уже, человечество, наработало за прошедшие там несколько тысяч лет. Вот. Потом еще что входит в концепцию творения. Туда совершенно кроме вот недели творения, туда безусловно входит понятие грехопадения, потому что без этого вся человеческая история становится, и вообще все то, что происходит с человечеством, становится непонятным. И сюда обязательно входит всемирный потоп, это вселенская катастрофа, которая...
1: Она имеет подтверждение научными фактами.
0: Более того, она дает, так сказать, объяснение огромному количеству научных фактов.
1: Которые иначе не объясняют.
0: Нет, они объясняются с точки зрения...

0: понимание теории эволюции, но библейская интерпретация, она, так сказать, ну, имеет колоссальные преимущества. Даже вот просто с точки зрения, так сказать, науки, имеет большие преимущества.
1: Интересно. Нам предстоит в этом убедиться.
0: Да, мы будем это разбирать специально. У нас, я думаю, что у нас будет такая тема отдельная, как библейский поток. Ну, если библейская концепция творения остается неизменной, что-то люди совершенно не понимали при низком уровне. Вернее, они могли это принимать на веру, и это было великое благо. Но потом, когда они стали, так сказать, как бы отмежевываться от веры, при низком уровне знаний что-то совершенно они не могли объяснить библейской концепции творения, вернее, понять ее, то в отличие от неизменности, но откровение оказывалось неизменным.
1: Божье
0: и чем
1: откровение.
0: Дальше, да, откровение, которое дано нам в Библии, оно неизменно, дано людям на все времена, абсолютно люди, далекие от науки, могут это воспринимать. Люди на вершине своих научных знаний могут это воспринимать. Более того, наиболее продвинутые в смысле науки люди, они все-таки приходят к Господу. Это мы тоже об этом будем говорить. Вот. В отличие от этого, теория эволюции, как любая человеческая теория, подвержена изменениям. Ну, поговорим о современном варианте этой теории. Современная теория включает зарождение жизни, самопроизвольное зарождение жизни из простых химических молекул. Это так называемая химическая эволюция, и затем постулируется, что из молекул органических, возникших путем химической эволюции, образуются простейшие живые существа, которые начинают по эволюционному принципу усложняться. То есть, значит, они возникают некие изменения, и возникает естественный отбор, который оставляет все благоприятные изменения, которые служат выживанию организмов. Это дарвиновская концепция выживания наиболее приспособленных.
1: И ни о каком изначальном замысле или какой-то изначальной информации
0: конечно,
1: речи нет?
0: Нет, это просто, ну, просто вот плохо устроен, погиб, хорошо устроил, оставил потомство. Вот. И все это идет развитие от, извините, простейших форм, которых, собственно, нет в природе, вот в биологии нет простейших форм. Но неважно, говорится это от простейших форм и дальше через там многоклеточные, через рыб, амфибии и так далее, и так далее, и так до человека, до мыслящей материи. Причем, так сказать, материалом для эволюции являются совершенно случайные, не направленные никем и ничем изменения. А, собственно, это материал для эволюции. А работает, производит отбор, именно отбор, естественный отбор. То есть естественный отбор выступает в роли механизма. Вот, понимаете, вот возникла мутация, дальше произошел отбор. И вот это все идет вверх, вверх, вверх, вверх, поднимается. В общем, причем для того, чтобы эволюционная теория выглядела, имела хоть какое-то правдоподобие, ей нужно колоссальное время. И вот постулируется, что Вселенная возникла десятки лет назад, скажем, там, ну, в среднем считается 15 миллиардов лет назад. Миллиардов лет назад. Солнечная система Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Химическая эволюция шла. Примерно 3,5 миллиарда лет тому назад зародились простейшие биологические организмы. И вот дальше пошло это все с ускорением, и особо сложные организмы появились за последние сотни миллионов лет. Вот, причем, значит, в этой теории многое меняется, но неизменным остается одно. Все происходит по естественным причинам Творца Не было. Я думаю, что в следующий раз мы с вами поговорим именно о религиозной сущности эволюционной теории, вот которую мы сейчас только коснулись, вот, значит, двух концепций, а рассмотрим религиозную сущность эволюционной теории.
2: Очень интересно. Да, очень интересно то, что, оказывается, у теории эволюции есть религиозная сущность, есть подоплёка.
0: Безусловно.
2: Идеологическая.
0: Это религия. Противостояние концепции творения и теории эволюции – это столкновение двух религий.
2: Татьяна Юрьевна, но мы не будем забегать вперед к этому разговору, мы еще вернемся в следующей программе. Я благодарю вас за интересную содержательную беседу.
0: Спасибо. Я благодарю, что вы меня с интересом выслушали.
2: Спасибо. Большое спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в программе. Мы продолжим разговор о теории эволюции и концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: А Бог открылся вот для меня как друг.
2: Говорят, что беда не приходит одна. И случилось так, что действительно я поняла смысл этой фразы. Прошлой осенью, как бы, когда ты чувствуешь, что у тебя все хорошо в этой жизни, у тебя много друзей, ты занимаешься любимым делом, которое тебе нравится, у тебя классная семья, и ты счастлив. Все здорово, все как нужно. И потом вдруг в какой-то момент ты даже точно не понимаешь, что это за момент был. Все вдруг начинает рушиться. Как бы по натуре я человек бесконфликтный, я стараюсь так с людьми хорошо, если они против, я, а почему ты против, а давай мы подумаем, посмотрим на это так. Но как-то вот просто в один момент все люди вокруг стали выяснять со мной отношения. Я не знаю почему. У нас начались проблемы в компании, они друг друга не понимали, а из-за того, что, видимо, я не знаю, какая-то бесхарактерная, я не знаю, почему-то все высказывали все мне. Мне не нравится этот человек, мне не нравится этот, и я это все слушала, при том, что я люблю их всех. И потом уже начались, конечно, и ко мне какие-то претензии. Вот, ты всех защищаешь, ты этого не любишь, там или еще что-то. И я понимала, что я не могу просто контролировать эту ситуацию. Толпа вокруг, люди, твои друзья, но ты один. Просто один. Как бы среди этой большой толпы, понятно, есть люди, которые тебе особенно близки. У меня была близкая подруга, просто, ну, как говорится, ели из одной тарелки. Спали вместе, там, я не знаю, мы были везде вместе. И как раз буквально вот в этот момент она влюбляется в парня, который очень нравился мне. Просто это настолько меня шокировало, и больше всего шокировало, наверное, то, что вот как бы, ладно, парень, пускай, я всегда стояла на позиции того, что я не могу заставить человека любить себя, если он любит другого человека, окей, будьте счастливы, я не буду там стоять, и нет, не люби, конечно, но она мне пообещала, что она ничего не будет делать. И я вижу, как она начинает это делать, как портятся наши отношения, как она начинает дружить.

0: с другими ребятами, как бы понятно, что ну, подруги, мы вроде бы независим как бы, друг от друга, мы свободные люди, но я понимала, что она вот просто она берет, вот уходит, говорит, а куда ты идешь? А там у меня какие-то дела. Я вот села и просто вот я плакала вот горькими слезами, вот как вот прям крокодильными такими. Рыдаю и понимаю, что все, вот этот самый близкий человек в моей жизни, его вот нету сейчас. И вот в этот момент другой мой очень близкий друг. Мы вместе ездили в одну поездку, и после этого у нас стало все еще хуже. Он тоже осознал, что мы, короче, все ужасные, и мы не подходим друг к другу, как друзья все. И он мне это тоже высказывает. И ты реально понимаешь, что все, ты не хочешь ни с кем общаться. И как бы вывод таков. Нужно закрыться дома, сидеть. И ни с кем не общаться. Но я не могу. Я не могла так сделать. Вот просто. Я понимаю, надо проще, надо жить. И никак. Оно не получается. И я, конечно, в тот момент я очень много молилась. Просто, как всегда. Когда тяжелая ситуация, ты понимаешь, что только Бог тебе может помочь реально. И я понимала, что когда тебя предают люди, это больно. Это просто очень больно. Твое сердце реально рвется. Ты понимаешь, как это. И вдруг в какой-то момент я поняла, каково было Богу, каково было Иисусу, когда его близкий друг, наиболее близкий, предал его. Когда просто вот подошел, и все. И это действительно меня тронуло, это осознание. Бог, он действительно переживал то, что переживаем мы. Как бы это банально иногда не звучало, когда нам это говорят, что Бог знает, что ты переживаешь. Так, да ладно, как он может это знать? Он действительно это знает. А я одна переживаю свои чувства. Кто-то еще переживает свою боль. А он, когда умирал на кресте, он переживал боль миллионов людей. Я прекрасно понимаю, почему его сердце разорвалось. Потому что это невозможно пережить. Мне-то самой было трудно просто это выживать, думать об этом, каково было ему. И эти мысли, конечно, они давали мне какую-то силу. Я стала думать, искать в этом что-то положительное. Думаю, возможно, Бог мне хочет показать что-то в этой ситуации, во всем. Конечно, у меня были разные мысли. Думаю, может, он хочет показать, чтобы я там не привязывалась к людям. Или сатана хочет, чтобы я настолько разочаровалась в жизни уже, что вообще, я не знаю, уже куда хуже. И тогда тоже мне пришла такая прекрасная мысль, что да, возможно, многие люди, кто-то предает тебя, обижает тебя, может быть, они что-то думают о тебе и думают не так, как ты бы хотел. Возможно, ты хочешь им как-то доказать, что нет, да я нормальный, правда. И я поняла, что главное не то, как люди ко мне относятся, главное то, как я к ним отношусь. И я за это дам ответ перед Богом. Любила ли я этих людей? Дарила ли я им свою любовь? И помогла ли я им в чем-то? Не стоит думать и концентрироваться только на том, как люди относятся к тебе. Но иногда стоит подумать о том, как же я к ним отношусь.
1: А подругу простила?
0: Да. Вообще, конечно, это было очень трудно. Но вот эти мысли, они помогли мне. Мы живем с ней вместе, и это очень трудно на самом деле было, потому что ты заходишь в комнату, тишина просто. Она чувствует свою вину, я чувствую, что я злюсь, но не могу злиться открыто, плачу по ночам и говорю, что все, да, все, это конец. И я поняла, что я действительно должна понять ее. Ей было очень трудно, ей было нереально трудно, потому что многие ребята, друзья наши, они встали на мою сторону. А я понимала, что в этой ситуации я должна быть на ее стороне, несмотря ни на что. Потому что я должна ее любить, вне зависимости от того, что бы ни происходило. И я ее очень люблю. И я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию, потому что я лучше стала понимать себя, ее и его. Ну и, конечно, у нас наладились отношения и в компании, и все. Просто действительно, философия жизни какая? Нужно быть проще, не обращать ни на кого внимания, Бог всем судья. Но Божья философия совсем другая. Любите ваших ближних. Вот и все.

0: И все-таки духовность в нашей стране, в нашем российском обществе растет, потому что все-таки наша молодежь уже сегодня выбирает правильные духовно-нравственные ценности, у них правильные духовно-нравственные ориентиры. То есть мы выбираем именно любовь, сострадание, духовное единство между всеми людьми, вместо того, чтобы друг с другом ругаться, да, или даже уровень национализма в нашей стране, он значительно снизился, потому что все чувствуют нашу общность, общность всех народов, всех религий нашей страны. И это я называю настоящей духовностью, когда мы в жизни, именно в отношении друг с другом, это проявляем. Вот. Ну, работа над развитием религиозности, скажем так, она тоже очень важна, и в нашей стране ведется работа, поэтому, значит, у нас в школах преподаются предметы основ религиозных культур, светской этики, у нас сейчас разработана программа, значит, в программе высшего образования основы, значит, наших традиционных религий, вот, но работа в этом направлении ведется, ну и, конечно же, деятельность всех религиозных организаций в нашей стране тоже не стоит на месте, поэтому я уверен, я убежден, что в будущем и довольно в ближайшем будущем все-таки мы, значит, нас ждет именно такое гармоничное, здоровое, счастливое, высокодуховное российское общество.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, здесь на экране «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь

скоро должна быть принесена. Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен. И этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле, по крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь наведенье с больной тяжелой головой». Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было. Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает, быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней. Тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится. Пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей. В любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону
серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу. Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление.

Богу, но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка. Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо. Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви. Узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто обращаться к одному из древнейших духовных источников, к Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в третьей главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит: «Преклоняю пред Отцом колено свое, перед Небесным Отцом». И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? Всякое Отечество. Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени Которого имеется Бог, Отец, от имени Которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От Которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. И здесь присутствующих числа, и из тех, кто живет в этом городе, в стране всей и во всем мире. И даже сказано, не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной и плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности божества, и создал человека по образу своему,
по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их».

гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщиной. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, – пишет он церкви, – ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам

3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз. Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, чем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее становится человек. Мы всею полнотою Божью наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим о любви мужа и жены, когда мы говорим о любви мужчины и женщины. Какую формулу любви оставил для нас в Священном Писании Господь? Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот, и все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение он их между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? Будем наслаждаться любовью. Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги

Числа в 6 стихе написано. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Надо, чтобы нравился человек. Если понравится глазам их, тогда могут выходить замуж. Ну и дальше уже идет определение, касающееся частного юридического случая. То есть о чем идет речь? Когда двое начинают знакомство, когда они начинают встречаться, или просто, вот как происходит, молодой человек сканирует зал, так сканирует, и у него на радаре все особы вот соответствующего возраста и, как говорится, ну, правильного пола. Да? Это тоже уже сейчас нужно уточнять в современном мире. И он идет так: пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-
ним можно подходить и знакомиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Кто? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте я тогда задам вопрос. Кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора. И автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств – это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей». Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем, не откроешь ли мне? То есть, что у нас здесь налицо, какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая, дальше он скорбел, дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на передаче «Мужчина и женщина». Передача, на которой мы пытаемся понять, как же стать счастливыми. И у нас сегодня в гостях Алена Левченко, психолог, семейный консультант, счастливая жена и мать троих детей, а также неуемный оптимист. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы поговорим с вами о самоощущении. Насколько я понимаю, это очень важная часть нас самих. От самоощущения зависит слишком многое. Но хотелось бы понять вот все с азов. Что такое самоощущение?
1: Ну, само слово, оно содержит в себе, наверное, и понимание его значения. То есть это ощущение самих себя. В принципе, человек всю жизнь занимается тем, что он чувствует себя, познает себя, пытается понять, что он чувствует иногда даже. И вот самоощущение, оно такое очень, с одной стороны, емкое, но очень узкое понимание. То есть это то, как себя человек чувствует изнутри. То есть вот я вот это чувствую, я вот это вот хочу, мне вот это нравится. И вот понимание этого, оно и включает в себя вот это понятие самоощущения.
0: А вообще какова роль вот этого понятия самоощущения в нашей жизни?
1: Понимая себя изнутри, мы приходим к пониманию того, что нам нужно изменить или не нужно изменить. Мы себя оцениваем. От этого зависит наша самооценка, оценка вокруг, окружения вокруг себя, своих близких или просто людей, социума вокруг. То есть отсюда мы, как бы, понимаете, это как такой телескоп изнутри. То есть человек смотрит вот такой вот этот телескоп на всех остальных и на все вокруг. И через этот телескоп он видит. То есть и в зависимости от того, как он себя ощущает, то есть какие там зеркала внутри, как они настроены, какие там стекла, затуманены вследствие там каких-то непониманий самих себя. Или наоборот, они чистые, светлые. Вот, и человек четко представляет, что он из себя представляет, что он хочет, как он чувствует это. То есть это вот такой вот телескоп во внешний мир.
0: Вот я бы так вот, вот любопытно, вот этот телескоп, как вы выразились, вот внутреннее самоощущение мужчины и женщины одинаково или же все-таки разное?
1: Безусловно, они абсолютно разные, я бы так сказала.
0: Ну, меня интересует тогда прежде всего самоощущение мужчины.

0: мужчины. Вот каковы особенности самоощущения мужчины?
1: Ну, давайте представим себе, что мужчины — это жители некой планеты, на которой живут одни мужчины. Вот на этой планете...
0: Грустно.
1: На этой планете 100% будут самые высокие технологии, самые лучшие дороги, самые красивые и надежные здания. Потому что мужчина, он, в принципе, изначально нацелен на результат. Мужчина никогда не будет вступать в соревнования, если он хотя бы не имеет 90% выигрыша, уверенности в себе. То есть для, вообще для мужчины жизнь — это соревнование. Он постоянно борется за результат в чем-то. Мужчина считает себя состоятельным, если он достиг каких-то результатов, хотя бы в чем-то. То есть и постоянно, еще он, будучи мальчиком, он постоянно стремится вот к этому статусу определенному. То есть для него все время он направлен на внешность. То есть его интересуют внешние факторы. Почему? Они, все его, даже мальчика, почему его интересуют, к примеру, там машинки, современные дети интересуются, мальчики, технологиями, телефонами. Даже будучи совсем маленьким, он уже знает, как открывать ключ, снимать, да, с экрана и все тому подобное. Потому что он это улавливает моментально. Он ориентирован на внешнее. И, естественно, для него важен результат. То есть он окружит... эта планета, она будет просто наполнена всеми технологиями, то, что поможет мужчине достичь большего результата. То есть он постоянно соревнуется. Мальчик, достигая подросткового возраста, он соревнуется с отцом. Как только он уравнивается с ним в физической, допустим, силе, к примеру, или наоборот, уже способен ему оказать сопротивление и даже побороть, он перестает для него существовать как противник, он ищет следующего противника, более, там, допустим, сверстника или там, человека более в спорте, там, натренированного. То есть вот мужчина — это постоянное движение, это постоянная какая-то борьба. И вот это ощущение, вот этот результат, вот это стремление к результату, оно, в принципе, и создает вот эту атмосферу жителей планеты. То есть для него это очень важно. То есть если он говорит, то это просто информация. Мужчина, в принципе, никогда не попросит помощи. Если он будет делать все для того, чтобы самому добиться результата, и только в крайнем случае он может попросить помощь, и, скорее всего, он выберет в помощнике себе человека, которого он считает 100% более профессионально в этом вопросе, который заслуживает его максимального доверия. И потому что если он просто будет просить помощь, он подпишется в своей несостоятельности.
0: Но вот на этой мужской планете я бы добавил, что были бы не только высокоразвитые технологии, а и война. И вы знаете, вот интересно узнать, а какие методы использует мужчина для того, чтобы реализовать себя?
1: Ну, я бы сказала, не методы слова, вот, потому что как бы четко определить методы использования мужчин, наверное, он использует, ну, если вашим термином, то все ему методы. То есть, чтобы реализовать себя, мужчина будет использовать все возможные для него доступные средства, все возможные средства, потому что он, мы говорили, ориентирован на результат. Он будет добиваться, он будет там стремиться. Если же у него не получается, мы говорили об этом, да, он будет испытывать нужду в помощи, он прибегнет к ней только в крайних случаях. В крайних, абсолютно. И давать советы в этот момент бесполезно, если вас об этом не попросили. Потому что, скорее всего, он воспримет их критически и, наоборот, даже отвергнет, даже не слушая. Потому что мужчина, как вот его самоощущение, то есть вот если мы приведем пример, там муж с женой едет в машине, и они немножко заплутали, да? И жена говорит, давай вот остановим машину и попросим этого молодого человека указать нам путь. 100% мужчина не согласится. Он будет ездить до тех пор, пока он не использует все возможности, там, навигатор, еще что-то, но он не попросит у молодого человека или у какого-то человека помощи. Если женщина в этот момент настоит и откроет окно, и привлечет молодого человека и скажет, молодой человек, а вы не могли бы нам подсказать, как нам проехать на эту улицу? Вот, она поставила сейчас жирный крест на своего мужа.

0: как на состоятельность его, как на мужчине. Потому что она просто его опустила в этот момент, как способность.
1: То есть мужчине надо дать завершить все свои попытки, исчерпать, для того, чтобы он мог добиться результата.
0: И самое важное – дождаться, когда ее попросят о помощи. Потому что если женщина предлагает помощь до того, как ее попросили об этом, она тогда сама подписала приговор своего мужа о том, что он несостоятелен.
1: Вы правы, действительно, мы, мужчины, стремимся что-то достигать. Нам очень нравится дух соревновательности. Это верно. Но почему тогда женщины часто обвиняют нас, мужчин, в том, что мы чего-то там не достигаем, если это, вот это наше стремление достигать, оно у нас в крови?
0: Вообще, если мы берем корень этой проблемы, да, то достижения, они относительны. То есть то, что является для кого-то достижением, для кого-то это уже пройденный этап. И, естественно, когда соединяются два разных человека, по сути дела, с разным воспитанием, с разной психикой, нервной системой, ценностями, да, то, естественно, что она, допустим, воспитана, ее папа умел все по дому делать, забивать гвозди, там, ремонт и все тому подобное. И когда она, допустим, выходит замуж, а он врач, и кроме держать скальпель, он ничего больше не умеет, да, потому что вот он такой. Естественно, она может начать его оценивать, потому что он не может починить кран. Да? И она будет предъявлять его, потому что ее-то папа умел очень быстро, и это просто.
1: Да, но ведь ее муж — это не ее папа. Вот как, да. Как ему себя вести в данной ситуации?
0: Ему вести, он, конечно, ему предъявляются претензии. Почему ты не можешь починить кран? Он может запросто ответить: ну, я могу заработать деньги, чтобы оплатить человеку, который может починить кран. У меня были такие моменты, когда действительно женщины сталкивались, и это являлось причиной конфликта в семье, когда она говорит: ну ты понимаешь, ну не могу я понимать, что он не может гвоздя забить. Вот, ну не могу. Это являлось действительно причиной для, ну, вот, в семье, для конфликта.
1: То есть, я так понимаю, женщина рисует для себя какой-то, да, образ, она списывает этот образ со своего отца.
0: Ну да, или...
1: В вашем случае, да?
0: Да.
1: И потом она этот образ пытается примерить на своего мужа.
0: Да.
1: Бедные
0: и получается, мужчины. И получается, что те достижения, которыми обладал ее отец, это пройденный этап в ее понимании, потому что она видела результаты, да? А у мужа, может быть, он и научится потом чинить этот кран ради нее. Но пока что это еще для него только... Он в начале пути, он только вступил в это соревнование стать идеальным мужем для этой женщины, да?
1: Ну вот нам, мужчинам, что надо делать? Надо пытаться стать таким, как отец. Надо пытаться... Или же надо пытаться объяснить женщине, что я другой.
0: Мало того, что нам нужно объяснить друг другу, что мы разные, а мы разные, действительно, полярно. Важно, чтобы, когда мы будем объяснять эту разность между нами, давать понимать женщине, что я тебя люблю, потому что ты тоже разная, ты тоже другая. Потому что женщине в свое время понимать того, что не стоит требовать от него больше, чем нужно, больше, чем он уже достиг. Возможно, он достиг того, что не достиг его ее отец, да? Возможно, он только в начале пути. И дать ему эту возможность быть тем, кто он есть в первую очередь, и потом дать попытаться возможность быть кем-то для нее особенным. Угу.
1: Алена, скажите, а что нужно для того, чтобы мужчина чувствовал себя хорошо?
0: Нужно ему доверять. Мужчина нуждается в том, чтобы в него верили. Это самое важное, что для него в жизни стимулирует. Мы еще будем говорить об этом. Главное — доверие. Доверие в достижениях, доверие в соревнованиях, доверие.
1: Ну, доверие — это нечто, что приходит извне. А вот самому мужчине, вот мальчику рождается мальчик, он растет. Вот что ему нужно делать для того, чтобы прийти к самоощущению себя как мужчины?
0: Вы знаете, я всегда поражаюсь тому, как вообще мужчины устроены очень, ну, знаете, так лаконично, скажем так. Они вот целостны. Мы, безусловно, понимаем, что как

0: На них очень много возложено. Но вот мне кажется, от природы, от Создателя им вот дано все. И вот это самоощущение мальчика, да, оно должно быть просто, он просто быть должен самим собой. Это очень важно. Это очень важно.
1: Но это не так просто. Это не так просто. Любой подросток, мальчик, я тоже был в свое время подростком, я проходил через определенные стадии становления. Я хочу сказать вам, что это очень непросто. Вот вы как специалист, как психолог, что вы можете посоветовать молодому человеку, чтобы прийти вот от какой-то такой неуверенности, прийти к пониманию того, что да, я мужчина, я ощущаю себя мужчиной?
0: Ну, я не могу посоветовать мальчику-подростку достичь подобного, потому что, наверное, мужчина всю жизнь свою будет это заниматься поиском этого. И проходя определенные возрастные этапы, он будет ощущать себя по-новому. То есть как бы к нему будет новые прирастать ощущения, опыт и все тому подобное. То есть и на каждой стадии возрастной мальчик будет ощущать себя по-разному. Иногда даже год является огромной разницей, особенно у мальчиков. То есть в 12 лет мальчики не такие, как в 13 лет. Это уже другой мальчик, судя по своему сыну, я это могу точно сказать. И поэтому, чтобы мне дать совет, я бы, допустим, сказала так. Я бы сказала, чтобы он должен ценить себя. То есть самооценка – это тоже очень важно. Самоощущение, оно перекликается. Ценить себя как личность, сохранить себя как личность, не растратить себя на что-то такое, что он понимает, что это его разрушит. Вот это очень важно. Сейчас, к сожалению, очень это большая проблема, потому что, допустим, у молодежи очень много, посмотрите на современные вот субкультуры все эти молодежные, они же теряют личностные...
1: Но это краски. Тоже попытка найти себя.
0: Безусловно.
1: Прийти к самоощущению.
0: Безусловно. Но, знаете, когда человек ориентирован на, ну, как на себя самого, да, в здоровом понимании этого, то есть когда он говорит, я вот такой, какой я есть. Да, у меня есть вот это плохое, вот это хорошее. Вот это я хотел бы изменить. Так, если я хотел бы это изменить, то какое бы качество я бы хотел, допустим, унаследовать от какой-то личности там, да? Естественно, мы учимся не только на своих собственных, но и на опытах других людей. Вот это качество, к примеру, я возьму там от какого-нибудь там, от Ломоносова, да. А это качество возьму от Паганини.
1: То есть для парня очень важно, чтобы у него были какие-то ориентиры, кто-то или что-то, на что или на кого он может равняться.
0: Безусловно, смотрите, мы говорили о том, что это соревнование мужчины, да? Существует же цель достигнуть. Допустим, я хочу там быть таким великим гонщиком, как, допустим, Шумахер, да? То есть и я буду заниматься, я буду там ездить, я буду там все этапы проходить для того, чтобы стать таким великим гонщиком. Потом он достигает определенного уровня в этой гонке, он понимает, что Шумахер, примерно, не самый лучший, да? Есть еще лучше уже. И он начинает достигать. А потом он, допустим, достигает определенного уровня, он понимает, что меня в гонке привлекает не совсем то, что, чего достиг Шумахер, а вот мне хочется уже пойти вот другой. То есть меня увлекла техническая сторона этого процесса. И он начинает достигать других моментов. То есть он находит в себе следующие цели, то есть следующие личности как таковые, да, вот, которые достигли этого. То есть мужчины, они постоянно в соревновании. То есть соревнование может быть с личностью более знаменитой, более достигшей, да, но это соревнование. И, естественно, таким образом он формируется. Это его ощущение. Самоощущение, стремление к чему-то, цель. Важна цель и результат.
1: Спасибо большое, Алена. Действительно, самоощущение – это нечто, от чего зависит вообще вся наша дальнейшая жизнь. Но я думаю, это неисчерпанный вопрос, неисчерпанная тема, и об этом мы обязательно поговорим в наших следующих передачах. А с вами мы прощаемся, дорогие друзья. До новых встреч.

0: различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится».

Однажды Господь провел меня через очень серьезный урок. Я на себе испытала силу и боль жестоких и горьких слов. Я не могла заснуть после этого и всю ночь провела в молитве. Я просила Бога о том, чтобы Он простил этого человека. Я просила Бога о том, чтобы Бог помог мне простить. И я просила Бога о том, чтобы Бог дал мне силы и мудрости никогда не причинять подобной боли людям, которые меня окружают. Порой мы не придаем значения словам, которые говорим, но слова имеют очень большую силу.

Все говорят, готовься, готовься. А как это понять, готов я или не готов? Готовность – это либо состояние, либо согласие. Почему написано «будьте готовы на всякое доброе дело»? Очень часто мы слышим, я не готов к серьезным отношениям, мы не готовы завести ребенка, я не готов. Интересно, Авраам, когда он ему говорит, принеси на горе Мария своего сына в жертву, он не торгуется. А когда он говорит, что я истреблю Содом и Гоморру, он торгуется. Итак, друзья, приветствую вас сердечно, и мы продолжаем исследовать Библию шаг за шагом, текст за текстом, принимая для себя все новые интересные уроки для того, чтобы нам измениться в лучшую сторону. Ибо Библия для этого и создана. Итак, сегодня мы с вами говорим о готовности. Потому что готовность – это такое вроде бы понятное, но и размытое понятие вместе с тем. Когда мы слышим «а ты готов к пришествию Христа», то вроде бы как-то ну да, готов, что, прямо так, вы видели людей, которые прямо вот меняются вот до неузнаваемости, ну, знаете, как бы нечастый случай. Обычно говорят, как в той песне, каким ты был, таким ты и остался. Но мы всегда говорим, что нужно меняться, меняться в лучшую сторону, нужно что-то делать. И мне мой друг прислал открытку, такую интересную фотографию, два человека. И написано там, один такой с большим животом, а второй такой накачанный, знаете, кубики, маечку поднял, и вот они смотрят. Один такой постарше, другой помоложе. А там было написано, одинаковый возраст, но совершенно разный выбор. То есть один выбрал такой путь, и он так выглядит, другой выбрал другой путь, он так выглядит, а возраст оказывается у них одинаковый. То есть очень интересные вещи. Когда мы говорим о готовности, мы можем, с одной стороны, угадать и сказать, да, я готов. Знаете, как обычно, вот смотришь спортсмена или перед прыжком с моста, он говорит, ну что, готов? Он говорит, сейчас, подожди, подожди. Казалось бы, ну что изменится? Он как стоял, так и стоит. Все равно он полетит. Ну, минутой раньше, минутой позже. Нет, подожди, подожди, все. Потом,

Все, давай. То есть я согласен. Или нырять там с камня какой-нибудь с высоты в воду. Нужно собраться с духом. Так вот, как понять, вот эта готовность к пришествию Христа, она имеет такое же значение или все-таки нет? Вот это интересный момент, и я хочу, чтобы мы о нем сейчас немножечко больше поговорили, потому что очень много интересных текстов есть. Ну, давайте начнем с самого главного текста. Матфея, 24 глава, 44 стих. Матфея 24, 44. Напомню, что 24 глава Матфея – это апокалиптическая глава, говорящая о конце мира, о пришествии Иисуса. Итак, 24, 44, мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Выше он здесь говорит о том, что был допотопный мир, они не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И точно так же потом он продолжает говорить о том, что бодрствуйте, потому что не знаете, в какую стражу придет господин, хозяин дома, или в какую стражу придет вор, подкопается. Да? Когда придет хозяин, когда придет вор. Поэтому, говорит, будьте готовы. И вот это важная истина библейская о том, что мы все-таки должны быть готовы. Я, вы знаете, для себя, когда начал изучать этот вопрос, начал сравнивать переводы, смотреть словари, я был поражен, что, оказывается, готовность, она так много имеет, ну, подступеней. Ну, например, лук в плове. Готов или не готов? К чему он готов? Готов, чтобы мы его съели? Или готов по своей кондиции? То есть, это много интересных текстов. Так вот, есть понятие готовности. Первое. Готовность – это, в первую очередь, состояние. То есть, вот как я уже сказал, да, есть готовность продукта, когда ты его варишь. Есть готовность армии. Есть, например, готовность каких-то инструментов, когда они, вот он уже готов к тому, чтобы им можно было пользоваться, и так далее, и так далее. То есть, первое – это состояние готовности. И второе состояние – это согласие. Согласие или желание сделать что-то. И интересно, у классиков написано, вот Гоголь, «Мертвые души», у него есть такое выражение. «Хозяйка уже изъявила готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал, ничего, мы отдохнем в креслах». То есть, она была готова идти, она была готова бежать, она была готова варить, она, то есть личность может быть готова, это еще не значит состояние, а только желание сделать что-то. Или, например, интересная тоже из классиков цитата есть, что с радостной готовностью он помогал в работе другим. Вот этот Кожевников, старший сержант. То есть с готовностью помогать, вот как дети иногда, да, вот он, польза от него может быть ноль. Но он готов папе помогать что-то там тяжелое нести. Ну, как он готов? Готов, видите, и мы понимаем, что это слово очень многозначительно. Поэтому готовность или согласие сделать что-то, желание содействовать чему-то, или еще, как говорится, быть в полной готовности, приравнено, как я уже говорил, к какому-то продукту. Почему я на этом хочу остановиться? Потому что, когда мы начинаем подменять понятия, нам кажется, что я не готов к пришествию Христа. Я не готов к тому, чтобы кому-то рассказать о Христе. Я не готов, потому что я не пастор. Ну, я сейчас начну, он мне задаст трудный вопрос, а я не смогу ответить. Вот если бы я выучился на пастора, если бы я был богословом, я бы тогда начал говорить, я бы сказал, а вот так написано, а вот у меня есть степень, а вот я знаю, а я учился. А когда ты начинаешь, или имея степень и знания, и ты тоже смотришь, да, человек не готов говорить. Почему? Чего-то другого боится. И вот таких, как говорится, готовности, неготовности очень по жизни становится очень много. Мне понравилось очень сильно одно выражение. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. И поэтому, когда мы читаем, что он говорит, будьте готовы, это означает, что человек готов, как бы морально, да? Это не значит, что он идеален, что он безгрешен, что ему чуждо все мирское, что он совершенно по-другому смотрит на мир, он уже весь там в облаках, в Господе и так далее. Это совершенно не так. Это означает, что он готов что-то сделать для Христа. Это означает, что он готов меняться, но у него не получается, он падает, он спотыкается, он опять падает. Почему о праведнике сказано, что он 7 раз упадет и встанет? Это значит, что

что праведник падает. А вам нравится праведник, которого вы знаете, что он как минимум 7 падений у него? И вы скажете, да какой он праведник? Я не праведник, и то у меня столько нету. Ну так мы, по крайней мере, считаем свои падения. Падения мы иногда не засчитываем как падение, мы можем засчитать как что угодно. Но это так, скажем, как лирическое отступление. Опять же, говоря о готовности, апатия уничтожает готовность действовать. А готовность...

утреннюю пробежку, и потом ты все-таки встал и побежал. Какая совершенно разная реакция, и как ты совершенно по-другому себя чувствуешь. И поэтому людей очень часто беспокоит вопрос, а что я должен сделать для Христа, чтобы вот он засчитал, что я готов? Вот ты молодец, ты готов, мы тебя возьмем на небо, говорит Господь и ангелы. И вот это, наверное, один из неправильных немножко вопросов, потому что сатана тут же поспешит вам потрепать, как сказать, постучать по плечу и сказать, ты не готов. Ну как, я же хотел, я старался. Не, какой ты готов? Посмотри, как ты вчера со своей женой разговаривал. Посмотри на своих детей. Посмотри на то, посмотри на это, посмотри в зеркало, в конце концов, и ты не будешь готов. Или люди думают, я должен стать каким-то особенным. Я должен думать о духовном. Я должен, открывая глаза, видеть там, знаете, ангелов летающих. А человек открывает глаза, и, как я иногда говорил некоторым людям, да, открывает глаза и говорит, неужели сегодня опять идти на эту работу? А потом закрыл глаза, опять открыл глаза, или другой человек открывает глаза и говорит, опять этот кредит, когда же я в конце концов за него смогу расплатиться? И так далее, и так далее. Поэтому мы, говоря о готовности встретить Христа, должны прочитать еще несколько интересных текстов. А именно, когда мы откроем Тита 3 глава 1 стих, мы находим одну интересную истину, которую очень многие люди, кстати, неоправданно и необоснованно забывают, потому что Тита 3.1 написано следующее. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям и быть готовыми на всякое доброе дело». Никого не злословить, там и он продолжает быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Опять же, посмотрите, какую разницу. Он говорит, повиноваться, покоряться начальству. Там не написано, которому очень хорошему начальству, праведному начальству, воспитанному начальству, богобоязненному начальству, духовному. Нет, он говорит, покоряйся начальству. И заметьте, вот если бы мы сейчас вот взяли и вот это духовное перевели совершенно в плотскую сферу, просто работодатель и нанятый у него работник. И вот читаем теперь в этой связи. Напоминай им повиноваться и покоряться начальнику и властителю, и быть готовым на всякое доброе дело. Вот скажите, как вы думаете, вот такой начальник, или вы, если начальник, и у вас появился работник, который говорит, я закончил, что мне еще делать? Следующий вопрос, он говорит, я все сделал, если надо, я могу остаться. Если вы хотите, я могу вот это перенести, потому что оно мешает. Да вы бы не нарадовались на такого работника, потому что он готов на всякое доброе дело. Хотите, с ребенком с вашим посижу? Хотите, сбегаю в магазин? То есть человек готов, и вы неосознанно начинаете его любить и уважать. А теперь представьте себе, когда мы здесь читаем этот же текст и на одно слово обращаем внимание. Быть готовым. Возможно, никогда не понадобится это. Но если ты готов, это хорошо. Говорят, очень интересное такое наблюдение. Я читал, что когда люди изучали дружбу, вот, ну, помните вечный вопрос, может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Ну и так далее. А вот между ребятами, между друзьями, вот как это вообще это происходит, вот дружба. И таким образом происходит следующее, что люди, которые дружат друг с другом, они фактически довольствуются не тем, что один из друзей им помогает решать все вопросы, а что он только лишь выразил свою готовность помочь, если вдруг понадобится такая помощь. И вот это желание помочь, вот эта готовность человека, она греет, она заставляет человека верить в этого человека, любить его, прощать ему и совершенно по-другому себя чувствовать. Вот простой банальный диалог, когда вам кто-то говорит, ну давай, вот тебе телефончик на мой, счастливо, если что надо, любой вопрос, обращайся, звони, все поможем, решим, встретим, отвезем, все будет хорошо. Вот, пожалуйста, вот что, какие чувства наполняют после такой фразы? Да я просто, да я как говорится, обнятый, да, любовью. Может, никогда не придется позвонить. Ну, так получится. Но человек сказал, что он готов для меня
сделать много. Он готов для меня пожертвовать что-то. Он меня встретит. Он меня накормит. Он меня...

меня еще что-то делает. И мы уже готовы его благодарить даже больше, чем, может быть, он нам сделает. И вот это очень интересная мысль, особенно когда по отношению ко Христу. Он для нас умер на кресте. Это важнейшая драгоценная истина. Пролилась драгоценная кровь Иисуса для прощения моих грехов. За мой грех пострадал Иисус. То есть он для меня уже сделал. И теперь как бы ожидается, что он хочет услышать, а на что ты готов? А мы ему начинаем задвигать какие-то интересные такие вещи, совершенно нелепые. Мы говорим: Господи, я пока не готов к вечности, я вот сейчас готовлюсь, я вот потом, я пока не готов. Я не готов крещение принимать. Ну, потому что если я приму крещение, мне потом нельзя будет грешить, там, курить, я не знаю, что-то еще. У каждого свои какие-то, знаете, заморочки, которые его держат. Но хочу сказать, что любой грех, хоть ты крещен, хоть ты не крещен, он тебя убьет, он остается грехом. Но если ты крещен, все небо идет на твою защиту. Это важно понимать. И поэтому мы говорим: Господи, я не готов. Он говорит: давай послужи для меня что-то, да? Или кто-то приглашает в церковь. Человек говорит: я не готов. Такое чувство, что с ним что-то такое произойдет. Он так изменится. И потом небо скажет: вау, этот человек просто перевернет весь мир. Вы знаете, это не так. А по той лишь причине не так, что когда читаешь 25 главу Евангелия от Матфея, там написано, что спасенные, они так удивляются, что они спасенные, а Христос им напоминает интересные вещи. Он говорит: я был голоден, вы меня накормили. Они говорят: да понятия не имеем, когда мы тебя кормили. Я был в темнице, вы пришли ко мне в гости. Я нуждался, вы посетили меня. Я пить хотел, вы дали мне попить. И вот и спасенные никак не могут вспомнить: слушай, да как это так, где, когда? Это был их образ жизни. Они готовы были помогать разным людям. А нечестивые или те не спасенные, которым Христос скажет то же самое, они тоже не могут вспомнить, как это, когда было такое, чтобы они такого важного человека и так не почтили. Ну, то, что они простых отшивали, это нормально. Ну, чтоб важного, то есть: Господи, да если б ты пришел, да я б тебе свою спальню уступил, я б там лег где-нибудь на матрасе на полу. Ну, а когда гость пришел, мы иногда говорим: ну, что это, неудобство будет нам, будет человек тут спать, пусть идет куда-нибудь, пусть снимет гостиницу. То есть вот эти моменты, они очень дорогие, они очень глубокие, поэтому он говорит: что значит готов? Ты готов что-то для меня сделать? Я для тебя много сделал, я проявил это готовство. Или готовность. И вот интересно, что мы читаем или знаем из русской поговорки: готовь сани летом, а телегу зимой. То есть вот это мудрость, когда ты понимаешь, что придет время, и сани не готовы, будет мороз, и ты будешь стоять на морозе и что-то там крутить, а сейчас тепло, сделать то, что надо. А потом будет наоборот, когда будет... Тебе нужны сани, а телега будет стоять. Ты можешь заняться телегой спокойно, без спешки. Одно колесо, второе, третье, четвертое. То есть без проблем. Бог показывает, что мудрость заключается в том, что когда человек внутренне начинает быть готов для Иисуса что-то сделать. Вспоминаем жертву Авраама. Опять же, интересный персонаж. Он приходит на гору, приносит своего сына, ведет с собой. И он как бы... говорит, отвечая на вопрос Бога: принеси мне в жертву своего сына. И он делает, как бы он его кладет на дрова, берет в руки нож, ангел останавливает руку и говорит: теперь я вижу, что ты готов для меня что-то сделать. Мне непонятно, Авраам торгуется с Богом, когда он ему говорит, что я буду губить Содом и Гоморру. Неужели Авраам не знает, что Содом и Гоморра – это такие нечестивые города? И он говорит: Господи, подожди, а вдруг там найдется 50 праведников? Ты же не погубишь за 50. Он говорит: нет. Подумал, да не найдется там 50 праведников. Но ведь это же города, поэтому понимаете, о чем он говорит. Может, 40. Это хорошо, будет 40, пощажу. Может, 30. Вот отсюда пошла идея, что евреи торгуются, да, что как бы, и написано, Бог перестал с ним говорить, потому что иначе бы он доторговался до такого состояния, что Бог был бы ему должен. Ну, говорит, может, 10, но мы видим по истории, 10 не нашлось. Был Лот, его жена осталась соляным столпом, его две дочери, которые были с ним, опять же, поступили не очень правильно. То есть не все так просто. Малый остаток остался.

остается верных Богу детей. И поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его готовность вообще что-то сделать, и Бог это засчитывает, как будто он это сделал. То есть, когда мой друг мне говорит, ты мне позвони, любая проблема, позвони, я приеду, я все сделаю. Я это расцениваю, как будто он мне уже это сделал. И я уже хочу для него что-то сделать. И я говорю, слушай, я приеду, не приеду, не знаю. Но ты, когда приедешь, ты 100% должен остановиться у меня, я тебя встречу. Вы понимаете, что происходит? Желание засчитывается как действие. Вот почему апостол Петр говорит, каково же должно поступать в святой жизни нам, ожидающим и желающим пришествия Господня. Вот это важная истина для любого из нас. Поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его желание принести в жертву Исаака, кстати, я нашел одну интересную вещь, что есть неправильный перевод, что он как бы должен был сделать, ну или еврейское слово «акидат Ицхак», оно обычно переводится как «жертвоприношение Исаака», Ицхака дословно. А на самом деле там дословно переводится «акидат Ицхак» как «связывание Ицхака». То есть не жертвоприношение, а связывание. Он проявил свою готовность в том, что он связал своего сына, и поэтому получается, что, естественно, Бог не хотел жертвоприношения Исаака. Он хотел видеть готовность, как далеко ты пойдешь, Авраам. А на этом фоне фактически показал свою любовь к людям, к грешникам. И он говорит, Иисус пошел до конца. Я отдал сына своего. Если ты был готов, и я тебя остановил, то я пошел до конца. Вот почему апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе уже, вот, или в 10 даже главе, 10 глава, вот он здесь говорит интересные вещи. Он говорит, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычай, 25 стих, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Что для меня пришествие? Почему я адвентист, и я проповедую о том, что Христос скоро придет? Да потому что для меня идет ко мне тот, кого я люблю, тот величайший Бог, который однажды за меня так дорого заплатил, что сегодня ни одно мое самое доброе дело, оно даже не годится ни в какие подметки, чтобы можно было сказать, ну вот видишь, мы адекватно рассчитались. Нет, конечно. И поэтому он здесь говорит, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть он отрекается от Бога. Фактически это дьявольская идея вот так жить, потому что пророк Исаия говорит, мы презирали его, мы ни во что ставили его, то есть Иисуса, да, это дьявол делал. Паче всякого человека обезображен был лик его. И вот мы видим здесь очень важную истину для нас, что фактически Бог научил свой народ очень простой вещи. Дорожи жертвой Иисуса. И когда ты этим дорожишь, ты готов на все. Вот почему иногда, когда я смотрю, я приглашаю людей ко крещению. Я приглашаю человека отдать свое сердце Иисусу и пойти за ним. И вдруг я слышу, я не готов. И когда ты вникаешь в причину, не готов, я еще там что-то делаю греховное. Оно того не стоит. Это греховное, оно же его и губит. Оно же отнимает его семейный бюджет. Или, например, какая-то там работа, да, очень такая, как для него кажется важная. Но ты смотришь на эту работу и по принципу, знаете, чем тяжелее работа, тем легче ее найти. И ты думаешь, ну а если ты для Господа чем-то пожертвуешь, а как он отреагирует? Я думаю, что окна небесные отворятся, когда он увидит, что человек скажет, я готов, Господи, остаться безработным, потому что эта работа требует от меня нарушения закона Божьего. И Господь скажет, ну раз ты для меня был готов, я дам тебе такую работу, чтобы ты больше никогда об этом не сожалел. Я помню, когда я шел в армию служить, и у меня была очень серьезная дилемма.
А каким служить вот солдатам? Как

Христианин? Но это же проблема. Суббота, там еда, ну много проблем. Оружие брать, не брать, да, скажем, присягу принимать. Или как все, просто, ну, так, знаете, с поправкой на ветер. Я помню, кто-то сказал, ну, смотри, там может дисбат быть, как бы. И я говорю, Господи, ну, что будет, то будет. Все, я пойду как христианин. И вот я помню, внутренне я это себе сказал. И вот эти первые знакомства, когда я подхожу в пятницу к старшине и говорю, товарищ старшина, разрешите обратиться, обращайся, рядовой. Я хотел сказать, что у меня есть убеждение, я верующий человек, я христианин, я завтра не смогу выйти на работу. Не понял, солдат, и пошли беседы. И вот когда ты начал так, и потом Бог сделал так, что я все субботы, и Володя, мой друг, мы все были эти субботы в церкви, кроме 3 или там 4, ну, суббот, недель, когда мы были в учебке, где было прям сильно строго. Бог позаботился. Он увидел, что вот эти два молодых пацана, они готовы жертвовать, рисковать. И как сказал мне капитан, замполит, он говорит, сынок, ты 2 года не будешь знать, что такое увольнение. Это я тебе обещаю. А ты знаешь, что такое 2 года без увольнений? Да я месяц как служу, говорит, ну никак нет, как бы, или там, не помню, знаю. Он говорит, ничего ты не знаешь, я тебе покажу, что это такое. Поэтому то иди, давай, думай над своей верой. Но Бог сказал, зачем тебе с ним воевать, пойдем сюда. И переводят другую часть, и мы совершенно по-другому уже служили. Да, мы работали, да, мы трудились, да, мы с честью пронесли это звание христианин. И по сегодняшний день мы в хороших отношениях с офицерами. Я их поздравляю на разные праздники, которые для них важны. И они с уважением помнят имя и все остальное. Поэтому это очень интересно, когда ты готов для Христа. Что Христос готов для тебя? И вот тут надо понять, что Он не жадный. Он сказал, если ты для меня, или как написано в слове, ради меня и Евангелия дашь чашу холодной воды, не потеряешь награды своей. Какая щедрая любовь. А нам иногда кажется, что Бог у нас последнее хочет отнять. Это дьявольское учение, оно совершенно неправильно. Интересно, что в 25 главе 10 стих, когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда читаем про 10 дев, то тут сказано, что 10 стих, когда же вошли, пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Готовые пошли. То есть они были готовы жениха встречать. Вот как могли. У них не было цистерны масла за спиной. Вот на тот час у них было все готово. И этого достаточно было, чтобы они вошли на пир. То есть это очень глубокая истина. И опять же, если подвести такой итог интересный, да, есть такое выражение. Пойдя на принцип, будь готов идти на жертвы. И вот Христос пошел на жертву. Но вспомните Луки 22:33. Кстати, очень интересный текст, легко запомнить. Луки 2:2:3:3. 2:2:3:3. Это, знаете, двоечники и троечники. Наверное, многие запомнят, когда 2:3 было в школе. Помните оценка? Ну, а если посмотреть на текст, 22 глава, 33 стих, мы здесь находим следующее. «И отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр говорит, да я готов. Вот он я, Господи. Надо в тюрьму, пожалуйста, на смерть, я готов. Смотри, я готов, я тренирован. А Христос посмотрел на него, говорит, Петр, ты не готов. Петух не пропоет 2 раза, а ты 3 раза от меня отречешься. Да как так? И вот поэтому, когда мы говорим, я готов, Бог может сказать, ты не готов. А когда мы говорим, я не готов, Господи, я недостоин, Бог может сказать, ты готов, я хочу тебя взять к себе. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда использовать возможности. Давайте сделаем вывод. Готовность – это состояние или же все-таки согласие? И мы с вами поняли, что это согласие. Согласие плюс практика равно состояние. Если ты согласен делать добро, и появилась возможность, и ты это делаешь, ты готов. Хотя будет казаться, что ты еще не готов. Пусть Бог благословит нас быть всегда готовыми на доброе дело. Быть готовыми заступиться за слабого, за безгласного, как говорит книга Притчи. И быть готовыми послужить для Христа. Ему приятно от этого. И когда мы его встретим, то, скорее всего, мы будем чувствовать себя не готовыми, так как чувствовал

0: себя Шиндлер, когда он находил какие-то драгоценности у себя и говорил, я мог бы спасти еще двоих детей. И он никогда не чувствовал себя довольным. Вот какой я молодец, я столько детей спас. Он чувствовал себя недовольным. Он корил себя за это. И мы будем корить себя, что мы что-то недоделали, кого-то недолюбили, кому-то недопомогли, кому-то не рассказали о Христе. И в этот самый момент мы услышим слова Христа. «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего, я над многим тебя поставлю». Пусть Господь благословит нас быть готовыми для Него. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты был готов за нас пойти так далеко, пойти до конца, пойти на Голгофский крест. Прости нас, когда мы ради Тебя не готовы даже на такие мелочи, на маленькую жертву, на маленькое пожертвование, на какую-то уступку, на мир. Боже, прости нас. Помоги нам сегодня переосмыслить свое приготовление к Твоему пришествию. И помоги нам быть готовыми на всякое доброе дело, зная, что и для него Ты дашь нам силу. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы было как можно больше готовых людей к спасению. А Ты будь прославлен, наш великий Искупитель, тот, кто ради нас не пожалел свою собственную жизнь, на чьих дланях начертаны наши имена. Да будешь Ты прославлен, Владыка Небес, Господь и Царь, Бог наш. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
2: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Что дает вера человеку? Вера в Бога – это лишь какая-то религиозная принадлежность или нечто большее? Что значит жить практической христианской жизнью? На эти вопросы поможет сегодня нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день, Дмитрий.
7: Мы рады, что вы сегодня с нами. И вот хотели попросить вас разобраться вот в теме, которую мы сегодня озвучили. Скажите, пожалуйста, что такое христианская жизнь? В чем она заключается?
8: Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим о жизни, есть очень много ответов на этот вопрос. И я думаю, вы согласитесь со мной, что написано очень много книг на объяснение того понятия, что такое жизнь. Некоторые представляют собой жизнь – это сердцебиение. Кто-то говорит, что жизнь – это когда человек чего-то добивается. И я думаю, к сожалению, даже в христианстве иногда жизнь, христианская жизнь, в большей степени ассоциируется с некой такой теорией. Но вот когда мы открываем Священное Писание, мы можем найти ответ на этот вопрос, и он достаточно лаконичный. Однажды Иисус в Евангелии от Иоанна, говоря своим ученикам, очень просто ответил на этот вопрос, что такое жизнь. Он говорит, «Я есмь жизнь». То есть на самом деле жизнь – это Иисус. Вот с Ним мы живем. Без Него, даже если мы ходим, едим, пьем, это уже не жизнь.
7: Ну, то есть в вашем ответе прозвучало, что жизнь – это…
8: Это личность.
7: Личность.
8: Это личность.
7: А вот для меня это какое практическое значение имеет?
8: А это практическое значение очень простое. Если вы хотите жить, если мы хотим жить, если мы хотим действительно иметь полноценную жизнь, то нам нужно стремиться объединиться с этой личностью. Нам нужно стараться быть как можно ближе к этой личности, которую мы знаем как жизнь, как Иисуса. Поэтому настоящее христианство, настоящая жизнь, она как раз сводится к тому, чтобы быть как можно ближе к Иисусу. Тогда ты живешь полноценной жизнью. Знаете, есть очень много людей, которые богаты, людей, которые состоялись

0: которые сделали какую-то карьеру. Но они несчастны, потому что в их жизни нету этой личности. Но я в домах престарелых, в домах инвалидах встречал людей, которые не имели ног или рук, которые родились с какими-то увечьями. Но в своей жизни они встретились с этой личностью, и глаза свидетельствовали о том, что они по-настоящему живут. В них была вот эта жизнь, эта личность, присутствие Бога.
1: Угу. То есть вера в Бога, получается, это взаимоотношение с живой личностью, с живой личностью. Иисусом Христом, который
0: абсолютно
1: является нашим Спасителем. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще вот такой момент. Понятно, что мы можем строить взаимоотношения с живой личностью, а вот какую роль церковь может играть, да, вот в этих взаимоотношениях? Потому что сегодня очень много церквей. Как человеку разобраться, что есть истина, вот где она?
0: Очень хороший вопрос на самом деле, потому что, знаете, однажды один студент приходит к ректору Духовной Академии и говорит: у меня есть друг, он из другой конфессии, я хотел бы, чтобы вы поделились с ним истиной. Uh-huh. И он пригласил ректора в кафе, пригласил своего друга, и вот они вместе сидят. И ректор начал рассказывать его другу об Иисусе. И он рассказывает о том, что кто был Иисус, что он сделал на этой земле. А в это время, знаете, что делал студент? Он под столом ногой своего ректора стал так толкать и потихонечку ему пытаться сказать: ну, давайте об истине, давайте уже начинайте говорить об истине. А ректор продолжал говорить об Иисусе Христе. И студент не успокаивался, он опять продолжал толкать его и говорит: давайте об истине. Вот что в представлении этого студента была истина? Это какой-то определенный свод правил.
1: Правил, наверное.
0: Это определенные доктрины. Угу. То есть истина – это нужно поступать так или иначе.
1: Вероучение.
0: Это вероучение, да. То есть, к сожалению, сегодня очень многие верующие люди, христиане, подразумевают под истиной именно вероучение. Угу. Но что нам говорит Священное Писание? Опять же, когда мы открываем Библию, обращаемся к Евангелию от Иоанна, и Иисус отвечает на этот вопрос так же, как и на первый. Что такое жизнь? Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». То есть на самом деле истина – это тоже Иисус. Истина – это личность, это не какая-то теория. Поэтому если мы хотим знать истину, нам нужно познакомиться с личностью Иисусом.
1: Получается, что вера – это не просто убеждение, это взаимоотношение с Христом, да? И истина – это не просто вероучение, это тоже живая связь с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Но вот все-таки есть такое поверье, что прежде чем ты будешь угоден Богу, нужно стать праведным человеком. Да? Вот такое у нас сознание сидит. Нужно, мы грешные, и нужно измениться, нужно угодить Богу, нужно проявлять праведность в своей жизни. Что такое праведность? Что нужно сделать для того, чтобы стать праведным?
0: Я думаю, очень многие люди, которые посещали церковь или смотрели какие-то христианские телеканалы, не раз слышали о том, что такое праведность. Угу. И, к моему глубокому сожалению, опять же, могу сказать, что в большинстве своем это все сводится к теории. Uh-huh. Потому что некоторые представляют, что праведность – это, опять же, определенный свод каких-то правил или поступков. То есть мы понимаем, праведность – это правильно поступать. Вот человек правильно поступает.
1: Но разве это не так?
0: Вот. А я всегда, когда думаю ответить на какой-либо вопрос или ищу ответ, по крайней мере, в своей жизни, пытаясь найти его в Священном Писании. Угу. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть один удивительный текст в Евангелии от Иеремии, в книге пророка Иеремии, 23 главе. Есть такие удивительные слова, которые помогут нам понять, что такое праведность. Вот посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «Вот имя, которым его назовут, Господь – праведность наша». Угу. По сути дела, праведность – это, опять же, не свод каких-то правил. Праведность – это личность. Угу. Вот представьте, Дмитрий, вот представим, что вот здесь личность Иисуса, и это праведность. Угу. А я вот здесь грешный человек.

0: Вот чтоб мне стать праведным, что я должен сделать? Вот по-вашему, что я должен сделать, чтобы стать праведным? Ну, если Господь — это праведность, а я вот личность, вот здесь грешник, обычный грешник, чтобы не стать праведным, что нужно сделать?
1: Ну, исходя из общего такого понимания праведности, нужно как-то изменить свою жизнь, чтобы угодить Христу, да?
0: Да. Это из общего понимания. Да. А на самом деле нам нужно просто прийти вот сюда. Угу. Нам нужно прийти к личности Иисусу. И вот с Ним я становлюсь праведным. В Нем. Ни моей, ни своей человеческой праведности. То есть человек грешный. Угу. Только Бог обладает абсолютной праведностью, угу, святостью. И чтобы нам стать праведным, нам нужно подойти к личности Иисуса. Без Него я грешник. Даже если я буду соблюдать все заповеди Божии, даже если буду ходить в церковь много лет, даже если буду все правильно делать, но я буду вдалеке от Иисуса, я буду оставаться грешником. Угу. Но если я приду сюда, и я становлюсь праведным Его праведностью, Его святостью. И вот это очень важно понимать. Вот в этом заключается практическое христианство. Что нам не нужно что-то выдумывать, делать, а нам нужно быть как можно ближе к Иисусу.
1: Угу. Получается, что жизнь не обязательно должна меняться. Конечно, то, что вы сказали, это очень интересно. Да? Мне надо прийти ко Христу, и рядом с Ним, как бы, Его праведности достаточно и на меня, если я рядом с Ним. А что касается моей практической жизни, может ли праведный человек оставаться, ну, и жить неправильно, жить греховной жизнью?
0: Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, там есть очень интересный эпизод, когда ученики шли вместе с Господом в одно селение, и по дороге они стали немножечко приотставать от Него. И вот когда они приотстали от Него, Он не стал оборачиваться, задерживаться, тоже ждать их. Он дошел до места назначения, и вот когда они пришли туда, Он им задал простой вопрос. Он спросил: «О чем вы рассуждали дорогой?» Угу. И Священное Писание, Евангелие говорит, что они молчали. Почему? Потому что дорогой они рассуждали, кто из них больше. Они делали, как я бы назвал это, грех гордости. Угу. То есть они грешили. Угу. Так вот, заметьте, когда они были рядом с Иисусом, они этого не делали. Чтобы согрешить, чтобы вернуться к своей прежней жизни и начать рассуждать, кто больше, кто в царстве будет большим, кому что-то больше достанется, они вынуждены были отстать от Иисуса. И то, о чем я хочу сегодня сказать, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к личности Иисуса, даже если мы грешники, угу, находясь рядом с Ним, мы начинаем меняться. А вот вдали от Него, даже если мы очень хорошие, даже если у нас все хорошо в жизни, мы будем грешниками по-любому.
1: Ну, получается, человек, который рядом с Богом, отстает от Него немножечко, как бы, может, суета затягивать или еще что-то, он может, как бы, попасть на этот опасный путь и снова стать грешником. А если человек еще не пришел ко Христу, вот человек грешник, предположим, да, а он хочет прийти ко Христу, но он считает, что он недостоин, потому что он неправедный, а Бог праведный. Как это сделать? Как, ну, и если вот такой грешный человек придет ко Христу, как изменится его жизнь? Потому что ну, не укладывается в сознание, что праведный человек может, ну, согрешать. Может ли вообще праведный согрешить?
0: Опять же, когда мы находимся рядом с Иисусом, мы не грешим, потому что Его присутствие, Его влияние на нашу жизнь, оно настолько сильное, что человек не может в присутствии Бога грешить. Понимаете, не Бог отходит от нас, угу, мы сами. То есть Бог дает нам свободу выбора. Он дает нам свободу выбора, мы можем прийти к Нему, и у нас есть точно такая же свобода выбора отойти от
1: Него. Как прийти к человеку, как к грешному человеку прийти к Богу? Если вот я грешник, чувствую вину, как мне прийти к Нему?
0: А что может препятствовать для того, чтобы прийти?
1: Чувство вины.

0: недостойность.
1: А вот здесь как раз нужно понимание того, что такое вообще, кто такой Иисус, что в нем только жизнь. Понимаете, наверное, многие люди, да и я и по своей жизни тоже знаю, когда, какой бы ты грешный ни был, как бы ты низко ни пал, что бы в твоей жизни ни произошло, но когда ты оказываешься в очень тяжелой ситуации, даже если ты был когда-то абсолютным атеистом, человек начинает взывать к Богу, и вот этот делает первый шаг, а Бог откликается. Ведь удивительность нашего Бога в том, что не Он ждет, чтобы грешный человек сначала пошел, а в том, что Он сам первый приходит. Он ищет нас. И это началось еще с Эдема. Бог первый вышел искать Адама и Еву. И Он ищет нас на протяжении и зовет всей истории человечества. Наша задача не ждать, что я избавлюсь от всех своих грехов. Я должен прийти таким, какой я есть.
0: То есть мне не нужно испытывать комплекс, что Бог меня не примет, а прийти к Нему, потому что Он хочет изменить как раз мою жизнь, да?
1: Он хочет подарить тебе настоящую жизнь, подарить настоящую праведность и дать настоящую истину самого себя.
0: Ну вот люди, когда размышляют вообще о религии, о Боге, это все происходит еще в контексте такого понятия, как спасение. Получается, что человек хочет быть спасен от чего-то, да, когда-то. И вот мы понимаем, что Бог нас спасает. Что такое спасение? Как это происходит?
1: Опять же, я буду опираться на Священное Писание. Конечно, мы очень много можем слышать о таком понятии, как спасение. Но на самом деле мне нравится одна евангельская история о человеке, который в свое время, в древние времена, был начальником, можно сказать, налоговой инспекции. И вы знаете, он понимал, что в его жизни нет радости. Он имел деньги, положение, состояние, но в его жизни не было той жизни, о которой мы с вами сегодня говорим. И вот однажды он услышал, что Иисус будет проходить через его город. Он забрался на дерево, его звали Закхей, и Иисус обратил на него внимание. И вот, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим с вами в Евангелии от Луки историю о том, что Иисус идет и посещает этого мытаря, человека грешного, как многие в то время считали. И вот, что мне особенно нравится в ответе на спасение, когда мы читаем евангельский текст, Иисус, заходя в дом, говорит: «Ныне пришло этому дому спасение». Кто вошел в этот дом?
0: Иисус.
1: Какая-то теория? Нет. В этот дом пришел Иисус. Поэтому и жизнь, и истина, и праведность, и спасение – это не теория, это личность, это Иисус. И Он приходит нам в дом, Он зовет нас, Он ждет нас, Он хотел бы, чтобы мы жили полноценной жизнью.
0: Получается, что нам нужно вот это вот в своем сознании передвинуть от теоретической веры, да, веры как убеждение или правильное вероучение, хотя, наверное, это тоже важно.
1: Это
0: да?
1: важно.
0: Но
1: это
0: самое
1: важно.
0: Главное не упустить вот во всем этом
1: личные взаимоотношения
0: с Господом нашим.
1: Понимаете, я думаю, что сегодня христианство не должно сводиться к тому, что мы утром встали, ну, прочитали, может быть, несколько текстов из Священного Писания и сказали: ну ладно, Господи, все, пока, я побежал, до вечера. Нет, в моем понимании, и я вижу, об этом говорит Священное Писание, что настоящая христианская жизнь – это когда я не расстаюсь с личностью Иисус ни на секунду в этой жизни.
0: Борис Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши ответы. Уважаемые друзья, дорогие телезрители, с вами была программа «Верую». И как сегодня мы услышали, что самое главное – это не просто теоретическая вера, а это живые взаимоотношения с живым Богом Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. И мы желаем вам ощутить и испытать это в своей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же

все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Как я рада, что мы собрались вместе. Я наконец-то могу делать тебя счастливой.
1: Мы тоже хотим быть счастливыми, правда ведь?
0: Да.
1: Надя, что нужно для этого делать?
0: А вот сейчас я вам расскажу. Это все просто. Тайну я хочу открыть, как счастливым самым быть. Надо радость подарить всем, кто рядом может быть.
1: О, ты хочешь подарить нам радость? А какую?
0: Я хочу испечь для вас и всех, кто будет рядом, красивые корзиночки с фруктом. С фруктами.
1: Здорово.
0: Итак, начнем. Для этого мне понадобится кипящая вода. А сейчас я хочу, чтобы вы мне приготовили 2 стакана муки и 2 ложки меда.
1: Отлично. Я займусь мукой, а ты, Витя, займешься медом.
0: Вить, там нужно не чайные ложки меда класть, а 2 столовые ложки, чтобы тесто было вкусным.
1: Тогда надо добавить. Добавишь?
0: Или можно просто 4 чайных.
2: Сейчас.
0: Я еще сливочное масло забыла взять. Так.
1: Ух, ничего себе!
2: Воды скорей!
1: Не надо воды, лучше вот землей быстрее засыпать его. Вот так, все надо. Еще мокрую тряпочку подай. Мокрой тряпочкой быстренько вот это все накрыть, чтобы
2: я
1: дыма не было.
2: Я сейчас окно открою.
1: Нельзя окно открывать во время пожара, наоборот, надо окно закрыть, а то ветром весь огонь раздувает. И вообще лучше присесть на пол, потому что внизу дыма меньше, весь дым наверху. Но это на тот случай, если из квартиры убежать не получается.
0: А еще можно мокрую тряпку на лицо, чтобы не дышать дымом.
1: Правильно. Ну, вообще, если пожар большой, то надо срочно звонить куда?
0: 01.
1: Правильно, 01 в пожарную охрану. И знаете что? Надо подойти к окну и спрятаться. Если из квартиры нельзя убежать, не получается, надо подойти к окну, спрятаться внизу, чтобы пожарные могли вас найти. Вот как.
0: Еще надо двери и окна все закрыть.

0: открыть и под них положить тоже мокрые тряпки.
1: Молодец, Надюш. Она знает правила поведения на пожаре.
0: Молодец, тут взяла, поставила рядом с огнем прихватку. Чуть не сгорели.
1: Ну ничего, слава богу, никто не пострадал. Все здоровы, живы, все закончилось.
0: Хотелось им радость доставить. А теперь уж ничего не хочется печь.
1: А я знаю, как доставить всем радость и не печь корзиночки.
0: Интересно, это как?
1: Можно сделать корзиночки из яблок, которые здесь у нас есть на столе. Смотрите, что нужно сделать. Нужно срезать такую достаточно толстую верхушку. Вот так. Хотите попробовать?
2: Да.
1: Держите.
2: Угу.
1: Держите ножичек. Вот. Потом вот из этого яблока удалить серединку. Это очень сделать легко маленькой ложечкой. Вот так, раз. Только не очень глубоко, чтобы корзинку тоже было приятно скушать. Вот так, смотрите. Вот так достаточно. Так. О, получается. Да, не обязательно глубоко. Вот. А чтобы серединка не темнела, нужно смочить ее, вот смотрите, лимонным соком. Опа. Вот так немножечко выдавить. И намочите лимонным соком. Держите. Ага. Значит, саму корзиночку мы с вами заполним красивыми фруктами, которые у нас есть на столе. Надюш, подай, пожалуйста, тарелочку.
2: Угу.
1: Да, поближе. И мы возьмем туда, порежем клубничку. Хвостики удалить надо. Вот так, красиво ее положим. Положим туда несколько виноградинок. Держите. Мандаринку быстренько почистим. И черешенку можете тоже добавить. Ага, и тоже у меня заберешь, Надюш?
2: Хорошо.
1: Сейчас дольки мандаринки отделим. О, держите. Раз. Два. Три. Живите.
2: Мне больше не поместится.
1: Ну, давай.
2: Мне тоже.
1: Давай тогда ко мне. Вот так.
2: А еще можно мед добавить.
1: О, точно, Надюш, добавляй. Так, черешенку.

0: Ну а теперь самое большое украшение нашей корзиночки. Это цветок, который мы вырежем из верхней части яблока. Надюш, мне кажется, ты их убрала туда вниз. Давай, доставай. Берите свои крышечки. Ну, я вам вот покажу, это. Как это делается. Смотрите, надо вот так вот по краешку полукругом вот так вырезать. Смотрите, лепесточки. Видите как?
1: Угу.
0: Вот так закругляя краешку. Так, попробуйте. Можете сразу рассчитать, чтобы у вас получилось 5 или 6 лепесточков, или больше. Большие лепестки очень красиво смотрятся. Так. Так.

0: Ну как, получилось, Надюш?
1: У меня получается почти.
0: Ой, как здорово получается. Ну-ка, Витя, у тебя как? Ага, у тебя потоньше лепесточки. Лучше делай их пошире, пошире.
1: Окей.
0: Так, а теперь, Надюш, смотри. Сверху вот так вот надо срезать уголочек. Смотри, как красиво. А?
1: Угу.

0: меня вот такой цветочек получился.
1: Здорово. Так, держи зубочисточку. Держи, ведь. Мы его сажаем на зубочистку и украшаем им нашу корзиночку. Вот так. Вот, красота какая.
0: Не, вот.
1: Ну, вот такие корзиночки у нас получились. Давайте их поставим на эту тарелочку.
0: Какая красота у нас здесь получилась.
1: Правда, Надеж. Я думаю, для полного счастья нужно срочно пойти и угощать всех, кого мы повстречаем.
0: Хорошо. Всем счастья. Пока.
1: Пока. Пока.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Марина, ребята, Юля, Олег, давайте поможем ей прийти в бодрое состояние духа. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая. У всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Теперь мы с вами будем разминать руки. Поставили перед собой упражнение, называется «Волна». Сцепили пальцы, и волна пошла в левую сторону. Раз, два, три. Хорошенько разминаем руки. Проходит волна все точки вверх. Мариночка, вот так, молодец. Локоточки у нас тоже поднимаются вверх. Хорошо, волна идет. Чуть повыше руки поднимайте. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Вот от локтя. От локтя. Молодцы. И в другую сторону пошла волна. Раз, два, три, четыре. Красивая волна. Пять, шесть, семь, восемь. Так, стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица разминает крылья. Поставили, пожалуйста, руки к плечам. И, пожалуйста, назад крылышками. Раз, два. Хорошенько сводим лопатки.

три, четыре, пять, шесть, молодцы, семь, восемь. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. И еще одно упражнение для рук. Упражнение ножницы. Рука правая вверх, левая внизу. И поехали. Раз, два, ножницы, три, четыре. А руки у нас прямо. Ножницы у нас прямые лезвия. Правда, Марина? Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую. Поворачиваем ступню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так, хорошо-хорошо ее делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для колени. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть ноги на ширине плеч. И раз, два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Марина, спина прямая. А так ты не смотри вверх. Вниз. Смотри вперед. Так, присел и круговые движения. Вот так, вот так. Вот. Не, ну ты делай круговые движения. Вот так, внутрь. Хорошо. И в другую сторону. Ну, а где круговые движения, Юлечка? Вот, вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем, Марина, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. Кто в лес, кто по дрова. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Гусиный шаг. А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста, пошли. За кем пойдем? За Мариной. За Мариной пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, мы совсем немножко походим. Тяжело? Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. Не наклоняемся, касаемся руками пола. Так, раз вдохнули, выдохнули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз вдох и выдох. Хорошо. Теперь мы будем бегать высоко поднятыми коленями и касаться ладоней. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок, поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны. Опустились, расслабились, повисели.

0: Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад. И при этом правую руку вперед. Так. Одна ровная линия. Опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся. Не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по три раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. У нас хорошо растягиваются вот эти места. Теперь садимся на пол. И широко расставляем ноги. Вот так. Упражнение следующее называется маятник. Руки за углу согнули в локтях. Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос. Выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки, ноги прямые, носочки, пожалуйста. Сложное упражнение, Марина?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Сложное.
0: Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Или можно вот так, как Олег, если у кого-то получится. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо. И последнее упражнение. Качели. Хватили колени руками. Раскачиваемся. Раз. И два. И три. И сели.
2: Можно лечь.
0: Можно чуть-чуть полежать и отдохнуть. Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами. Потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

0: них большущее тело,
1: а голова малюсенькая.
2: У них есть крылья,
1: но они совсем не умеют летать.
2: Их клювы невероятно острые,
1: а перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
3: А там, где они живут, ужасно холодно.
4: В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
2: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
3: Королевские пингвины – второй по величине вид.
1: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
2: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
1: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
2: И могут весить до 16 килограммов.
3: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
1: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
3: 5 минут под водой – это целая вечность!
1: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
2: прямо как олимпийские чемпионы.
1: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
2: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
3: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
1: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
2: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
3: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
1: Пингвины не строят гнезда для своего яйца. Они бережно удерживают его на своих лапах.
2: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
3: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
1: И так по 20 дней каждый.
2: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
3: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
2: Ого, больше 2 недель без еды!
1: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
3: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
2: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
1: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
2: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
3: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
1: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
2: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
3: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
1: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
2: И остерегаться хищников.
3: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
1: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
2: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
3: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
1: А потом непременно попробовать снова.
2: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
4: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
2: А что бы ты хотел попытаться сделать?

В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 тексте, мы читаем слова Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Возможно ли такое? Действительно ли грешный человек может стать совершенным, и не просто совершенным по человеческим меркам, а совершенным как Бог? Ответить на этот вопрос нам помогут слова апостола Павла, записанные в 10 главе послания к евреям, тексты 10 и 14. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Интересные тексты, не правда ли? Оказывается, Иисус Христос своей жертвой на Голгофском Христе навсегда сделал совершенными освящаемых. Сказано «сделал» – это завершенный процесс, завершенная форма глагола. Мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. И сказано, что мы уже совершенны. Не по своим заслугам, а благодаря праведности Христа, благодаря вменяемой праведности Христа нам по вере. Он сделал совершенными нас на кресте. Но кого нас? Всех людей, живущих на земле? Вряд ли. Христиан? Тоже сложно сказать, что все христиане на земле совершенны. Кого же Он сделал совершенными? Давайте внимательно вчитаемся в эти тексты. Сказано «навсегда сделал совершенными освящаемых». Это не завершенный процесс. Кто такие освящаемые? Это те, кто находится в процессе, те, кто ведет борьбу с грехом, те, кто растут в Боге. Только к такому человеку может быть применимо то, что сказано в этих текстах. То есть, пока мы в процессе освящения, про нас можно сказать, что мы совершенны. Пока мы ведем борьбу с грехом, не смиряемся с ним, можно сказать, что мы совершенны благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Совершенство – это дар Божий. Конечно, сами по себе, своими силами лишь мы достичь его не сможем, и заслужить мы его не сможем. Мы приобретаем совершенство независимо от наших дел, от того, хорошие мы или плохие. И если, приобретя его, мы в этом упражняемся, возрастаем, освящаемся, то этот статус сопровождает нас в течение всей жизни –

именно должен идти этот процесс освящения с точки зрения практики. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, и прочитаем текст 17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина», сказано в Священном Писании. То есть, освящаемся мы Словом Божиим, истиною Слово Божие. То есть, первая сфера, в которой должен происходить процесс освящения в человеке, это сфера познания. С нее начинается освящение. Это наша идеология, наши верования. Это изучение и чтение Слова Божьего на регулярной основе. Если этого нет в жизни, если Слово Божье нами не читается, мы не питаемся им постоянно, тогда и нет процесса освящения. «Освети их истиною Твоею», сказал Иисус Христос. «Слово Твое есть истина». То есть, освящаемся мы Словом Божьим и истиною Слово Божие. Далее. Вторая сфера, в которой должен происходить процесс освящения, о ней написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Тексты с 1 по 7 мы прочтем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, тексты с 1 по 7. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, в этих текстах мы читаем с вами, что сфера освящения – это жизнь человека, его дела, его поступки, нравственная сфера жизни, его внутренний мир на уровне страсти и похоти и борьба с этим, уровень взаимоотношений с людьми мы также видим в этих текстах, чтобы поступали честно и справедливо. Вот в каких сферах должен происходить процесс освящения. И описание этого процесса апостол Павел очень хорошо передал в послании Филиппийцам, 3 главе. Там он делится и своим опытом, и описывает, как происходит процесс освящения в жизни человека и что должен думать, как мыслить должен о себе совершенный человек. Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает на практике процесс освящения. Филиппийцам, 3 глава, тексты с 8 по 16 мы прочитаем. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю

тебя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Интересно, мы видим здесь основательное и подробное описание процесса освящения и совершенствования. И вот суть совершенства записана в 15 тексте. В 15 тексте 3 главы послания филиппийцам. Там сказано, кто из нас совершен, так должен мыслить. А как мыслит совершенный человек? Сказано, что, во-первых, совершенный человек никогда не чувствует себя совершенным и не считает себя таковым. То есть, первое, он не чувствует себя совершенным. Он говорит, я не почитаю себя достигшим или усовершившимся уже. То есть, совершенный человек не мыслит, о чем бы попросить прощения у Бога за сегодняшний день. «Слава тебе, Господи, что я не таков, как прочие люди». Это первый признак того, что человек несовершен и не находится на пути освящения, когда в молитве он даже не знает, о чем у Бога попросить прощения. Он не видит в себе никаких недостатков. Состояние духовного роста – это забывать заднее и простираться вперед, стремиться к цели, к почести высшего звания. Что забывать? Как хорошее, так и плохое. Да, возможно, когда-то в прошлом человек был очень духовным, читал Библию, менялся, горел вот этой первой любовью, но со временем остыл, охладела его вера, а он думает, что с ним происходит все то же самое, что происходило, как это происходило в самом начале. То, что было в прошлом, оно никак не влияет на нашу жизнь сегодня. То же самое можно сказать и об ошибках. Ошибки, совершенные в прошлом, исповеданные грехи, мы также должны забывать. Они не должны тяготить нас собою. Забывая заднее, мы должны стремиться вперед, к цели. У нас должна быть цель на каждый день. Духовная цель. Мы должны видеть ее, какой следующий этап в нашей духовной жизни, с чем нам теперь предстоит бороться, над чем работать. Допустим, человек, когда пришел к Богу, имел вредные привычки. Он избавился от них. Но это не значит, что ему теперь в духовной жизни его не над чем работать. Это не значит, что рост духовный его должен остановиться. Он должен видеть цель. Господь, Дух Святой, указывает каждому из нас, если мы просим его об этом, наши грехи. Это его функция, Святого Духа, обличать во грехе. И если мы просим его с искренней верой, Господи, укажи мне мои грехи, укажи мне мои несовершенства, над чем нам необходимо вместе с тобой работать в процессе внутреннего преображения, Господь обязательно укажет. И это и есть цель, к которой мы должны стремиться. Это и есть цель, над которой мы должны работать. Давайте обратим внимание еще раз на тексты с 9 по 11 в 3 главе послания филиппийцам. 3 глава послания филиппийцам, тексты с 9 по 11 прочтем еще раз. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Интересно, о чем здесь говорится в этих текстах?

что значит познать Его и силу воскресения Его. Как мы, будучи живы еще, можем познать силу воскресения Христа? Ответить на этот вопрос нам поможет текст, записанный также апостолом Павлом в другом письме, в другом послании. Послание в город Ефес, в первой главе, с 17 по 20 тексты. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Вот о чем говорится в послании к Ефесянам. В нас действует та же самая сила, которую Бог воскресил Христа из мертвых. Если мы просим Бога, Он может дать нам эту силу. Для чего? Для внутреннего преобразования, для преображения в образ Божий, который был утрачен нами. Вот, оказывается, благодаря чему возможны в нас внутренние изменения. Не только благодаря нашим потугам, не только благодаря тому, что мы этого желаем, а в нас может действовать та безмерная Божья сила державная, которую Он сотворил этот мир, которую Он воскресил Христа из мертвых. И это огромная сила. Она способна преобразовывать людей. Она способна из неправедных делать святых и совершенных. Он может действовать в нас этой силою. Послание к римлянам в 6 главе, в 4 тексте мы читаем. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Здесь апостол Павел также говорит, что мы погреблись крещением в смерть и совоскресли вместе со Христом для обновленной жизни, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Жизнь христианина должна постоянно меняться и обновляться. Если это происходит, значит, мы совершенны, по словам Священного Писания. Значит, в нас совершается этот процесс преобразования, и тогда то, что Господь сделал однажды на Голгофском кресте, делает нас совершенными. Вернемся к посланию филиппийцам, 3 главе, текст 15 и 16 посмотрим. Послание филиппийцам, 3 глава, тексты 15 и 16. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». В этих текстах мы читаем о сфере верования человека и его мировоззрении. Жить нужно по тому убеждению, которое имеешь. Не врать самому себе, не обманывать самого себя. Если ты убедился со страниц Священного Писания, что поступать нужно так-то и так-то, что Господь ожидает от нас, от нашего поведения определенных действий, изменений, то не нужно обманывать себя. Нужно жить в соответствии с теми убеждениями, которые у нас есть. Есть очень хорошая книга христианской писательницы Эллен Уайт. Называется она «Вера и дела». И я хочу сейчас прочитать отрывочек из этой книги. «Когда сердце расположено повиноваться Богу, когда для этого

прилагаются усилия, Иисус принимает это расположение и усилия как лучшее служение человека и возмещает наше несовершенство своими божественными заслугами. Но Он не примет людей, заявляющих, что они веруют в Него, но все же проявляющих непослушание заповедям Его Отца. Прекрасная цитата, не правда ли? «Если человек, его сердце расположено повиноваться Богу, и он прилагает для этого усилия, сказано, что Иисус принимает такое расположение, как лучшее служение человека. И что самое важное, возмещает наши несовершенства своими божественными заслугами». Это говорит о том, что на каком бы этапе духовного роста мы ни находились, начинающие ли мы верующие, либо, может быть, уже 30 лет мы находимся в вере, на каждом этапе все, что нам недостает до совершенства, сказано, Господь возмещает своими божественными заслугами. То есть пришел только человек в церковь, он, может быть, узнал несколько заповедей и стремится их соблюдать, старается их выполнять. Может быть, на 3% всего лишь он соответствует требованиям Божьей воли, той воли, которая открыта в Священном Писании. Но эти его усилия, сказано, Бог принимает как самое лучшее служение. И все, что ему недостает до полного совершенства, он возмещает своими божественными заслугами. То есть 97% ему не хватает до совершенства, Господь возмещает ему это несовершенство своими божественными заслугами. Находится человек в церкви дольше, он в большей мере познает волю Божию и продолжает возрастать в Боге. Может быть, он на 50% уже соответствует требованиям воли Божией. Но 50% все-таки ему не достает до совершенства. Господь возмещает это своими божественными заслугами, если человек стремится к цели. Если он не остановился в своем духовном росте. Если он не смирился со своим греховным состоянием, а продолжает бороться, продолжает стремиться. Несмотря на то, что не всегда это просто, несмотря на то, что иногда это причиняет боль, он продолжает стремиться к совершенству. И Бог все, что ему необходимо, дополняет своими божественными заслугами. Давайте откроем второе послание апостола Петра и в первой главе прочитаем тексты с 3 по 11. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. И вот самое важное то, что сказано дальше. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание.

Избрание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы видим здесь, что апостол Петр также вторит апостолу Павлу и говорит: «Старайтесь». Ключевое слово – старайтесь. С нашей стороны должны прилагаться усилия для того, чтобы стремиться к святости и к совершенству. А Господь в ответ на эти старания даст свою силу, которую Он воскресил Христа из мертвых. Он покроет все наши несовершенства своими божественными заслугами. В том случае, если мы стремимся. В том случае, если мы стараемся и возрастаем в познании Господа. И, наконец, в завершении мы вернемся вновь к 10 главе послания к евреям и прочитаем там тексты 10, 14, 26 и 27. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10, 14, 26 и 27. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается уже больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Пусть Господь благословит нас быть совершенными во Христе Иисусе. Пусть наши усилия Господь дополнит своими божественными заслугами. Аминь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего». В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к двум главным заповедям, которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех 10 заповедей. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем».

0: Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.
1: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

0: С вами бывало такое? Вы с горящими глазами и воодушевлением начинаете важное дело, предвкушаете грандиозный успех. Но, глядя на результат, разочарованно вздыхаете. Все мелко, не так масштабно, как хотелось бы. Именно о таком унынии пишет пророк Агей во второй главе своей книги. А как Бог смотрит на наши кажущиеся нам неудачи? Что в нашей жизни для Него более значимо? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже в прошлой программе начали разбирать вторую главу книги Агея. Затронули совсем немножечко. И вот сегодня хочется поговорить, о чем же эта глава более подробно. Наверное, я начну зачитывать, а вы потом, если что, меня поправите, и мы начнем разбирать эту главу. Итак, второй текст. «Скажите теперь Зарававелю, сыну Салафилиеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись!» Ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо с вами, говорит Господь Саваоф. Вот этих первых три текста, да, которые написаны во второй главе, они достаточно такие воодушевленные, да, то есть они, я так понимаю, являются неким вдохновением для народа.
1: Или что? Здесь в этих словах и есть воодушевление, и есть и печаль, и скорбь. Почему?
0: Да.
1: Мы с вами уже говорили в предыдущих наших передачах о том, какие обстоятельства были, при которых Господь приглашает пророка Агея с особой, такой обличительной, даже я сказал, хлесткой речью к народу Божьему. Но давайте мы посмотрим, когда это было сказано. Вторая глава начинается в 7-й месяц, в 21-й день месяца было слово Господне через Агея, пророка. При каких обстоятельствах эти слова были сказаны обращенными к народу иудейскому? Прежде всего, нам нужно посмотреть на культовый год. Ритуальный год в жизни народа иудейского.
0: Чем он был значим?
1: Значит, там в определенные месяцы были годовые праздники, которые были определены для всей жизни ритуальной народа иудейского. И в седьмом месяце у них было несколько важных праздников, сопряженных с тем, когда они должны были оставлять всю работу и заниматься празднованием во славу Господа. Начиная с первого дня седьмого месяца, у них был так называемый праздник труб. 10 дней звучали трубы с места святилища, обращаясь к народу израильскому, напоминая, что по прошествию 10 дней у них будет праздник День очищения.

0: На еврейском он назывался Йом-Кипур. И в этот день будут очищены грехи теперь всего народа, которые приносились пред лице Господа в течение ритуального года.
1: Угу.
0: И по прошествию этого праздника, Йом-Кипур, Дня очищения, начиная с 15-го дня 7-го месяца, у них был праздник недели длящийся,
1: угу.
0: праздник кущей. Сегодня угу. эти праздники празднуются в Израиле очень тщательно. Мне довелось однажды быть в Израиле с группой туристической пасторов, и как раз мы попали туда в эти дни, когда праздновался вот этот праздник кущи. Это время особой благодарности Богу, это время радости. Праздник кущи напоминал о том, что народ израильский когда-то был выведен из египетского плена. Да, они жили когда-то в шалашах, да, они не имели своего дома, но это был путь Господа, которым Господь их спас из Египта и привел их в землю обетованную. И они радовались, праздновали, готовили разные яства. И даже сегодня, в этот праздник, в эти дни, они готовят особую еду, они по-особому готовят разные блюда, мясные блюда, овощные блюда. И если угу. вам доведется попасть в эти дни в Израиль, я вам скажу, вы столько вкусностей попробуете,
1: угу.
0: таких, которых вы никогда не пробовали. Это праздники, которые были празднуемы, и в эти дни нужно было оставить всю работу для того, чтобы праздновать для Господа. С 15-го дня 7 дней и заканчивается в 22-й день 7-го месяца.
1: Хорошо,
0: а теперь давайте посмотрим, когда угу. Господь обращается, вторая глава, в 7-й месяц, в 21-й день, в конце празднования праздника кущи.
1: Угу.
0: Что же здесь происходит? Если мы с вами теперь, далеко не уходя в воспоминания первой главы, мы видим, что Господь обращается к Зарававелю, обращается к Иисусу, сыну Исидекову, угу. и обращается с тем, чтобы воззвать народ к началу продолжения восстановления храма, то мы видим, что в 24-й день 6-го месяца во второй год, это заканчивается первая глава книги пророка Агея, значит, они начали продолжать восстанавливать храм. То есть месяц назад они начали продолжать восстанавливать храм. Можем представить, что было. Храм в Иерусалиме находился на возвышенности над горе Мрия, на вершине этой горы. К этому времени, когда они уже 18 лет не занимались восстановлением, что там было? Развалины, камни вокруг валяются, ну, жертвенник поставленный угу. там есть,
1: да,
0: и больше
1: да.
0: ничего. И вот угу. на фоне всего этого заканчиваются праздники кущи, и Господь через пророка Агея обращается и говорит, возможно, среди вас есть те, кто помнят, что вот здесь, на этом месте, где сейчас мы с вами находимся, на вершине горы, где теперь мы восстанавливать будем храм, и вокруг нас мы видим груды камней, возможно, кто-то из вас помнит, как здесь стоял храм Соломона. Храм Соломона из белого мрамора, обложенный драгоценными деревами и золотом, блистающий на солнце. И вот теперь вы пришли сюда, мы празднуем кущи, у нас праздник. А что мы здесь видим?
1: Угу.
0: Груды камней. Мы видим, храма нету. Мы видим, что красоты той, которую кто-то из вас, возможно, помнит еще.
1: Угу.
0: Это был 518 год до нашей эры.
1: Угу.
0: А храм был разрушен в 586 году. Значит, получается, среди них либо должны были быть старцы, которым где-то не менее 75-80 лет, чтобы в их памяти было
1: угу.
0: то строение. И говорит, теперь, когда вы смотрите на все вот это, что вы здесь видите, кто остался между вами живым, вы видели когда-то прежний храм в его славе. А каким теперь вы видите? Груды камней. Не есть ли теперь вот это все, что вы видите?

видите в глазах ваших как бы вообще ничто? Но Господь говорит через пророка Агея, Зарававель, правитель, Иисус, первосвященник, я хочу вам сказать, ободритесь, весь народ, продолжайте строительство. Праздники кущей заканчиваются, продолжайте строительство. Нужно вспомнить, что они продолжают.

0: запретил, разрешения никто не давал. Поэтому они говорили, не время строить храм Божий, ну, у нас обстоятельства такие, так все складывается в жизни, мы не можем Богу служить, нам поставили препятствия, ну, вот законы такие теперь, из этих законов мы не можем Богу служить.
1: Угу.
0: А Господь говорит, народ, ободритесь и продолжайте работы ваши, ибо я с вами.
1: Ну да, он говорит, не бойтесь.
0: Не бойтесь. Не бойтесь всех тех приказов, всех тех законов, всех тех запретов, которые были даны вам.
1: Угу.
0: Вставайте и делайте то, что может рука ваша по силам. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Бог вспоминает, что когда вывел их из Египта, Он что им обещал? Привести их в землю обетованную. Что Бог обещал по пути, когда они шли? Говорит, и устроят они мне святилище, чтобы я обитал среди них. Господь говорит, не бойтесь, ободритесь. Все, что я вам обещал еще, когда вывел вас из Египта, Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Господь говорит дальше, еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу.
1: Это вообще про что? Что значит потрясу небо и землю? Мало того, что, ну вот если со стороны народа, извините, тут, значит, куча законов, которые запрещают строить, и я должен тут строить. Мало ли там, вот он там вот где-то находится, а вот тут вот мне придет и настучат по голове за то, что я тут строю. Так еще и он говорит, что потрясу скоро небо, землю, море и суши. Почему Бог не мог как-то обойти и повлиять вот на этих, как вот с Киром было? Че, он не мог повлиять, чтобы у них не было какого-то запрета на строительство храма? Или зачем это нужно было народу-то? Вот. Ну, как, что он так над ним
0: издевается? Мария, вы на правильном пути. Как раз это и происходит. Как раз это и происходит. Ведь кто поставил препятствие строить храм? Народы, которые вокруг.
1: Так.
0: Правители, которые в Вавилоне поставил препятствие. А Господь говорит, я его потрясу, да, как грушу. Я его потрясу. И вся спесь, все, что было, что стояло для вас препятствием, никаких проблем не будет. Вы просто, зная, что вы делаете богоугодное дело, смело делайте свой труд. Бог будет на вашей стороне. Вы знаете, я читаю эти слова, вспоминаю советские годы. Я дитя верующей семьи еще с советской эпохи. Я очень часто сегодня говорю о том, если бы наши отцы слушали всех законов и запретов, которые тогда были,
1: так,
0: нас, верующих детей, не было бы. Потому что по закону было запрещено молодых людей и детей учить верить в Бога. Это было уголовным преступлением. На моего отца было заведено уголовное дело, потому что нашли Библию у него. И это уголовное дело закрылось только лишь с распадом Советского Союза в конце 80-х годов. Я вспоминаю, когда в 80-е годы в нашем доме проводили обыски. Искали материалы по обучению вере детей и молодежи. Искали это, потому что это стало бы действительно тем, на основании чего моего отца могли посадить в тюрьму. Я вам скажу, у отца было много этих материалов. У отца были пособия по тому, как проводить уроки, обучать детей малого возраста. Я помню, знаете, в каком возрасте я сдавал первый экзамен на знание Библии?
1: В каком?
0: В 5 лет.
1: Ого!
0: 5 лет, конечно. Для меня это было такое, знаете, ласковая сдача экзамена, потому что я сдавал наряду, значит, с теми, кому было 15, 18, 16 лет, молодежь из нашей общины. Они прошли свой курс изучения Библии. Ну, и меня, так сказать, тоже взяли. А ну, Вася, давай, ты сдашь экзамен. Ну, мне задавали вопросы, соответственно, моему возрасту, но спрашивали. Если бы мои отцы послушали законы тогда, и они не учили бы меня верить в Бога,

0: то я бы не мог этого делать. Но тогда, подобно вот этим словам, которые Господь говорит через пророка Агея Зарававелю, ободритесь, делайте. Вы делаете богоугодное дело, восстанавливаете храм. А Бог говорит, а я со своей стороны потрясу землю. Те, кто пытаются вам ставить препятствия, не будет у вас проблем. Смотрите, здесь мы с вами читаем, Бог даже дает потрясающее обетование, потому что они помнят славу храма Соломонова, который блистал в красоте белого мрамора, золота и драгоценных деревьев, и это была слава. А что говорит 7 стих? Давайте почитаем. В чем будет слава нового храма? 7 стих.
1: Да. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, так. И наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф.
0: Так, и 9 стих.
1: 8. «Мое серебро и мое золото», тоже сказал Господь Саваоф. 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», говорит Господь Саваоф.
0: Смотрите. Давайте мы 8 стих как бы его...
1: Опустим.
0: Не опустим, а наоборот, мы сейчас про него проговорим, а потом пойдем дальше. Бог говорит, у меня нет проблемы обеспечить вас материально.
1: Серебро, золото.
0: Нет проблемы вас обеспечить этим, потому что все это мое. И если вы помните, что тот храм блистал в драгоценных деревах, мраморе и золоте, то я вам хочу сказать, что у того храма, который вы сейчас начинаете восстанавливать, слава будет еще больше. Это пророчество, сказанное в 518 году до нашей эры, о том, чему надлежало быть через полтысячелетия, когда должен был прийти в этот храм Зарававеля. Конечно, к тому времени этот храм Зарававеля обретет другую совершенно красоту, он станет более красивым. К тому времени царь Ирод построит то, что мы сегодня называем Храмовая гора, которую, если вы современный Иерусалим смотрите, вы видите там такую плоскость большую. Эта площадка была построена под храм Иродом Великим. И храм стоял на том месте, где сегодня, если вы смотрите фотографию современного Иерусалима, вы видите красивое строение с золотым куполом. Так называемый купол на скале. Этот купол находится как раз на том месте, где стоял храм, построен был, и где стояло святое святых. Потому что святое святых, оно находилось над вершиной горы Мориа, на которой Авраам приносить должен был жертву Исаака. И вот на этом месте стоял храм Соломонов, позже храм Зарававеля. Конечно, вид уже был другой ко времени Иисуса Христа. Но Господь через пророка Агея говорит, вот то, что вы начинаете сейчас восстанавливать, камень на камень кладя, этот храм обретет свою славу не благодаря золоту, которого у меня есть много, не благодаря серебру, это все мое. Я вам могу это дать без проблем. И Бог даст, мы об этом, я хочу об этом сегодня сказать. Вот. Но Господь говорит, сюда придет тот, кто желаем всеми народами. А кто это такой? Кого ожидала еще праматерь Ева? Господь сказал, от тебя родится тот, кто поразит змея, искусителя в голову. И на протяжении всех веков люди ожидали прихода Спасителя, Мессии, который поразит, наконец, дьявола в голову, сатану уничтожит и придет, наконец, мир. И Господь говорит, этот храм, который вы сейчас начинаете восстанавливать, кладя камень на камень.
1: Будет больше.
0: Он будет больше, чем храм Соломона, потому что если в тот храм пришла слава Божия в виде столпа сияющего и наполнил дым весь храм, когда посвящал Соломон этот храм, Господь говорит, а этот храм, вы сейчас камешек на камешек кладете, я хочу сказать, в это, что вы построите, придет тот, которого ждут люди на протяжении всех веков, тот, кто совершит спасение рода человеческого, я принесу вам мир. Это пророчество об Иисусе Христе. Я думаю, что слушатели пророка Агея в тот момент не совсем поняли, о чем он говорит. Но это было пророчество, которое теперь мы с вами, читая, можем разуметь и понять, что Господь желает сказать нам. Как это пророчество в полтысячелетия было сказано наперед, и оно исполнилось. Исполнилось в Иисусе Христе.

0: был по 9 текст. Но дальше мы видим, что следующий отрывок был посвящен совершенно другому. Да? То есть здесь мы встречаемся с обличением. Да? На что нам важно здесь обратить внимание? На какие тексты, да, чтобы мы могли успели, да, обратить
1: ну, здесь, смотрите,
0: на важные
1: если
0: моменты.
1: Мы посмотрим с вами 12 и 13 стих, с 11 начиная. Ну, здесь не совсем обличение. Здесь как раз идея того, через что происходит освящение. Очень интересный такой вот церемониальный процесс. Говорит, вот если священник будет нести освященное мясо в одежде своей и прикоснется к чему-то, оно осветится, то, говорит, нет. А вот если, говорит, прикоснется мертвечина к священному, то это станет нечистым. Господь здесь через пророка Агея говорит о том, насколько важно нам понимать, отделяя святое от несвятого, чистое от нечистого. Потому что грех, даже самой малой капли, он может осквернить нашу жизнь. И мы можем потерять ту святость, которую Господь желает нам дать. Здесь вот на этом образе пророк Агей говорит о важности того, чтобы люди, обращаясь к Богу, 14 стих, «таков этот народ, таково это племя пред мной, говорит Господь, таковы все дела рук ваших, и что они приносят там, все нечисто». Когда мы сами своими силами пытаемся что-то сделать славным, Господь говорит, оно грехом может наполнено, гордыня человеческая. Но когда Господь в своей святости придет в нашу жизнь, тогда мы с вами можем обрести действительно наполненную жизнь смыслом. Ну и хотелось бы особо обратить внимание на этом отрывке с 18 стиха. Снова Господь приглашает нас во второй главе книги пророка Агея. «Обратите же сердце ваше на время от сегодня, от 24 дня 9 месяца». То есть это был день, в который Господь обращается через пророка Агея к народу израильскому, к народу иудейскому. Господь говорит, посмотрите назад, когда был основан храм, обратите сердце ваше. И Господь говорит, есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А вот от этого дня я благословлю вас. С какого дня? С того дня, когда они начали восстанавливать храм, когда они начали свою жизнь посвящать и доверять Богу, когда они осмелились следовать призыву Господа, призыву к тому, чтобы строить храм Божий, призыву к тому, чтобы не жить только своими частными собственническими интересами, но открыть свое сердце к Богу, обратить свое сердце на пути свои. И Господь говорит, так как вы этот шаг сделали, то теперь я буду благословлять вас.
0: Вот мы говорили в первой части, да, и говорили, кстати, в прошлой программе о том, что храмы они возводили не просто так, не как сейчас у нас стараются сделать побогаче, да, поинтереснее, а для них это было действительно очень важное и значимое место встречи с Богом. Мы говорили про то, что их Бог ободряет, им говорит о том, что не бойтесь, да, направляет, наставляет. Ну, и тут мы читаем про то, что вдруг Агей начинает писать о вопросе святости и нечистоте. Почему? Зачем? Вообще это как так тут, так скажем, втерлось?
1: Господь через пророка Агея говорит, когда мы пытаемся что-то делать своим человеческими путями, мы этим не приносим благословения себе, мы этим не достигаем ничего. Когда мы сердце свое обращаем к Богу и открываем сердце свое Богу, и когда мы с Божьим водительством что-то делаем, по Слову Божьему живя, тогда мы обретаем благословение. Тогда все, что мы делаем в нашу жизнь, входит Господь. Тогда Он, к нашему сердцу обращаясь, побуждает нас что-то делать и, наоборот, что-то не делать. Почему Господь через апостола Павла в послании к филиппийцам говорит: «И я начинаю производить вас хотение и действие». Господь говорит, когда я в вашу жизнь вхожу, я произвожу то, что вы обретаете благословение. И вот завершая эту главу, эту книгу, это пророчество,

0: Пророческое обращение, Господь говорит 22 стиха и дальше: «И ниспровергну престолы царства, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы сидящих на них, низринуты будут кони всадники их, один мечом другого. И в тот день, говорит Господь, я возьму тебя за Рававель, сын Салафиилов, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Господь говорит: ты в моих руках теперь будешь тем, кто будет перед лицом всех народов, которые хотели бы тебе причинить какой-то вред, ты будешь тем, кто будет стоять смело от имени моего, и я буду делать удивительное и великое.
1: Угу.
0: Не забегая далеко вперед, мы об этом еще с вами поговорим, но здесь мне хотелось бы поставить такую небольшую затравку. Что произойдет вскоре? А вскоре царь Дарий издаст потрясающий указ, в котором он напишет: если кто-то будет мешать строить этот храм, то он будет иметь дело со мною. Я приду, и я его уничтожу за то, что он препятствует строить храм Богу. Более того, он даст указ выдавать все, что нужно этим людям, кто строит храм: давать камни, давать дерева, давать золото, давать все средства. Они должны строить храм. Это будет потрясающий указ. Вот почему Господь говорит: так как вы осмелились, встали и начали делать дело Божие, то теперь я буду в вашей жизни, я благословлю вас. Дорогие друзья, я бы хотел сегодня, обращаясь к каждому из вас, сказать, что если вы найдете для себя откровение от Бога о том, как должно жить правильно, и если вы даже не находите силы в самом себе поступать правильно, то будьте уверены, сделав шаг навстречу, вы получите силу от Бога, вы будете победителями над теми грехами, которые вас гнетут, над теми порочными привычками, с которыми вы, может быть, до сих пор боролись. Господь, войдя в вашу жизнь, будет вам помогать. Вы с Господом будете достигать того, о чем вы мечтаете. Самое главное, Господь сегодня обращается через пророка Агея: обратите сердце ваше на пути ваши, придите к Богу, пригласите Его в свою жизнь. И Он войдет в нее, и вы испытаете потрясающее благословение. Будьте смелы с Господом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за размышление и мудрое наставление. Спасибо, дорогие друзья, что были это время вместе с нами. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

дорогие друзья, приветствуем вас на серии наших встреч «Библейские герои». Благодарим за то, что выбрали нашу программу. Однажды один врач в своих социальных сетях провел опрос. Он задал всего лишь один вопрос, который звучал так. О чем вы сожалели больше всего? Он ожидал, что люди ответят, к примеру, следующее. «Я сожалею, что слишком много работал» или «Я сожалею, что недостаточно времени проводил с детьми». Серьезные причины, не правда ли? Однако он был удивлен, когда люди писали, что сожалеют о том, что недостаточно получили образование, не были рядом с любимыми, когда те умирали, садились за руль в нетрезвом состоянии и становились виновниками смерти другого человека. Одно из самых печальных сожалений, о которых я знаю, принадлежит служителю церкви, который поздно ночью ехал за рулем и вдруг начал засыпать. Он почувствовал в это время, как внутренний голос говорит ему: «Остановись, отдохни». Но прежде чем он смог это сделать, он заснул и врезался в автомобиль, в котором ехала мать 5 детей. До конца жизни он каждый день оплакивал погибшую. Он каждый день оплакивал этих 5 детей, которые остались без матери. Это было сожаление, от которого он никогда не смог избавиться. Возможно, у вас тоже есть сожаление. Сегодня и в дальнейшей серии наших программ «Библейские герои» я расскажу вам историю о человеке и о людях, которые позволили в своей жизни повлиять на них определенным обстоятельствам. И однажды сделали неблагоразумный выбор. И сегодня мы поговорим с вами о том, как это одно действие, как этот один шаг, один выбор запустил катастрофическую волну зла и принес неописуемые страдания всему человеческому роду. Этого человека звали Адам. Его история начинается в первой книге Библии. В первой главе описывается история творения нашего мира. Там показан Бог, который с любовью творит наш с вами мир. Я приглашаю вас прочесть первую часть 26 текста из первой главы книги «Бытие». Вот что там написано. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Мы знаем, что Бог говорил кому-то, потому что нашему – это множественное число, указывающее, что присутствовала не одна, а несколько личностей. Святой апостол Павел согласился с этим в Новом Завете, когда в своем послании к церкви из города Ефес в 3 главе 9 тексте писал: «И открыть всем, в чем состоит домашний

строительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Итак, вы поняли? Бог сотворил все через Иисуса Христа. На протяжении всех веков было тайной, кто был тем нашим. Но Павел изложил это так, чтобы каждый мог это видеть и понимать. Следующая часть текста из книги «Бытие» захватывает дух. Там говорится «по подобию нашему». Быть созданным по подобию и образу Божьему – это невероятная честь. Насколько это прекрасно! Он не мог дать большее свидетельство любви, чем создать человека подобным себе. Сотворение Адама не было прихотью Божьей, ведь каждая черта, каждый мускул, каждый орган были удивительно спроектированы. Существовал божественный проект, божественный замысел. Он создал нас такими, чтобы мы были похожими на нашего Творца, с глазами, чтобы видеть, с ушами, чтобы слышать, и с сердцем, чтобы любить и общаться. Вы когда-нибудь видели удовлетворение на лице маленького ребенка, который лепит что-то из пластилина? Если мы можем получать такое удовольствие, создавая из пластилина, представьте предвкушение и восторг Иисуса, когда Он преклонил колени и сформировал человека из праха земного. Ведь Бог был любовью. Бог создал его по своему образу. Бог сформировал его своими руками и вдохнул в лицо его жизнь. Он наслаждался личным общением с Иисусом и ангелами. У Адама были все основания быть счастливым и довольным своей жизнью. Он жил в тропическом раю со всем богатством и красотой мира у своих ног. Ему было запрещено лишь одно дерево. Многие люди задавались вопросом, почему Бог дал Адаму и Еве возможность выбора? Почему Он просто не запрограммировал их на автоматическое послушание, как солнце, луну? А если Бог знает конец от начала, Он знал, что они сделают неверный шаг. Когда Бог сотворил человека, у него уже была проблема. Что это за проблема? Оказывается, Адам и Ева не были единственными существами на земле. Там был также Люцифер, который когда-то был высшим ангелом на небесах. Библия описывает эту ситуацию в книге Исаии пророка, 14 главе. Текст 12 говорит нам: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Конечно, Бог мог просто уничтожить Люцифера, но тогда его ангелы служили бы ему из страха, а не по любви. Поэтому Бог допустил Люцифера искушать Адама и Еву, чтобы продемонстрировать разницу между его проявлением любви и властью сатаны. Бог хотел, чтобы люди любили его по своей собственной воле. Именно поэтому он дал им свободу выбора. Да, он знал, что они согрешат, но только предоставив выбор, их любовь
могла стать подлинной, искренней и настоящей. Вместо того, чтобы быть возвышенным над Богом, Люцифер был изгнан с небес. Если бы Бог убил Люцифера за восстание против него, другие небесные существа также служили бы Богу из страха. Они бы вечно сомневались в справедливости Бога. Бог же хотел, чтобы все существа во Вселенной любили его свободно. Поэтому он дал им возможность свободно выбирать, даже если их выбор был плохим. Подумайте об этом. Хотели бы вы, чтобы ваш супруг или супруга были роботами, которые делают то, что вы говорите, потому что запрограммированы на это? Или вы предпочли бы супруга, который хочет провести с вами всю оставшуюся жизнь по одной причине? Просто, что обожает вас. Предпочли бы вы супруга, который прячется за дверью, когда вы приходите домой? Или того, кто бросается вам в объятия, жаждя встречи с вами? Мой друг работает в приюте от пострадавших от насилия в семье. Каждый день в этот приют приходят женщины. Это поразительно, но иногда в этот приют приходят и мужчины, чтобы спрятаться от тех, кто клялся заботиться о них до конца жизни. Их истории печальны и ужасны. Конец всегда один и тот же. Любовь, в конце концов, заменяется страхом, потому что, избивая кого-то, решить проблему невозможно. Проблема только усугубляется. Пострадавший супруг или ребенок в конце концов уйдет и никогда не оглянется назад, потому что любовь для него перестает быть основой отношений. А ведь мы, люди, созданы с потребностью быть любимыми и принятыми. Свобода выбора заложена в каждом из нас, потому что такими создал нас наш Творец. Бог не заставляет никого повиноваться Ему, поэтому Он дал человечеству возможность выбирать. Он дал Адаму и Еве самый прекрасный тест – выбор. Предупредив их заранее, к чему Он приведет, Он сказал: «Если ты вкусишь, смертью умрешь». В Библии не сказано, что заставило Еву подойти к дереву. Это могло быть просто любопытство. Или, может быть, она следовала за цветами, собирая их, и не заметила, как оказалась у дерева. Но похоже, что она каким-то образом отделилась от своего мужа. Ведь если бы Адам был с ней рядом, когда она подошла говорящему змею, он, несомненно, бы предупредил ее, сказав: «Дорогая, разве это не очевидно? Здесь что-то не так». Но похоже на то, что Адама там не было. Дьявол воспользовался этим и посеял в уме Евы семена сомнения, задав ей вопрос. «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Этот тонкий намек предполагает, что Бог ограничивает их и что-то от них скрывает. Ева слушала и возражала. И тогда сатана перешел к лести и очарованию, намекая, что Бог просто не хочет, чтобы она была такой же мудрой, как он. Она решила, что в этом плоде есть что-то волшебное, потому что другие змеи, другие животные не разговаривали, а этот змей беседовал с ней. Ева держала плод в руках,
поскольку она не умерла сразу после того, как отведала его, она

заключила, что Бог ошибся. Она съела плод, взяла других плодов с собой и поделилась им с Адамом. Адам, в отличие от Евы, знал, что произошло. Без сомнения, Бог предупреждал его об ангеле Люцифере, изгнанном с неба. Адам знал, что наказанием за неповиновение Богу была смерть. Итак, перед Адамом стоял выбор. Возможно, он решил разделить судьбу Евы, потому что не мог вынести мысли о жизни без нее. Он взял предложенный плод и съел его. Согласно первому посланию святого апостола Павла к Тимофею, Ева была обманута, а Адам точно знал, что делает. В этот же миг прекрасный цвет праведности, который окутывал их, померк. Их глаза открылись. Они оба поняли, что наги. Они попытались сшить смоковные листья, чтобы прикрыться, а затем побежали прятаться. Вы видите эти поведенческие модели, которые начались с Адама и Евы, когда они согрешили? Заметьте, то же самое продолжается до сих пор. Во-первых, грешник пытается скрыть содеянное, а затем он бежит как можно дальше от последствий своих поступков. Следующее – это перекладывание вины, и в данном случае Адам винит Бога и жену. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот что он говорит. Бог обращается к Еве и спрашивает: что ты наделала? Она отвечает: змей обольстил меня. Смерть была приговором, но не только для Адама и Евы. Все в мире начало умирать. Можно сравнить это с полностью заряженным фонариком. Поначалу он ярк, поэтому Адам и Ева были полны жизненных сил, энергии, их зрение было чистым, кожа безупречной, без морщин. Но постепенно фонарик становится все тусклее и тусклее, и когда батарейка разрядится окончательно, он погаснет. Так было с Адамом и Евой. Их жизнь начала увядать. Точно так же происходит и с нами. Мы рождаемся полной энергии и жизни, но с возрастом начинаем замечать, как наша батарейка садится. Еве Бог сказал: в болезни будешь рождать детей. Адаму Бог заявил: проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе. После того, как их изгнали, Бог продолжил заботиться об Адаме. Земля проклята за тебя. Работа должна была стать благословением для этого человека. Это физическое благословение, обеспечивающее упражнение, солнечный свет. Это умственное благословение, поскольку появляется чувство удовлетворения после завершенных дел. А это чувство удовлетворения рождает хвалу Творцу и, следовательно, становится духовным благословением для нас. Бог продолжает: в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Бог никогда не бывает застигнут врасплох. Поэтому для Адама и Евы

Он предусмотрел выход из сложившейся ситуации. Да, его история полна грусти. И если бы она закончилась теми словами, что Адам вернется в прах, и дальше бы ничего больше не прозвучало, это было бы слишком удручающе. Но, мои дорогие, на этом эта история не заканчивается. Бог не оставляет своих детей без надежды. Прокляв змея, он обрек его ползать на брюхе вечно. Затем Бог сказал: «Вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Современным языком Бог говорил: «Я положу вражду между сатаной и моими детьми». Именно поэтому один из потомков Адама и Евы, Иисус, придет в этот мир, примет на себя человеческую природу и положит конец власти змея, известного как сатана. Когда-то Адам был самым счастливым человеком на земле, но он же стал и самым печальным и несчастным, потому что увидел последствия греха. К счастью, он умер до потопа. Возможно, для него было бы слишком видеть, как прекрасный мир, созданный Богом для него, полностью уничтожается водой. Но состояние мира стало настолько ужасным, что Библия говорит: «Велико было развращение человеков на земле, и всякие помыслы и намерения сердца человеческого были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Адам мог жить в современном мире, если бы проявил веру, когда он и его жена ели запретный плод. Но семя Авраамова, Иисус, пришел в этот несовершенный мир и стал вторым Адамом. На него со всех сторон нападал Люцифер и его злые ангелы, но он выбрал не поддаться сатане. Он принял смертный приговор, чтобы мы могли получить дар жизни. Он обещал восстановить Эдем. Он сделает это снова. Пророк Исаия в 51 главе 3 тексте пишет: «Ибо утешит Господь Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». В последней главе Библии написано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Сегодня мы стоим на пороге вечности, ежедневно сталкиваясь с тем же выбором, что и Адам. Да, можно игнорировать Слово Божье, или же как Енох каждый день ходить с Богом. Адам раскаялся в своем грехе, и Бог пообещал восстановить его в Едемском саду. Я хочу быть там, когда эти два Адама встретятся лицом к лицу снова. А вы? Вы знаете, для того, чтобы быть там, на самом деле, это не сверхзадача. Все проще, чем нам кажется. Надо начать с того, чтобы поднять глаза к небу и сказать: «Боже, Боже, я хочу быть с Тобой, поэтому прошу Тебя, войди в мое сердце и живи в нем». Вы можете это сделать? Ведь история Адама дает нам ободрение. Она показывает нам, что Бог прощает. И если Адам может быть спасен после того, что сделал, то у Бога определенно есть

есть план и для вас. Доверьте Богу осуществление этого плана в вашей жизни. Позвольте Ему простить вас и воссоздать вас заново. Ходите с Ним каждый день и знайте наверняка, что Бог будет ходить с вами. Давайте помолимся вместе. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за историю Адама, трагедия которого говорит нам о том, как грех ворвался в этот мир. Но история Адама говорит нам и о Твоем великом милосердии. И это вдохновляет нас. Господи, если у кого-то на сердце из нас тяжело, если кто-то, может быть, из слушателей не может простить себя, помоги поверить в то, что Ты рядом, в то, что Ты готов простить и войти в жизнь нашу. Иди с нами каждый день, Бог наш, и приведи нас однажды в Едем. Аминь.

В лесах средней полосы встретить ежа не очень сложно. Еж бегает на коротеньких ножках, не очень быстро. Он не сильно боится каких-либо опасностей, потому что надежно защищен колючками и подпускает к себе достаточно близко. Вот этого ежика даже удалось взять в руки. Ну, не сердись, не сердись. Особенно любят ежи дачные товарищества, потому что под дачными домиками, под хозблоками очень удобно спрятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту в огород. И зимуют они тоже вот в таких укрытиях. Зимой ежики впадают в глубокую спячку. Существует поверье, что ежи питаются яблоками и грибами, которые даже заготовляют впрок, перетаскивая на своих иголках. Но, честно говоря, это вымысел. Ежи относятся к группе насекомоядных, и питаются они животной пищей. Насекомыми и их личинками, слизнями. Могут даже нападать на змей, могут поймать зазевавшуюся лягушку или мышь. То есть ежи – это, можно сказать, самые настоящие хищники. Откуда же взялось тогда это поверье, что ежи перетаскивают яблоки, грибы? Возможно, дело было так. Еж грибным августом гулял по лесу, повалялся, прокатился, а ежи любят иногда валяться среди опавших листьев, чтобы почистить свои колючки, избавиться от паразитов. Возможно, и гриб пристал. А может быть, еж зашел урожайной осенью в сад, и там было много яблок, и яблоко могло пристать. Вот кто-то увидел и решил, что ежи именно это едят и делают такие вот запасы. Вот так на основе отдельных случайных явлений делаются далеко идущие выводы и обобщения. Но ни о животных, ни о людях не стоит судить поспешно, не стоит судить по отдельным поступкам. И праведный Авраам малодушничал, и праведный Давид повинен в убийстве и прелюбодеянии. Поэтому не будем судить. Как сказал Иисус, не судите и не будете судимы.

0: Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем и всех вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или через социальные сети. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы получали очень много отзывов о съемках передач в нашем первом сезоне. Комментарии на YouTube, в соцсетях, сообщения на e-mail, звонки и вся остальная обратная связь – все это сподвигло нас продолжить съемки этих передач. Первый сезон доступен для просмотра в нашем эфире телеканала «Триангела», на нашем сайте в разделе «Архивы программ» и на нашем YouTube-канале. Мы пригласили уже полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями, профессиональным опытом и ценными советами каждый в своей области. Надеемся, что этот второй сезон будет очень интересен и полезен для вас. Друзья, сегодня наша первая встреча. Называется она так: «Благополучие в жизни. Прокачай все сферы». Скажите, считаете ли вы себя благополучными людьми? Вообще, что такое благополучие? Наверное, у каждого в голове это значит, когда денег много. Вообще, что нужно для того, чтобы стать благополучным, и как себя в этом прокачать? Давайте эти вопросы мы рассмотрим с бизнес-практиком, коучем предпринимателей и управленцев, с директором по корпоративному управлению, с Русланом Лариным. Руслан, добрый день.
1: Привет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, наши телезрители, ютуберы, все, кто с нами сегодня.
0: Руслан, тебе выпала честь открыть наш второй сезон. Сегодня наша первая передача. Немножечко расскажи, о чем мы сегодня будем говорить, какие-нибудь аспекты темы мы затронем.
1: Ну, ты знаешь, ты хорошо начал, говоря о том, что для многих людей вообще тема, которая звучит «благополучие», сразу же ассоциируется с финансами. Деньги, значит, правят миром. Для других людей, когда у них спрашиваешь, ассоциируется со здоровьем. Но все на самом деле более интересно, но и чуть-чуть сложнее. Поэтому сегодня об этом поговорим. И на самом деле вообще все темы, которые вот в течение нескольких дней мы будем разбирать, всех спикеров, они будут так или иначе вокруг темы благополучия. Поэтому, в общем-то, после этой территории реальности каждый из вас точно станет благополучным.
0: Отлично. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными. Вы можете прямо во время программы поднять руку, задать вопрос, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Тема благополучия. Мы не зря назвали нашу тему «Благополучие. Прокачай все сферы», да, и как прокачать все сферы благополучия. Я буду в том числе пользоваться слайдами. Я думаю, что тема такая, которая нуждается, знаете, даже какие-то моменты записать, потому что я уверен, сегодня у вас будет очень много инсайтов, и их будет так много, что вот за эти там 30 минут нашего эфира точно все не запомнится, поэтому, в общем-то, пересматривайте, записывайте, как угодно. Главное, чтобы точно стали все благополучными. Когда мы говорим о благополучии, да, я уже говорил о том, что чаще всего ассоциируются либо деньги, либо здоровье, но все намного интереснее. Благополучный человек – тот, который

сумел достичь такого некого баланса во всех сферах жизни. И сегодня мы будем говорить об этих пяти главных сферах жизни. Благополучный человек – тот, который, знаете, каждое утро просыпается, и он понимает, что он точно будет заниматься любимым делом. Когда у него все хорошо с его работой, да, с профессией, как угодно можно называть. Кто-то занимается бизнесом, кто-то делает карьеру в компании, да. Но когда ты идешь с любовью на работу и делаешь это дело, да. Второй момент, когда у тебя все очень хорошо в отношениях с близкими. Это твоя семья, это твои друзья, это твой любимый человек. Когда у тебя, конечно же, все хорошо с точки зрения стабильного материального положения, когда у тебя крепкое здоровье, когда ты реально чувствуешь свой вклад в общество, ты как бы, ну, не зря жизнь, что ли, проживаешь, да? Вот это все в комплексе и есть благополучие. Знаете, странность в том, что вроде бы многие моменты из, ну, там тема, например, здоровье, да, мы с вами знаем прекрасно. Но кто не знает, что нужно там питаться хорошей, здоровой пищей, да? Или кто не знает, что если делаешь физические упражнения, то чувствуешь себя лучше, там, хорошо выглядишь, да, как-то более подтянутый. Все вроде это знают, но почему не делают? Почему? И когда задаешь этот вопрос и начинаешь исследовать эту тему, понимаешь, что да не все так просто. Мы как-то с вами, знаете, как очень быстро реагируем на какие-то такие сиюминутные импульсы и вот тянемся, что называется, за чем-то вкусненьким, в общем говоря, да? Даже исследования показывают, когда задают вопрос в лоб, часто ли вы покупаете сладости? И, кстати, я читал большое исследование, было там прям десятки тысяч людей принимали участие. 10% людей ответили на этот вопрос, что они часто покупают сладости. Всего лишь 10% людей. Представляете? Но если посмотреть чуть более глубоко и посмотреть, значит, в семьях, там, на их столах, вот, то практически у всех дома есть сладости. И когда у тех же людей спросили, хорошо, а если вы сидите за столом и стоит, значит, ваза с конфетами, потянется ли рука съесть парочку? 70% ответили, что да. Представляете? То есть, когда у них спрашивают где-то отдаленно, типа, покупаете? Не-не-не, не покупаем. Но когда рядом лежат, то, конечно, рука тянется. Вот так вот получается, что мы знаем о том, что вроде там спортом заниматься полезно, но вроде не идем. Но когда ты перестраиваешь немного свой мозг на тему, что я получаю именно сейчас от какого-то действия, ну, например, если ты прекрасно понимаешь, вот сейчас перерыв, и я пойду прогуляюсь минут 20 на свежем воздухе, и я точно буду себя чувствовать бодрее, то вот этот импульс действует на тебя, и ты реально идешь там на прогулку, на улицу, подышишь свежим воздухом, прогуляешься, чувствуешь себя бодрее. То есть, когда мы себя, ну, что называется, мотивируем такими краткосрочными импульсами и понимаем, что я именно сейчас это сделаю или не сделаю, и именно сейчас я что-то получу, ну, например, там, идешь мимо Макдональдса и думаешь, бургер бы сейчас съесть, да? Вот. И если ты подумаешь в тот же момент на тему, ну, сейчас я его съем, и чего? И какое у меня будет самочувствие? Как я буду себя хорошо после этого чувствовать? Или там будет лежать этот бургер у меня не очень комфортно, буду себя весь день чувствовать. И когда ты думаешь о том, что ты будешь именно сейчас себя плохо чувствовать, ты проходишь мимо Макдональдса, и даже этот запах тебя уже не привлекает. Поэтому для того, чтобы себя немножко перестроить и научиться, да, прокачивать все эти сферы, о которых мы будем сейчас говорить, важно, ну, что называется, подвешивать себе такую морковочку, да, вот импульс сиюминутной пользы, которую ты получишь. Или если ты что-то не хочешь делать, думай над тем, что ты как бы получишь прямо в данный момент какой-то вред. Не когда-то там. Потому что почему люди ходят там очень часто? Питаются какой-то неполезной, к примеру, пищей. Ну, вот, фастфуд выбирают. Ну, потому что они думают, да ладно, там пару раз не страшно на протяжении всей жизни. Да? Поэтому будем учиться прокачивать это сегодня. Итак, поехали с первой темы. Профессиональное благополучие. Я уже начал говорить о профессиональном благополучии, как о теме, когда ты просыпаешься утром
И думаешь, как классно, я займусь сегодня вот этим, вот я буду делать вот это, да, когда

ты понимаешь, что ты любишь то, чем ты занимаешься. Профессиональное благополучие на самом деле состоит из многих вещей. Помните, ну, я понимаю, что многие там в школе учились давно, вот кто-то недавно, но, возможно, вспоминаете, как мы ждали, когда же сейчас звонок уже прозвенит.

Многие точно так же относятся и к работе. Они ждут, когда же уже этот день рабочий закончится, когда же я уже поскорее там закрою там ноутбук или чего и побегу домой. И когда изучали уровень стресса в организме, то оказывалось, что в начале рабочего дня очень высокий был, а к концу дня наоборот. Уровень гормонов стресса, кортизола, опускался, а уровень эндорфинов повышался, потому что люди предчувствовали конец рабочего дня. И таких людей большинство, 2/3 оказывается. Представляете, люди, которые, в общем-то, большую часть светового дня, да, мы же с вами, вот, световой день, да, чем занимаемся? Ну, вот какой-то работой, профессией, бизнес, да, карьера наша. И в большую часть времени человек, получается, испытывает стресс. Он не любит то, чем он занимается. Проживает, получается, жизнь вот в таком определенном стрессе. Конечно, это очень и очень важно найти то, чем ты будешь любить заниматься. И тогда ты как бы большую часть жизни будешь получать удовольствие от жизни. Очень важно на работе испытывать вот этот процесс самореализации. Когда ты понимаешь, что ты делаешь, да, это некая самореализация для тебя. Ты вкладываешься в себя, ты каждый день развиваешься, ты каждый день получаешь какие-то новые навыки, новые знания. Тебе интересно узнавать свою профессию. Вот это и есть любовь к своему делу. Немаловажным оказался такой момент, как хороший босс. Знаете, я, так как я, в общем-то, директор по корпоративному управлению и занимаюсь, отвечаю за управление персоналом, вот, я очень-очень много встречаюсь с людьми, в том числе на собеседованиях, вот, и задаю им вопросы, как они выбирают себе работу, на что они обращают внимание. Ну, на что люди в первую очередь обращают внимание? На зарплату думают, какая зарплата, кто-то думает про то, где находится офис, вот. Кто-то думает про коллектив, про климат, конечно, это тоже очень важно. Вот. И меня радует, что многие задают вопросы, в том числе о непосредственном руководителе. Потому что, знаете, есть даже такая фраза, человек приходит на компанию, да, когда он приходит на работу, он приходит на компанию в целом, да, но уходит чаще всего от босса, да, от руководителя. Оказывается, что влияние непосредственного руководителя настолько имеет высокий уровень влияния на наше самочувствие на работе, на то, как мы будем чувствовать себя там самореализованными, успешными, что это один из главнейших факторов, на который мы должны с вами посмотреть. Если ваш будущий босс будет безучастен к вашей работе, ему будет там все равно, чем вы занимаетесь, то чаще всего такие люди чувствуют полную неудовлетворенность от работы. А значит, в этой сфере вы точно не сможете быть благополучными. Сфера профессионального благополучия – это одна из важнейших сфер нашей жизни, потому что она занимает большую часть нашей с вами, ну, такой осознанной жизни, да, повторюсь, да, если там в среднем мы 8 часов в день работаем, ну, не включая там пару часов утром проснулись, собрались на работу, и после работы еще пару часов у нас осталось до сна, да, то если эта сфера не прокачана, вот, и вы получаете неудовольствие от этого, вы не сможете быть счастливым. Сильные стороны. Крайне важно опираться на свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когда, знаете, вот вы предрасположены к одному чему-то, да, а вы занимаетесь совершенно другим. Когда вам, возможно, хотелось бы сидеть и анализировать данные, цифры, работать с аналитикой, да, а вас, значит, толкают, надо вам выходить там на сцену, давать интервью и так далее. И вы каждый день от этого испытываете стресс, потому что это не ваше. В своей работе мы должны опираться на то, в чем мы с вами имеем таланты, да? Бог нам дает таланты какие-то определенные, и мы должны их использовать. И когда мы делаем против этих талантов, да, это то же самое, как я иногда привожу пример, знаете, если человека там таким резиновым канатом, значит, обвязать и привязать к стене, и вот он действует против своих талантов, против своих сильных сторон, и действует по-другому, и он идет и все дальше, и дальше, и дальше пытается идти, то вот этот резиновый такой канат, он натягивается, натягивается, и в определенный момент ты уже дальше не можешь идти. И когда ты ослабнешь, он тебя просто назад отбросит. Вот. Потому что ты делаешь не то, что любишь.
Я такой пункт поставил, не переусердствуйте. Знаете, иногда мы так сильно любим свою работу, что мы ушли с головы в нее,

что все остальные сферы просто начинают страдать. Когда мы даже любим это дело, и мы делаем целыми днями, мы там спать не можем, потому что нам нужно это доделать, все, начинается дисбаланс в других сферах жизни. И когда происходит этот дисбаланс, нарушается здоровье, к примеру, или нарушается отношение с близкими людьми, которым ты должен был уделить внимание, да? А ты там любишь же свое дело, ты только и думаешь о нем. И этот дисбаланс вносит, ну, скажем, момент такой, что ломаются все остальные сферы жизни. И в итоге и сломается и эта сфера жизни. Поэтому нам важно с вами прокачать все. И такой очень важный момент. Проводите больше времени на работе с теми, кто поощряет вас, кто вас поддерживает. Ищите на работе, ну или вот в вашей деятельности, да, в профессии, там, в учебе, в бизнесе, тех людей, которые вас поддерживают. Именно они будут давать вам мотивацию, новые инсайты, новые мысли. Это очень важно. Пару исследований тоже хочу сказать, привести после каждого моего такого слайда. Немного для закрепления. Очень хорошее исследование делает институт Гэллопа по тему благополучия. Они исследуют больше, чем в 150 странах мира эту тему. Что называется, тема благополучия, начиная там от Зимбабве и заканчивая США, все страны мира для того, чтобы понимать, что же является ключом к благополучию. Интересно такой еще момент, что эта тема не имеет значения, да, какой ты национальности, в какой культуре ты вырос, какую религию ты исповедуешь. Но интересно также то, что все сферы благополучия очень часто человек начинает прокачивать, и это дает, ну, некий старт у него, именно духовное начало. И для многих людей, кстати, вера является неким фундаментом в каждой из этих сфер. Потому что духовное начало закладывает определенные принципы, что является немаловажным. Так вот, у людей с высоким уровнем профессионального благополучия шансы вообще в целом преуспеть в жизни намного выше, чем у других. Ну, я уже сказал, почему. Потому что большую часть времени мы этим занимаемся, да? Если уровень профессионального благополучия высок, то на самом деле вам хорошо и в будни, и в выходные. А не так, что выходные круто, а в понедельник... Да? Росту увлеченности работой сопутствовало значительное снижение общего уровня холестерина и триглицеридов. Оказывается, что когда мы не любим свою работу, у нас почему-то повышается уровень холестерина, что влияет, в общем-то, на здоровье, да? На другую часть нашего благополучия, на физическую. Да? Данные глобальных исследований показывают, что люди, имеющие возможность использовать сильные стороны на работе, они устают даже меньше за 40 часов, ну, рабочей недели, да, чем те, которые, ну, что называется, идут против себя и делают не то, чтобы они умели хорошо делать, и не то, что, в общем-то, у них таланты к этому. Эти люди устают за 20 часов даже больше, чем те, которые основываются на своих сильных сторонах. Поэтому, думая в том числе о своей карьере, о будущей карьере, либо о том, как сегодня вы на своей работе, профессии чувствуете себя, подумайте, а делаете ли вы то, в чем у вас сильные стороны. Поехали дальше. Благополучие в отношениях. Очень важно. Когда у нас все хорошо в отношениях с нашими близкими, когда у нас есть любимый человек, когда у нас глубокие отношения с Богом, когда мы выстраиваем систему отношений правильно, да, а отношения – это часть жизни, когда мы каждый день с кем-то общаемся, да, мы ведь каждый день это делаем и по много часов, начиная с утра и до позднего вечера, да, ну вот. Поэтому очень-очень важно уделить этой теме внимания. Отношения не бывает так, что ты только можешь влиять или на тебя могут только влиять. Это такая штука, которая имеет взаимоотношение между двумя людьми, а еще очень часто, ну скажем так, второго порядка, третьего порядка взаимоотношения. Когда, например, у ваших друзей есть друзья, и они тоже оказывают на вас влияние, каким образом? Ну, к примеру, самое обычное. Вот вы когда с кем-то пообщались так хорошо, весело, посмеялись, все там. Вот вы с каким настроением идете? Ну, наверняка с хорошим, да? Вы идете, у вас хорошее настроение, и вы встречаетесь с другим человеком уже там. Петр, привет.

У тебя хорошее настроение, ты начинаешь с Петром в хорошем настроении общаться. И ты Петру дальше это передаешь. И у него тоже появляется хорошее настроение. И получается, что только что ты пообщался с другим человеком, у которого было хорошее настроение, и он тебя этим зарядил, и ты передал следующему, вот, а тот следующему. И получается, что другие люди оказывают на нас влияние, и мы точно так же оказываем на других влияние. И поэтому наш круг общения имеет значение. Люди заряжают нас, да, хорошим настроением, но точно так же могут что сделать с нашим настроением? Если какая-то была не очень успешная встреча, какой-то сложный разговор, и мы там закончили свой рабочий день не очень хорошо, и мы с таким вот настроением пришли домой в семью, и потом все это принесли в семью и так далее. Да? То есть на нас оказывают влияние, и мы оказываем на других влияние. Поэтому крайне важно думать над тем, с кем мы общаемся, как мы с этими людьми общаемся, и в том числе помнить о том, что от нашего с вами настроения мы передаем это настроение другим людям. И, возможно, если сейчас мы вылили на них там поток, значит, не очень хороших эмоций, то, возможно, и семья тоже пострадает из-за этого. Ну вот, это очень-очень все взаимовлияет друг на друга. Есть такое исследование, которое показывает, что для того, чтобы быть благополучной в сфере взаимоотношений, важно, чтобы 6 часов коммуникации в день было. Но это все вместе, конечно же. Ты не то, что сидишь с одним человеком, общаешься, или, например, сидишь с одним человеком, не очень приятным тебе 6 часов общаешься, да, то, конечно, уровень благополучия от этого не вырастает. Здесь очень важно, чтобы вообще в целом у человека 6 часов коммуникации было. Это имеет значение, это имеет смысл, включая, конечно же, коммуникацию и письменную, когда мы переписываемся с кем-то, и даже в WhatsApp, и даже голосовыми, да, когда мы общаемся с коллегами, когда мы общаемся с семьей. Но исследование показывает, что если этого общения меньше, то уровень благополучия в этой сфере общения, он уменьшается. Это касается в том числе и интровертов. Некоторые подумают, а как же, я там люблю, значит, книжку почитать, не люблю общаться. Но интроверты тоже любят общаться. Другой вопрос, что они просто с меньшим количеством людей общаются. Вот, интересный вопрос. Интересно, что благополучие в сфере отношений вырастает в том числе, если есть друзья на работе. Когда у нас есть друзья на работе, это помогает и сторону профессионального благополучия прокачивать, и в том числе прокачивать сторону благополучия, потому что у тебя хватает общения. А на работе мы проводим, как я уже говорил, много-много времени, 8 часов в день. И если там есть друзья, то твой уровень общения достаточно хорош. И вот хороший, кстати, пример и предложение заниматься вместе спортом со своими друзьями. Когда мы вместе пошли даже просто на прогулку, когда я подразумеваю слово «спорт», это не значит, что значит точно, как я помню, мой друг оказывал на меня влияние. Он когда-то занимался боксом, это мой лучший друг, и он все время рассказывал, как же круто там на боксе, и как вообще он там чувствует себя, там столько энергии у него на следующий день. Как вы думаете, следующий вид спорта, каким я занялся? Это был бокс. Вот. Самое интересное, что когда он закончил им заниматься и прекратил мне так рассказывать больше, я тоже впоследствии прекратил им заниматься. Наши друзья оказывают на нас очень сильное влияние. Несколько исследований тоже на эту тему. Исследование, в котором участвовали 12 тысяч человек, 30 лет шло оно, показало, что шансы быть счастливым повышаются на 15%, если те, с кем вы непосредственно контактируете, счастливы. Понимаете? То есть искать нужно количество людей, которые счастливы, создавать общение. Конечно, мы никуда не денемся от людей, которые несчастливы, они оказывают на нас влияние, или которые нам неприятны. Но нам важно делать так, чтобы этих людей не было больше, чем 25% в нашем круге общения. Если у вас 75% общения положительное, позитивное, а остальные не очень, ну, это не будет оказывать сильного большого влияния. Те, у кого лучший друг придерживается здорового питания, чаще всего они начинают придерживаться здорового питания, да, или каких-то здоровых привычек. В ходе одного из исследований было обнаружено, что у людей, имеющих не менее 3-4 близких друзей, оказался уровень благополучия в отношениях намного выше. Поэтому не надо никогда думать, что близкий или лучший друг должен быть один. Должны быть лучшие друзья. Мы должны поменять это в своей голове. Должно быть их несколько лучших друзей. Это намного повышает уровень благополучия.
При изучении более 15

15 тысяч человек старше 50 лет обнаружили, что даже память лучше у тех, у кого уровень благополучия в отношениях выше, да, и общение намного выше. Одно из исследований показало, что натянутые отношения в браке ускоряют ухудшение здоровья и старения. Ну, это понятно, конечно. Это общение самое близкое, самое тесное. Поехали дальше. Следующая наша тема – финансовое благополучие. Ну, здесь вопрос, а в деньгах ли счастье, да? Есть разные точки зрения по поводу финансов и денег, сколько нам их нужно. Вот. Но самое интересное, что если уж так копнуть глубоко, вы знаете, да, примеры, там, люди, которые там, выигрывали в лотереи, например, они получали очень много денег, ну, практически миллионы. Но со временем это быстрое очень происходило время. Я даже помню в своей жизни такой пример. Эти люди возвращались на тот же уровень жизни, на котором были, и они становились еще более почему-то несчастливы. Вот. Они даже не знали, куда эти все деньги ушли, куда они их потратили и так далее. Интересно то, что самое главное для нас – это научиться, ну, во-первых, уметь жить на то, сколько у нас есть, и управлять расходами. Это намного сильнее влияет на уровень ощущения благополучия в финансовой сфере. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, да, что есть очень богатые люди, но они несчастливы. И мы, в общем-то, слышали даже, есть такой фильм «Богатый тоже плачет». Вот. То есть не в количестве денег, а в правильном отношении к деньгам и в правильном умении расходовать деньгами зависит наше благополучие. Это важно. Когда проводили исследования на тему, а можно ли купить вот это вот, знаете, счастье, что называется, связанное с деньгами, и была такая тема, есть же такое понятие, как шопинг-терапия, некоторые пытаются, значит, там больше денег тратить на какие-то материальные вещи для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывалось, что да, действительно, когда человек что-то себе там покупает, какие-то вещи, он тут же чувствует себя лучше, но очень быстро происходит привыкание к этой материальной вещи, и ты уже не испытываешь никаких эмоций по отношению к ней, а очень часто ты, наоборот, испытываешь, зачем я это купил, не подошло, тогда это на мне лучше сидело и так далее. И ощущение вот благополучия в этот момент, да, удовольствия, оно было еще ниже, чем до покупки этой вещи. Но, с другой стороны, покупка, ну, назовем так, покупка, да, воспоминаний оказывает на нас очень серьезное и хорошее влияние. Ну, что такое воспоминания, да? Когда мы потратили деньги на отпуск со своей семьей, со своими близкими друзьями, например, куда-то поехали. Или мы пошли вместе со своей парой, какой-нибудь романтический ужин устроили. То есть мы купили какие-то воспоминания. Я помню, когда я проходил обучение очередное у экспертов по этой теме, и нам говорили, домашнее задание прям ставили. Оксфордские ребята, ученики Саллингмана известного, они говорили, ставьте себе задачу, каждые 3 месяца обязательно купите себе воспоминания. Воспоминания, они оживают в нашем мозге, да, очень часто, очень ярко, и они дают нам ощущение счастья. Поэтому лучше потратить деньги на вот какое-то такое воспоминание, чем на материальную вещь. Не сравнивайте себя с другими. Это важный момент. Как только мы начинаем себя сравнивать, а что у меня, а у него, наш уровень ощущения вот от финансового благополучия сразу же понижается ниже. Мы купили машину, мы такие счастливые, там всей семьей радовались, фотографировались на фоне своей машины. И тут раз сам сосед купил машину чуть лучше, уже там новой модификации, ну той же марки, но уже какую-то новую. И у тебя какое-то уже не такое прям благополучие от твоей машины. Ты думаешь, да не такая она у тебя хорошая. И ты раз таки опустил свой уровень благополучия. Поэтому прекратите себя сравнивать с другими. Как только мы этому научимся, вы почувствуете, насколько ваш уровень счастья постоянно поддерживается на высоком уровне. Прекращаем жить в кредит. Это важный момент. Наше, знаете, вот это вот пользование кредитной карточкой, это наш психологический момент. Мы не хотим расставаться со своими деньгами, поэтому лучше сейчас кредитный, потом попозже заплачу. И получается, мы пытаемся отложить этот момент, вот этой кредитной карты, да, расставание с деньгами. Но в реальности потом мы расстаемся не только со своими деньгами, а еще и выше денег, да, там проценты платим и так далее. Поэтому научиться расходами управлять и научиться не пользоваться кредитными карточками, сразу же повышает уровень благополучия. Когда люди не думают каждый

день про деньги, знаете, некоторые люди, вот они хотят каждый день зарабатывать деньги, они хотят, думают об этом каждый день, либо они начинают участвовать в инвестиционных программах, где каждый день следят, ой, а что там с моими деньгами, а выросли ли деньги. У таких людей исследования показывают уровень благополучия ниже, при том, что у них может быть много денег. Если сравнить, да, там у меня 100 рублей, а у него там 1000 рублей, у него там в 10 раз больше, но он почему-то менее счастлив с этими 1000 рублями, который думает каждый день про эти деньги. Поэтому люди, которые про них не каждый день думают, они более счастливы в финансовом плане. Жертвуйте и откладывайте. Исследования, интересное исследование нейрофизиологов, которые исследовали головной мозг, показали, что когда мы что-то покупаем, например, там, да, вот испытываем вот этот момент, да, у нас происходят электрические импульсы в головном мозге, и это даже видно, это прям светится наш мозг на этих фотографиях. Но когда человек, оказывается, делает такое приятное для другого, он жертвует или что-то занимается какой-то благотворительностью для других людей, его уровень вот этого счастья еще выше. Поэтому делаем этот момент обязательно. Ну и откладываем на завтрашний день, чтобы у нас никогда не было беспокойства о завтрашнем дне. Это важно. Так, быстренько тоже несколько исследований. Изучая связь уровня счастья с расходами на себя и других, группы ученых из Гарварда, то, что я вам говорил, да, показало, что люди, которые тратили деньги на себя, это не повышало уровень благополучия, а в отличие от потраченных денег на других людей. Даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение, исследования показывают, что удовлетворение, которое доставляет материальное благо, со временем все-таки падает. Да? В отличие, вот покупка даже кратковременных впечатлений, например, ужин в ресторане с любимым, повышает наше благополучие. В отличие от покупки впечатлений. Да? Поехали, следующая тема наша. Физическое и психическое благополучие. Я делаю специально акцент на том, что у нас есть физическое здоровье, есть ментальное здоровье. Это такая важная сейчас составляющая, которая одна без другого не может. Так много сейчас нагрузки такой интеллектуальной из-за того, что у нас подрывается наше ментальное здоровье, это потом влияет на наше физическое самочувствие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на тему управления нашим состоянием, да, нашим самочувствием очень серьезно. И в рамках нашей программы мы обязательно будем об этом говорить. Я отдельно буду давать лекцию по поводу того, как мы должны нашим ментальным здоровьем заниматься, как мы должны оптимизировать наш мозг. Обязательно будет эта тема, поэтому не пропустите ее тоже. Такая реклама, да, чтобы не пропустили эту тему. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что физическая активность, питание, сон, отдых – это крайне важно для нас. И здесь надо на это все посмотреть более внимательно. Понимаете, мы же знаем, что это нужно делать, да? Но почему-то не делаем. Но если подумать, что 20 минут всего лишь физической активности в день даст вам энергию, энтузиазма на весь день, работоспособность, продуктивность повысит. Ты так берешь и начинаешь делать утром сразу зарядку. А потом раз и чувствуешь, действительно лучше ведь чувствую себя. И потом это входит в привычку. Либо момент со сном. Ну, мы, понятно, что мы все спим. Но здесь важно, чтобы мы действительно ложились спать там не после 12. Знаете, и второй еще момент. Важно приучить себя ложиться спать и вставать в одно и то же время. И как только вы наладите вот только этот один пункт, вы сразу почувствуете, что в жизни происходит какое-то, знаете, как система налаживается. Ты начинаешь себя лучше чувствовать и в других сферах в том числе. Питание, здоровое питание, отдых. Мы не должны переутруждаться, да, даже любимое дело. Чуть более подробно буду говорить об этом на теме «Оптимизируй свой мозг». Тоже несколько исследований на эту тему. Омега-3 защищает наш мозг и дает нам чувствовать себя намного лучше. Да? Данные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень омега-3 смягчает симптомы депрессии, снижает импульсивность, повышает настроение. Просто омега-3. Побольше омега-3. Знаете, я нашел для себя этот главный источник, там, лен. Лен добавляю везде. Такой хороший источник омега-3 для того, чтобы чувствовать себя хорошо и прекрасно. И в свои за 40 выглядеть получше. Продукты, богатые углеводами и сахарами, посылают нашему мозгу сигнал о том, что надо еще поесть, понимаете? Вот. А вот как раз-таки ненасыщенные жиры, да, там авокадо, орехи, дают импульс, что ты все, наелся, хорошо себя чувствуешь, тебе достаточно этого. Всего 20 минут упражнений повышают наше настроение.
комплексный анализ показывает, что как раз-таки физические упражнения помогают.

0: помогают бороться с переутомлением. Как только ты устал, позанимайся чуть-чуть, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Так, и последняя наша тема – благополучие в среде проживания. Мы должны понимать, что есть место самое лучшее для нас, лучшее для жизни. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, класс, у меня есть вот парк, я так люблю в него сходить, и вечером возвращаюсь с работы, я иду в этом парке прогуливаться. Найдите вот эти, ну, скажем так, плюсы в той среде проживания, где вы сейчас находитесь, это важно. Но если вы будете в следующий раз менять свою среду проживания, да, думайте над всякими маленькими нюансами, которые вы каждый день будете сталкиваться. Иногда важно, знаете, вода, которую мы пьем, или там открываешь форточку, а у тебя свежий воздух, или там птицы поют, или у тебя все-таки машина гудит под домом. И это все влияет на твое самочувствие, на твое ощущение счастья. Поэтому думайте про эти моменты. И второй немаловажный момент по поводу среды нашего проживания, да, это вклад в общество. Это не менее важный момент. Мы должны чувствовать, что наш вклад в общество велик. Что-то мы делаем полезное для людей. Мы делаем добрые дела для людей, которые вокруг нас живут. Да? И добрые дела, они повышают наш уровень благополучия в этой сфере. Поэтому обязательно мы должны это с вами делать. Поэтому вот они наши пять немаловажных тем, которые мы должны обязательно проходить, да, это благополучие в среде проживания, вернемся обратно, наше благополучие в физическом и ментальном здоровье, наше благополучие в отношениях, наше благополучие в финансовой сфере, да, стабильная материальная часть, и наше благополучие в профессии, в нашей карьере. Вот такие главные моменты, и в течение всего нашего, на протяжении, да, вот нескольких дней, когда будет идти территория реальности, мы разберем каждую из этих сфер более глубоко обязательно. Спасибо вам за ваше участие.
1: Руслан, спасибо за эту тему.
0: Мы почти уложились во время.
1: Да, отлично. Но на самом деле у нас довольно-таки много вопросов пришло. Людей задела, интересно, вот тема по поводу работы. Но начнем мы немножечко с других вопросов, с них немножко так провокационных. Если у вас есть вопросы, можете их подготовить, мы попробуем чередовать. Один вопрос от зрителей, один вопрос от вас. Руслан, первый вопрос немножко провокационный. Вот ты хорошо очень говоришь. А у тебя у самого в жизни есть благополучие? Все ли так у тебя хорошо во всех сферах?
0: Этот вопрос чаще всего задают, конечно, мне, как только я начинаю говорить об этой теме. Знаете, есть такой момент. Если хочешь чему-то научиться, начни учить других, что называется. Да? И вот для того, чтобы прокачать все эти сферы, когда-то я понял, что у меня-то его нет. Я понял, что у меня страдают другие сферы. Я очень много усилий инвестирую, там, времени, умственных усилий именно в карьеру, в развитие. И тогда-то я занялся этим вопросом. И начал прокачивать. Я начал заставлять себя, знаешь, вот там 6 часов вечера закрыть ноутбук. При том, что понимая, что да еще хочется вот это доделать, надо срочно вот это доделать. Вот. И когда ты начинаешь это делать, начинает получаться. Поэтому, конечно, я не идеальный, я не достиг каких-то высот, которые, можно сказать, я всего достиг. Но я радуюсь тому, что у меня получается уделять каждой из этих сфер должное внимание.
1: Отлично, спасибо. Какие-то вопросы из зала есть?
0: Да, пожалуйста. Прекрасный вопрос.
2: Я задавала, но я лучше другой задам. Сейчас. Просто мне интересно благополучие. Это вот ты научился этому благополучию, и оно с тобой все время по жизни. Ты благополучный человек. Или это каждодневно, просто ты каждый раз вот утром встаешь, начинаешь там стакан воды, и вот ты начинаешь вот это менять свой день, и вот ты вот в этот день благополучный человек. Как это? Это долгосрочно или это каждый день?
0: Вы знаете, мы привычки действительно формируем каждый день. Мы их формируем. Но как только они сформируются, мы начинаем их не замечать, и они начинают влиять на наше благополучие. Поэтому здесь ответ и то, что нужно делать каждый день, и ты каждый день благополучный, да? Потому что ты каждый день прорабатываешь какой-то момент. И я думаю, что мы будем всю жизнь какие-то моменты прорабатывать в себе, что-то улучшать, что-то менять. Вот. Но когда ты проработаешь основные привычки, кстати, у нас будет тема, даже сегодня она будет, чуть позже,

0: рефлексы успеха называется. Мы будем там более подробно говорить об этом. Как только мы их закрепим на уровне привычек, тогда, можно сказать, мы сформируем вот это долгосрочное благополучие. Например, с той же финансовой сферой. Как только ты настроишь такой момент, как, например, автоматическое откладывание денег. То есть ты уже не задумаешься об этом, а у тебя автоматически списывается с карты и прячется на другой счет, ты их больше не тратишь, ты живешь на ту сумму, которую есть. И ты привыкаешь к этой сумме денег, при том, что у тебя есть их больше. Но ты о них не переживаешь. Поэтому это каждодневный труд, но для такого, знаете, как благополучия, что ли, всей же твоей жизни. Поэтому, да, сегодня благополучно, а завтра можешь не стать им, если вдруг ты начинаешь менять свои привычки в худшую сторону.
1: Еще один вопрос, который пришел к нам. Любимое дело и хорошие деньги за него. Чаще всего это миф. По крайней мере, так считают люди. Где взять средства, чтобы заниматься любимым делом и получать еще и прибыль от этого?
0: Так, ну давайте сначала про миф. Да? Любимое дело и миф. Я с этим не могу согласиться. Уж извините, пожалуйста.
1: Нет, если, кстати, любимое дело, которое тебе еще приносит деньги, на которые ты можешь существовать.
0: Вот. Ну и там был момент, что это миф. Я вот с этим не могу согласиться, потому что я не считаю так. Я считаю, ну, что
1: хорошо, не миф,
0: многие
1: исключение.
0: Люди могут заниматься любимым делом и за это получать деньги. Это возможно. И таких примеров огромное количество людей делают это. Я знаю людей, которые меняют, например, карьеру, вроде там много было денег, но они меняли на любимое дело. Я знаю знакомого, который ушел в фотографию, он делал совершенно другую там, профессию в маркетинге, ушел, стал фотографом, стал путешествовать по миру, делать прекрасные фотографии, на этом зарабатывать ему достаточно, он счастливо чувствует себя. Возможно, месячная зарплата, как он говорит, и стала меньше, но я намного более счастлив от этого, и я получаю больше эмоций и так далее. Вот. Но у него достаточно денег. Вот. Второй момент, где взять денег? Ну, одно могу сказать, в банке, конечно. Жить в кредит и бизнес делать на кредитные деньги – это разные вещи. Ни в коем случае нельзя жить в кредит. Но когда ты начинаешь бизнес, здесь есть несколько моментов. Вот. И, конечно, это не тема как бы наша сегодняшняя, но есть моменты, когда ты привлекаешь друзей, и они становятся твоими, ну, такими некими кредиторами, которые вместе с тобой в деле, и потом получают свой процент от прибыльности этого дела. Либо ты идешь в банк и начинаешь это дело. В этом нет ничего страшного. Нет, это наоборот инвестиция в бизнес. Немножко другое, чем потратить на одежду в кредит.
1: Ну вот немножечко как бы можно продолжить эту тему. Еще один вопрос. Возможно ли полюбить работу или свое дело, если изначально тебе вот это, ну, не нравится?
0: Возможно. Знаете, я знаю, что возможно полюбить человека, который был тебе неприятен. И вот там тоже был вопрос, как общаться с такими людьми. Я помню даже свой эксперимент. Вот на работе был сотрудник. Это было очень давно. Это начало вообще моей карьеры. Вот я еще был новеньким, что называется, в профессии. Я только недавно, там, после института. Вот. И я тоже читал для себя книги, искал ответы. Я помню, Дейла Карнеги тогда прочитал этот пример. Он как раз писал про вот не очень приятных людей. Он говорит, ну проведите просто эксперимент один месяц, попробуйте, а вдруг у вас получится, как бы ненавязчиво. Вот он вам не нравится, этот человек, а вы найдите в нем что-то такое приятное, что в нем есть. Вот. И вы это замечаете. Например, а он же такой умный. Вот у этого человека есть чему поучиться. Или, например, он такой смелый, у него есть вот эта смелость, которую мне надо взять. Или он человек дела, он сказал и сделал. Вот мне не хватает, надо у него начать. И я начал смотреть на этого человека именно с этой позиции. При том, что у нас были очень сложные отношения. Я вообще хотел увольняться из-за этого человека. И потом мы стали одним из лучших друзей с этим человеком. Когда ты пытаешься найти что-то хорошее, вот в том, чем ты занимаешься, да, вот про работу вопрос. И ты ищешь, в чем ты развиваешься в этой работе, как ты становишься лучше, как ты вырос благодаря этой работе. У тебя начинают меняться отношения. И если ты, проведя такой эксперимент, со временем поймешь, что ты полюбил свою работу, значит, удался эксперимент. Но если ты поймешь впоследствии, что не получается, я бы рекомендовал поменять. И не надо этого бояться. Я знаю многих людей, которые меняли свою карьеру в 30 лет, в 40 лет, при том, что образование было в совершенно другом направлении. Но потом они становились более счастливыми и благополучными людьми.

0: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то? Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, такой философский немножко вопрос. Как не завидовать, если тебе кажется, что другой человек более благополучный? И с другой стороны, как побороть соблазн иногда, например, похвастаться своим финансовым благополучием, к примеру?
0: Это очень хороший вопрос, потому что многих это действительно волнует.
2: Да, прям хороший вопрос. Знаете, корни уходят в гордыню чаще всего. Вот. И гордыня, она вот мешает. Она мешает людям получать удовольствие от того, что ты имеешь. Здесь момент такой, что одним днем это не получается. Перевоспитать свой мозг, думать по-другому. Здесь есть такое понятие, как некое наше искажение мышления. То есть мы начинаем думать, что у него лучше, да, просто смотря на оболочку. Но если заставить себя в этот момент сесть и подумать, а каким образом этот человек смог достичь такой зарплаты, к примеру, купить такой автомобиль или заработал уже себе на квартиру. То есть ты начинаешь заставлять себя не просто смотреть картинку, да, вот, знаете, стенд, и все у него прекрасно, а ты начинаешь задавать вопросы сам себе. Сидишь и задаешь их вопросы. Это очень хороший внутренний монолог, я его называю. Вот, то есть ты сам с собой разговариваешь. Но это очень полезно для того, чтобы поставить свои мысли на место. Ты начинаешь задавать вопросы, как он этого достиг? Так, а что нужно делать для того, чтобы этого достичь? И ты потом уже начинаешь фокусировать свой мозг не на том, что у него есть, а как ты можешь что-то сделать, чтобы у тебя это было. И ты начинаешь действовать. Твой мозг подталкивает тебя к тому, что ты действуешь. И ты начинаешь потом фокусироваться на том, чтобы заставлять себя что-то делать, а не на зависти другому. Но вот как бы такой, что называется, свой собственный пример и то, что рекомендуют в таких ситуациях. Хотя, наверное, есть какие-то другие рекомендации, вот, но я пользуюсь такой.
0: Ну вот у нас как раз следующая тема, которая будет сразу после этой, так и называется «Успех – не грех». То есть чаще всего у людей такое есть мнение, что успех – это может быть каким-то таким провокатором греха, потому что любые успешные люди – это чаще всего люди какие-то, по нашему мнению, такие гордые, может быть, немножечко себе на уме. И вот попробуем разобрать эту тему, которая будет называться «Успех – не грех».
2: Классная тема.
0: Еще один вопрос, который к нам пришел. Порой очень сложно контролировать свое настроение. Если эмоции на пределе, как научиться пресекать свой гнев, чтобы не повлиять негативно на окружающих?
2: Ну, здесь есть несколько таких советов физического плана, что называется. Знаете, как, когда вот происходит момент осознанности, ты осознаешь себя вот в этом месте конкретно, да, то происходит переключение твоего мышления с эмоций на состояние там, такого равновесия определенного. Ну вот, к примеру, да, как я рекомендую. Иногда просто стоит посмотреть на какие-то физические вещи. Ты начинаешь там рассматривать свою руку, к примеру. Вот. Ну, понятно, если ты никто тебя не видит, да. Вот, ты стоишь такой с человеком, разговариваешь, потом начинаешь руку рассматривать свою, да. Ну, вот. Там часы смотришь там, на циферблат. То есть ты начинаешь рассматривать физические вещи. И ты как бы возвращаешься вот из этого эмоционального состояния в состояние равновесия. Вот. Иногда помогает просто техника правильного дыхания. Вот наше физическое очень сильно влияет на наше ментальное. Да? Ты начинаешь, ну, часто же говорят, ну, возьми, подыши ты глубоко. Вот просто глубокий вдох и такой, знаете, 5 секунд. Не все могут вдохнуть даже 5 секунд в таком состоянии. Но когда ты вдохнешь 5 секунд, а потом выдохнешь, то же самое, организм заставляет тебя фокусироваться на физическом. И вот это вот эмоциональное состояние проходит.
0: Отлично. Еще вопрос есть из зала?
3: Благополучие, я поняла так, что это как бы вкупе все. И здоровье, и деньги, и семья, ну и так далее. В общем, все, что мы перечислили. А если чего-то одного не хватает, то ты уже не благополучный человек? Или как это работает?
2: Да, система благополучия начинает ломаться, когда есть перекос во что-то одно. Или во что-то в два, в три. Но когда нет этого всего комплекса, нет полного вот этого благополучия от жизни, удовольствия от жизни, ты его в полной мере не получаешь. Это может продолжаться какой-то период времени, но потом ты начинаешь ощущать, что ты не получаешь полного удовольствия. Поэтому очень важен баланс всех этих сфер.
3: Так у кого не получалось у кого-нибудь?
2: Конечно.
3: Ну, просто у меня такое ощущение.
0: Ну, а может, наверное, кто-то что-то, чего-то не имеет.
2: А что именно вас смущает в этом?

0: этой теме. Например,
1: у меня такое ощущение, что, наверное, у нас никто не благополучный, потому что если это человек инвалид, то получается, что у него не хватает здоровья. Это уже неблагополучие, правильно?
0: Ну, смотрите, ведь благополучие — это наше отношение к тому, что мы имеем. И ведь есть много инвалидов, с которыми вы пообщаетесь, и вы увидите перед собой счастливого человека, который понимает, что да, у него там, ну, нет ног, например, но при этом он чувствует себя счастлив, потому что есть что-то, что делает его счастливым от того, что он, знаете как, он в это время он не завидует, что у других есть ноги. Он ощущает себя вполне себе полноценным человеком. Вот.
2: В Библии сказано великое благословение быть благочестивым и довольным.
0: И довольным, да. Когда ты доволен тем, что ты имеешь. И вот именно, когда я говорил про финансы, да, вот люди, которые каждый день думают про деньги, даже у них очень много денег, но они каждый день думают про то, как ими управлять, куда вложить, там тема инвестиций сейчас очень популярна, значит, акции его растут или падают, вот. И они менее благополучны, чем у человека, у которого, возможно, даже вообще нет этих акций. Вот. Но он зарабатывает какую-то сумму денег, но у него есть деньги, которые отложены, и он не беспокоится о завтрашнем дне. И он больше удовольствия от жизни получает. То есть благополучие, знаете, это ведь во многом это наше состояние души. Понимаете? Это не, как бы, не только атрибуты. Но вот это состояние души, его нужно формировать. А формировать мы можем вот такими маленькими как бы действиями. Да? Чтобы не беспокоиться о здоровье своем, нужно просто начать действовать правильно. Там, делать зарядку, питаться правильно и так далее. И тогда ты начинаешь чувствовать себя хорошо. При том, что, возможно, да, есть там, человек, например, у него инвалидность. Но чувствует он себя здоровым человеком.
2: Отлично, спасибо. У нас еще есть 1,5 минутки. Давайте мы успеем еще один вопрос задать. Как узнать свои сильные стороны, если нет времени попробовать на практике все сферы?
0: Ух, какая тема. Слушайте, ну, во-первых, у меня будет тема карьера, да, как делать успешную карьеру. Там мы обязательно об этом будем говорить, поэтому пусть этот человек присоединится к ней обязательно, вот, в рамках этих нескольких дней. Вот, но есть, ну, быстро отвечу, да, на этот вопрос. Во-первых, есть возможность проходить профессиональное тестирование у людей, которые занимаются профориентацией, они выясняют твои правильные стороны, которые точно, если ты вот будешь действовать согласно их советам, скорее всего, ты будешь в правильной профессиональной среде. Вот. И есть второй момент, как некая такая ротация, когда ты работаешь внутри даже одной компании, но пробуешь разные направления для того, чтобы почувствовать, твое это или нет.
2: Отлично. Значит, к этому вопросу мы вернемся в наших следующих темах.
0: Да.
2: Спасибо. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
2: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в комментариях в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Руки опускаются, вера ослабевает, а знание того, что трудности временны, не делают их менее сложными прямо сейчас. Как доверять Богу, когда боль настоящего кажется порой сильнее обетований о будущем? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас сегодня Алина Амирова. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас сегодня с нами.
1: Взаимно.

0: Алина, я знаю, что доверие, слово «доверие» не всегда имело для вас значимость, да? И были ситуации в жизни, когда оно, ну, казалось, может быть, просто словом. Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, если честно, то такого периода, наверное, у меня, пожалуй, не было. Потому что сам духовный рост — это всегда акт доверия. Сначала родителям, учителям, затем наставникам, а потом уже на высшем уровне, да, уже когда человек входит уже в жизнь, сам самостоятельно, это доверие Богу.
0: То есть получается, что с детства вы знали, что есть родители, есть Господь, которым вы можете всецело довериться?
1: Да, безусловно. Я себя помню с детского возраста, вот самого, да, раннего детского возраста, это с 4 лет. Именно вот в этот период у меня возник вопрос, а как все на Земле начало существовать? Вот у ребенка в голове родился такой вопрос. И недавно буквально мы с мужем разговаривали на эту тему, и он мне подсветил такой факт, что это не просто у тебя в голове возникла эта мысль, были плодотворные условия для этого. Откуда ребенку, да, знать вот эти вот какие-то тонкости? И я очень благодарна своим родителям, что они вложили вот эту духовность в меня с самого начала, потому что я росла, и я слышала, как родители благодарят Бога за все, да, то есть они очень благодарны Ему. И для меня это было ценно, так как ты уважительно, ты с доверием относишься к своим родителям, и то, что они говорят, то, что они сеют, ты хочешь, не хочешь, даешь свои плоды, да, определенные. То есть вот это семя, которое посеянное, да, на благотворной земле, оно дает свои ростки. Поэтому вот здесь вот как раз-таки, с чего я начала, что доверие сначала идет родителям, да, потом учителям своим, которые у тебя в жизни есть, а потом в последующем, когда ты уже растешь, развиваешься и вступаешь в самостоятельную жизнь, у тебя, конечно, уже формируется доверие к Всевышнему.
0: Да, ну вот несмотря на какие-то вот такие вот моменты, да, доверия уже сложившихся, порой бывают в жизни обстоятельства, когда мы перестаем доверять, да, кому-то. Вот были ли подобные случаи?
1: Да, если мы говорим в рамках человеческого доверия друг к другу, да, конечно, были, безусловно. Мы все не идеальные, и когда ты себе нарисовала определенную картинку, да, в отношении того или иного человека, но в какой-то момент немножко с другой стороны разворачивается ситуация. Поэтому, скорее всего, да, в отношении людей – да. А вот в отношении, в духовном отношении, то, скорее всего, у меня вот это доверие не подрывалось.
0: Вот мне интересно, а как это так вот происходит? Почему вот это связано с чем больше? С верой в Бога? Или все-таки вы просто так вот воспитаны?
1: Ну, изначально с детства вкладывалось в нас, что все, что доброе, да, все, что благородное, все, что такое вот высокое, оно всегда от Бога. Всегда. То есть нет другой стороны, когда, например, Бог хочет чего-то плохого в отношении, да, человека, ребенка там, и так далее. Вот, поэтому у меня уже это, видимо, на подсознательном уровне заложилось, что у Бога всегда для нас что-то самое лучшее. Даже несмотря на то, что порой в жизни у нас что-то не получается, но это все для нас, для нашего опыта. Это я всегда люблю вспоминать школьный период, работу над ошибками. Мы все, да, контрольные писали порой не на отличные оценки, и нам приходилось выполнять работу над ошибками. То есть ради чего это вообще придумано? Ради того, чтобы мы поняли, мы лишний раз посмотрели на свою ошибку и стали лучше. Так и вот в нашей жизни точно так же происходит. Поэтому здесь говорить и винить кого-то. Я вообще не люблю кого-то винить, я всегда начинаю с себя, потому что если какая-то ситуация возникает, то это, безусловно, моя ошибка, моя вина, и я с этим начинаю работать.
0: Алина, а был ли в вашей жизни какой-то вот поворотный, да, такой период, когда вы особенно

0: доверились Богу и решили, что да, точно, вот моя жизнь принадлежит только Ему.
1: Да, да, это несколько было таких периодов в моей жизни. Ну, прям вот такое яркое, да, яркое событие, это когда я поступала в медицинский университет. Ну, на тот момент это была медицинская академия. Вот, и я школу закончила на отлично, с золотой медалью, но мы когда переехали в Ярославль, это был на тот момент еще пилотный проект ЕГЭ, и у нас не было договоренности Липецкой области с Ярославской областью. То есть вот эти баллы, они не проходили. Хотя баллы были очень хорошие. Мне нужно было сдать экзамены для того, чтобы я зачислилась на первый курс. Ну, если я хорошо их, конечно, сдаю. И я папе говорю, я бы хотела сдать только один экзамен. То есть отличники всегда сдавали один экзамен, и если они сдавали отлично, то они автоматически уже зачислялись на первый курс без трех оставшихся экзаменов. Угу. Вот. И я так поговорила с Богом, говорю, Господи, я вот, если честно, может быть, я бы и не пошла бы в медицину, но так как у меня папа очень хотел, я говорю, ну хорошо, я готова, но давай с тобой договоримся так, если я сдаю этот экзамен на отлично, значит, это твоя воля, просто я не хочу сдавать все эти оставшиеся экзамены. И вот когда я пришла на экзамен, я взяла билет, и я поняла, что он для меня непростой, абсолютно непростой. И тогда я просто сказала, Господи, вот тут я пойму, что ты хочешь, да, от меня. И вот когда я вышла, а мне нужно было написать все эти, да, там, ну, определенное количество заданий, чтобы, ну, чтобы определенная была оценка. Вот. И я выхожу, и папа спрашивает, ну как? Я говорю, пап, не знаю. Я переживаю, но если я написала все правильно, значит, это, там, я не помню, уже 85 баллов, которое соответствовало оценке 5. Он говорит, ну, хорошо. И вот мы на следующий день узнали результат, и ровно у меня было 85 баллов. И для меня это, конечно же, еще больше, да, я утвердилась в своей вере и в своем доверии Богу. То есть это для меня очень важный аспект был, потому что учеба всегда для меня имела, вот прям это была мечта всей моей жизни, закончить, поступить. Ну, то есть вот это такое вот трепетное отношение к учебе было, к образованию. И я понимаю, что все, Господь ведет меня, да, уже все. Вот, поэтому это вот один момент. И второй момент в моей жизни тоже. Я очень сильно переживала по одному вопросу. И ну, знаете, еще вот доверие, кстати, ассоциируется у меня с внутренней тишиной. Вот когда у тебя внутри нет этого хаоса, нет этих вопросов, нет вот этих риторических каких-то вопросов, нет внутри вот этого диалога. Угу. То есть ты спокойно, ты просто доверяешься, да, неважно кому, там, родителям, да, там, супругу или Богу уже, да, то есть все, ты спокойна, у тебя все внутри гармонично. И здесь как раз-таки у меня не было этого спокойствия, то есть я сказала, так, а если так будет, а если вот здесь проблемка, а если так, то есть я пыталась все контролировать, да,
0: сама
1: да, все взять в свои руки, хотя я на тот момент уже, ну вот это был 2008 год, то есть я уже длительное время, да, была с Богом, но тем не менее, видимо, это обстоятельство, этот период для меня был очень сложный, я вот пыталась сама решить этот вопрос. Но тогда, когда я поняла, что я тут абсолютно бессильна, вот тогда я просто встала на колени и сказала, Господи, вот возьми все в свои руки, потому что я уже сама не справляюсь, то есть даже не справляюсь с этими эмоциями. И вот когда он взял это в свои руки, действительно событие произошло вразрез моего желания, и уже спустя годы я поворачиваюсь назад и понимаю, что это был самый лучший вариант в моей жизни. Вот это тоже подтверждение, опять же, доверия и веры в Бога.
0: А вот что именно привлекло однажды в нем, да? Почему вот именно Бог?

0: Богу доверяли, да, вот особенно как-то.
1: Ну, наверное, это опять же идет воспитание. Воспитание в семье, когда ребенку комфортно, когда он чувствует свою безопасность, да, в семье и с родителями, когда он видит, детей не надо сажать и прям воспитывать.

0: свою жизнь. То есть ты смотришь на папу, на маму, как они себя ведут, как они разговаривают, какие у них взаимоотношения между собой, какая вот эта вот атмосфера в семье, да? И всегда, когда вот это что-то доброе, положительное, гармоничное, и когда во главе все-таки стоит Бог, и ты слышишь, ты не знаешь еще, кто такой Бог, но ты всегда слышишь в разговорах, что спасибо Богу, значит, Бог смотрит, да, то есть ты понимаешь, что так, есть кто-то, кто выше всего, кто контролирует все. И настолько родители уважительно прям вот относились даже к этому слову «Бог». И, ну, конечно, я поняла, что это вот прям такое, ну, доброе, положительное, высшее. И, ну, и все, я впитывала это. Я впитывала и хотела где-то, наверное, и копировать, да, какие-то uh-huh. родительские действия. То есть у нас в семье не было такого, что кого-то, например, обсуждали постоянно, да, неважно там кого. Как-то они все-таки были нацелены на свои жизни, да, на своих каких-то, ну, своя жизнь. То есть они, там, видимо, некогда было это все делать. Вот. Все-таки вот как-то фокус внимания была семья. Члены семьи и семья. Вот. И я это видела. Я видела, что это хорошо. Да, это хорошо.
1: И достойный пример, действительно.
0: Да, достойный пример.
1: Я вижу, что родители для вас особое место занимают, да, и занимали всегда. И я знаю, что папа ваш сыграл для вас огромнейшую роль в жизни. Это, конечно, тема очень достаточно тяжелая, поскольку его не стало. Но скажите, доверие с ним повлияло на вас в отношениях с папой?
0: Да, безусловно. Безусловно, потому что, опять же, когда ты понимаешь причинно-следственную связь, да, любых ситуаций, в том числе и заболеваний, да, болезней, то ты, конечно, по-другому ты относишься. И когда ты понимаешь, что Господь тебе это открывал и помогал делать все возможное и невозможное, да, здесь уже, ну, неизбежная ситуация, и никаких претензий к Богу в этом вопросе нет. То есть эта жизнь идет, как идет. Оно имеет свои положительные последствия, да, имеет свои отрицательные последствия. Вот. На что мы могли повлиять? Мы, конечно же, влияли. А на что не могли повлиять, к сожалению, не получилось. Да? Потому что у каждого есть свой выбор. То есть ты с пониманием относишься. И у Бога тоже свои принципы, свои законы. И когда ты действительно понимаешь, да, и ты с ним общаешься, и любой шаг, который именно в отношении папы, да, в отношении болезни, лечения и так далее, я каждый свой шаг, конечно же, с Богом, да, решала все эти вопросы и доверялась ему полностью. Но получилось, как получилось, поэтому я ему очень благодарна. И абсолютно никакого доверия, у меня никакое доверие не подорвалось, даже в отношении утраты папы.
1: Да, это действительно еще и плюс взаимоотношения с Богом, получается, изменились, да, вот на фоне вот этой вот серьезной такой острой ситуации.
0: Еще ближе ты становишься с Богом. К Богу ты становишься еще ближе, когда вот ситуация, даже потеря близкого человека, оно еще больше приближает, ну, в моем случае, еще больше приблизило к Богу, потому что я чувствовала его участие, прямое участие в нашей жизни и в лечении папы, и, ну, разрешение всех возможных вопросов, которые казались для нас, для человека, трудными. Но Господь вмешивался, Он решал все это. Вот поэтому, ну, здесь у меня никакого сомнения нет, и мои отношения с Ним не подорвались.
1: Да, слава Богу. А какие вот внутренние изменения, да, душевные стали происходить?

0: изменить вас? Вот что вы стали понимать? Может быть, что-то переосмыслили?
1: В отношении себя конкретно или в отношении...
0: И вообще жизни.
1: Вообще жизни? Ну, в отношении себя, наверное, каких-то глобальных открытий не было, конечно. А вот в отношении, например, других людей, моего окружения, да, моей семьи, я в очередной раз поняла, что Господь не хочет ни болезней, ни смерти, да, никаких каких-то негативных моментов в жизни каждого человека. Мы сами, да, порой себя наказываем своими действиями. Опять же, если я как врач, да, мне всегда хочется как-то это все переправить в сторону медицины, здоровья и так далее. Все наши действия, наша еда, тем, как мы, то, что мы делаем, чем живем, что кушаем, все это влияет на наше здоровье. Поэтому, когда возникают определенные болезни, да, часто мы задаем вопрос Богу: а почему это коснулось именно меня? Почему ты допустил? Да, многие задают вопрос: почему ты допустил? Почему у меня вот такая болезнь? Почему у меня вот это? Но на самом деле Господь здесь не в той роли, в которой мы приписываем и думаем, фантазируем, да, в отношении Него. Когда мы более тесно общаемся с Ним, мы познаем Его характер. И нам становятся понятны вот именно вот эти причинно-следственные связи в отношении здоровья, даже в отношении друг с другом. Да? Иногда есть, не иногда, а зачастую в каждых семьях есть и конфликтные ситуации, да, межличностные отношения. Вот. Ну, у всего есть точка приложения, своя причинно-следственная связь. Просто так одним щелчком ничего не возникает. То есть оно копится, как снежный ком, и потом это, да, выходит в какую-то болезнь, да, в какой-то спор, да, и так далее. Да. Вот. Но организм человека очень мудро созданный Богом. Господь сказал, что Он соткал нас, да, в чреве матери нашей, поэтому здесь есть очень много факторов.
0: Да, да. Же, есть надежда.
1: Да, есть надежда, да. Но если мы, опять же, идем рука об руку с Богом, проблем меньше не становится. Нет, просто твое отношение к этим проблемам, оно меняется, оно смягчается. Почему так происходит? Потому что ты идешь со своим родителем, да? И ты доверяешь, так, он ведет тебя туда, значит, это правильный путь. Значит, ты просто идешь, не думая, там, не переживая лишний раз. Ты просто максимально доверяешь ему, как мы доверяем в семьях друг другу. Дети доверяют родителям. Вот здесь вот такая прям корреляция между нашими отношениями и отношениями с Богом. Отношения между собой, друг с другом в семье, и отношения с Богом. То есть это вот такая вот картина. Когда ты это понимаешь, принимаешь, то тебе легче переносить все трудности, которые, ну, даются, и даются они не просто так.
2: Искать, хотеть, гореть, любить. Найти, беречь и отдавать. Какая мысль, такая жизнь. Что же делать? Как же быть? Как он оценит, согласует? А может, скажет: подожди, не время, место для тебя. Живи пока и делай все, что может людям быть полезным. Получишь ты награду, что ты хочешь: любовь, признание, славу от людей. Не скрою, может, и это, но нет, всегда хотела твоей лишь воли и свободы, не быть зависимой от них, чьи мысли, взгляды мимолетные. Есть только ты, твоя любовь, твоя забота безграничная. И поняла, что там, где ты, есть все в избытке. Осталось взять, беречь, любить и отдавать. И только так, когда готова отдавать, ты вновь наполнишься всем тем духовным, что не сравнится с миром всем. Возьми, доверься и иди. Я проведу тебя туда, где не будет страшно никогда, где только свет и красота, любовь, забота, теплота, где нет слезы и пустоты, и только ты. Ну что, готова? Тогда иди. Но помни, я всегда с тобой. Держу за руку. Ободрю.

0: унывай, иди вперед, бери от жизни только то, что благо всем несет. Своей улыбкой украшай, не забывай, любовь везде, и начинается с тебя. Иди, иди к мечте.
1: Алина, конечно, ситуации сложные, да, они зачастую идут всегда рядом с нами. И, может быть, в вашей жизни были такие моменты, когда уходило доверие к Богу, когда вот вы чувствовали, что вот, знаете, как вот основание вот это, оно как-то вот очень уязвимо. Были какие-то моменты?
2: Может быть, знаете, был такой момент, когда ты вроде просишь у Бога, да, ты молишься, но кажется, как будто бы Он тебя не слышит, потому что ответ не приходит. Мы же как привыкли, что ответ должен прийти как можно быстрее, да? Но, к сожалению, так не бывает. Это мы сами себе так думаем. И вот в рутине какого-то быта, дел, ты просто забываешь вот эту тонкую грань, что если ты рассказала Богу, если ты просишь у Бога что-то, ты доверяешь Богу, значит, не всегда Он может ответить положительным ответом. Mm-hmm. Да? То есть ответ в любом случае есть. А мне казалось, что он такое ощущение, что он меня не слышит. То есть ничего не происходит. Я не получаю того, что я хочу, но в то же время и какой-то вот в разрез моего желания тоже что-то не происходит. Как будто он меня не слышит. Вот. Но когда ты останавливаешься, да, останавливаешь все свои дела, и как в Писании написано, что остановитесь, да, и рассудите, на каких вы путях находитесь. И вот в такой вот детоксикации мозга, да, когда мозг очищается от вот этого вот визуального шума, ты понимаешь, что так Господь, наверное, тебе говорит, еще пока не время, подожди. То есть я же тебе не сказала «нет». Возможно, еще не настало то время, не настал тот час, да, обстоятельства не те. То есть подожди. Вот у меня было, да, было в силу, опять же, возможно, какой-то усталости и вот бытовых каких-то вот таких моментов загруженности большей. Был такой вопрос, что просто он меня не слышит пока. Хотя Бог не может не слышать.
1: А в моменты, вот, когда кажется, что он не слышит, как вы поступаете?
2: Вы знаете, здесь как будто я пытаюсь достучаться до него. Я только об этом и думаю. Я очень часто молюсь. Я могу, например, если не спится ночью, я могу просто встать с кровати и тут же просить у Бога, говорить, Господи, ты меня слышишь? Я тут. Ответь, пожалуйста, мне. Но то есть все равно этот диалог, он не прекращается. Uh-huh. Не то, что, ой, Бог меня не слышит, все, я прекращаю все взаимоотношения с Ним и не буду больше молиться. Ну что, я один раз помолилась, два раза, ну хватит. Значит, он как бы отвернулся, да, от меня. Но на самом деле нет, у меня здесь другая как бы такая сторона, что так, подожди, надо прям достучаться. Это, видимо, мой характер такой целеустремленный.
1: Да, целеустремленный, точно.
2: Да, ну потом я могу сказать, ну тоже это человеческая просто сторона, я могу сказать, Господи, ну прости, пожалуйста, меня, что я вот тебя тут это стучу. Вот есть такое. Но это опять же вот это мои интимные отношения с Богом, да?
1: Личные, да.
2: Очень личные, да, очень прям тесные отношения, поэтому как бы бывает, да. Но вот момент был, что он меня не слышит. Все, что-то не так. Возможно, что я делаю что-то не так, да? Опять же, вопросы какие-то возникают. Но здесь я поняла на своем опыте, что здесь просто нужно расслабиться, еще больше доверить свою проблему Богу и научиться ждать. Научиться терпению и научиться ждать.
1: То есть как смирение в своем роде, да, происходит в такие моменты?
2: Ну да, если ты доверяешь человеку, ты доверяешь ему, неважно. То есть ты, во-первых, ментально ты ему доверяешь, во-вторых, ты доверяешь ему то дело, да, условно, или ту задачу, которую необходимо выполнить. Ты знаешь, что он сделает, рано или поздно он все равно сделает, ну, в зависимости, какие у вас отношения с человеком. Но здесь ты знаешь свои отношения с Богом, но в какой-то момент это все как будто бы замыливается, но опять же, да, в силу, возможно, бывает, что часто в силу какого-то перенапряжения, да, психоэмоционального, физического или других

0: каких-то обстоятельств, ты просто меньше времени уделяешь общению с Богом. И тогда именно в этот момент тебя могут одолевать такие вопросы, такие сомнения. Вот. И как бы я вот переосмыслила, да, это, я поняла, что бы то ни было, мои отношения с Богом, вот день должен начаться с разговором с Богом. Все. И тогда действительно все, что вот какие-то вопросики, да, то, что какой-то соблазн, да, недоверие и так далее, они перестанут просто даже вкрадываться в твою голову.
1: Алина, а вот в моменты тишины, да, в отношениях с Господом, когда Он молчит, как нам кажется, достаточно ли одной молитвы или еще что-то может быть в жизни верующего?
0: Ну, молитва — это, конечно, ты больше времени уделяешь молитве, разговору с Ним, да, разговору. Вот. Но, опять же, ты можешь и прославлять Его имя пением, да, каким-то. Мне очень нравится петь, хотя я очень плохо пою. Вот. Но я чувствую, что я, когда, например, пою Ему, да, пою Ему, действительно, как бы вот внутреннее какое-то удовлетворение наступает. Вот, то есть это молитва у меня, псалмы. Вот. Ну и, конечно, ты все равно в любом случае ты фокус переводишь на себя. А может быть, Господь хочет указать на тебя, может быть, что-то тебе нужно поменять в своей жизни для твоего же роста. Да? Для твоего же роста. Потому что я уверена, что Господь хочет, чтобы мы были успешными, красивыми, здоровыми, да? И когда мы несчастны, когда у нас депрессия, когда у нас все без конца что-то болит, я думаю, что Господь не получает от этого удовольствия. Поэтому иногда Он фокус внимания переводит на нас самих. Посмотри, и это будет в твое же благо. Mm-hmm. То есть просто обрати на это внимание. Вот. Этим я тоже занимаюсь. Я люблю заниматься саморазвитием в разных просто сферах. И поэтому для меня это прям несложно. Повернуться и сказать: Алина, ты, возможно, что-то делаешь не так.
1: Я знаю, что вы очень открыты. Вы открыты в общении, и вы достаточно искренние в общении. А вот эта открытость — это следствие вашего доверия к Богу или что-то другое?
0: Наверное, в первую очередь, конечно же, это, да, а вторую очередь я... То, что Господь создал человека, вот вообще для меня человеческие отношения, они, ну, прям многого для меня стоят, человеческие отношения, вообще человек, да, и для Бога это моего творения. И когда Он создавал все, да, Он создал человека как венец творения. Поэтому я очень ценю отношения с людьми и всегда с ними искренне и честно. Потому что я в первую очередь получаю удовольствие от такого общения. То есть это не общение ради разговоров, общения. Это именно общение, которое, возможно, чем-то я могу помочь человеку, а чем-то он мне может помочь. Да? Это эмоциональная составляющая, потому что одинокий человек, он несчастен, да, абсолютно,
1: да, конечно,
0: потому что он одинокий. И счастье для меня — это совокупность, ну, это в первую очередь эмоциональная составляющая. А где ты можешь получить еще вот эту эмоциональную составляющую, если ты не общаешься, если ты закрытый человек, да, если ты в своем таком мирке живешь. Вот, поэтому, да, я люблю общаться, я люблю людей, и некоторые мне там, в начале нашего знакомства, например, могли сказать: Алина, вы такая счастливая. Я задумываюсь, а что мешает вам быть счастливым? Да? Что мешает? Что такое счастье для вас? И вот когда ты спрашиваешь, и счастье у одних это, да, то есть перечень каких-то определенных там, материальных или там еще каких-то моментов. Но для меня я действительно поистину получаю удовлетворение, когда у меня качественное, искреннее общение с людьми. Вот. И

0: мы всегда открыты, я могу спокойно подойти с кем-то, познакомиться. Да, ну, здесь у меня нет проблем. И да, это, наверное, все начало, опять же, да, берет начало именно от моих отношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Вот.
1: Да, это как следственная такая связь, да, когда мы доверяем Богу, соответственно, мы уже в общении с людьми тоже становимся более открыты, да, искренне, и это ощущают люди другие уже.
0: Да, а может быть, Господь хочет, чтобы именно через вот твое общение с тем или иным человеком, Он хочет что-то открыть ему, да, рассказать, открыть. У нас есть такое преимущество, мы знаем Бога, а есть люди, которые Его не знают, и они действительно несчастны в этом вопросе, хотя, возможно, у них очень много всяких разных благ, но мы можем это дать им, да, мы можем познакомить их с Богом, а там уже Господь усмотрит, и человек может сделать свой собственный выбор, остается он с ним или нет. Поэтому если мы будем замыкаться, если мы будем стесняться, если мы будем где-то чувствовать себя неуверенными, мы должны понимать и осознавать, что мы не идеальны. То есть почему сложно сделать первый шаг? Потому что очень много вопросов. Ой, а правильно я подойду? А что я скажу? А как я буду выглядеть? Да без разницы, как ты будешь выглядеть.
1: Самокопание такое, да?
0: Да. Это как синдром самозванца, да? То есть это мне нужно там еще больше поучиться. И тогда я смогу себя проявить как-то и выйти в люди. Но на самом деле нет. Господь создал каждого уникальным и индивидуальным, с огромным внутренним богатством. И когда ты это понимаешь, да, когда ты благодаришь Бога за это, а не так, что «Ой, какая я вот такая, Господь такой, ну спасибо тебе, вообще-то я автор твой, да, почему такие у тебя сомнения и такое пренебрежительное отношение к себе». Вот, здесь очень важно принимать себя. Когда ты принимаешь себя и согласуешь, что ты действительно творение Бога, у тебя нет сомнений, и у тебя еще больше твоя уверенность крепчает в тебе. И ты идешь и общаешься, у меня есть там минусы, да, ну и что, а кто без этого? Но это мне, да, абсолютно не мешает, потому что вот у меня вот такой настрой, да, и такое понимание, что вот Господь создал меня совершенно, так сказать, да, совершенно. А уже какие-то нюансы, изъяны, это уже, конечно, тот вопрос другой, и, скорее всего, да, это вина не Бога однозначно.
1: И потом это процесс же, он такой постоянный.
0: Постоянный, да, конечно. Мы учимся.
1: Конечно.
0: Вся жизнь — это учеба. Вся жизнь. Учеба неважно где. Это мы сейчас не говорим, да, о каких-то знаниях. Мы говорим учеба везде, во взаимоотношениях, в семейной жизни, отношения с детьми, с друзьями, в работе, с коллегами. И каждый человек, он не просто дается в жизни каждому. Он является своего рода неким учителем. И когда ты это принимаешь и благодаришь его, даже того человека, который, возможно, причиняет тебе боль, да? Понятно, здесь вопрос не о том, чтобы терпеть это все, но просто пересмотреть под другим углом, потому что у каждой ситуации есть несколько углов, есть несколько граней. И когда ты просто смотришь под другим углом, и у тебя отношение меняется, и внутреннее твое состояние меняется.
1: Вы всегда развиваетесь. Я знаю, что вы профессионально любите расти. И у вас был определенный период жизни в карьере, связанный также с финансами, когда было достаточно нестабильно очень все. И вот как в отношении доверия к Богу, да, происходило все, мне интересно, не пошатнулось ли оно вот в данном случае?
0: Да, был период, когда я, наверное, вот как раз-таки перегорела в своей профессии. Я являюсь дерматологом, и когда я работала в поликлинике, и ко мне приходили одни и те же пациенты с определенной периодичностью. Это детки были, и я когда... Ну, у нас, да, есть определенные стандарты лечения, но я понимала, что причина этих заболеваний, состояний, ну, в основном это аллергики, атопический дерматит, я понимала,

0: что причина совершенно другая. И родителям старалась объяснять, что надо бы пересмотреть в первую очередь питание ребенка или питание мамы, если ребенок находится на грудном вскармливании. И родители как бы не понимали, мы не понимали друг друга, что они не понимали меня, что я хочу от них, да. А я, соответственно, мне было жалко лечить детей гормональными препаратами, антибиотиками и так далее. То есть это как замкнутый круг. И вот этот период я поняла, что как будто бы я иду не туда. Или я плыву по течению. А мне это не нравится, когда я всегда плыву по течению. Да? То есть здесь нужно... Я всегда фильтрую. Господь Бог дал нам очень хорошие когнитивные способности, да, мозга. Поэтому я поняла, что я хочу по-другому работать, я хочу по-другому лечить. И как раз-таки здесь тоже был период молитвы, да, период поста. И Господь мне открыл, дал знания, учебу дал, и я с того времени не прекращаю учиться. Я лишний раз, в очередной раз я поняла, что настолько организм наш сложный по своему, да, вот по своему составу, как Господь настолько мудро все это создал, устроил. Да. И вот с этого момента я поняла, что если я буду работать поверхностно, если я буду только бить по верхам, это неправильно. Это неуважение к нашему Создателю. Поэтому я поставила себе цель, что мне нужно все-таки всегда, чем бы я ни занималась, более глубоко копать, более ювелирно прорабатывать все свои схемы коррекции лечения пациентов. Да, это непросто, да, это порой сложно не только для меня, но и для моих пациентов. Вот поэтому я учусь постоянно, у меня прям такое непрерывное медицинское образование, но я этому очень рада, я не жалею ни финансов, ни времени, ни своих сил. Если необходимо выбрать между чем-то и учебой, я всегда выберу учебу. Ну, я, конечно, сейчас не говорю, да, там семейные отношения, да, отношения с Богом. Понятно. Вот, да, те желания, которые у меня в первую очередь будет учеба. Потому что для меня это ответственность, это определенная миссия, которую Господь Бог мне дал, мне вручил. И я уже должна более глубоко с этим работать, потому что я это несу в массы. И я работаю с великим даром, да, с даром здоровья, который Господь Бог дал каждому из нас.
1: Алина, я знаю, что вы открыто цитируете Священное Писание, да, в любом обществе можете процитировать. И также у вас дома красиво написаны 10 заповедей Господних.
0: Да, это было наше желание с мужем. Мы в коридоре, у нас прям скрижали 10 заповедей, и я каждый день, мы с детьми повторяем, ну, старшая уже знает, но с младшей мы повторяем все 10 заповедей. Я хочу, чтобы с самого раннего детского возраста заповеди Бог, он именно был в сердцах моих детей.
1: А как люди незнакомые реагируют, когда вы открыто заявляете о Боге?
0: Вы знаете, люди, которые меня знают, да, уже давно, или, например, те люди, которые мы только знакомимся, опять же, не просто так Господь дает знания, не просто так Господь дает какие-то благословение тебе. То есть, когда ты с человеком общаешься, он уже проникается к тебе доверием. И когда он понимает, что твое духовное направление, оно никак не идет вразрез, да, твоим жизненным каким-то ситуациям и моментам, очень уважительно, и многие даже желают сами почитать Священное Писание и очень открыты к таким духовным размышлениям и разговорам.
1: Да. Алина, а вот сегодня для вас, вот спустя многие испытания, конечно же, они не заканчиваются, они всегда идут рядом с нами, но вот во всем этом, каким Бог открылся для вас?
0: Великим.

0: Вот это вот одно слово, которое вот прям приходит в первую очередь на ум великим, любящим, милостивым, всемогущим. Он может все. И зависит только от нас, насколько мы ему доверяем. Доверяем себя, своих детей, свои семьи, свои какие-то вопросы, ситуации, обстоятельства. Он может все. Зависит только от тебя. Ты доверяешь? Если доверяешь, то ты идешь с ним дальше. Если нет, ну, здесь уже другие вопросы.
1: Алина, огромное вам спасибо за это общение. Действительно, вот доверяя Богу, глядя на вас, можно быть счастливым, можно светиться и нести эту весть. Правда. Я желаю вам благословений самых щедрых.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, доверяя свою жизнь Богу, мы не будем застрахованы от различных испытаний в нашей жизни. Они могут продолжаться, но у нас будет с вами твердое основание, которое непоколебимо, не в зависимости от различных сложностей. Давайте доверим свою жизнь Господу и будем в Его надежных руках. Храни вас Господь.

0: основой традиционных семейных ценностей является Священное Писание, заповеди, которые содержатся в Священном Писании. Почему это основа? Потому что Бог создал семью, мы так верим. И только Бог знает, как нам сохранить семью, как сделать ее счастливой, крепкой. И для того, Он не просто знает, Он открывает, Господь, перед нами эти принципы, эти заповеди в Священном Писании. И когда мы читаем Священное Писание, мы не просто сами себя обогащаем, да, а мы как раз обогащаем свои семьи. Мы в семьях читаем, детям нашим читаем, внукам. Вот все это, конечно же, создает фундамент крепкой семьи, потому что в светском обществе тоже есть определенные принципы, но, понимаете, это не то основание, к сожалению, на котором мы можем построить настоящую крепкую семью. Потому что Библия дает нам надежду, веру, что добро победит зло, да? Вот, веру нашего Господа. Ну, сильнее мотиватора нам не придумать, как у нас сегодня говорят, да? Вот, поэтому я еще раз хочу сказать, что я убежден, что по-настоящему мы сможем возродить семейные ценности только на духовных основаниях. И, конечно же, это прежде всего задача духовных лидеров нашей страны.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: 28 июля 1976 года произошло самое ужасное по числу жертв землетрясения 20-го столетия, которое унесло жизни 240 тысяч человек в китайском городе Таншань. Многие из этих людей были крестьянами, которые жили в небрежно построенных домах, стоявших на слабых фундаментах. То же самое произошло и в случае, когда ужасное землетрясение в 7,8 балла по шкале Рихтера обрушилось на китайский город Гансу и унесло жизни 200 тысяч человек. Нечто подобное происходило во многих странах мира, будь то север Перу, Центральная Америка или юг Турции. Дело в том, что чем хуже качество

построек, тем больше разрушений, потому что слабые здания не выдерживают землетрясения. Тот же самый принцип применим и в отношении нашей духовной жизни. Есть люди, у которых вера в Бога, казалось бы, крепка до тех пор, пока их жизнь проходит гладко. Их духовность процветает в благоприятное время. Но когда на них обрушиваются ураганы проблем, такие люди, к сожалению, падают. По какой же причине? Потому что их духовный опыт покоится на зыбком основании их собственных человеческих способностей. Пока они чувствуют в себе способность собственными силами преодолеть все препятствия на жизненном пути, у них все в порядке. Но как только их внутренние силы становятся недостаточно для решения каких-либо проблем, они спотыкаются. Без твердого основания они не могут справиться с сейсмическими потрясениями, которые преподносит им жизнь. Бог указывает нам твердое основание в своем слове. Когда мы размышляем над истинами Священного Писания, мы становимся зрелыми христианами. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Сказано в Евангелии от Матфея. Слово Божье укрепляет нашу веру и придает ей стабильность. Оно помогает нам устоять перед жестокими бурями жизни. Оно поддерживает нас, когда все вокруг рушится. Христианская писательница Елена Уайт так говорит об этом в своей книге. Питаясь дарами земли, мы укрепляем свое тело. Происходящее в физическом мире наблюдается и в духовной жизни. То, над чем мы размышляем, дает нравственную опору и силу нашей духовной природе. Так она пишет в своей книге «Путь ко Христу». Наполните свой разум Словом Божьим. Откройте свое сердце влиянию Святого Духа через Его Слово, Священное Писание. Если вы это сделаете, ваша вера станет твердой, как камень, и сможет выдержать любое испытание бурей.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Если вы часто сталкиваетесь с болезненными ощущениями в шее и продуло, защемило, заклинило шею, это про вас, то сегодняшний комплекс точно вам поможет. Сегодняшний комплекс мы будем выполнять на коврике. И начнем мы с положения сидя. Сядьте в любое удобное для вас положение, можно вытянув ноги, можно по-турецки, можно на возвышенность на стул. И в этом положении мы тянемся макушкой вверх и просто поворачиваем голову для того, чтобы оценить, насколько свободно сейчас двигается шея, есть ли какой-то дискомфорт, есть ли разница в повороте в правую и левую сторону. Запомните эти ощущения, чтобы вернуться к ним после тренировки. И теперь попробуйте направить взгляд вверх, в потолок, но как бы через сторону.

Мы слегка запрокидываем голову в сторону и смотрим наверх. И точно так же нам нужно оценить, насколько легко это выполняется, есть ли какой-то дискомфорт, скованность или болезненность. И тоже постарайтесь запомнить амплитуду своих движений и свои ощущения. Для первого упражнения предлагаю лечь на спину. Аккуратно опускаемся вниз. Сгибаем ноги в коленях. Постарайтесь расслабить таз, грудную клетку. Ощутить тяжесть тела. И в этом положении найдите по ощущениям ваш крестец. Крестец – это область позвоночника ниже поясницы и выше копчика. Крестцом мы хорошо погружаемся в пол, чтобы стабилизировать таз. И мы начинаем отводить правую ногу в сторону. Таз остается погруженным на крестец. И мягко, плавно возвращаем ногу на место. И проделываем то же самое с другой ногой. Таз по-прежнему остается погруженным в пол. Постарайтесь разделить движение бедра от положения таза. Макушкой мы с вами продолжаем тянуться вверх. Этим движением мы сейчас с вами улучшаем подвижность тазобедренных суставов и работаем над стабилизацией таза. Это важно для того, чтобы наша шея чувствовала себя свободной. И со следующим разом, опуская бедро, мы позволим тазу вовлекаться в это движение. И когда уже нога опустилась, дайте тазу перекатиться за ногой. И вновь погружаем крестец в пол, возвращаем на место таз и ногу. И то же самое проделываем в другую сторону. Теперь ваша нога двигается вместе с тазом. Важно, чтобы лопатки были плотно прижаты к коврику и во время переката таза не отклеивались. И теперь добавим сюда руки. Мы выведем руки в положение, направленное в потолок, в замок возьмемся и потянемся вверх. И пусть это положение рук еще лучше удерживает ваши лопатки раскрытыми, прижатыми к коврику. И мы продолжаем двигать ногой, таз тоже вовлечен в движение. Чем плавнее и медленнее вы двигаетесь, тем лечебнее будет эффект от этого движения. Проделаем еще так по разу, в правую и левую сторону. Если вам хочется, вы можете сделать большее количество повторений. И для следующего упражнения мы оставим руки направленными в потолок, стопы ставим ближе к тазу, бедра у нас параллельны друг другу, находим хорошую опору в лопатки и начинаем выполнять упражнение «Мост». Погружаем стопы в пол, активно отталкиваемся от пола стопами, и таз у нас приподнимается, и за тазом двигается позвонок за позвонком вверх. Мы выходим в мост, вытягиваемся через колени, опору оставляем на линии лопаток. Не уходите в опору на шею. Нам, наоборот, нужно освободить шею, а для этого нам нужно активизировать все ниже лежащие структуры, чтобы они были хорошей поддержкой для нашей головы. И тогда наша шея будет меньше напрягаться, будет свободнее. Со следующим подходом мы будем отправлять руки в сторону пола, в сторону головы. Мы делаем с вами вдох на старте. С выдохом мы отклеиваем наши позвонки, как будто это лента скотча, и мы ее последовательно хотим отклеить. Вдох делаем в верхнем положении. И с выдохом мы опять, натягивая эту ленту скотча, приклеиваем ее к полу. Снова вдох. И с выдохом будет движение наверх. Вдох верхней точки. И выдох, двигаемся вниз. Выдох всегда помогает нам смягчать наши структуры. И в данном случае мы опускаемся с выдохом. Проделаем так еще раз. Если вам хочется и ваши ноги не устали, вы можете проделать так еще 4-6 повторений. И со следующим разом мы останемся вверху, и наши руки останутся на полу над головой.

Мы активно толкаем стопами пол, это очень важно, и начинаем разворачивать таз то в одну сторону, то в другую. Наши ноги то одна, то другая больше погружаются в пол и дают возможность совершать как бы такой шаг на месте. И сейчас обратите внимание, что происходит с вашей челюстью. Возможно, когда вы разворачиваете таз и снимаете опору то с одной стороны, то с другой, вам захочется сжать челюсть. У нас есть такая мышечная связь, положение нашего таза с нашей челюстью. И эта связь проходит через шею. И если наша челюсть сильно напрягается от того, что таз теряет стабилизацию, то шея будет страдать. Если вам легко выполнять это движение, вы можете слегка его усложнить. И когда половинка таза опускается, вы одноименную ногу приподнимаете наверх. И вот здесь ваша половинка таза оказывается совершенно без опоры. Отлично. Проделаем так еще один раз. И теперь мягко опускаем, смягчая грудину, позвонок за позвонком на пол. Теперь мы вновь садимся в любое удобное положение или в то положение, которое было у вас на старте. И здесь снова вы можете просканировать ощущения вашей шеи. Возможно, вам стало легче двигаться, возможно, стало больше амплитуды движения. И то же самое сделайте, посмотрев наверх, как бы через сторону. И вновь мы сравниваем эти ощущения с тем, что было у нас в начале, и пробуем их запомнить. Для следующего упражнения нам нужно расположиться лежа на животе. И одну руку мы с вами вытягиваем вперед, а вторая рука у нас будет опираться на ладонь в районе наших ребер. Постарайтесь выровнять ваши плечи и расширить ключицы, макушкой тянуться вперед. И в этом положении мы начинаем ладонью опорной отталкивать коврик от себя и как бы перекатываться на ребра со стороны прямой руки. И делайте это на выдох. Ваша голова просто встраивается в это движение. Вы можете двигать таз, вовлекать его в это движение больше или меньше, так, как вам сейчас хочется. И теперь попробуйте направить взгляд на ногу со стороны опорной руки. И для этого вам нужно будет слегка отвести таз. Двигайтесь медленно. Постарайтесь делать это от опорной руки, чтобы меньше напрягать остальные структуры тела и сохранять вытяжение позвоночника. И сделаем это еще один раз. И в следующем движении мы с вами вновь будем слегка отклоняться, как в начале. Таз останется здесь на месте. И в этом положении, это маленькая ротация, мы будем уходить в разгибание. Слегка поднимать голову, грудную клетку и опускать вниз. И пусть это движение будет небольшим, таким, которое вам комфортно для вашей поясницы, для плеч, для зоны шеи. Очень важно, чтобы ваши плечи были отведены от ушей и было ощущение, что шея длинная. Повторите еще один раз и проделайте то же самое для другой стороны, вытянув другую руку. В следующем упражнении мы с вами становимся на четвереньки, ладони располагаем точно под плечевыми суставами, слегка смягчаем локти, раскрываем пальцы. Колени у нас будут стоять близко друг к другу, и мы выравниваем ось позвоночника. Вы можете сделать разгибание и изгибание, и найти какое-то среднее положение и ощущение столешницы, как будто у вас ровный предмет касается затылка, лопаток и таза. И с этим ощущением начните отталкивать руками коврик, двигаться назад. Постарайтесь не потерять нейтраль в спине,

Мы удерживаем спину ровной и двигаемся назад, пока мы ощущаем, что наш копчик не подкручивается вниз, и эта линия позвоночника удерживается. Отлично. И теперь мы одну ногу заводим за другую. И в этом положении точно так же начинаем смещать корпус назад –

И теперь мы поднимаем ногу вверх, сгибаем ее в колени. И можно сделать это с небольшим усилием, но так, чтобы ваша поясница оставалась в нейтрале, ровной. Из этого положения мы начинаем колено заводить за линию опорной ноги. Правую и левую половинку тела постарайтесь сохранить одинаково длинными. Руки продолжают толкать коврик. Мы хорошую опору находим в голени. И с небольшим усилием заводим ногу за ногу. Проделаем это еще раз. И я предлагаю вам повторить все то же самое с другой стороны. Для заключительного упражнения мы с вами садимся на седалищные бугры, сгибаем ноги в коленях и находим опору в руках позади туловища. Здесь вновь постарайтесь смягчить ваши локти и не проваливаться в плечах. Для хорошей настройки вы можете опуститься вниз, провалившись в плечи, и потом толкнуть пол руками, подняться и остаться в этом высоком положении. Из этого положения мы начинаем двигать ногами. Отправляем два колена вправо, и пусть таз разворачивается, вовлекаясь в движение за бедрами и в другую сторону. Подвигайтесь так. И почувствуйте, куда хочет двигаться ваша голова. И, возможно, у вас будет желание повернуть голову в противоположную от колен сторону. У нас здесь работает спиральная линия тела. Это мышечная связь, мышечная цепь, в которую входят мышцы шеи. Отлично. И еще одна версия этого упражнения, когда мы собираем ноги вместе, и наши стопы как бы склеиваются по внутренним ребрам. И мы точно так же отводим колени, и наши стопы полностью отклеиваются от пола. Контролируйте положение тела, чтобы вы не проваливались в плечах. Что ж, достаточно. И теперь мы можем вновь сесть в то положение, в котором были в самом начале нашего комплекса. И опять оценить, как чувствует себя шея. Повернуться вправо-влево. И, возможно, амплитуда поворота стала больше и двигаться стало свободней. И у кого-то вообще уйдут болевые ощущения при этом движении. И точно так же мы сделаем, просканируем состояние шеи, повернувшись и посмотрев наверх. Надеюсь, этот комплекс был для вас полезен. Наше тело создано уникальным, и забота о нем является незаменимым инструментом в достижении хорошего самочувствия. Помните, движение – это жизнь.

0: Сегодня у нас на столе замечательный набор продуктов. Здесь у нас нут, который можно также назвать турецким горохом, различные специи, масло, соль. Ты уже догадалась, что мы будем готовить?
1: Да, хрустящий нут.
0: Да, нут действительно будет хрустеть, и поэтому дети его очень любят. Нут богат витаминами А, С, витаминами группы В. Также у него богатый минеральный состав. Это цинк, марганец, магний, фосфор, кальций. В общем, это действительно очень ценный продукт. И если мы будем сравнивать его с привычным для нас попкорном, то, безусловно, по пищевой ценности и по количеству нутриентов, которые он содержит, он всегда выигрывает перед попкорном. Особенно если попкорн сладкий, с добавлением сахара, что, конечно, не хотелось бы, чтобы ели мы и наши дети. Ну что, будем готовить?
1: Да.
0: Элиан, бери нут. Вот так выглядит уже отваренный нут. Предварительно мы его замачиваем на 8-12 часов. Это очень важный момент, потому что в бобовых, в семенах, в орехах, в злаках тоже содержится такой антинутриент, как фитиновая кислота. И он мешает усвоению

0: тех полезных веществ, которые там содержатся. Поэтому замачиванием мы добиваемся того, что усвоение будет гораздо лучше. После того, как мы замочили на 8-12 часов, мы сливаем эту воду, в которой замачивали, наливаем новую свежую и отвариваем нут до состояния альденте. То есть он должен быть слегка недоваренным. Приступаем к готовке. Мы будем смешивать специи, масло и соль. Я начну с масла. Берем пару столовых ложек. Когда мы что-то запекаем, лучше всего использовать масла, у которых максимально высокая точка дымления. К таким относятся масло авокадо, рафинированное кокосовое масло, горчичное масло и топленое масло кхи. Теперь мы добавляем соль. Соль лучше всего выбирать либо каменную, либо розовую гималайскую соль. Будем добавлять специи. Здесь у нас будет паприка. Вот это сухой чеснок. Черный перец, немножко щепотку, тем более, если будут есть дети. Куркума. И все это мы сейчас будем перемешивать, чтобы нут полностью впитал эту смесь. После этого, когда мы перемешаем, мы положим нут и будем запекать его при 180 градусах. Сначала 15 минут, потом мы достанем, перемешаем, чтобы масло и смесь хорошо были распределены. И еще продолжим запекать 15 минут. Угу. Можешь мешать. Хорошо перемешиваю, чтобы все было однородно. Ну вот, мы сейчас все однородно перемешали. И теперь будем перекладывать на противень.
1: Угу.
0: Распределяем, чтобы все было равномерно. Давай. И теперь отправляем в духовку. Дочь, а чем тебе нравится такой нут?
1: Он вкусный, полезный и хрустящий.
0: Нут уже готов. Нут является отличным источником растительного белка, а также медленных углеводов, которые дают нам энергию на длительное время. Хочешь попробовать?
1: Да.
0: Хрустит?
1: Да.
0: Пока Элиана хрустит нутом, я добавлю еще овощи в наш прием пищи, чтобы он был максимально полноценным. В нуте мы уже получили медленные углеводы, белок, жиры мы тоже добавили. И теперь мы добавляем клетчатку. Мои дети очень любят такие хрустящие палочки.

такое блюдо подойдет на обед или, может быть, когда к вам пришли гости, и вам нужно порадовать чьих-то детей. Дети очень любят хрустящие перекусы. Пускай они хрустят действительно полезными продуктами.

Кожа рук подвергается ежедневно большой нагрузке. Именно она выдает возраст женщины раньше, чем лицо. И сегодня мы с вами поговорим об уходе за кожей рук и сделаем для них парафиновую ванночку. Вначале мы наносим вазелин

на кожу рук и легкими массирующими движениями распределяем его по коже. Легкий массаж подготовит кожу, согреет кожу. Предварительно кожа рук должна быть очищена, на ней не должно быть порезов и язвочек. Итак, подготовленные руки мы с вами можем опускать парафин. Для этой процедуры мы используем парафиновые ванночки, которые свободно можно приобрести в отделах здоровья, в крупных маркетах, в аптеках. Опускаем руку, вынимаем. Несколько секунд мы ждем, когда просыхает первый слой. Далее опять опускаем. И так делаем от 3 до 5 раз. Польза парафиновых аппликаций дает максимальное увлажнение и омолаживающий эффект на кожу, выводит токсины, очищающий эффект, активизирует обмен веществ, микроциркуляцию, что усиливает и дает заживление микротрещинок, язвочек. Снимает боли, согревающий эффект, и снимает воспаление при проблемах мелких суставов, кистей. После того, как мы вынимаем руку из парафина, он очень быстро подсыхает, мы берем обычный целлофановый пакет и надеваем его на руку, фиксируем его. Далее мы берем махровую варежку и надеваем ее на руку. Варежки обычно идут в комплекте при приобретении парафиновой ванночки. Домашний вариант можно обернуть махровым полотенцем. А для этой процедуры мы приобретаем парафин бытовой в аптеке. Он растапливается в домашних условиях в кастрюльке на водяной бане. По истечении необходимого времени мы снимаем махровую рукавичку и снимаем парафин вместе с пакетом. Время парафиновой ванночки 20 минут. По завершении мы наносим на кожу жирный питательный крем. Хочу напомнить вам правило, что в зимнее время увлажняющий крем наносится за 1,5-2 часа до выхода на улицу, чтобы крем успел впитаться. Мыло, разнообразные моющие вещества, неблагоприятные атмосферные факторы приводят к появлению на нашей коже сухости, покраснение, шелушение, и она быстро стареет. Правильно и своевременно используйте перчатки. Зимой для тепла и при контакте с агрессивными веществами резиновые. Правильно и своевременно ухаживайте за вашей кожей. И помните, кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с 20 века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Что это за болезни? И что надо знать о них родителям? Расскажет нам сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Давайте с вами разберемся, что такое детские инфекционные заболевания.
1: Детские инфекционные заболевания – это те инфекционные заболевания, которыми болеют преимущественно в детском возрасте. Потому что дальше формируется стойкий иммунитет, он или у нас пожизненный, или напряженность иммунитета.

0: Иммунитета падает во взрослом возрасте, а тогда уже возможно повторное заражение. Но по большей части, если переболеть в детском возрасте, формируется стойкий иммунитет.
1: Угу. А от чего дети начинают болеть этими инфекционными заболеваниями?
0: Ну, они встречаются с этим вирусом или бактерией. Часто это или какие-то локальные вспышки, или это эпидемии, или просто контакт с больным человеком. Существуют разные механизмы и пути передачи этих инфекций. Воздушно-капельный, контактно-бытовой, когда мы пользуемся чужой посудой, полотенцем, у детей это игрушки, машинки. Также фекально-оральный, когда если больной человек и ребенок контактирует с элементами там, испражнения, горшки у детей в детском садике часто. Вот такие более частые пути у детей передачи этих инфекций. Ну, также для вот через кровь инфекции, которые передаются, это гепатиты Б, вот это больше для них
1: наверное,
0: характерно.
1: Реже, да?
0: Да.
1: Все-таки. Скажите, как родители могут понять, что ребенок заболел инфекционной болезнью?
0: Ну, существует инкубационный период, существует продромальный период и вот период проявления вот, клинических заболеваний. По большей части эти инфекции делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные, такие как краснуха, ветрянка, у них в среднем период инкубационный 28-30 дней, но может быть и меньше, от 2 дней. А бактериальные, скарлатина, они до недели. По большей части до 10 дней и минимум там 2 дня, какие-то от нескольких часов.
1: Угу.
0: Это инкубационный период, это период, когда вот ребенок уже заражен, но проявлений нету. Также в этом периоде, контагиозный период существует, когда уже ребенок заразен. Еще у нас проявлений никаких нет, а он для другого заразен. И уже когда идет период клинических проявлений, тогда мама может заметить у ребенка. В среднем это начинается с недомогания, повышения температуры. А затем уже существуют какие-то специфические признаки. Сыпь, на каких-то инфекциях сыпь появляется сразу, на каких-то на третий день, на каких-то вот вирусные разелы появляется, когда температура падает на третьи сутки, выходит сыпь, состояние лучше. Да? Желтуха, гепатит. Сначала у ребенка интоксикация, рвота, там температура, потом ребенок пожелтел, и все симптомы уходят, ребенку лучше. При этом он является еще заразным. Но ребенку становится лучше. Клинические проявления у всех инфекций разные.
1: Угу. Получается, что, в общем-то, когда ребенок заразен, да, они могут не знать и ходить еще заражать других. Да,
0: да, да в этом коварность.
1: Да, очень это обидно. Скажите, может ли мама самостоятельно вылечить инфекционную болезнь?
0: В зависимости от степени и тяжести. Но все-таки в любом случае мама должна обратиться в поликлинику.
1: В любом случае?
0: Да, конечно, чтобы эта болезнь была зафиксирована в карте у ребенка. В дальнейшем, если будут какие-то вспышки или вам будут предлагать вакцинацию против этой инфекции, вы можете сказать, мы уже болели. И вы дальше, если ребенок пойдет на какую-то специфическую работу, в ту же самую медицину, да, на военную службу, в каких-то определенных условиях нужно будет потребоваться эта информация. Поэтому лучше обращаться за помощью. Также врач оцепит степень тяжести. Если легкая, средняя степень, то мама сама по рекомендациям врача справится с этой болезнью. А в тяжелых случаях понадобится медицинская помощь и медикаментозное лечение.
1: Угу. А каковы симптомы инфекционных болезней? Давайте подробнее рассмотрим.
0: Ну, например, краснуха. Это заболевание более опасно для девочек тем, что во время беременности уже женщина, если она не переболела краснухой и контактирует с ребенком или со взрослым больным краснухой, особенно на ранних сроках, то у плода формируются тяжелые пороки развития, очень часто несовместимы с жизнью. Поэтому, если девочка не переболела краснухой в детстве, то желательно вакцинировать против краснухи. Если не было прививки в детстве, то уже во взрослом возрасте, когда женщина планирует беременность, все-таки лучше эту прививку поставить. Как же у нас появляется краснуха? Тоже в зависимости от возраста ребенка и от степени тяжести. Ну, в среднем это появляется высокая температура, недомогание,

0: детям тяжело переносят, и появляется мелкоточечная сыпь по всему телу. Очень часто краснуху путают с другими вирусными инфекциями, такие как розеола, энтеровирусные инфекции. Специфика краснухи в том, что до появления сыпи у ребенка увеличиваются лимфоузлы. По большей части это затылочные лимфоузлы и шейные лимфоузлы. Вот это такая отличительная
1: можно
0: особенность.
1: Можно
0: да,
1: вот
0: что это краснуха, да. Ну и все-таки педиатр именно по элементам, по виду сыпи может диагностировать ее от других видов сыпи, других инфекций. Если мы, например, берем скарлатин, это бактериальная инфекция. Скарлатина у нас опасна тем, что после нее развиваются такие последствия, как пороки сердца, артрозы, заболевания суставов. И скарлатинный ребенок может приобретать несколько раз. Вот.
1: То есть иммунитет сразу не вырабатывается?
0: Нет, да, там ребенок, если не до конца пролечен или ослаблен иммунитет, он является носителем вот этого гемолитического стрептококка группы Б. Клиника такая, тоже высокая температура, сильное недомогание, рвота, вялость. Затем появляется сильная ангина, воспаление миндалин с налетами, сыпь появляется. Сыпь такая, что на фоне гиперемии кожи ребенок становится красный, и отличительная особенность – это белый носогубный треугольник. Это сыпь покрывает все лицо, а у нас остается без сыпи, это над губами, да, и подбородок.
1: Если поговорить о коре, да?
0: Да.
1: Сейчас она самая актуальная, наверное, потому что они везде говорят, что вспышка кори.
0: Да, также корь начинается с таких же симптомов. Повышение температуры, интоксикация, вялость. У некоторых детей проявляются кишечные расстройства, рвота, жидкий стул. Через 2-1 день на внутренней поверхности неба появляются белесоватые пятна. Для врача и для мамы это может явиться дифференциальной диагностикой. И затем сыпь появляется уже на теле. Она распространенная. Если вот на краснухе там идет этапность, сначала голова, она спускается вниз. Вот. На коре там тоже элементность высыпания тоже постепенная. И у некоторых детей сразу.
1: Давайте с вами еще поговорим, как и где можно подцепить эти болезни, кто разносчик этих болезней, я не знаю, каким образом это происходит?
0: Ну, если это по большей
1: вот
0: части
1: вирусные... Вот о тех, о которых мы поговорили, да, краснуха, корь и скарлатина.
0: Да, заразен больной человек или человек в продромальном периоде, в контактном, вот уже в контактном вот этом окне, в заразном окне, вот является, он является разносчиком. Если он переболел, то он может быть заразный, вот у разных заболеваний разная длительность времени. Ну, допустим, мы берем краснуху, там весь период сыпи плюс 4 дня. Да? Если у нас ветрянка, то это 7 дней от начала заболеваний. Да? Если мы берем сальмонеллез, то мы пролечили его, и, возможно, он будет являться носителем еще месяцы этой инфекции. Да? Но у него перейдет в такую стадию просто выделения вот этой вот инфекции. Поэтому самолечение тут тоже не подойдет, потому что нужно сдавать трехкратные анализы и смотреть, как уже ребенок является носителем, не является излеченным полностью или нет.
1: А именно где мы можем их подцепить, никто не знает, получается?
0: Нет, да, но по большей части дети – это детский коллектив. Детские сады, детские площадки, торговые центры. Но ребенок может сидеть дома, и если у папы или у мамы напряженность иммунитета упала, он может в легкой форме также заболеть с легкими продромальными там, симптомами или в тяжелой форме принести домой ребенку, грудному ребенку, да?
1: Чем эти болезни опасны для ребенка? Ну, переболеть, правда, да, тяжело очень, ну, понятно, ну, переболели. А есть ли какая-то вероятность серьезных последствий, может быть?
0: Да, если это тяжелая форма, если это маленький ребенок, грудной ребенок, если это ослабленный иммунитет.
1: Что может быть?
0: Может, в зависимости от заболевания. Да, вот у кори это менингит, инфекционно-токсический шок. У скарлатины у нас отдаленные последствия, такие как заболевания сердца, заболевания суставов. Да? Гепатиты – это у нас постепенное поражение печени с печеночной недостаточностью.

0: Обязательны ли эти последствия? Или все-таки ребенок может переболеть и остаться в дальнейшем здоров, и менингит, например, не накроет?
1: Нет, эти последствия не обязательны. Это все индивидуально. Зависит от организма ребенка, от напряженности его иммунитета и от его реактивности его иммунитета, вот как он отреагирует.
0: А от лечения зависит?
1: Зависит. В том случае, если это запущенные формы. Если мама пытается сама справиться, в том случае, когда ребенок уже 5 дней с высокой температурой, если у него обезвоживание, да, при ротавирусных, при токсикоинфекциях, а ребенок отказывается пить, мама не хочет ехать лечиться. Вот в этом случае от лечения зависит. Мы поставим ребенку капельницу, ему станет лучше. Да? Или если развивается менингит, там, на 3-е сутки, мама не увидела эти симптомы. Да. Чем дальше мы откладываем лечение, тем хуже последствия.
0: А какие вообще принципы лечения инфекционных заболеваний? Потому что вот, когда ребенок болеет ветрянкой, сейчас уже говорят, что, в общем-то, лечить ничем не надо. Само оно потихонечку пройдет, переболеет. А вы сейчас говорите, что есть такие острые, да, ситуации, тяжелые, да, которые нужно обязательно лечить. Вот расскажите об этом поподробнее.
1: Ну, мы смотрим на ребенка, на его состояние. Если это вирусная инфекция, да, корь, ветрянка, краснуха, то действительно там терапия это поддерживающая. Это режим, это питье, это обеспечить ребенку отдых, не ограничивать его в движении, но вот обеспечить отдых и помогать какими-то там чай, ромашка, да. Если это мы видим ветрянка, сейчас такая тенденция не смазывать зеленкой, потому что она сушит кожу долго, да, отмывается. Есть такие средства, как каламин, там, она на основе цинка. Вот мы немножечко подсушиваем, или его аналоги, да. Ну, помогаем организму справиться. Также при ветрянке мы в острый период не купаем ребенка в ванной, чтобы вот этот процесс не распространялся. Мы его моем в душе, споласкиваем просто. Вот. А когда мы видим, что ребенок, появляются какие-то вот, мама чувствует, что он становится вялый, неактивный, не реагирует, рвота затягивается, появляются судороги, ребенок синеет, затруднение дыхания, температура выше 40, вот в этих случаях нужно обратиться к помощи специалистов.
0: Ну, наверное, даже если один симптом из тех, которые
1: да,
0: мы
1: да,
0: перечислили.
1: Или, да, вот если что-то из этого появляется.
0: А не ждать, когда все
1: да,
0: они.
1: Да. И также, если это какие-то бактериальные инфекции, да, скарлатина, например, да, то мы должны обратиться за медицинской помощью. Мы можем лечить дома, но врач нам пропишет антибиотик. Потому что, вот, как я говорила, если не пролечить, то осложнения пойдут на сердце и на суставы. Мы должны вылечить антибиотиком эту инфекцию.
0: А вот интересен такой вопрос. Когда мы поняли, что ребенок пообщался с больным человеком, можно ли каким-то образом его сейчас полечить, чтобы он, так сказать, не переболел в тяжелой форме?
1: Ну, все эти детские инфекции, они характеризуются высокой контагиозностью, да? Высокой степенью заражения. Нам остается только ждать. Или у ребенка будет врожденный иммунитет, как бывает иногда к ветрянке врожденный иммунитет, бывают такие случаи краснухи. Да? Или все-таки он заболеет. Мы можем обеспечить ему правильный режим дня, чтобы это заболевание протекло легче. Также вот вакцинация. Не факт, что привитой ребенок не заболеет. Он может заболеть, но в стертой форме и перенесет это легче, если вот именно выработался иммунитет на эту прививку. Но по большей части, если контакт произошел, ребенок заболеет. Тем более, вот если заболел в детском саду ребенок на первом этаже, то большая вероятность, что на третьем этаже группы тоже подхватит. Вот он очень летучий и живучий, вот вирус, допустим, ветрянки и других инфекций.
0: Есть такое мнение, что после того, как ребенок перенес заболевание, он им уже не заболеет. Вот, может быть, мы можем с вами озвучить, все ли действительно болезни? Вот про одну вы уже сказали, что скарлатина, да, по-моему, может переболеть несколько раз. Есть ли еще такие болезни, которыми можно переболеть еще не один раз?
1: Ну, все вот эти специфические детские инфекции, краснуха, ветрянка, иммунитет типа специфичный. Вот именно к этой инфекции. И довольно долгий. Но напряженность этого иммунитета падает в определенном возрасте.

0: к 40 годам, к 60. Поэтому некоторым людям рекомендуется сдать напряженность иммунитета и посмотреть. Вот это именно вот этим вирусным инфекциям, там полиомиелит, также столбняк. Если большая рана, да, загрязненная, поднимается медицинская документация, смотрят, привит тот человек или нет, и смотрят, насколько время прошло от этой прививки, как правильно была проведена схема вакцинации. Если все нормально, его не прививают. Если у врача появляется сомнение, что иммунитет мог быть недостаточным, при таких загрязнениях ран проведут повторную вакцинацию, потому что повторное заражение возможно.
1: Угу. У меня такой еще вопрос. Я сама ветрянкой, переболела в 16 лет, и это было адски тяжело, просто ужасно. И мне все говорили, вот, в детстве бы вы отвели, то, ну, кому-нибудь, да, заразиться, то ты бы легко переболела, и все было бы хорошо. Правда ли, что дети болеют такими заболеваниями намного легче?
0: Да, дети, вот что это вот касается ветрянки, да, с 3 до 5 лет, до 6 лет дети действительно переболевают легче. Ну, не берем какие-то случаи, если ребенок у нас недавно переболел тяжело гриппом, да, если у него обострение хронического заболевания, мы не рассматриваем в среднем. Но грудные дети, дети до года, переносят эту болезнь тяжело. Они, по большей части, это диссеминированный процесс, поражается вся кожа, тяжелая интоксикация, ребенок отказывается от молока, есть, пить, потому что высыпания у него не только на коже единичные, они на слизистых в детском возрасте. И также у подростков. У подростков тоже течет тяжело, остаются какие-то последствия, кожные последствия. Вот шрамы там. Но по большей части, вот период с 3 до 5 лет, да, дети переносят легче.
1: В этом возрасте надо бежать заражаться, да?
0: Ну, не то, чтобы прямо бежать заражаться, специально ходить искать эту ветрянку. Ну, ребенок встретится с ней. Но если уж так случилось, что он заболел, вот это, вы можете порадоваться и не переживать. Если нет вот этих угрожающих жизни симптомов, которые мы перечислили, вы говорите врачу, он вам фиксирует заболевание, смотрит кожу, и вы сидите дома, лечитесь на весь период вашего заразного состояния.
1: Все ясно. Спасибо вам большое за интересный ответ. И всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины возникновения инфекционного заболевания – пребывание здорового ребенка рядом с больным и плохая гигиена. При тревожных симптомах, высокой температуре и появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. При своевременном точном диагностировании заболевания можно назначить эффективное лечение и вовремя оказать ребенку правильную медицинскую помощь. Чтобы обезопасить своего ребенка от инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Изолировать здорового ребенка от заразного. Соблюдать гигиену. Закаливать ребенка и вовремя проводить вакцинацию. А я желаю здоровья вам и вашим детям. До встречи!

Здравствуйте! Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе. Когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время. И мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается на встречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимает тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе. Мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был назначенное место на полчаса раньше.
Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

0: Слово Божье советует спасать душу терпением. Почему терпение – это главное качество христианина? И неужели мы можем спастись своими усилиями? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот интересно то, что терпение, я думаю, в современном мире не является очень популярным качеством, потому что мы живем в век скоростей, мы хотим получать быстрые результаты, мы хотим, если и ждать, то по минимуму, а вот Слово Божие, наоборот, призывает не просто терпеть, а даже спасать душу терпением. Есть такой текст. Что вы на это скажете?
1: В какую категорию отнести это понятие терпения? Из какой-то области вообще? Когда об этом думаешь, то получается, что это есть некое качество характера, качество души человеческой. Вот. И

0: в различных философиях, об этом уже давно размышления тоже есть, включая и древних наших философов, они называют это добродетелью. То есть терпение – это буквально добродетель человеческого характера или души. Вот, поэтому, говоря об этом, и тот текст, который вы привели из Евангелия от Луки, да, он призывает человека понять, что этот добродетель касается непосредственно душеспасительного действия. Да, то есть она совершает душеспасительные действия. И человек, у которого отсутствует подобный добродетель, ну, фактически сам себе рубит корень. Угу. То есть он должен понимать, христианин, да, как вы говорите, христианин или ученик Христа, или тот, кто следует за Богом, он должен понимать, что терпение должно войти в обязательный состав добродетелей его характера в обязательном порядке. Оно душеспасительно. Терпением вашим спасайте души ваши. Это прямая речь Иисуса Христа.
1: А все-таки, что именно должен терпеть верующий человек?
0: Да.
1: И до какой степени? Да, вот да. Главное, что именно? Я там, например, женщина должна терпеть в семейной жизни, когда ее муж, допустим, как сейчас принято говорить, абьюзер, он может и руку приложить, и лишает ее всяческих благ, а ей, например, говорят в церкви: терпи, не добродетель, терпи, дорогая да. сестра. Об этом ли идет речь? Или о чем-то подобном? Или вообще не об этом?
0: Мы даже добавим к этой мысли, усилим. Некоторые считают, что вот такие абьюзивные отношения, или когда у женщины в семье алкоголик, наркоман, там у мамы, или как-то так вот, да, дети попали в такую ловушку, и она считает, что она несет крест, терпит, несет крест свой. Да. То есть вот библейское терпение и несение креста своего не относится к бытовым ситуациям. Когда мы рассматриваем Евангелие и вообще Святое Писание, речь идет в первую очередь не о вот этом бытовом применении. Да. И начну я вот с чего. Говоря о том, что когда Иисус своих последователей собирает, учеников, это еще не христиане. Они там себе это название там, ближе к 60-му году возьмут. А так они были, естественно, ученики Христа. И он их ведет за собой именно в евангельский труд, и в контексте евангельского труда он и говорит: работая в этом направлении, вашим терпением сохраняйте, спасайте души ваши. Это не просто какое-то бытовое применение терпения. Здесь бы, наверное, другое слово подобрать, я сейчас не готов, да, ну, терпению. Либо он будет, как, знаете, одинаково звучащие слова, они будут иметь разные значения. Да. То есть терпение в области труда, следования за Христом, в том числе и нести крест, евангельское определение – это следовать в проповеди за Христом, а не просто какие-то бытовые тягости преодолевать. Абьюзерство, там, проблемы семейные, да. Несение креста – это речь идет о том, что то, как сделал Христос, не просто на плече деревянный крест пронес, а пронес Евангелие вопреки всему, не отказался от спасительного пути. Вот. Поэтому терпение – это добродетель в евангельском труде в первую очередь. И еще важно подметить, опять символика этого, что издревле это сравнивается как раз с выращиванием урожая. И вот земледелец долготерпит для того, чтобы получить урожай. Вот. И там с приставкой «долго», да, то есть не просто терпит, а долго терпит. Пока ты дождешься, морковка очень туго прорастает, да? Пока ты дождешься, думаешь, взошла, не взошла, сроки прошли уже, ты смотришь, нет росточков, о, появились. Начинаешь поливать, теперь надо сохранить, чтобы всякая мошка не съела, да? Опять терпишь, долго терпишь, ты долго терпишь
1: до урожая.
0: До урожая, должен быть финальный результат, да. Вот. Поэтому есть такое тоже у мудреца замечание, что конец дела лучше начала его, Экклесиаст говорит, потому что терпеливый лучше высокомерного. То есть терпеливый доводит дело до конца. Терпение – такое качество, которое в долгосрочной перспективе работает. Долго терпеть.

0: Вот, это первое, то, что земледелие как символ работы в евангельском труде требует терпения, вот этой добродетели. Угу. Второе, когда человек пытается узнать, каков Бог, помните историю, когда Моисей добивался от Бога, как же его зовут? То есть, кто он? Да? То есть, Моисей получил свое имя, как вынутый из воды, да? То есть, вот его обстоятельство жизни какое? Вот Моисей, да, там. А потом Моисей вырос и спрашивает, а кто же ты, как имя тебе? И вот, сокращая эту историю, Бог его ставит в расщелине, проходит мимо него и провозглашает, кто он. И вот там провозглашает, среди этих характеристик характера Божия, долготерпение. Милосердие, человеколюбие, но и долготерпение. То есть, вот соединяя эти две вещи, работу по Божьему замыслу, да, в духовном мире, и подражание характеру Божию, мы видим, что долготерпение – это вот библейское понятие, которое есть в Боге, характеристика, да, и требуется, чтобы человек, который живет как бы в Боге, следует за ним, отражал вот эту добродетель.
1: То есть вот иногда говорят в жизни про детей, ну, не в отца, ни в отца, ни в мать. Откуда у него это? Откуда? А тут надо быть в отца. То есть Бог нам советует, и Он нам дает силу, получается, для того, чтобы мы были в Него, так скажем.
0: В Него.
1: Несмотря на нашу греховную природу, чтобы Он долготерпеливый, многомилостивый и так далее. И чтобы мы долготерпеливыми были и так далее.
0: В истории так сложилось в христианстве. Кто-то вот думает, что глядя на изображение, там, молясь там изображением, как бы ты постигаешь Бога. Ну, так люди верят, да. Но Писание говорит, что именно мы узнаем, каков Бог, как раз вот созерцая эти вещи, как Он в действии. Вот долготерпение открывается нам как часть характера Божия. Я в него всматриваюсь и, соответственно, да, Отцу своему небесному, да, его становлюсь его детем, да, подражая вот именно в долготерпении. Есть такой, вернее, проводили эксперимент, мне кажется, неоднократно, может быть, разные варианты, когда ребенка просят перед зефиринкой посидеть там 10 минут, и тогда он получает 2. Да, и мы видим, как насколько разные. Да, один может проявить это терпение, и терпеливый, очевидно, получает 2 зефирки, да, через 10 минут. А тот, кто раз посмотрел по сторонам, никто не видит, раз съел, да. Кому-то здесь и сейчас, да, а кто-то проявляет терпение и более эффективный результат, да, в конечном итоге.
1: Ну вот что интересно, я, кстати, тоже не так давно видела один ролик, когда девочка, ей было буквально 2 годика, мне кажется, мама сказала, я сейчас приду, вот там какие-то маленькие печеницы, ты их не ешь без меня. И она уходит. Я думала, она не вытерпит. Она очень маленькая. Ну, правда, она едва умеет говорить. Вот. И она только вот там на блюдце они лежат, и она вот маленьким пальчиком стукает по краешку. Но она, и мама из другой комнаты кричит, ты ведь не ешь их? Ты не ешь, ты жди, ты не ешь их? Но она маленькая. Я не верила в нее до последнего. И там проходит, наверное, ну, минуты 3-4 для 2-летнего ребенка. Это огромное количество времени. Она не взяла. И вот я думаю, ну, как бы дождалась маму, когда вот весь потенциал и всю свою силу, ресурс весь крохотный ребенок приложил, чтобы исполнить слова мамы. И вот мы исполняем слова Божьи, слова Иисуса Христа. Трудно ли нам это? Легко ли нам это? Ну, вот это вопрос.
0: Преобразую, да, вот эту фразу. То есть, можно сказать, приобретайте, нарабатывайте терпение, потому что терпением вашим вы спасаете души ваши. Да. Если посмотреть на несколько разных слов в Новом Завете, переводится как терпение, но вот основная как бы суть, оно отражает способность к выдержке, к стойкости в перенесении испытаний и выносливость. Вот такое вот общее, это терпение, такое терпение. Вот.
1: А вот мне интересно, вот как бы мы читаем, да, хочется

Еще раз вот этот текст прочитать можно, да? Лука 21:19, да? Потому что вот здесь есть очень интересный вопрос, который я хочу задать. Терпением вашим спасайте души ваши. Да, Лука 21:19. И получается, что мы спасаем себя своими усилиями. То есть, если я терпение практикую и прям стараюсь,

0: себя, свою душу. А если нет, не спасла. И вот из этого текста как будто это следует.
1: Ну, мы, наверное, сразу за спасением понимаем это. Попадешь в Царство Божие. Да, но здесь можно...
0: Да, если так понимать, да.
1: Но все-таки при рассмотрении контекста выше и ниже, да, все-таки следует понять, что терпением вашим вы спасаете себя от, ну, скажем, от того, чтобы совершить крайние поступки какие-то, необдуманные поступки. Угу. То есть вы нарабатываете терпение, чтобы быть последовательными, стойкими, а когда приходят обстоятельства, не для Царства Божия, а чтобы здесь не потеряться. Угу. То есть терпение требуется вам здесь, чтобы спастись, вот там ниже, там, Иерусалим, когда окруженный войсками придет, да, угу. Можно подумать, ну все, тогда я пропал, да, но нужно терпение, нужно дождаться, да, окончания. То есть какие-то трудности приходят, а выше написано, что волосы там с головы аж не пропадет, то есть испытания будут, да, и вот угу. В контексте выше и ниже говорится, что невзирая на трудности, вырабатываете терпение тем самым, чтобы не оступиться, не упасть и не отпасть, в принципе.
0: Ага, то есть это в контексте, Христос говорил эти слова в контексте пророчества, что ли, о гонениях,
1: получается. Об испытаниях.
0: Так? Об испытаниях веры, да? И вот он, получается, ученикам говорит, что когда наступят трудные времена вот для вашей веры,
1: да.
0: Вот ключевым будет терпение.
1: Терпение, да? Вот, давайте теперь еще одно, так, чтобы мы побольше библейского текста видели. В послании Петра есть такое популярное в наших христианских кругах название «Лестница Петра».
0: Угу.
1: Вот. Он описывает ряд добродетелей, которые ведут человека в Царство Божие. Второе послание апостола Петра, да, «Лестница Петра», так называемая, в первой главе она завершается почему-то, потому что наверху, в 11 стихе, она завершается так: «Откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да, и вот она начинается, я не знаю, это вот этот образ придумали, мне кажется, уже современный, там, ну, в 19-18 веке, что это «Лестница Петра».
0: Угу. Да. Ну, назвали эти тексты, объединили их.
1: Да, объединили в «Лестнице Петра».
0: Лестница.
1: Да. Здесь, посреди прочего, есть и терпение.
0: Ну, давайте прочитаем, вместе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вот, спасибо. Да. Вот. Некоторое время размышляя над этим, я подумал, а апостол Петр, он дитя своего народа. Он все-таки человек из еврейской среды. Да, он вырос в еврейской среде, читал вот эти писания, где все слева направо, где uh-huh. есть такие структуры, когда начинается что-то, потом доходит до верху и потом спускается, и как бы это повторение идет, параллелизмы uh-huh. какие-то. И вот я вдруг увидел, что лестница Петра на самом деле должна выглядеть как стремянка.
0: Так.
1: И вот, да.
0: Поднимаешься и спускаешься?
1: Да.
0: Снова.
1: Нет, есть два основания. Да, у лестницы стремянки два основания. И если мы посмотрим, то в начале начинается одна часть – это вера. Вера дает опору. Покажите в вере вашей. Вот. Тут надо и выше как бы сказать, что прилагая к всему все старание, то есть вот если к терпению мы потом перейдем, да, надо прилагать старание. Терпение надо нарабатывать. Вот. Покажите в вере, на веру опор. И в конце завершается любовью. Вторая нога лестницы – это любовь. То есть вот она, устойчивая конструкция. А дальше между ними по три дополнительных качества или добродетели души. И вот они. Мы доходим до верхней площадки. Воздержание и терпение. Воздержание и терпение. Верхняя площадка – это вот как раз там третья и четвертая. Вот так. Если ее представить стремянкой.
0: Да.
1: И терпение вот в этой высшей точке. А воздержание и терпение, они очень близкие. как мы про печенюшки сейчас думали, да? То есть воздерживаться или терпеть, они очень близкие. То есть это вот верхняя

0: что высший пилотаж обрести воздержание и терпение вот в этой жизни, да, то есть это спасительные, реально спасительные добродетели для человеческой души. Вот. Я вот стал мыслить так, что, да, возбираясь по этой терпении, с веры начинаешь, доходишь, и в основании тоже любовь. Так открывается вход в Царствие Божие.
1: Ну, все-таки призывы к терпению, я думаю, к христианству не очень привлекают. Я вот просто помню, как я обратилась к вере, как начала ходить в церковь, и как только там начинали говорить о каких-то трудных временах, о том, что нужно смиряться, терпеть, вот опять же воздерживаться, какое-то подвижничество, какая-то аскеза, вот эти темы звучали. Сразу мне как-то вот в душе как-то кошки скребли. Вот хотелось какой-то хорошей, счастливой молодой жизни. Я не к тому, что там молодой, разгульной жизни, а просто полноценной молодой счастливой жизни, нормальной. А тут мне говорят... терпение, воздержание. И, ну, все-таки вот Господь удержал меня в церкви, несмотря на это, так скажем. Вот. И я это к тому, что все-таки призывы к терпению, ну, это призывы к тому, чтобы проявлять какое-то усилие воли, чтобы как-то просто вот стараться сдюжить. А людям просто хочется счастливо жить. И как-то это с современной жизнью очень контрастирует.
0: Ну, надо согласиться, да, терпение популярности не имеет. Вот. Одно из в стихотворной форме антоним терпению есть в стихах – это о спешке. Спешка – это как антоним. Вот вначале мы говорили, да, что мир закручен на то, чтобы не терпеть. Мы хотим здесь и сейчас. Да. И вот автор Евтушенко, по-моему, пишет: «Проклятие века – это спешка». То есть спешка, противопоставляясь терпению, как бы нам, ну, может быть, и трудно было слышать эти призывы, она приносит с собой проклятие. Если терпением вашим, а мы же говорим об учениках Христа, которые работают на жатве, да, то есть им терпение крайне необходимо. Крайне необходимо. Это фундаментальный добродетель, качество характера ученика. Поэтому, конечно, тем, кто, может быть, в церкви, как в клуб пришел, где интересные люди, это одно. И, может быть, о терпении слышать, ну, действительно, кошки скребут. Но когда ты входишь в соприкосновение и сотрудничество со Христом, ты обязательно должен понять, терпение – ключевая, фундаментальная добродетель твоего характера. Ты должен ее нарабатывать. Петр пишет: «Приложите к сему все старание, чтобы дойти до этой вот, до этого уровня». Вот. Поэтому вот Евтушенко там пишет, какие проклятия за собой несет все это. Проклятие века – это спешка. И там человек, стирая пот, по жизни мчится, словно пешка, попав, затравлено в цейтнот, поспешно пьет, поспешно любит, и опускается душа. Поспешно бьет, поспешно губит, а после кается спеша. Да. Вот. Потрясающая вещь, даже покаяние в спешке. То есть это не принимается. На самом деле это вот вещь, к которой надо стремиться. Как бы это, может быть, кому-то не хотелось слышать. Есть такой пример, история, я думаю, она из реальной жизни. Воспитательница в детском саду, 25 ребятишек у нее, вот тоже двухлеточек, и она каждого, значит, выводя на прогулку, помогает одеваться, потом приводит их, раздевается, да. И вот последний малыш у нее, там 25-й, она ему завязывает ботинки, которые никак не одевается, с трудом одевает, завязывает, все, ставит его, значит, он говорит, значит: «Светлана Петровна, это не мои ботинки». Она, значит, смиренно сажает его терпеливо, да, снимает ботиночки, значит, развязывает, снимает, ставит рядом. Он говорит: «Вообще-то это моей сестренки ботинки. Мама мои не нашла, и поэтому велела мне их одеть». И воспитательница опять раз, и терпеливо одела, да. То есть, если не проявить в этой ситуации терпение, даже воспитательница может сорваться, крикнуть, стукнуть, может быть, даже, да. Но человек с наработанным терпением, проявляя терпение, он совершает чудесные действия, да, чудесные действия по отношению, сохраняет отношения, поэтому по отношению к малышу, в дальнейшем к его родителям, да, которые не увидят испуганного

0: наша. Угу. Поэтому терпение, оно вот важнейшая вещь для того, чтобы не совершить крайние действия. Да? Угу. Терпение, вот а то, о чем мы говорили, в терпении проявляется пауза, когда ты не реагируешь, как значит, лягушка на укол. Да? То есть вот так. Терпение, вот она, добродетель, необходимая для спасения, особенно ученикам Христа.
1: Ну вот в нашей, так скажем, мирской жизни, если человек живет без Бога, да, например, он тоже вынужден терпеть многое. Ну вот вообще наша жизнь такая, что мы не в райских кущах живем. Ждем, когда там дети вырастут, когда лечение подействует, когда от какой-то болезни мы лечимся. Ждем, когда в конце концов дом построят, в который мы вложили ипотеку. Ждем, когда мы выучимся, получим профессию. Мы много чего ждем в этой жизни. И если хочешь получить качественное, то чаще всего нужно все-таки ждать. А тут речь идет о том, что в Божьем деле мы терпим, и, в общем-то, как бы мы ничего не теряем тогда, а мы только обретаем с терпением, когда практикуем это качество.
0: В послании еврейской общине Павел о терпении говорит так. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот. Это вот суть о том, о чем мы говорим сегодня. То есть терпение, да, в бытовых вещах оно тоже крайне важно. Это раз. Угу. В отношениях с людьми крайне важно. Это два. Но если мы встаем на путь Господень, терпение – фундаментальная вещь, требуемая. Угу. То есть мы видим, что терпение, как бы от него не, да, там в этой спешке не отмахивались, оно нужно, если мы хотим в долгосрочной перспективе получить качественный дом. В долгосрочной перспективе иметь добрые отношения в семье между мужем и женой. Да, в долгосрочной перспективе, чтобы дети выросли приличными людьми, да, да, и так далее. Терпение всему это способствует в обязательном порядке. Ну и еще, да, обязательно говорим, если мы хотим увидеть результаты труда на пашне Господней, терпение тоже является важнейшим и необходимым качеством души. Терпение. Не сразу увидишь
1: результаты.
0: Плоды, да, своего труда.
1: Кстати, об этом бывает так, что люди, которые хотят проповедовать Евангелие, да, верующий человек идет, он рассказывает соседям, родственникам, друзьям о Евангелии, приглашает в церковь, дает книги почитать, там вместе, может быть, даже молятся с этими людьми, если они хотят этого. А результата нет. То есть люди не откликаются. Или они говорят, ну, потом придем. Ой, ну, или такой хороший рассказ, но все-таки потом. И вот у человека возникает тогда, ну, он переживать начинает, расстраиваться. Почему не принимают Божью весть? Ну, почему Евангелие не принимают? Ну, вот надо, чтобы сразу, вот как хорошо. Вот. И кажется, что когда Иисус проповедовал, сразу люди откликались. И когда апостолы проповедовали тоже. А у меня вот уже 5 лет молюсь там за своего мужа, за свою жену. Не откликается.
0: Ну, если вот конкретно этот пример брать о муже или подобные им ситуации, вот. Мне иногда приходится рекомендовать таким сестрам или братьям с другой стороны. Вот. На мой взгляд, человек, расходуя данное ему Богом время, не в том направлении.
1: Да?
0: Ну да.
1: Он же хочет спасти любимого.
0: А получается, он хочет взять на себя роль Бога. Да. И молитвой заставить Бога, прогнуть Бога, сделать так, как он хочет. А то, что всему свое время, а то, что у человека остается свобода выбора. То есть в этом моменте он упускает, что он потратил все время на то, что, значит, ну, вот непутного мужа на путь истинный, да, а вокруг него столько людей, столько возможностей проходило, где он мог бы свидетельствовать, проявить вот этот труд, да, и увидеть Павла, может быть, быстрее. Вот этого не видит. Поэтому, ну, здесь... Еще раз говорю, не всегда вот это бытовое, наше бытовое терпение, может быть, словом «ждать» мы ждем наши завышенные ожидания, что я вот молюсь, а да, не совсем можно называть терпением в том смысле, который Библия нам предлагает, да, долготерпение. Есть посев, есть уход, да, есть взращивание, потом мы видим, да, урожай и собираем плоды. Да. И здесь вот это терпение, долготерпение и по замыслу Божию, и по этому вот символике библейской, вот терпение – ключевая, фундаментальный добродетель труженика, ученика Христа.
1: Итак, мы убедились.

0: убедились в том, что терпение – это все-таки добродетель, это действительно ключевое качество для христианской жизни, потому что иначе мы постоянно будем расстраиваться и злиться, почему в нашей жизни происходит не так, как мы мечтаем, ведь наш Бог – это всемогущий Бог, но почему-то Он не дает, чтобы что-то осуществилось быстро в нашей жизни. Да?
1: Да, по-моему, итак, по-моему.
0: Да, да, как я хочу.
1: Просто я хотел напомнить, что книга Откровения, финальная книга, тоже в двух местах указывает здесь терпение святых. То есть до финала доходят люди, обладающие терпением.
0: Да, аминь. Спасибо вам большое, Сергей Валерьевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Могут ли люди, однажды заключившие завет с Богом, в конечном итоге оказаться погибшими?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады приветствовать Александра. Лена, прежде чем вот перейдем к рассмотрению этого интереснейшего вопроса, все ли из людей, заключивших завет с Богом, будут спасены или кто-то окажется погибшим, вот мне хочется общий взгляд бросить на то, что мы делаем. Мы ведь вот рассматривали святилище Ветхого Завета, да, как оно описано в Пятикнижии Моисеевым, в пророках, в книгах Ветхого Завета. Вот тебе как кажется, а сейчас мы перешли уже к Новому Завету, да, то есть к небесному святилищу, как оно описано в Новом Завете. Тебе как кажется, по количеству передач на каком этапе мы находимся?
1: Ну, вообще мы, конечно, много говорили о Ветхом Завете и о святилище Ветхого Завета. По сути дела, оно охватывает более 3000 лет служения в нем.
2: Ну, да, это такой объемный период времени, да, на самом деле.
1: И
2: да.
1: Действительно, людям было дан это как урок для того, чтобы они имели спасение. А вообще оно все указывало на Иисуса Христа.
2: Да, сейчас и на уже небесные реалии, и мы рассматриваем небесное святилище.
0: А все-таки по количеству программ, вот как у нас будет?
2: Ну, больше будет, конечно, Новый Завет. Да. Он актуальный для нас сегодня.
0: Мы по Новому Завету какие уже моменты рассмотрели? То есть вот видение Иоанна Богослова на острове Патмос – это вот Новый Завет, да, Фессалоникийцам Новый Завет, послание к евреям. Вот везде там говорится о плане спасения через святилище.
1: Святилище.
2: И вот как раз мы
0: святилище
2: рассматриваем в плане изучения видения семи печатей. И мы как раз в прошлый раз вот закончили шестой печати, но мы и сегодня ее будем изучать.
0: То есть семь печатей – это тоже святилище?
2: Конечно.

0: Конечно.
1: Всадники апокалипсиса, это тоже святилище.
0: Да, это все святилище. Ведь голос «выходи» — это как раз от ангела, от Херувима, который находится непосредственно у престола Божьего. Угу. То есть всадник выходит по распоряжению самого престола Божьего, высшей власти.
2: И ведь, по сути дела, да, начиная с первой главы книги Откровения, да, Иоанну показано именно, что Иисус в небесном святилище среди светильников ходит.
0: То вообще есть вот вся книга Откровения – это о небесном святилище, это небесные реалии и о том, что происходит в этот момент на земле.
2: Вот. То есть параллельно.
1: Печати
2: как бы,
1: это
2: да?
1: то, что происходит на земле или на небе?
0: Печати – это и то, и другое. Печати открывают нам план спасения. Как то, что святилище – это центр нашего спасения, и как Бог и святилище поэтапно спасают людей. Угу. Вот у нас как раз сейчас этап номер 6, шестая печать. И помните, что, о чем мы там говорили в шестой печати? О знамениях на небе, да, то есть о скором приближении Иисуса Христа, о котором говорили пророки, о том, что творится на земле, как люди боятся и видят все, что происходит в природе, там, на небе, и о том, что Бог в этот момент среди тех, кто будет жить на земле, избрал свой народ, то есть верных ему.
1: Поставил, 144
0: тысячи. Да, 144 тысячи. Причем он сделал...
1: Символическое
0: да, число. Угу. Причем, вот как мы сейчас написано здесь на слайдике, мы видим, что он это сделал до того, как вот все эти... пришествие, да, вот до того, как ветры подули на землю, до того, как, вот, смотрите, чтобы не дул ветер, держат его четыре ангела, да, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, и дальше нам написано, не делайте вреда ни морю, ни деревам.
1: Это ангелам сказано,
0: да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да,
1: выдерживающие.
0: Это сильнейший ангел, который спускается на землю и дает им повеление, чтобы они держали эти ветра, держали эти стихии до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего.
1: Это не семь печатей.
0: Это семь печатей, это шестая печать.
1: А, это шестая информация. Печать. Вот про нее.
0: Да, и шестой печати. Угу. И мы с вами об этом говорили. И здесь вот как раз нам говорится о числе запечатленных. Это 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. И дальше идет скрупулезное перечисление количества из каждого колена. И там 12 тысяч, и название колена.
1: И мы пришли к выводу, что это все символическое, потому что таких людей просто не может быть.
0: Да, мы пришли к этому выводу, но у нас вопрос возник, почему там двух колен не хватает? Колено Ефремова и колено Данова, да?
1: Это мы как обнаружили, что этих двух колен не хватает?
0: А мы просто посмотрели, сравнили с тем, как вот они выходили из земли египетской, из египетского плена. Там книга чисел, первая глава, там перечисление идет колен. И там есть колено вот как раз Левия, да? То есть есть колено Дана, Дана есть там колено. И колено
2: и
0: Иосифа.
2: Ефрема есть.
0: Ефрема, да, там Иосиф разделен на два колена.
2: На Манасе и
0: да.
2: Ефрема.
0: Вот. А здесь место, значит, колена Ефремова.
1: В Откровении.
0: Да, использует сам Иосиф. А место того отсутствующего колена Дана написано колено Левия. Да.
2: Но интересно, они даже в другом порядке перечислены вот в книге Откровения. То есть в книге чисел да. они как бы по старшинству,
0: да.
2: начиная
0: по рождению,
2: с...
0: Да.
2: Да. Да. А здесь они в другом порядке.
0: В другом порядке, да. Этот порядок тоже интересный. Но это не наша сегодня задача. А наша сегодня задача просто хотя бы разобраться, а почему они отсутствуют. Куда они делись?
1: Два колена.
0: Ведь это народ Божий, это народ Завета. Они погибли, два колена. Почему?
1: То есть число 12, оно как раз говорило вот о полноте, замысла, воплощения.
0: Да, полнота Божьего замысла и его воплощения.
1: И вдруг вот двух колен не хватает.
0: Да. То есть,
2: нет, как... они есть, они тоже перечислены, их 12, но другие
0: да,
2: люди.
0: Да, вместо Дана нету, Ефрема да. нету. И мы, давайте разбираться, как обычно мы это с вами делаем, мы идем в Ветхий Завет, ищем символику, мы ищем образ того, что могло происходить. Вспомните, пожалуйста, когда у нас вообще разделение физическое произошло колен на земле?
2: После Соломона.
0: После Соломона, да? Там у него появился такой сын, звали его Рвам.

0: чей мизинец, как по его словам, толще чресла его отца. Вот он поругался со своим народом по поводу налогов. И, соответственно, все закричали, что знает свое место Давид по шатрам Израиль. И разбрелись по своим коленам. И Бог тогда дает Иеровоаму, сыну Наватова, 10 колен. И таким образом образуется Северное царство.
1: 10 колен – это Северное царство.
0: Северное царство, да.
1: Которое потом стало Самарией.
0: Да, там как раз есть Дан, и там как раз есть Ефрем. Вот. И образуется Южное царство, которое называлось Иудейское царство или Южное царство, со столицей в Иерусалиме. Бог говорит...
1: И там были два колена – Иуды и Вениамина.
0: Иуды и Вениамина, да, совершенно верно. А левиты, они жили в каждом колене. И Бог хотел благословить Иеровоама, обещав ему упрочить его престол, если он будет ходить его путями.
1: Божьими. Вот,
0: Божьими, да. Но тот, как говорится, ударился в политику и решил действовать политически. Он понял, быстро сообразил, что раз Израиль – это у нас теократическое государство, да, то есть...
1: То есть богоцентричное.
0: Богоцентричное, да, то есть и там оно настолько центрично, что центр богопоклонения находится в Иерусалиме, то есть в столице Иудеи. И если народ
1: а
0: будет...
1: А Иеровоам, он был царь... Северного
0: царства, да.
1: То есть 10 колен.
0: 10 колен, да. Вот посмотрите, что у нас написано. Он посоветовался и сделал двух золотых тельцов, потому что он понимал, что если народ будет ходить на поклонение
1: в
0: Иерусалим, то подданные вернутся к своему царю Иеровоаму, то есть сыну Соломона. И тогда он чисто из политических целей сделал такую вещь. Он сотворил, вот вспомнил этого золотого тельца,
1: которому есть, поклонились на Синае, да?
0: Да, которому поклонялись на Синае. Это было отступничество. И он его снова сделал, излил, да, и посмотрите, он говорит, двух тельцов сделал. Одного поставил в Дане, другого поставил в Вифиле. Угу. Вот. И посмотрите, как он их называет. «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть, другими словами, он не... привносит какое-либо новое божество, а искажает образ Бога.
2: То есть он как бы заменяет.
0: Буквально, да, искажает образ Бога. Угу. Искажает его.
1: И
0: да.
1: Заменяет первое, Бога?
2: Да, первая эта заповедь гласит, я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Он говорит, это боги, которые вывели вас.
1: Тельцы.
0: Да.
1: Золотые.
0: Да, смотрите, всегда все северные цари последующие ходили путем Наватова. Сына Наватова, вот Иеровоама, да? Угу. То есть постоянная как раз... вот эта фраза звучит, что он ввел в грех Израиль.
1: Угу. Вот. 10 колен.
0: Да, и признаст Господь Израиль за грехи Иеровоаама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиль. Угу. Вы знаете, народ стал ходить...
1: В грех идолопоклонство.
0: Да, да, да. Давайте посмотрим на землю обетованную. Вот на этот рисунок, как все выглядело.
1: Карта.
0: Вот наверху. Угу. Северное царство, внизу Иудейское царство. И вот посмотрите.
1: Северное 10 колен.
0: Да, угу. То есть в Иерусалиме находится храм, который построил отец Иеровоама, Соломон. Там находится слава Божья, там находится присутствие Божье, там находится символ престола Божьего, ковчег Завета, где находится вот эта шкина. Там находится центр поклонения, там находится центр прощения грехов, там находится центр очищения.
1: Все это... как заповедано Богом.
0: Да.
1: И само Божье присутствие там же было.
0: Именно там. То есть Бог избрал это место. Бог избрал Иуду.
1: Именно там, где вот сейчас в разрезе нам показан ковчег.
0: Да. Иисус потом скажет спасение от иудеев. Почему? Потому что там находится Бог. Там находится храм. Mm-hmm. Более того, Бог повелел... Три великих праздника – это праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей, который отображает как раз исход из Египта. А мы с вами говорили, что 12 колен вот этих сынов Израилевых, перечисленных, 144 тысячи, это как раз они как бы совершили новый исход из земли греха, да? Новозаветний исход, потому что они поют песни, как пели сыны Израилева, когда перешли Черное море, помните? И

0: войско фараона потонуло в пучинах.
1: Да.
0: После этого оно гналось за ними. То есть фараон – это символ сатаны, который не отпускал народ Божий. Но в итоге все его колесницы, все его всадники, и сам он погиб в погоне, вот, когда волны вернулись.
1: Фараон – это символ того, что сатана преследует народ
0: Божий?
1: Конечно,
0: конечно, да. То есть мы всегда можем найти в Новом Завете то, что было когда-то в Ветхом Завете. И вот посмотрите, как люди приходили на поклонение, да, вот чего боялся...
1: Это пунктирная линия?
0: Да, чего боялся Иеровоам, сын Наватов. Посмотрите, они три раза в году на три великих праздника приходили. Вот с севера, так и вот дорога идет в Иерусалим. И там центр поклонения, там ковчег Завета, там слава Божья. И посмотрите, что он сделал. Вот он этот ковчег, он поменял и славу Божью. Вот план был. То есть поклоняемся Господу.
1: Это ковчег его. Это присутствие это славы Божьей.
0: Да, это символ престола Божия. Там херувимы, а где херувимы, там всегда престол Божий. Вот что он сделал. Посмотрите, он заменил это все тельцом, золотым тельцом.
1: Двумя даже.
0: Двумя, да. Почему двумя? А для удобства. Вот если вы живете где-то на юге, вы идете на поклонение в Иерусалим, а по дороге вы натыкаетесь на этого тельца.
1: И вам ближе.
0: Да, и вам говорят, вот Бог Израиля, который вывел из земли египетской. А если вы идете все равно издалека, и вы скажете, что я все равно пройду дальше, ну, все равно дорога длинная, то ничего подобного, вон вам в Дане находится как раз непосредственно другой телец. И народ ходить стал и в Дан.
2: А он на севере, да, более севернее.
0: А он на севере, да. Вот в чем была хитрость Иеровоама. Он поменял образ Бога. А вот насколько мы знаем Бога сегодня? Там вопрос. Можно ли нас так обмануть, как обманули тогда народ Божий?
2: Но если мы не читаем Священное Писание,
0: да,
2: то обмануть нас очень легко.
0: Конечно.
2: То есть мы можем верить любым басням.
0: Вот.
2: И если нам это удобно, тем более, да, еще проще.
0: Какой это... образ Бога нашего, какой образ Иисуса Христа нам рисует Священное Писание? Знаем ли мы его? Вы представляете, выходит проповедник за кафедру и начинает вам рассказывать об Иисусе Христе. С чем вы будете сравнивать его? То есть вы будете его внимательно слушать?
2: Ну, вообще, вникать нужно в учение.
0: Да, вы помните, что сказали о верийцах, о чем апостол Павел говорил? Что вот эти верийцы
2: они благомысленнее,
0: разумнее значительно тех, которые были до них. Почему? Потому что они взяли в руки Священное Писание, и все, что говорил апостол Павел, что они делали?
2: Сверяли.
0: Сличали. Так ли все написано? Так ли все написано? А еще потом подумать надо, помолиться. Вы понимаете, не всякому
2: слову
0: верьте, не всякому духу верьте. Ну, проверяйте, от Бога ли это.
1: То есть критерий – это Священное Писание. Это стандарт, это то, в чем можно быть уверенными.
2: Как говорят, что первая заповедь Бога – это «слушай, Израиль». А если Израиль не слушает то Бога, то тогда ему можно говорить все, что угодно. И он будет слушать кого угодно.
0: Да, то есть мы с вами не зря сказали, что в Иерусалиме центр поклонения Бога, центр спасения, центр прощения. Туда нужно жертву принести. Там находился вот этот символ Голгофы, медный жертвенник. Там нужно было возложить свою руку на жертвенный живот. Там нужно было отдать свой грех на него, а потом священник заберет.
1: То вот есть на образ Иисуса Христа.
0: Да, на образ Иисуса Христа. То есть знаем ли мы как Иисуса Христа? Знаем ли тот образ, который написан в Священном Писании? Посмотрите, что Иисус сам сказал о себе. Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
2: И как апостолы тоже говорили, да? Нет другого имени под небом, которым должно спастись.
0: Да. Только и посредника имя другого нету.
2: Да.
0: Между Богом и человеком, как только. И если мы Иисуса Христа знаем неправильно, а как мы можем его узнать неправильно? Если вот эта книга, Священное Писание, Библия, не является путеводителем в нашей жизни, тогда нас легко можно что сделать? Обмануть.

0: вернуть.
1: Потому что сатана все время над этим трудится. Да? Он все время трудится над тем, чтобы увести нас в сторону.
0: Искажение образа. Вы понимаете, что ведь он сделал Иеровоам еще? Ведь он сделал праздник, подобного кущам. А куща, как мы сказали, это символ исхода. Символ исхода. Когда народ Божий вышел из земли египетской. То есть вот почему погибли эти поколения? Вот сейчас мы в следующей передаче как раз будем говорить.
1: Почему погибли два колена?
0: Два колена. Почему именно два колена и как это связано с исходом? Вот. Потому что это грех идолопоклонства. Первая заповедь. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. А вы знаете, что всегда идолопоклонство, особенно в Ветхом Завете, называется мерзостью для Бога. Для него это просто мерзость. Когда вы заключили с ним завет, не хотите его знать совсем, а начинаете поклоняться чему-то другому, как будто бы самому
1: Богу. Творцу. Я думаю, за этим вот понятием мерзость стоит то, что это нас разрушает, когда мы отказываемся от жизнедателя, от спасителя, и когда мы пытаемся спастись там тем, что не может спасти.
0: Ну, конечно, конечно. Разве могли тельцы эти спасти? Ведь он сделал праздник, подобный празднику кущей, но на следующий месяц. Понимаете, через месяц поставил.
1: То есть подделка под Божие.
0: Да, сатана всегда рядится под Бога, всегда рядится под праведность. Но, к сожалению, он добавляет еще туда и яд свой. И вот этот яд становится губительным. Угу. Бог хочет, чтобы мы знали вот таким, какой он есть.
2: Да, это очень важно.
0: Это очень важно. Ведь куда они выходили? Вот они каждый раз вспоминали этот праздник. Исхода. Куда они выходили? Иисус сказал, я есть путь истины.
1: До сих пор Пасха, да, иудейское воспоминание.
0: Да, это воспоминание об исходе. Угу. Куда они выходили? Чего они праздновали? Они шли, через этого тельца они шли к кому?
1: К сатане.
0: К сатане, к дьяволу. Угу. А Иисус сказал, я есть путь истинной жизни.
1: Угу. Ну что ж, слава Господу за Его святое Слово, которое Он нам оставил, которое неизменно на протяжении веков, которое Он хранит особым образом. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы с нами. Мы продолжим в следующий раз эту интереснейшую тему. До свидания.
0: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Дадите.
2: Как вас зовут?
1: Итак, как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же, что?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Веселинка, веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите? Я сейчас ее протру, чтобы кинуть.

0: кенгуру не испачкается.
1: И кенгуру не испачкается. Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
0: Очень.
1: Ведь
0: хочу.
1: Земля – это наш большой чудесный дом.
2: Шар.
1: Да.
2: И шар.
0: Да, большой. И в этом доме, есть все, что нам нужно.
1: Да.
0: Здесь есть и леса, и поля, и горы. Все-все есть.
1: Это коричневое, это горы.
3: А если бы они не чистые были?
0: Мы бы их вымыли.
1: Вот, именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
0: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, смотрите, как их много на нашей планете. Их тоже надо протереть.
1: Посмотри, Виталик абсолютно прав. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
0: А что же тогда делать-то, провизор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться.
0: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
0: Пошли?
1: Пойдемте.
0: Пойдемте,
1: это важно. Ну, пойдемте.
0: Побежали.
1: Вот.
0: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
3: Убираться.
2: Ой-ой-ой.
1: Правильно,
0: молодцы.
1: Совершенно верно.
0: У меня есть ведра.
1: Да, так, ну давай, так, давай.
0: Так. Давай. Вот она! Здорки стоят, держи. Так, молодец. Бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
0: И почистим нашу полянку. Какие молодцы! Так.
1: Вот. Вот это хорошо.
0: Держи.
1: Вот. Да, правильно, вот.
0: Как
1: полянка
0: красивая.
1: Наконец-то снова стала чистой.
0: Ребята, я поняла.
1: Так, что ты поняла?
0: Для того, чтобы наша планета была чистой,
3: надо только убираться.
0: Не нужно мусорить.
1: Правильно.
3: Вот. И убираться надо.
0: Да, и убираться тоже.
1: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
0: Это как-то не каждый. Мы уже убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
0: Как я люблю эксперименты.
1: Да? Ирёс, у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
0: Такое красивое море.
3: Это не море, это аквариум.
1: Да.
0: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
3: Вау!
0: Как настоящее море.
1: Да, но на самом деле...
3: Да, какие-то камешки.
1: На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
0: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
0: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Ну, вы же любите купаться в море, да?
0: Да.
1: Вот это море.
0: Я уже представила.
1: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
0: Ой. Я бы не стала плавать в таком море.
1: Да, вот вам хочется купаться вот в таком море.
0: Конечно, профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
0: Давайте почистим. Обязательно почистим.
1: Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
0: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
0: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.

0: человек.
1: Еще один.
0: Да, еще один. И вылил в это море
2: яд.
0: Ядовитую жидкость.
2: Ядовитую жидкость.
0: Да.
2: Да, человеки там.
1: И рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
0: Давайте посмотрим, что из этого получится.
1: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
2: Вот как он.
1: Фу! Смотрите, какое грязное море.
0: Да?
1: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
2: Фу, гадость какая.
1: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
0: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
2: Да,
0: надо почистить. Давайте попробуем.
1: Конечно.
0: Что-то с этим сделать.
1: Давайте почистим.
0: У нас есть ситечко.
1: Ух ты.
0: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
1: Давайте посмотрим.
0: Давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
1: Так.
0: Зачерпнем немножечко воды.
2: Фу,
0: и посмотрим.
2: Она чистая?
1: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
2: Да.
0: Так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
2: А здесь она чистая.
0: Итак, что вы можете видеть?
2: Ой, да она чуть-чуть потемнелась.
1: Да.
0: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
1: И не захочется в ней купаться.
0: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
1: Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
0: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
1: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух. И плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
1: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично!
1: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
2: Пластилин.
1: Так.
2: Пластилин, какие-то камни.
1: Вытаскиваем. Держите. Клей.
2: Мой клей.
1: Так.
2: Ножницы.
1: Второй и самое клей. Главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком. А это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
2: Еще вот эти штучки.
1: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
2: А зачем нам пластилин?
1: А вы сейчас все увидите.
2: Чтобы приделывать эти рыбки.
1: Так,
0: куда
1: держи, клей рыбку.
0: Сюда.
1: Приклеиваем так. Рыбку.
2: Рыбку.
1: Где она у нас плавает?
2: Рыбки.
1: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Кап.
1: Молодец, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки держи. Хватит.
1: Сейчас будет
0: на
1: три. Очень...
0: Так, сейчас мы...
1: Важное задание – приклеить водоросли.
0: Вылезет.
1: Смотри, какая у нас красивые водоросли.
2: Дай.
1: Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да?

0: желание у нас. Желтенькие. Давай я тебе помогу.
1: Мы приклеим в обратном направлении.
2: Стой, я сама приклею.
1: Вот так вот.
0: Так.
1: Да. Давай,
0: клеечка. Так, у нас есть салфеточка. Мы вытрем.
1: Мы ее...
0: Лишний клей берем.
1: Помогнем.
0: Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина прикрепляем.

0: лапой возьму.
1: Да.
0: Эй.
1: Не получается? Давайте я помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
0: Дайте нам
1: позже. С помощью пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
0: Мне беленький.
1: Давай, бери ракушечку. И приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить? Да, хочешь? Какое красивое у вас море! Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки.
0: Держи.
1: Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
2: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
1: Какое красивое.
2: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
1: Пока. И никогда не мусорите.

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?»
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, а это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: «Что же нам делать? Как спастись от этого голода?»
3: «Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла».
1: «Что вы думаете, мои подданные?»

0: Мы об этом плане.
1: Хороший план предложил Иосиф.
2: Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
0: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
0: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
4: Слушаемся, фараон!
1: Слушаемся, фараон!
0: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
1: Слушаемся,
0: фараон! Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
1: Дорогу!
4: Дорогу!
1: Дорогу!
4: Дорогу!
0: Я фараон! Но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
4: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
2: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
1: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
3: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
2: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
4: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
0: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
4: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
5: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
6: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе

0: Отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – «Тайна посмертной участи и апокалипсис Петра». В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы не хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел, человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с Средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая 9 ступеней ада в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Вот это, 9-му уровню.
0: Страшное описание.
1: Да, страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало, и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, «Апокалипсис Петра» рассказывает нам экскурсию. Петр проводит по этому самому аду, где каждый люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это

0: перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень
1: популярно.
0: Но влияние
1: Данте также оно оказало?
0: Конечно.
1: Влияние ведь, на христианскую Дант, мысль?
0: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Вот для того, чтобы встретить пророка и приносит ему жертвенную кровь. Но именно апокалипсис Петра дал развернутую картину ада, якобы существующего.
1: Тогда нам надо разобраться, да, что из себя представляет все же этот ад. Человека на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
0: Так. Мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
1: Я думаю, что только Писание
0: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
1: Да.
0: Я вам утверждаю со 100% гарантией, все умершие люди идут в ад.
1: В ад?
0: Да.
1: Вы утверждаете?
0: 100%, согласно Библии.
1: Но неутешительно.
0: Давайте прочитаем. Вы поможете мне в чтении?
1: Конечно.
0: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые четыре упоминания слова «ад» в Библии.
1: Все-все?
0: Четыре самые первые.
1: Вы ничего не попутали?
0: Четыре самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается четырежды.
1: Хорошо.
0: И мы все эти четыре места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в Септуагинте, в древнегреческом переводе, древнееврейское «шоул», которое в древнегреческом переводе в Септуагинте уже звучит как «ад», «адес», «адес». Давайте откроем.
1: Давайте.
0: Итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню для вас и для наших слушателей и зрителей. Вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковнославянскому
1: это
0: тексту.
1: Какой...
0: Церковнославянский текст.
1: Это очень еще такое там ранее, да?
0: Это не русский перевод, это церковнославянский перевод.
1: 17 столетие.
0: Церковнославянский текст. Да.
1: Хорошо.
0: Елизавета Петровна.
1: Хорошо.
0: 37 глава книги «Бытие», 35 текст, пожалуйста.
1: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его».
0: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу Иакову.
1: Да.
0: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков думает, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему
1: в преисподнюю».
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю, да.
0: В преисподнюю.
1: Позвольте... Тоже слово знакомо тоже для нашей
0: да,
1: культуры.
0: Позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
1: Церковнославянском.
0: Да, в церковнославянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресло своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. И 35 текст. Обратите внимание, как церковнославянский текст передает слово «преисподняя» из синодального перевода.
1: Хочется услышать.
0: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его». И не хотяше утешитеся, глаголя, яко сниду к сыну моему, сетуя во ад.
1: Во ад.
0: И плакася о нем отец его. Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
1: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть человек, ну, сказать, вот поверить.
0: Будем разбираться, да. То есть он был хорошим, Иосиф,
1: он,
0: помните его историю?
1: Ну, конечно. Он это... посвящен богобоязненным.
0: Богобоязненным.
1: То есть он даже в искушениях
0: но там, это
1: не,
0: потом,
1: не
0: потом.
1: Поддался. Да.
0: То есть прекрасный юноша.
1: Да.
0: И в сознании Иакова, он думает, что сын умер, в сознании Иакова умерший сын где находится?
1: В аду.
0: В аду. Так, давайте, 42 глава книги «Бытие», 38 текст.
1: Какая
0: вы
1: глава?
0: Читаете, 42 «Бытие», 38 текст, вы читаете в синодальном переводе, я в церковнославянском.
1: 38, да?
0: Да, 38 текст, 42 главы.
1: Сейчас.
0: Вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
1: Он сказал, не пойдет сын мой с вами,

0: потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».
1: Ах, красавцы, смотрите, смотрите. Я читаю церковный славянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла Иосифа, его родного брата от Рахили, Иосиф.
0: Да.
1: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. «Он же рече, не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста, и случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью во ад».
0: В ад.
1: О! Вы понимаете? В предыдущем случае преисподняя, в церковно-славянском тексте ад. Здесь
0: гроб.
1: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 тексты.
0: Давайте. 29
1: и 31 тексты.
0: Вместе зачитывать или
1: позиция? Да, 29, а потом 31, да, с залпом так вот.
0: «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб».
1: И 31, пожалуйста.
0: «То он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
1: Это они уже пересказывают слова, слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29 текст. «Аще убо поймете иссего от лица моего, и случится ему зло на пути, и сведете старость мою с печалью во ад». И 31. «И будет, егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет, и сведут рабы твои старость раба твоего отца же нашего с печалью во ад». Смотрите.
0: Итак, сразу возникает вопрос.
1: Итак, в представлении Иакова, его сыновей, того мира. Человек умерший, любой умерший,
0: и даже, в ад.
1: И даже хороший, как
0: но
1: Иосиф.
0: Но здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
1: Идет куда?
0: В ад.
1: Ну, согласен. Все идут в ад. Давайте откроем книгу Екклесиаста.
0: То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
1: Подождите, давайте туда, откроем книгу Екклесиаста, третью главу. Давайте, вот увидим с вами. Итак, третья глава Екклесиаста, Соломон. Третья глава, с 19 по 21 текст. Смотрите.
0: Какая глава?
1: Третья глава Екклесиаста, с 19 по 21. Екклесиаст говорит, Соломон, мудрейший. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю». Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься. И вот это самое место в Библии называется как?
0: Ну, ад.
1: Ад. Ад.
0: Особенно очень ярко церковнославянский.
1: Он более последователен в переводе.
0: Да.
1: Более последователен в переводе.
0: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
1: и
0: ад.
1: Да, да, но они правы, то, что они делают. Это правильно все. Всякий умерший идет в могилу, в землю. Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
0: Ну, вот, может быть, вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
1: ну,
0: ад.
1: Ну, чуть-чуть вернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь у перед батьки у пекла».
0: Угу. Пекло — это ад.
1: Да, пекло — это ад. Вот, «не лезь у перед батьки у пекла». Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
0: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца, то есть, или не лезь вперед отца своего. Там. Вот.
1: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас, но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение. Да, конечно, оно предписывало определенные
0: никогда даже не представлял
1: для пожилых и стариков, говорю вам, человек знакомый с фольклористикой.

0: и немного вам с ней имеющее дело. А смотрите, что она значила. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
1: На поминки.
0: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
1: Да.
0: В каком порядке?
1: Не в курсе я.
0: Так вот, раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, а трупа мертвого человека. Поэтому пословица «не лезь у перед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения, потому что считалось, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где упечи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлась и могила.
1: Но весь в белорусский вообще какое-то окраска приобретает вот слово
0: печь.
1: От пекла.
0: Да.
1: Тоже где-то все вот жжется, печется, горит.
0: Да.
1: Страшно.
0: Давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. Есть такое понятие, семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, понятными словами.
1: Да,
0: смотрите,
1: объясните просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга, предмет. У этого предмета есть обозначение, слово, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу книга, то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
1: Да, понимаете? Понятно, сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
1: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
1: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
1: Ну, пусть я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
1: Но в нашей культуре оно сегодня приобрело, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я... Перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. Тяжати о задницю. Тяжати о задницю. Что это такое, как вы думаете? Тяжати о задницю.
1: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот. Задница, тяжати о задницу, это иметь спор о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница, взгляните в словарь ударений древнерусского языка, Залезняка Андрея, и вы увидите. Задница. Задница в древнерусском языке – это было наследство. И имело еще и значение другое. Седалище.
1: То есть хрестоматийные могут наши зрители достать книги и найти это слово.
0: Житие Андрея Еродьева прочесть. Там речь идет о заднице.
1: Ну, это просто так, ради
0: любопытства. Смотрите,
1: я думаю, что нет смысла к этому там отправлять наши зрители, чтобы они ходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение, возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
1: За
0: отсюда и это слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
1: Да,
0: понимаете.
1: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
1: То есть это нормальное слово?
0: Наследство, да. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
1: Ну, что-то хорошее.

0: приятная, красивая.
1: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелость лжагу пророка Махмеда». Это как? Это вступил не... нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомеда?
0: Не знаю, Александр.
1: Вот. Так вот, прелесть в древнерусском – это прельстить.
0: А, прельстить. Да, прелесть уже,
1: да,
0: конечно.
1: Вы понимаете. То есть прелесть – это соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое. Угу. Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время, когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете? Да. Теперь давайте разберемся со словом «ад».
0: «Ад», да, вот это интересно.
1: Древнееврейское «шиол».
0: Вот как оно вообще вот
1: древнееврейское
0: попало к нам?
1: Имеет вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
0: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском, да. Мы здесь в синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово «шеол».
1: Да.
0: «Шеол».
1: Еврейское слово «шеол» имеет следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
0: В могиле.
1: Могила, гроб.
0: То есть независимо от грешники, не грешники, да. Праведники, не праведники.
1: Так? Так было, да, все. То есть, более того,
0: всех
1: тузики, мурки, там буренки.
0: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
1: Все попадут в ад.
0: Но не в тот, которым имеет представление
1: конечно,
0: современный человек.
1: Конечно, вы сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово «шеол». Когда появилась нужда... И переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее «шеол». Нашли. Есть у древнегреков такое слово?
0: Какое?
1: «Адес».
0: «Адес».
1: «Адес». А, да. Там еще есть йота субскриптом, но об этом скажем чуть позже. Йота подписная. То вместе с переводом этого слова к «шеолу» добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
0: То есть как синонимы, да?
1: Нет,
0: не как синонимы.
1: Это слово полисемическое, многозначное.
0: А, все понятно.
1: И в греческом у слова «ад» есть такое значение, какое нет у древнееврейского «шеола». Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите. Какое же значение оно имело... В греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском. Очень просто. Было место Аид, и был бог Аид. Вот это Адес, но йота, Аидес. Но оно не читается.
0: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение Адес.
1: Ну, да, понятно.
0: Русское вот, значит, трансформировалось ад.
1: Царство Аида и сам Аид носили название, именовались Адом, Аидом. Теперь. Причем здесь Аид к древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию.
0: Да.
1: Но а царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
0: Только вот это интересно.
1: Понимаете?
0: Хорошо,
1: как
0: одно значение здесь? Вроде бы разобрались. А вот, да. Вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются, вот... Это именно с греческой мифологией оно пришло?
1: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел.
0: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
1: Да, он, собственно, и создал.
0: Создал,
1: он,
0: да?
1: Он стал фундаментом этой
0: идеи. А что,
1: идеи?
0: Какие-то там, вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
1: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
0: там
1: сути.
0: Экскурсия Петр по аду, проводит там экскурсию мучаются, по аду. Страдают, да. Там подвешены люди и так далее.
1: В зависимости от тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдают.
0: То есть вот в такой цепной реакции, пошагово, да. Вот перекочевала, да, эта идея христианства. Да,
1: да, да.

0: из древнегреческой мифологии через перевод слова «шиол» словом «адес», и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Но она появилась еще в иудаизме, в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был полонен древнегреческой культурой. Уже тогда оно влезло туда. Понимаете? Это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду, или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот через это.
1: Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия, то есть благодаря исследованию. Ну, конечно, тут какие-то вещи понятны. Ну, то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает ясное, понятное представление, что есть и как в Священном Писании.
0: Давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово «гиенна». 1 Коринфянам, 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены», говорит Павел, говоря о грядущем пришествии. При гласе архангела и трубе Божией. Ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение, 20 главу. 14 текст – это окончательный суд. И мы читаем такое. «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «Ад и смерть будут уничтожены». Как же мы тогда можем говорить о вечном аду? О вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной. Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
1: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили вот якобы мнение у христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал сегодня вот эта идея о мучениях в аду. То есть она
0: не библейская.
1: Не просто чужда вот библейская, но она еще и опасна, наверное, да?
0: Она опасна.
1: Вот и в чем вот, ну, все же вот ее какая-то опасность?
0: Она опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
1: То есть, как это было в Средневековье.
0: Да.
1: То есть...
0: Позвольте, вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
1: Так, я не сомневаюсь.
0: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
1: Да.
0: «Lex talionis», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, сколько той жизни? Она спала, она работала, какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
1: Даже очень страшно себе представить.
0: Равное возмездие.
1: Что даже Господь такое может допустить.
0: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. Они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
1: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в своем слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить, и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всем наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах.

и сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров, а всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: «Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».
1: Все возвращается на круги своя. Эти слова из Библии стали поговоркой. Почему? Почему история имеет свойство повторяться? Почему каждое новое поколение вынуждено наступать на те же грабли, что и их предки? Может ли опыт прошлого стать ключом к будущему благословению? Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы приступили к Захарии, первой главе. Да, сегодня мы будем ее разбирать, но в самом начале хотелось бы спросить, да, а почему нам, зрителю 21 века, вообще важно и нужно обращаться к этой книге?
2: Книга пророка Захарии, она была написана в особых обстоятельствах, когда народ иудейский принял решение быть верными Богу, делать богоугодное дело, в частности, восстанавливать храм. И вот на этой волне духовного, скажем так, национального подъема, того решения, которое народ принимает, они начинают заниматься восстановлением храма, поклонения Богу. И когда они пошли этим путем, их к этому действию Бог побудил через пророка Агея, и они начали строительные работы. В это же время Господь теперь говорит через пророка Захарию новую весть. Я очень часто, говоря об этих двух пророках, они современники практически, да? Я говорю о том, что пророк Агей – это пророк обличения, а пророк Захария – это пророк благодати. Потому что мы у пророка Захарии можем встретить очень много таких сообщений, обращенных к народу иудейскому, которые наполнены Божьими обетованиями, Божьих планов того, что Бог хочет в жизни человека сделать, в жизни народа своего. Бог делится с народом иудейским через пророка Захарию, а Захария непосредственно общается с народом иудейским, понятно, в целом, но две личности непосредственно, которым очень часто лично идет обращение, это правитель Зарававель был в дни пророка Захарии и первосвященник Иисус, сын Иосидеков. И вот к этим двум личностям очень часто Господь через пророка Захарию обращается и говорит о том, что Он хочет сделать для своего народа. И вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Захарии, мы можем увидеть, как Бог в нашей человеческой жизни тоже очень часто имеет большие планы для нас. Конечно, прочитав всю книгу пророка Захарии, мы можем, завершив все, сказать, что «но к сожалению». Что «к сожалению»? Пророк Захария, он был автором обращения или пророческой вести в 518

0: 2015 году до нашей эры.
1: Угу.
0: Сегодня это уже 2500 лет назад. И Бог тогда через пророка Захарию говорил, что он хотел увидеть у народа Израиля, иудейского, чтобы было в их жизни. Но мы уже теперь, глядя на историю прошлого, мы-то сегодня уже можем с вершины нашего времени смотреть. Мы знаем, что, к сожалению, позже были завоевания и Александра Македонского, потом были завоевания Антиоха и Епифана, были Маковеевские войны, было то, что народ израильский, иудейский, утратит свою, так сказать, самостоятельность полностью. Ко времени Иисуса Христа Иудея она будет порабощена Римской империей, правитель у них будет поставленный Пилат, поставленный кесарем. Они своей воле, своих прав, полномочий решать все вопросы они не будут иметь. А позже, в 70-м году уже нашей эры, тот храм Зарававеля будет разрушен. Позже народ иудейский будет рассеян. И вот, глядя на все те обещания, обетования или планы Бога, которые Бог говорит через пророка Захарию, может появиться некое такое двойственное чувство,
1: угу,
0: что Бог свои планы не может исполнить. Это одна сторона. Но есть другая сторона. У Бога есть огромные планы для человека. Бог готов так много дать человеку,
1: угу,
0: но, к сожалению, человек в своих грехах возвращается к своему греховному началу и не дает Богу возможности сделать многое. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть обетование, которое Бог дает для народа иудейского и через призму веков для нас также. Мы можем, читая это, увериться в том, что у Бога для нас есть удивительное будущее. Бог для этого сделает все. Сделал, делает и сделает.
1: Угу.
0: Поэтому мы сегодня о многом можем говорить не в масштабах нации,
1: угу,
0: но в масштабах «вот я и вот Бог мой». И Господь в моей жизни имеет удивительный план. И как Он открывает это через пророка Захарию, это и в моей жизни может исполниться, если я дам Ему эту возможность. Поэтому угу, вот, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть вот эти вот Божьи потрясающие планы,
1: угу,
0: для нации и для каждого человека отдельно.
1: Ну, я думаю, что наши большие ожидания оправдаются, когда мы прочитаем и разберем всю книгу Захария. А если мы обращаемся как раз-таки к первой главе, то самое начале, да, первые 6 стихов посвящены призыву к покаянию. Да, я, наверное, зачитаю, мы читаем в синодальном переводе. «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Вараахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да, и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вот такой маленький отрывок, к которому будет обращено сегодня наше все внимание. Ну, как бы с самого начала, как будто бы он немножко их сильно ругает, не так ли? То есть почему вообще он к ним так обращается? То есть что была тут за такая интересная ситуация? Можно ли как-то пояснить?
0: Ну, нам важно обратить внимание о том, что здесь не столько Господь обращается к ним лично.
1: Угу,
0: смотрите, четвертый угу, стих, что говорит?
1: Отцы ваши, не будьте такими.
0: Не будьте такими, как отцы ваши. Вот. То есть Господь говорит именно о

0: той проблеме, которая была прежде.
1: Угу.
0: Давайте мы чуть-чуть в историю погрузимся, для того, чтобы
1: войти
0: в контекст книги пророка Захарии.
1: Угу.
0: Посмотрите, первый стих говорит: «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину». Что такое восьмой месяц был в историческом процессе народа иудейского? Если нам обратиться с вами к книге пророка Агея, который был современником пророка Захарии, то мы увидим такую картину, что народ иудейский, они 18 лет оставили строительство храма. Остановка строительства храма была в связи с тем, что в среде окружающих народов появилось очень недовольство большое тем, что народ иудейский спустя 70 лет вернулся из Вавилонского плена и начал восстанавливать храм с перспективой восстановления в том числе и города.
1: Угу.
0: И они были недовольны этим и ставили препятствия. И на 18 лет остановилось строительство. Что происходит уже теперь в восьмом месяце? Если мы читаем пророка Агея, то там мы находим, что в конце шестого месяца, а здесь нужно сделать оговорку, что счет месяцев, который мы находим у Агея и у пророка Захарии, он идет по календарю иудейскому. Не по календарю, который как бы мы знаем, а здесь иудейский календарь. А иудейский календарь, он полностью замкнут, опять-таки, на ритуальную, церемониальную жизнь народа иудейского.
1: Угу.
0: Восьмой месяц, он следует за седьмым, понятно, но в седьмом месяце у народа иудейского целая цепь культовых праздников.
1: Ага.
0: И народ иудейский, как пророк Агей говорит, в шестом месяце пришли и решили начать восстанавливать храм. Затем, буквально через неделю, начинается цикл религиозных праздников, в которые Господь говорит: вы не должны делать никаких работ. Это праздники, в которые вы должны заниматься религиозной, духовной вашей жизнью. Духовным осмыслением, значит, заниматься. Там был праздник труб, когда народ иудейский должен был, народ израильский, вспомнить свою духовную жизнь, если кто в чем прегрешил, принести жертвы за грех, покаяться перед Господом. Вот это все важно было сделать. После этого был день очищения, после этого был день радости и благодарения Богу, день кущи. Это все в седьмом месяце.
1: Плодородный был седьмой месяц.
0: Да.
1: Интересный.
0: А после него у Агея написано, что народ иудейский после всех праздников приступает к работе. И вот когда они начинают работу, они послушались пророка Агея, обличение, что они не строят храм, тогда Господь параллельно пророку Агею, который был, помните, я сказал, я пророка Агея называю часто пророком обличения, который обличает строго, сурово народ иудейский, параллельно пророку Агея, обличителю, призывает Господь и пророка Захарию, пророка благодати. На фоне того, что вы приняли решение заниматься богоугодными делами, вы молодцы. Я хочу напомнить теперь, что я буду с вами. И очень много, что мы будем с вами читать у пророка Захарии, там потрясающие видения, которыми Господь дает заверение, что Он со своим народом. Там потрясающие видения, что Господь говорит: никто и ничто не смогут вам помешать, если вы будете всегда со мною. Эти вот обетования, которые Господь дает через пророка Захарию дальше, они даются на фоне того решения, которое принято народом иудейским восстанавливать храм. Что бы мне хотелось здесь сказать?
1: Да, что здесь важно?
0: Очень важно нам понимать, когда мы в своей жизни принимаем решение идти дальше с Богом, жить по закону Божьему, познавать волю Божью, молиться Богу, искать Его воли в своей жизни, прося: Господи, руководи, Господи, направь, Господи, умудри. Господь говорит: и я хочу тебе сказать,

сказать: «Я буду с тобою». Да, очень скоро происходят события в среде народа иудейского, потрясающие, связанные с чем? Мне хотелось бы об этом сказать, хотя в последующем мы будем к этой истории возвращаться. Потому что, когда они начали снова...

0: когда как раз письмо уходит к Дарию, что царь Дарий, имея в виду, здесь, на этой земле, те, кто когда-то были рабами в Вавилонском царстве, вот, они снова затеяли восстановление храма своего. А для народа в древности, оно и в наши дни, может быть, просто уже в светские годы, сейчас, когда такое время в нашем мире, все больше и больше Бог становится некой формальностью, это не так заметно. Но вот в те годы, и в годы, которые были написаны эти книги, присутствие центра богопоклонения, храма, это нечто, то, что является стимулом для нации жить, бороться, отстаивать свои интересы, защищаться, развиваться и расширяться. И поэтому те народы, которые увидели, что народы иудейские восстанавливают храм, они пишут Дарию письмо. Послушай, поищи в архивах, что вот эти люди, которые вернулись 20 лет назад на эту землю, это народ буйный. Как если они восстановят свой храм и восстановят свой город, царь Дарий, у тебя могут здесь быть проблемы. Они потом могут и отколоться от тебя. Они могут еще и против тебя восстать. Они неспокойные люди. Почитай в архивах. И тогда царь Дарий, об этом Ездра, священник, очень красиво описывает в книге Ездры, можно почитать. И тогда царь Дарий отдает приказ, говорит, поищите в архивах, что об этом написано. Помимо того, что там написано, что действительно эти люди, они такие, там еще написано, что Кир дал указ этот народ отпустить для того, чтобы они восстановили свой храм в Иерусалиме. И поэтому то, что они делают волю царя Медоперсидского. Кир в среде, среди царей Медоперсидских, вы знаете, был, наверное, в наши дни, кого бы можно было привести как политического лидера, которого почитают. В советские годы это был Ленин. Вот, да? Вот в советское время можно было сказать, вот Кир был для всех политических лидеров аналогично Ленину. Вот. То есть, если это сказал Кир, то это важно. Так надо делать.
1: Да.
0: И поэтому Дарий, когда это находит, он издает потрясающий указ. Он пишет письмо туда, тем, кто обратились к нему, что вот тут надо остановить это строительство. Он пишет, я искал, и я нашел, что эти люди строят храм, потому что Кир разрешил им. Поэтому, если кто-либо из вас решит мешать этим людям, то моя рука будет на вас. Я приказываю, дайте им камня, сколько им нужно, дайте им золото, сколько им нужно, дайте им лес, сколько нужно. Если в чем будет у них нужда, все дайте, они должны строить. Вы представьте, если бы сегодня такой указ поступил со стороны государственного деятеля в адрес в интересах какого-то народа небольшого или какой-то церкви, да, было бы сказано, если эта церковь строит свой храм, молитвенный дом, и они закончились у них средства, пожалуйста, губернатор, выдели им деньги, значит, дай стройматериал, они должны построить все, у них это все должно быть. И если кто-либо попробует что-то им помешать, то должны знать, что со мной будут иметь дело. Смотрите, какой указ.
1: Вообще, вот, масштабно.
0: Масштабно. Это был ответ Бога на их решение встать и начать восстанавливать храм. Они боялись 20 лет это делать, 18, потому что им поставили препоны. Но теперь, когда они решились и начали делать богоугодное дело, Бог на их стороне. И вот здесь как раз, вот здесь, мне бы хотелось, потому что это красной нитью будет проходить через всю книгу пророка Захарии. Вот эта идея, когда Господь подчеркивает, что Он на стороне своего народа. Все это происходит благодаря тому, что они приняли в сердце своем решение делать Божье дело.
1: Вот здесь вот в третьем стихе написано «Обратитесь ко мне». То есть вот из-за того, что... Но он их, извините, он перед этим их столько вдохновлял. Ну, то есть все равно он, опять же, к ним взывал. То есть получается, что Бог как будто бы делал первый шаг.

0: Безусловно. Бог в этом вопросе удивительный Бог, потому что Он всегда делает первый шаг навстречу к нам. Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, Бог приходит в Едемский сад. «Адам, где ты?» Решение, которое Господь принимает совершить спасение грешного человека и прийти в этот мир, приняв плоть человеческую и отдать свою жизнь, это решение Бога, которое сделано прежде, нежели вообще появилась эта трагедия греха. Бог говорит: «Я готов в твою жизнь прийти». Почему вы правильно подметили третий стих? «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь. Бог на нашей стороне всегда. Он все везде приготовил, и теперь Он зовет: «Обратитесь ко мне». На фоне всех этих событий. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы могли для себя вот очень важную отсюда извлечь истину. Если я, как человек, принимаю решение встать на сторону Бога, я могу быть уверен, Бог уже на моей стороне. Бог готов в мою жизнь войти и оберегать меня, защищать. Почему вот есть известный псалом «Живые в помощи», да? Там говорит о том, что Господь с нами. Он оберегает нас, как птица птенцов своими крыльями, защищает нас. Поэтому, когда мы доверяем своей жизни Богу, Бог будет с нами. Бог говорит: если ты пойдешь через бурные потоки, они тебя не потопят. Если через огонь будешь идти, не обожжешься. Если я буду идти и долиной смертной тени, я не буду бояться зла, говорит псалмопевец, потому что Бог со мною. Вот это важная весть от Бога, обращенная к нам. Да, вот в эти, когда первый стих мы читаем с вами, первой главы, еще нету указа царя Дария. Еще его нету, о котором я рассказал. Он вскоре будет, но Бог уже говорит: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. И противопоставляя всему этому, Бог говорит здесь очень ярко известные для народа иудейского причины того, что привело к утрате Божьего присутствия. И Он говорит...
1: Обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших.
0: Смотрите, что Он здесь говорит. «Не будьте такими, как отцы ваши». То есть здесь Бог не говорит: «Я к вам сейчас обращаюсь, обратитесь». А Бог говорит: «Я хочу обратить ваше внимание, что стало причиной утраты земли этой, утраты города, утраты храма». И Он перечисляет, второй стих: «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Дальше четвертый вы прочитали: «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки». То есть здесь передается речь того, что было сказано к отцам слушателей, современников пророка Захарии.
1: Ну, то есть ранее уже тоже Господь обращался к ним, но они не послушали.
0: А когда это было ранее? Итак, кто слушатели Захарии? Это те, кто 20 лет назад вернулись из плена. 70 лет они были в плену. А значит, теперь о каких пророках здесь идет речь? Какие пророки взывали к народу иудейскому, а они не послушали? А здесь речь идет о пророках каких? Пророк Исаия, который обращался к народу иудейскому. Это пророки, которые были до пленения. Это получается по отношению к событиям книги пророка Захарии, историческому моменту, пророки, которые были 100 и более лет назад. Но весть тех пророков, она остается актуальна и для современников пророка Захарии. Потому что Бог говорит: «Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Это обращение было к отцам. «Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». И что теперь, где ваши отцы? Пятый стих. «Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Говорит, те пророки, они тоже уже ушли в историю. Их нету среди живых. Но, шестой стих, «слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам,

0: разве не постигли отцов ваших? О чем говорили пророки? Говорит, если вы не будете послушны, то я наведу на вас царей, и города ваши будут разрушены, и храм ваш будет разрушен, и вы будете в плену. Говорите, что? Они не послушали. И что случилось? Какая судьба постигла отцов? А то, что было сказано через пророков. И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, по нашим делам, так и поступил с нами. Сегодня приходится очень часто слышать, когда бывают люди, говорят, особенно люди более зрелого возраста, говорят, ну, я уже старый, мне к Богу уже некогда идти. Вот бы дети мои пошли к Богу. Почему они так говорят? Потому что они понимают, что свою жизнь они строили так, как им хочется, да, без Бога. Но они понимают, что пути Божьи – это правильные пути.
1: Угу.
0: Нет проблемы в любом возрасте прийти к Богу. Когда мы идем
1: мы
0: к Богу,
1: откладываем.
0: Господь берет нас в свои руки, Он нас изменяет, и Он нас спасает. Ведь что такое наша жизнь? Это 70, при большей крепости 80 лет, и здесь на земле она закончилась. Но Бог говорит, я хочу дать вам будущность, я хочу дать вам надежду. Иисус пришел в этот мир, Он возлюбил Бог нас настолько, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа, могли иметь жизнь вечную, не вот эти 70 лет, 80. Поэтому Господь посылает пророка Захарию, и через пророка Захарию Бог говорит, ваши отцы не были послушными, но я хочу вас пригласить. Измените свою жизнь, послушайте меня, и я приду в вашу жизнь, и вам от этого будет добро.
1: Но он призывает, получается, к покаянию.
0: Он призывает не подражать действиям отцов, следовать за ним там так, как они слышат его сегодня, и не отставлять Бога в сторону.
1: Угу.
0: Мне хотелось бы сегодня, дорогие зрители, обращаясь к каждому из нас и к вам сегодня, вы также сегодня, читая страницы Священного Писания, можете услышать этот голос Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Дорогие друзья, вы можете сегодня прийти к Иисусу, принеся к Нему все свои нужды, переживания. Вы можете открыть свое сердце Богу. Вы можете принять решение быть на стороне Бога. И Господь войдет в вашу жизнь. Он будет вас защищать. Он будет рядом с вами. Он понесет вас на руках своей любви и благодати. Бог не обещает, что в вашей жизни никаких трудностей не будет. Но Бог говорит, если ты пойдешь и долиной смертной тени, я буду с тобою. Примите решение открыть свое сердце Богу и пойти с Ним вперед по своей жизни.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такие важные размышления и мудрые наставления. Дорогие друзья, мы благодарим за то, что это время вы провели вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
1: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
2: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
3: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
4: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
5: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть, и это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой,

во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет: «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности, в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но, возможно, на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип – успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту.

красоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и Церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, и от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, и если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимая

Знание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми почасти не могли справиться родители в различных, по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание Колоссянам говорит: «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями. И да исполнится это в жизни вашей семьи.

0: Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный.
1: Владыка – определение Бога как властелина, правителя, облеченного всей полнотой власти. Божья власть основывается на факте, что Он – Бог-творец, принимающий активное участие в судьбе своего творения. В Ветхом Завете идею Божьего владычества передает имя Адонай, которое также переводится как «Господь». Божья Всевышняя власть означает, что Он правит всем творением по своей воле. Ему принадлежит власть над судьбой людей и народов. Всевышняя воля Бога не имеет ничего общего с произволом. Она праведна и свята. Бог сотворил мир и дал ему закон, по которому люди должны жить. Согласно 6 главе книги Второзакония и 5 главе 1 послания Иоанна, Бог призывает всех своих подданных благоговению и любви. Божественная власть в Библии также выражается в образе Бога-Царя. Бог – Царь царствующих и Господь господствующих.
0: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами».

В нашей семье все врачи. Очень красивая рубашка для клоуна. Мама будет за сердце хвататься, за давление. Папина любовь ущербная. Я теперь никому не нужна. Актер? Что за профессия? Не имеет ничего общего с заповедью. Вот, а что делать, а как жить? Я не хотела бы их оттуда стаскивать с нимба. Пришел, деньги отдал, я решил, сепарируюсь.

0: Я не держу зла на своих родителей. Они все равно любят меня.
1: Отец говорил, что я ничего не добьюсь.
2: Она постоянно мной недовольна.
0: Я хочу, чтобы мой отец услышал меня.
3: Я не хотела возвращаться домой после школы.
4: Я хочу, чтобы с ними можно было поговорить обо всем.
2: Я хотела, чтобы отец поддерживал меня.
0: Я хотела, чтобы они обнимали меня.
5: Я хочу видеть мамины добрые глаза.
6: Мама, я сделаю все, лишь бы ты не ругалась.
7: Мама часто кричала на меня, но я все равно люблю ее.
5: Я люблю ее.
6: Я ее люблю.
0: Я все равно его люблю.
2: Я все равно люблю его.
3: Я все равно люблю их обоих.

0: Итак, какие сложности, не про вас, да, у вас все хорошо, вы встречаете у других ребят с родителями. Какие бывают сложности? Сепарация. В чем это выражается? Не отпускают или что? Или сложно самим оторваться? И самим оторваться они не очень пускают, да, у других, да. Хорошо, еще какие сложности? Я озвучу, если что. Ага, если...
1: Я считаю, что основная сложность у многих – это неумение родителей войти в положение ребенка при каком-либо его желании.
0: То есть, неумение слышать.
1: Неумение слышать, да, можно так обобщить.
0: Спасибо, спасибо. Что еще?
2: Да.
0: А отсутствие родителей тоже проблема, и мы ее коснемся, спасибо. Причем и одного, и другого. И физическое, и эмоциональное отсутствие. Угу. Что еще? Так, здесь вот за этим столом, пожалуйста, поделитесь, какие сложности вы знаете про других, не про вас. Какие бывают с родителями сложности?
3: Нет, у нас тоже есть сложности. Например, гиперопека, которая становится назойливой и не дает себе выстроить нормальные взаимоотношения, которые ты мог бы выстроить.
0: Так, гиперопека. Угу. Так, что еще? Есть версии, варианты, пожалуйста.
4: Боязнь родителей общаться с детьми.
0: А страх родителей какие-то темы трогать?
4: Ну, неуверенность в том, что они поймут, допустим, не, я лучше подарочек там подарю или деньги дам, вместо того, чтобы поговорить.
0: А, то есть иногда материальные вещи как способ с чувством вины справиться.

0: каким-то. И решить откупаться. Угу, угу.
1: Нездоровый пофигизм.
0: А нездоровый пофигизм, который выглядит, что типа, это твоя жизнь, делай, что хочешь. То есть, с одной стороны, гиперопека, а с другой стороны, вообще твоя жизнь, делай, что хочешь.
2: Я не брат и сестра.
0: Нормально. Не, мы говорим в целом. Хотя, я вам скажу, были ситуации, когда я консультировала двух детей из одной семьи. Если бы я не знала, что это два человека из одной семьи, было бы вообще абсолютно разные родители. У каждого из вас складываются свои уникальные отношения с родителем. И со старшим, правда, может не быть гиперопеки, а нам младшеньким будут вот трястись. Так, еще есть версии какие-то? Какие сложности с родителем бывают?
3: Физическое насилие – это как бы крайняя степень.
0: Физическое насилие, угу, еще иногда оправдывается тем, что это воспитание, да. Так, еще есть версии? Ага, да, пожалуйста.
4: Холодность родителей.
0: Угу, угу. Какая-то холодность, какие-то проблемы, в которых они уходят и не видят. Детские проблемы какие-то.
5: Не оправдал ожидания родителей.
0: О, это тоже такая тяжелое бремя такое, погоны такие, которые на ребенка возлагаются. Ты должен осуществить мечту всей семьи, ту, что я не осуществил и так далее. Вот об этом всем чуть-чуть я сейчас поговорю. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы, какие в нашем понимании должны быть адекватные родители? Ну, наверное, все то наоборот, правда? И слышать должны, и что еще? Понимать, принимать, любить, не быть холодными, да, быть включенными. Давайте посмотрим следующий слайд, где у меня как раз тема про то, что родители – это с детства наши боги. И пока мы растем, мы от них, пока маленькие, действительно во многом зависимы. Наверняка видели такую ситуацию, когда, ну, может быть, видели, слышали, когда мама говорит в магазине ребенку: «Сейчас я тебя здесь оставлю». Вы можете представить себе, какой ужас чувствует ребенок, когда ему говорят: «Я тебя здесь оставлю». Потому что он понимает, что этот человек – это все. Это еда, это забота, это безопасность. Все в этом человеке. И поэтому такими вещами, когда будете родителями, не играйте. Это очень страшные вещи для ребенка. Когда мы маленькие, нам кажется, что они боги. И они где находятся, эти боги? Они на Олимпе. Они самые-самые, самые умные, самые «мама сказала», «папа сказал». А потом со временем, это хорошо, когда мы начинаем видеть, что эти боги не идеальны. Да, я не хотела бы их оттуда стаскивать с нимба. Валить их с этого Олимпа, но важно, чтобы мы взрослее начинали понимать и видеть, что да, они классные, но они люди, и у них могут быть свои какие-то вещи. Давайте посмотрим, какие бывают неидеальные родители. Итак, вы говорили уже о том, что они должны быть, но многие из окружающих нас ребят не имеют полной семьи, прям чтобы и мама, и папа были. Иногда кто-то из родителей есть, но его как бы тоже нет, потому что он, ну, пришел, деньги отдал, все, в дела не лезет, в детское воспитание не лезет, и он как бы есть, но его нет. И нам кажется, что иногда женщине кажется, ну, одна, воспитаю, все нормально. На самом деле, даже если этого родителя нет, он оказывает на нас влияние. Я вам хочу буквально несколько вещей перечислить, что дает мама. Мама дает тепло, принятие. Мы говорим о нормальной маме, да? Она дает безусловное принятие. Вот для всех, может быть, этот ребенок, не знаю, толстенький, еще какой, а любящая мама какими глазами смотрит? А ты мой сладенький, самый красивый, самый вкусный. Он полненький, но она говорит: на еще пирожок тебе скушай, чтобы худеньким не был. А папа, папина любовь, она другая. И если мама, нормальная мама, любит вот всяким своего ребенка, то папа обычно больше любит за какие-то достижения. Я не хочу сказать, что папина любовь ущербная, она другая. Из-за того, что папа любит и

побуждает к достижениям, он нас стимулирует. То есть, если мама скажет, ой, не лезь, упадешь, то папа обычно что говорит, если нормальный папа? Да, папа... А вы знаете, это вроде такие шуточки, а теперь давайте представим, что мы во взрослой жизни, если нам в детстве говорили, пробуй, давай, дали потрогать, дали в грязь залезть, дали еще что-то потрогать. Во взрослой жизни есть больше шансов, что мы не будем бояться чего-то нового, что мы не бояться будем выходить из зоны комфорта. Поэтому папы – это, во-первых, про стимул к достижениям. Во-вторых, папа – это еще и границы. Иногда, вы знаете, в семье мама говорит, говорит, и никак. А если папа, ну, такой нормальный папа, он посмотрел, и все понятно. То есть вот это папина, оно дает границы нам в голове и помогает нам в будущей жизни, а в социуме тоже придерживаться рамок. Это, в принципе, важно. Поэтому, когда отец или мать исчезают из жизни ребенка, то это наносит, конечно же, оставляет свой след. Следующий слайд, пожалуйста. Контролирующий родитель, да, вот эти гиперопекающие родители. Они говорят, да ты не сможешь, да мы о тебе позаботимся. Мы же тебе хотим чего? Вот, мы тебе хотим лучшего. И на самом деле за этой заботой иногда прячется контроль. То есть контроль в опеку такую красивую обертывается. И я говорю, для твоей же пользы можно услышать. Я это делаю исключительно для тебя, все для тебя. А эта забота, вот этот контроль, он очень сильно парализует ребенка, потому что, ну, если всю жизнь тебе, во-первых, чувство вины появляется, это же все только для тебя, я для тебя, мы все для тебя, только для тебя, тогда у тебя ощущение, что ты теперь должен чем-то расплатиться. А расплатиться чем должен такой ребенок? Послушанием, он должен делать, как ждут. Следующий слайд, пожалуйста. Почему делают так родители? Почему они контролируют? Вы очень хорошо подметили, когда обсуждали за столами, что, ну, во-первых, им страшно остаться без детей. Поэтому ребенок начинает расти. Некоторые родители, по крайней мере, вот наше постсоветское пространство, за границей, вы знаете, как модно, поехал в колледж и все, до свидания, все, он сам решает все свои проблемы. Как в нашем пространстве происходит чаще всего? С мамой. Когда он съехал. Так вот, иногда съехал, не наступает, и родители говорят, ну что вы будете снимать, ну что вы свои деньги будете тратить, ну поживите у нас, ну побудь со мной. Вот ты там, когда вот уже будешь работать, когда встанешь на ноги, тогда от нас съедешь. Ну и вторая причина, почему это делают родители, это потому что они себя в этой жизни, кроме родительства, не видят. Если у вашей мамы или у вашего папы нет другой жизни, как он родитель, нету хобби, нету друзей, нету еще чего-либо в этой жизни, он будет вас душить, чтобы вы оставались подольше ребенком. Потому что пока вы ребенок, вы даете ощущение нужности. Наверное, ну, никому из нас не хотелось бы чувствовать, что мы вообще никому не нужны. А вот родители иногда, когда ребенок выпархивает, если у них нет своей жизни, они чувствуют себя ненужными. Еще я встречаю в семьях, может быть, вы не обозначили это, может быть, в ваших семьях не было, когда родители сравнивают. А вот твой брат, а вот твоя сестра, а вот та родственница. А что они этим тоже хотят сделать? Как будто бы вроде добра хотят, стимулируют. Но иногда это работает с точностью наоборот, еще и ссоры между братьями и сестрами возникают. Следующий слайд. Про абьюз. Не знаю, а вот про насилие сказали, про физическое, да? А бывает еще вербальное насилие. С таким сталкивались вы? Как оно выглядит иногда? Родитель может шутить и сказать при этом что? У тебя плохое чувство юмора. Я шучу. И если кто-то замечание делает, он говорит, да я пошутил. И тогда тот, против кого пошутили, он что чувствует? Что у него что-то с чувством юмора.

не так. И на самом деле за этим прячется иногда агрессия. Может быть, в ваших семьях все классно, здорово, но вокруг вас наверняка есть ребята, которые слышат в семье, ну, такие шуточки, да, утонченное унижение, типа, очень красивая рубашка для клоуна.

ну и вот эти вещи, они нас преследуют всю жизнь, да? И это выглядит как забота. Я же тебе говорю для твоей пользы. Тебе будет хорошо, если я тебя тут повоспитаю, да? Жизнь жестокая, я тебя к ней готовлю. Да, но на самом деле это неприкрытое унижение и оскорбление ребенка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и родители-перфекционисты, вы о них сказали, которые на нас навешивают некий ярлык. Ты должен быть. Вот я встречала людей, которым сценарий прописали родители. Она должна быть красивой, она должна быть скрипачкой, она должна сделать карьеру юриста, она вот это все-все-все должна, а она не чувствует себя, вот что она там. Она все это сделала, но удовольствия не получает. Поэтому иногда очень важно нам пересмотреть эти ожидания и в какой-то степени понять, а это то ли, что я хочу. Ничего плохого нет в том, чтобы родители нам подсказывали, но если вы хотите куда-то, а вам говорят, нет, в нашей семье все врачи, к примеру, или все военные, и у вас просто шансов нет никуда попробовать, никуда. Или говорят, ну, к примеру, я не знаю, актер? Что за профессия? Ты будешь этим на хлеб зарабатывать, да, понимаете? И вы что-то даже, если мечтаете, хотите попробовать, вам уже подрезают крылья этим сценарием. Следующий слайд. Как избавиться от наследства токсичных родителей? Как вам кажется? Что с этим всем делать, когда вот это слышит ребенок день изо дня день, вырос уже, уже там старше подросткового возраста, начинает переосмыслить, что с этим делать? Так, сепарация. Так, про сепарацию скажу. Знаете, когда начинается? Когда вы родились, отрезали пуповину, она уже началась. Потом вы пошли первые шаги. Да, вот здесь у вас малышка сидит. Когда пойдет первые шаги, она не всегда пойдет туда, куда мама хочет. Вообще не туда пойдет. И это тоже сепарация. А потом вы идете в школу, и вы остаетесь без родителей, чужой тетей. А потом едете в первый лагерь и остаетесь тоже без родителей. Поэтому сепарация – это на самом деле не в какой-то год. Вот все, я решил, сепарируюсь. Конечно, ярко это проявляется в подростковом возрасте, когда мы себя противопоставляем семье, конфликтуем с ними, и это хорошо. Чуть-чуть можно поконфликтовать. А что еще, помимо сепарации, как избавляться от такого бэкграунда, что ли, груза? К психологу сходить тоже хорошо, если самому сложно разобраться. Что еще? Пообщаться с людьми, которым доверяешь, если чувствуешь. Важно очень еще пересмотреть, а что я оттуда вытащил с семьи, какие установки. Они же у нас в голове как непреложная истина. Мы думаем, что все так живут. И это правда, потому что наши боги нам когда-то это сказали на нимбе. Очень важно попытаться поставить личные границы. Да, есть еще варианты? Иногда, да. Следующий слайд, вот про это хочу как раз... Следующий слайд. Вот, хочу немножко про это поговорить, про границы эти. Иногда, вы знаете, когда мы хотим выстроить границы, мы начинаем атаковать родителей. Мы начинаем грубить, ругаться, скандалить, делать им назло. Вот сепарируюсь любой ценой. И, к примеру, я знаю людей, которые, знаете так, стремительно переезжают на другой конец страны, чтобы сбежать от родителей. Но внутри они точно так же привязаны, и они мучаются, они страдают, они в депрессии, потому что они все время привыкли, что родитель должен сказать, а что делать, а как жить. Поэтому очень важно и не ругаться с одной стороны, не скандалить все время. Потому что на самом деле, посмотрите, когда мы с ними ссоримся, мы на самом деле, мы отдаем им контроль. Они нас заводят, мы в ответ отвечаем, и получается, мы думаем, что мы отстояли свое право, а на самом деле мы ничего не отстояли, они нами до сих пор управляют. И поэтому наша задача вот в этой сепарации четко, но вежливо отвечать. И когда мы отвечаем, тогда мы прерываем вот этот цикл. Атака, да? Родители атакуют, мы отступаем, потом защищаемся, а потом, знаете, уже насилие.
Следующий слайд.

Поэтому очень важно заявить свою позицию, объявить то, что мы думаем по-другому. Может быть, не всегда это можно озвучить. Есть разные семьи, я общалась с разными ребятами. Есть семьи, в которых, ну, ты заявишь о своей позиции и останешься просто на улице. Очень жестко. Есть в некоторых семьях авторитарные семьи и говорят, а, ну, ты мнение появилось, ну, все, вот, вали. Да? И поэтому иногда важно эту позицию сначала в своей голове озвучить. Я хочу жить по-другому, я думаю по-другому, я хочу выбрать по-другому жить. Следующий слайд. Очень важно, вот эта мысль, знаете, когда, как я скажу им, что я в чем-то с ними не согласен, она очень страшит иногда. Но вы все время жили так. А еще если вы заявите, опекающий родитель включит, знаете, такую манипуляцию. Какую, как вы думаете? Супер опекающий родитель что включает? Живи как хочешь, не говорит супер опекающий, потому что у него очень много тревоги остаться одному. Поэтому он начинает обижаться, он начинает говорить, я вот на тебя, я теперь никому не нужна, и у тебя чувство вины, у тебя прям... И вот эти все вещи включаются, поэтому когда ты слышишь на таких встречах, что надо отделяться от родителей, ты понимаешь, что ты-то придешь домой, скажешь это, но ты знаешь сценарий, ты знаешь, что тебе прилетит в ответ, что потом мама будет за сердце хвататься, за давление, ей будет плохо, она не будет разговаривать, вам придется опять челом бить, завоевывать обратно внимание. Вот за этим столиком я слышала размышления о том, что дети даны нам на время, и вы должны понимать, что вы не собственность родителей. И поэтому слово «почитай», оно не про то, что слушай всю жизнь, маму заглядывай в рот. Потому что если мы возьмем библейского персонажа того же Иисуса, он тогда очень долго должен был делать то, что ему мама сказала. А он не делал то, что ему мама сказала. И когда пришли братья его позвать, он говорит, вот, у меня есть свое дело уже, у меня своя жизнь. И это нормально, когда мы... По отношению к родителям проявляем принятие, что да, это мои родители. Вот какие есть, то это мои родители. Когда мы по отношению к ним проявляем уважение, вот они такие, какие есть. Тогда мы говорим, да, это мои родители, да, они вот такие, я их все равно уважаю. Но делать, как они вам говорят, и всю жизнь заглядывать в рот, это не тот принцип и не тот месседж, который Бог хотел бы, когда дает эту заповедь. Заповедь говорит «почитай». Она не говорит «делай всю жизнь, что тебе сказали». Она не говорит «слушайся все время, ходи, спрашивай, что тебе надо». И если родители это включают, то это манипуляция. Очень важно, даже если мы чувствуем, что у нас вот назрело это, но это вызовет проблему, чтобы мы хотя бы себе сказали, да, сейчас я не могу сказать своим родителям, что мы выросли до того, чтобы по-новому построить отношения. Это не про то, что я с вами вообще знаться не хочу. Знаться не хочу, это, знаете, сбежать от родителей. Это на самом деле они все равно вами управляют. А вот иметь смелость... озвучить, созреть, да, сказать, пока не могу противостоять, но я это буду делать, я буду готовиться, чтобы сказать, я хочу чуть-чуть по-другому свою жизнь построить, я вижу по-другому свою жизнь, я хочу другие принципы своей жизни. Это очень важно. Тогда мы не просто замкнуты в пространстве. Ну, вы знаете, хорошая тема, но это не про мою маму, как бы, да, можно сказать. Тогда мы вообще остаемся без выбора, а выбор у нас есть. И тогда мы... готовимся к этому, зреем к этому. Следующий слайд. Ну, про прощение, да, заявить о своей позиции. Конечно, родители в ответ на это будут воевать, пытаться вернуть все обратно. Знаете, как любая система, они будут пытаться сохранить гомеостаз, равновесие, а тут ты один что-то тут придумал, какое-то навье. Конечно, будут в ответ попытки вернуть вас, так сказать, в лоно семьи. Но я думаю, что очень важно, чтобы мы отделялись от родителей. Это залог нашего эмоционального здоровья. И вот это

эмоциональная автономия от родителей, она не означает полностью отрезать все. Это значит, что мы с ними общаемся на новом уровне. Мы не общаемся с ними как дети, которые всю жизнь должны, знаете, поклоны отвешивать, в рот заглядывать и делать все, что хотят родители. Тогда они продолжают оставаться богами там, на Олимпе. Ну и несколько слов скажу о прощении, там был слайд. Как вы думаете, почему сложно простить иногда родителей? Когда, к примеру, были манипуляции, были унижения, может, даже физическое насилие у кого-то было. Почему сложно простить? Это, во-первых, иногда удобно не простить, да? Потому что простить – это значит двигаться дальше, оправдывать свои какие-то вещи, да, свою нерешительность, нежелание менять что-то в жизни. Но еще, наверное, простить – это иногда про то, что как будто бы то, что они делали, это нормально. И, что теперь все забыть, все оставить? А что с моей болью тогда? Куда мы с этой болью носимся? Мы хотим, чтобы как-то с ней. И, наверное, простить – это не всегда про то, что забыть. Это точно не про то, что оправдать то, что они делали. Потому что в разных семьях очень по-разному бывает. И когда дети иногда слышат от родителей: «Лучше бы ты не родился, ты такой нам не нужен», то, конечно, вот такие вещи сложно отпустить, эти слова очень долго в голове проносятся, да. И поэтому простить – это, наверное, вынуть жало, вот это. Больно будет все равно, но это как будто бы ты не носишься вот с этой вазой уже со своей болью. И ты решаешь, для начала надо в голове решить: я их прощу. Следующий слайд, наверное, это последний мой слайд. Ну, что нужно ожидать? Когда мы пытаемся отделиться, когда мы пытаемся что-то сказать, мы в ответ встречаем что? Мы встречаем противодействие. И очень важно, чтобы мы помнили, что реакция будет, надо к этой реакции подготовиться и потихонечку действовать для того, чтобы строить свою жизнь, скажем так, как вы ее видите. Спасибо вам за внимание. Может, есть какие-то вопросы, дополнения? Пожалуйста.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Мы с вами слышим иногда приглашение «Убойся Бога» или «Страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога? И правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге, кажется, что приглашение «бояться Бога» оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе, мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо, бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле». Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом, или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга – книга Второзакония, для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно», далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава. «Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте». 14 глава мы читаем с вами. «Отдавайте», да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. «Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа». В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. «Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями». Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание.

Писании и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. Начало мудрости мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава, мы читаем здесь 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие 4 стиха помогут нам увидеть широту этого библейского термина и приглашение «убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги Притчи. В книге Притчи, 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения, страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу. Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги, именно она наполнена этими приглашениями. Бойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение. Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех языков этой планеты только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой –

Именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно поэтому он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение. Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст. И этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеют очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его». «Око Господне над боящимся Его». Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между «видеть» и «бояться». Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывать любовь, почтение и уважение к Богу. Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами псалмы, 35-й псалом мы читаем с вами, и здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за Его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им потому, что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом

Послание к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто-то боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать? Бога или царя? И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос. Как я проживу без Бога? Можно ли выжить без Бога в этом мире? Можно ли пройти весь жизненный путь и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога? Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословения. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Близкие обижаются, коллеги недопонимают, а друзья подшучивают. В такие моменты порой очень сложно выдержать давление и остаться верным своему выбору. Как Бог помогает оставаться верным своему пути? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас Марина Перешивкина. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Марина, я знаю, что еще в детстве, в школьные годы вы ощущали давление общества. Расскажите, с чем это было связано?
1: Может быть, это было не совсем в детстве, потому что в детстве я была послушным ребенком, хорошо училась, и у меня были хорошие отношения в семье с родителями. Но вот уже в подростковом возрасте, ближе к 15-16 лет, в моей жизни произошли изменения. И я уверовала во Христа, и с этого момента многие сферы моей жизни, конечно, стали меняться. И отношения с людьми тоже некоторые стали меняться. Вот это был тот момент, когда я уже испытала сложности и в школе, и с учителями, может быть, недопонимание одноклассников каких-то. В семье тоже меня не сразу поняли, вот тогда и было сложно.
0: С чем пришлось столкнуться? Это же наверняка такой внутренний кризис, да, возник. Вот расскажите об этом.
1: Ну, началось все с того, что моя лучшая близкая подруга, с которой мы с самого детства, с 5 лет дружили, вместе учились, за одной партой сидели и все друг другу доверяли, она вдруг стала пропадать где-то, и я не знала, где она. И так длилось, наверное, месяц или два. И потом мне подруга открылась, что она общается с верующими людьми. Она пригласила меня тоже в гости. И оказалось, что в гостях собирались как раз у моей преподавательницы по хору. А ее дочка была моей одноклассницей. Я всегда видела, что они отличались от других людей. И когда я уже была у них в гостях, я поняла, почему. Люди там изучали Слово Божье. И они не просто изучали, они делились, как они в жизни это применяют, что у них происходит. И я увидела, что это настоящая жизнь с Богом. И меня это очень сильно тронуло, и я тоже захотела последовать этому пути. Я почему-то сразу приняла Слово Божье, сразу поверила и захотела его соблюдать, захотела соблюдать заповеди Божьи, закон Божий. И тогда, конечно, возникли сложности в том, как учиться, соблюдая заповеди Божьи, как дружить.
0: Марина, а почему выбрали все-таки вот этот путь следовать за Богом, а, к примеру, не одобрение окружающих?
1: Наверное, это было мое внутреннее стремление к Богу. Я уже позже, когда анализировала, я отслеживала его с самого детства. Хотя у меня была семья неверующая. У меня был дедушка коммунист и атеист, именно убежденный. Папа атеист, и он очень много занимался исследованиями научными, их изучал, да. И то есть у меня не было такой среды, в которой было бы место Богу. Но у меня внутри было какое-то ощущение, что обязательно Бог есть. И у меня какое-то было стремление. Вот когда я с этим столкнулась, для меня вообще не было вопросов последовать за Господом. Это было, может быть, как вода накопилась и прорыв дамбы. То есть я была очень счастлива, я была очень рада, что есть Господь и что есть Слово Божие, Его письмо к нам, и что Он говорит ко мне. Я много раз чувствовала, что Он со мной общается, слышит мои молитвы, отвечает. Я уже просто не могла по-другому. И, наверное, мне было даже все равно, какую цену я заплачу, по большому счету, потому что я не представляла, что я теперь буду жить как-то вопреки воле Божьей.
0: Вы шли на золотую медаль в школе,
1: да,
0: и очень успешно учились, да, но были недопонимания из-за веры.
1: Да.
0: Вот

0: скажите, что давало вам силы двигаться, несмотря на это недопонимание?
1: Ну вот именно убежденность, что Господь превыше всего. На тот момент я узнала о заповедях Божьих, о четвертой заповеди, о субботе, что ее надо соблюдать и находиться в покое. В этот день отделен Богом для поклонения Ему. И я сразу стала практиковать это поклонение и в субботу перестала учиться в школе. И тогда начались проблемы. И учителя многие, они, конечно, старались нас переубедить. Я была не одна, со мной была моя подруга и одноклассница тоже, которая пригласила сначала мою подругу, потом меня. Вот, то есть мы были вместе, это нас очень поддерживало, конечно. И мы были очень убеждены, что мы будем верными Господу. И учителя нас пытались переубедить по-разному. И по-хорошему, и по-плохому. И нам, конечно, угрожали, что если мы не будем учиться по субботам, мы не будем успевать осваивать материал, то мы не сможем закончить школу для того, чтобы получить медаль, да, с таким результатом. Ну, на тот момент меня это совершенно не пугало. Ну, то есть, не знаю, может быть, для меня это не было такой большой ценностью, вот именно медаль. И мы тогда с моими одноклассницами, подружками, да, мы испытывали колоссальное давление. Вот, и тогда мы стали искать другую школу, в которой можно было бы учиться в пятидневном режиме. Мы нашли гимназию, и как бы пришли уже к директору, к заучу, говорить о том, что мы переводимся в другую школу. И это был тот момент, когда остановилось вот это давление именно в школе. Вот, то есть, возможно, ну, увидели серьезность наших намерений, то есть как бы отпустили эту ситуацию, учителя позволили нам вот так учиться. Мы, конечно, весь материал, который был пройден в субботу, должны были в другое время осваивать, сдавать. Ну и, в принципе, это нам удавалось. Слава Богу.
0: Марина, а вот почему все-таки именно суббота? Вот вам открылся этот день, да? Почему вы поверили этому?
1: Ну, у меня было вот... Я не знаю, почему. Меня никто не учил с детства. Но почему-то я была уверена, что... Я слышала, наверное, где-то, что есть 10 заповедей. Я была уверена, что обязательно есть Божий закон. И я помню тот момент, когда в детстве это было. Мне было, возможно, лет 10. В тот момент проводилось очень много евангельских программ. То есть это был 92-й год где-то. И я попала на одну из евангельских программ таких. И пошла я туда с двумя братьями, у меня два брата, и у нас были совершенно меркантильные цели, потому что нам пообещали бесплатную литературу. Вот. И мы захотели получить бесплатную литературу, и там нам раздавали Новые Заветы, и в Новом Завете было еще в начале кусочек из Бытия, то есть начало Библии. И я помню, что когда я начала читать дома в этом возрасте, я даже сохранила вот эту книжечку, там карандашиком отмечала какие-то моменты на полях, и я была разочарована, потому что я ожидала, что Библия начнется с 10 заповедей. Мне казалось, самое главное должно быть в начале. И вот Бытие, там не было упоминания об этих заповедей, и мне было это очень странно. Ну, то есть вот, так, вот это ощущение, я не могу сейчас даже сказать, откуда оно было, что 10 заповедей — это закон Божий, он незыблем. И когда я уже общаюсь с верующими христианами, читая сама Слово Божие, когда я нашла эти 10 заповедей в книге Исхода, в 20 главе, я уже, ну, не сомневалась, что это тот закон, по которому Господь мерит нашу жизнь, и Он призывает нас его соблюдать. То есть у меня не было каких-то колебаний в том, что, может быть, надо соблюдать, может быть, не надо. Я была почему-то сразу вот уверена.
0: Марина, я знаю, что вы были весьма стеснительны. Вот как удавалось при всем своем внутреннем, да, стеснении все равно отстаивать свой выбор?
1: Да, как-то в детстве я, хотя вот сейчас мои подруги говорят о том, что мне достаточно, может быть, легко удается как-то с большим количеством людей контактировать, да, в аудитории, потому что, ну, моя профессия так вот связана с этим. Но вспоминая вот свое детство, я могу сказать, что я очень сильно стеснялась вообще говорить на публике, как-то себя выражать. Я никогда не была в центре компании. То есть мне было легче всегда быть где-то вот на вторых ролях, в стороне. И я помню даже, что в школе

0: когда вот нам нужно было выучить какое-то очень большое стихотворение на дополнительную оценку. Нам пообещали, что поставят пятерки, кто выучит. И когда учительница, у нас была прекрасная учительница по литературе, очень добрая, очень переживающая за нас. И вот она стала спрашивать, кто выучил дополнительное стихотворение. И никто не поднимал руки. И если бы меня назвали по имени и фамилии и вызвали, то я бы рассказала. Но поскольку и никто не вызвался, и я как-то... Ну, мне показалось, что я бы, наверное, выскочка какой-то. Я постеснялась, и я... Ну, то есть я вспоминаю, таких моментов было много, когда пока меня не спросят, я вот не скажу. Поэтому мне трудно это было, но когда вопрос касался верности Богу, то, не знаю, рядом был Бог, и рядом было, наверное, ну, понимание ценности всего происходящего, что это, ну, по сути, вопрос жизни и смерти для меня был. Вот, наверное, так. Для меня не было варианта, чтобы я как-то... поступила, ну, вопреки своему пониманию того, что Бог желает от меня.
1: Марина, я знаю, что одна из педагогов, она очень остро восприняла ваш выбор. И такое недопонимание возникло в этом направлении. Но потом она уверовала сама. Да. Вот расскажите об этом опыте.
0: Это был удивительный опыт. Удивительно, вот я назову имя, ее звали Елена. Это была молодая преподавательница по физкультуре. И физкультура на тот момент, когда я перестала в субботу ходить в школу, она была только в субботу. То есть в старших классах это был один день в неделю. И эта учительница очень сильно возмущалась. Как так? Куда смотрят родители? Почему дети не посещают школу? Тут нужно как бы заняться извне, привлечь какие-то, может быть, даже структуры. Вот. И она была очень возмущена. Но на тот момент у меня уже была большая компания моих друзей, верующих христиан. И тогда практиковалась такие мероприятия, как вот спортивные встречи на базе школы. То есть мы договаривались о том, чтобы снимать зал, оплачивали аренду и приходили, играли в баскетбол или волейбол, ну, то есть какие-то игры. И вот этой компанией наших молодежи христиан мы туда приходили. И эта учительница по физкультуре, она стала, ну, с нами играть. Но она, во-первых, должна была контролировать, что все хорошо, процесс идет безопасно. Она находилась там, и она постепенно начала общаться. И вот это общение привело к тому, что она обратилась ко Христу, уверовала и приняла ту же субботу, из-за которой она была очень возмущена, ну, в отношении меня, моих одноклассниц. Это был удивительный опыт для нас.
1: Да, а вот вспомните, когда вы вот прямо ярко, четко почувствовали, что вот это он, этот путь с Богом. Вот, может быть, особенное что-то вспомните из своей жизни.
0: Вот именно у меня было, я вот тоже думала о том, что было у меня до этого, и я вспоминала много эпизодов, когда я верю, что Господь как-то обращался ко мне. Это были моменты, когда я особенно осознавала, что Он есть, что Он присутствует, что я Ему не безразлична. Но вот именно этот путь, когда я поняла, что я буду жить по Слову Божьему, это был тот вечер, когда вот моя подруга пригласила меня в гости, где собирались христиане. Там были разных возрастов люди, и старшего поколения, и мудреного опыта. И там были теологи, которые вот изучали Слово Божие глубоко. Были молодежь, были мои одноклассники. И когда мы там стали говорить о пророчествах библейских и приводились исторические факты об исполнившихся пророчествах, это был тот момент, когда, ну, просто меня, можно сказать, трепет объял. Я помню, что у меня были мурашки от того, что это происходит, и это реальность. И есть пророчество относительно скорого пришествия Иисуса Христа. И это был, наверное, тот момент, когда я поняла, что я хочу следовать этому пути и тоже ожидать Господа Иисуса Христа.
1: Я знаю, что в вашей жизни возник чуть позже очень сильный кризис. И не сказать, что это случилось давно, но вы узнали о том, что отец ваш смертельно болен. Вот расскажите, как это отразилось на вашей вере?
0: Вот с того момента, как я узнала о Христе, конечно, я хотела, чтобы мои близкие тоже поверили. И тогда я пыталась им что-то рассказывать. Но сейчас я понимаю, что это было очень неумело. И, может быть, были какие-то крайности, когда я навязывала какие-то моменты, неважные для того, чтобы

поверить, да, то есть которые касаются, может быть, какого-то образа жизни. Та же суббота я наставила, да, может быть, какие-то принципы здоровья, которые мне тогда казалось, что это принципиально важно. И, ну, наверное, мое влияние не было таким мягким, с любовью, как вот хотел Господь. Потому что Господь наш говорит, да, что Он льна курящегося не угасит, да, и трости надломленной не переломит. И, конечно, это самый действенный способ, когда мы несем весть Евангелия. Но я тогда действовала по-другому. И, в принципе,

0: И не была принята моя вера. Моя мама была против, папа был против. Очень так скептически братья мои отнеслись к этому вопросу. И первый, кто попросил оставить меня в покое, потому что я сделала свой выбор, это был папа. Хотя я меньше всего от него ожидала. Потому что он именно был убежден. Да? Если мама просто боялась, чтобы я не попала в какую-то опасную волну, в какое-то опасное влияние общества, то у папы была своя идеология, свое понимание мироздания. Но вот он первый, кто поддержал меня, и я очень была ему благодарна. Вот, потому что с того момента, да, после определенных бурных переживаний в семье, как-то утихомирилось, успокоилось все, и я стала жить более спокойно. Вот, и...
1: А как он поддержал вас?
0: Ну вот именно вот он так и сказал, что не трогайте маме, мой сказал, оставьте ее в покое, она сделала свой выбор. То есть он с уважением отнесся к тому, что я выбрала, да, увидел, что это серьезно. Да, несколько раз я приглашала его в церковь и на программы. И он посещал их. Один момент был, когда он поехал в пансионат оздоровительный, который именно организовали христиане, да, люди верующие. И он, конечно, встретился там вот, и с вестью евангельской, с образом жизни, который вот, они пропагандировали. И я была очень удивлена его реакцией, потому что на тот момент, относясь скептически к церкви, папа сказал, что это, ну, наверное, самое адекватное место, в котором он был. И он сказал, что вся современная молодежь обязательно должна побывать там и учиться, как надо жить. То есть для меня это было, ну, совершенно удивительно, что, вот, будучи таким вот атеистом, папа так откликнулся на вот эту поездку, на вот это общение. Вот. Но он не стал посещать церковь, он не переубедился, да, в своих каких-то представлениях. И вот 2 года назад, когда он заболел, у него обнаружили онкологию. И это было уже поздняя стадия, потому что он очень долго не шел к врачу. Вот на тот момент я очень хотела донести до него весть Евангелия. Хотела, чтобы он поверил во Христа. И у меня на самом деле оказалось очень мало времени. Потому что у меня была поездка, и до поездки он чувствовал себя хорошо. И до поездки мы даже планировали его лечение, записали его на особенный курс лечения, который должен был состояться осенью, а это все происходило летом. И вот я уехала в этой поездке, в которой мне поступил звонок от мамы, она сказала, что папе плохо, его положили в больницу, и он ждет тебя. Она несколько раз звонила мне, потому что он ждал меня. То есть все равно у него была со мной особенная связь. И он, может быть, ожидал от меня помощи именно, в том числе, может быть, и духовной. И когда я приехала, оставалось 2 дня. Вот я не знала, конечно, об этом, что через 2 дня его уже не станет. И вот эти 2 дня я провела с ним в больнице, и мы читали Слово Божие, мы молились. Вот, прошу прощения.
1: Да, я также хотела бы отметить, что ваш супруг, он тоже участвовал в молитвах, да, в поддержании, да, вашего папы.
0: Да.
1: И эти молитвы сыграли, пожалуй, тоже одну из главных ролей, потому что он не спал даже в этот период, потому что когда папа уходил, это происходило, да, ночью, да, и ваш супруг, он это ощущал.
0: Да.
1: И вы были очень неспокойны от того, что не успели,
0: да,
1: в те минуты оказаться рядом. Вот. Расскажите, вот что вы почувствовали?
0: Вот, да, это тоже удивительно. Спасибо за вопрос. Это очень удивительный опыт. Вы напомнили мне про его, я забыла его. Но когда я... вот получилось, что 3 вечера я провела с папой. Каждый раз я уходила, помолясь с ним. После прочтения Слова Божьего я убеждала его, что есть вечная жизнь, которую Господь приготовил для нас. Но последний вечер, вот как раз-таки, когда я уже видела его последний раз, я была в присутствии моего старшего брата. И в присутствии тех людей, которые были в палате, мне было не очень удобно говорить с ним так, как если бы я говорила просто с ним наедине. И мы расстались, и у меня была мысль, что я попозже заеду к нему и помолюсь. И я, ну, вечером тоже уехала домой. Я еще пыталась его лечить, мы там соки выдавливали для него. То есть я уже в этом процессе как бы, ну, пропустила

0: время, которое можно было еще подъехать в больницу. И я решила, что все, тогда с утра. Тоже помолилась о папе вечером. И у меня было сожаление, что я не приехала еще раз. И ночью, я вот эти три ночи, я как бы старалась молиться, не спать, пока у меня были силы. И я заснула и проснулась уже утром. И утром я поехала в больницу, и меня остановил по пути звонок. Сказали, что все, папа уже умер, и уже нет необходимости ехать к нему на посещение. И после того, как мы встретились с мужем, он мне рассказал, что было с ним в эту ночь. Господь пробудил его. То есть обычно мой муж спит очень крепко, у него нет проблем со сном. Но у него возникло такое состояние, что он не может спать. И у него невозможное беспокойство, тревога и ощущение, что он именно на месте моего папы. Моего папу зовут Игорь Петрович, и мой муж называл его всегда Петрович. И он говорит, я вот чувствовал, как будто я на месте Петровича, и дождь лил в эту ночь. И он говорит, мне холодно, мне очень страшно. И просто все, что он мог делать, он мог молиться только. Он встал на колени, и он молился о спасении моего папы. И какое-то время, проведя в молитве, он успокоился, лег спать. И это повторилось. Господь опять пробуждает его. Опять эта тревога непреодолимая. И все, что он мог сделать, опять молиться. Он молился о папе, пока не успокоился. И потом я, когда мне это рассказал, у меня появилась надежда, что Господь не напрасно призывает, да, и не напрасно обращается с побуждением к молитве. Что если он обратился к моему мужу, то значит, для моего папы был шанс покаяния в этот момент. И когда я уже разговаривала с врачом, я спросила его о времени, что происходило в это время. И он мне сказал, что в 11 вечера папу увезли в реанимацию, потому что ему стало плохо. И вот как раз вот этот период, когда ему было плохо, это была ночь, всю до 8 утра, и в 8 утра уже сердце его перестало биться. Вот, то есть в этот период как раз были вот эти такие молитвенные борения, можно сказать, моего мужа. Мне было удивительно, что это было не со мной, вот. У моего мужа очень хорошие были отношения с моим папой. Но вот так Господь распорядился. И я очень счастлива, что был этот момент, который дает мне надежду, что я увижу своего папу в вечности, в небесных чертогах.
1: Да, дай Бог, это удивительная история. Действительно, и ваш супруг сыграл здесь тоже вот эту вот роль. Действительно, в борении. Вот вы правильно сказали, что это была борьба. Да. Как будто борьба за душу, да, вашего отца.
0: Да.
1: Марина, а вот были ли какие-то вот такие сопротивления внутренние, может быть, под влиянием, да, когда вот окружение влияет на вас, те же вот родные люди, и вот вы понимаете, что вы уже вот уходите, да, вот вроде бы с этого пути Божьего. Но что-то вас снова возвращает, да, вы снова за него хватаетесь. Вот вспомните, может быть, что-то было подобное в вашей жизни?
0: Нет, конечно, это было. Конечно, было много моментов, когда, может быть, я перестала посещать те компании людей, с которых я общалась до того. И у меня были мысли о том, что, может быть, я буду каким-то изгоем, да, или, какое-то мое, может быть, окружение будет ограниченным. Да, и я переживала, что, может быть, это не получится, потому что нет нигде поддержки. Моя мама мне как-то говорила о том, что у меня и с работой будут проблемы, да, вот. Ей, может быть, сложно было представить, что я со своими убеждениями, семью создам, вот такие моменты. И тогда я молилась, конечно, я обращалась к Господу. И когда я просто анализировала, какой путь выбрать, то есть у меня не было альтернативы, только либо с Богом, либо все, что остальное, то это без Него. Угу. Вот, и я уже не хотела без Бога. То есть меня поддерживала именно мысль, то, что Господь меня поддержит. Если я следую Его воле, то Он меня поддержит. И это была моральная поддержка. Это была поддержка реальная, когда я обрела новых друзей, да, очень много друзей. Это была поддержка так, и в моей личной жизни, в моем самоопределении, потому что я верю, что Господь меня вел к тому, чтобы понять, чем я могу в этом мире для людей послужить.

0: служить, чем мне заниматься в этом мире. И мне кажется, что без Бога я бы не нашла вот своего пути, возможно. Поэтому я видела плюсы, я видела Божью поддержку, я видела какие-то опыты, да, когда Бог проявлял себя. Они, может быть, не такие яркие, это, конечно, не огонь с неба, вот, но они, когда маленькие, то именно лично для тебя они очень значимые. Как-то располагались обстоятельства. Когда я молилась там в институте, у меня чудесным образом сдавались экзамены. Как-то улаживались вопросы субботой, опять же, да, когда я не посещала уроки субботние, и потом просто чудесным образом мне удавалось сдавать зачеты, сдавать экзамены, сдавать какие-то задолженности. Я видела, что Господь поддерживает, и это каждый раз укрепляло мою веру.
1: Да, и получается так, что при доверии Богу у вас все действительно постепенно, да?
0: Да.
1: Потом все гармонично как-то складывалось,
0: да, да, да.
1: В любом случае.
0: Да.
1: Я вот знаю, что когда вы выходили замуж, да, и выбрали своего будущего уже супруга, ваша мама испытывала некоторые, да, вот внутренние, может быть, противоборства какие-то, да, в отношении вашего мужа, недопонимание, может быть, да. Вот расскажите, может быть, было ли какое-то давление, потому что бывает, что родители против, да, супругов, вот. Как вы это пережили?
0: Ну вот я бы сказала, что нет, моя мама, она очень хорошо относится к моему мужу. Она, у них такая особенная любовь друг к другу. Вот. И она...
1: Это всегда было, да, получается? Или вот все-таки было какое-то предубеждение?
0: Скорее всего, нет, не к нему, как к личности. Да? Угу. То есть, может быть, у моей мамы была такая мудрость, вот женская, ну, поддерживать меня. У меня определенный момент жизни были другие отношения, которые, как я потом узнала, мама не одобряла. То есть ее смущали некоторые моменты, ну, вот в характере человека, с которым я общалась. Но она мне на тот момент не сказала об этом. Может быть, кому-то это покажется неправильным, да, что наоборот, может быть, дочь нужно было направить, да, как-то. Но я вижу в этом мамину мудрость, потому что она позволила мне сделать выбор. Она уважала мой выбор, она доверяла моему выбору. И когда я уже стала общаться с моим будущим супругом, ну, мне кажется, она увидела его как бы надежным другом для меня. И в том числе из-за того, что он был верующим. Потому что, да, когда человек верен Богу, то он верен и своей семье, да, верен своим обязательствам. И несет ответственность. И, ну, в моем супруге это было видно. Вот еще на тот момент, что это очень такой человек слова, человек ответственный. И, возможно, мама это чувствовала, поэтому ее, если могло что-то смущать, то это именно вот, ну, сама вера. Вот, да, то, что мы не живем, как все люди. И то, что, допустим, даже вот это, ну, сказывается, например, на работе. Да? То есть мы не можем заработать больше, например, как другие люди, используя какие-то принципы безнравственности, да, обмана. Вот это ограничивает наши возможности. Может быть, вот это. Она переживала, может быть, что мы будем неустроены как-то, может быть, финансово. Но именно как человек она его приняла очень хорошо, и у них сейчас прекрасные отношения.
1: Да, слава Богу за это. Марина, сейчас, вот на сегодняшний день, я вижу сильную женщину. И... Вы, я знаю, такой борец за справедливость еще есть у вас, такое внутреннее состояние, когда, если вы видите какую-то несправедливость в отношении других людей, вы можете что-то даже озвучить, да, по этому поводу. Вот снова из-за ощущения неудобства, да, есть ли какой-то внутренний, может быть, дискомфорт? Есть ли какие-то примеры вот по этому поводу?
0: Ну вот... Ну, может быть, это такие повседневные общения, да? То есть такой яркий пример мне сложно сейчас вспомнить. Но, наверное, да, это есть. И я думаю, что, возможно, это больше видно со стороны. Мне сложнее это отследить. Но, может быть, вспоминая, да, то, что вот у меня в детстве я была очень скромной, стеснительной, боялась сказать что-то. Даже вот когда у меня были там проблемы со здоровьем, я помню, что я в начальной школе, там меня сильно укусила оса, мне даже стеснялось подойти и сказать учителю, что у меня проблема. Вот. Ну, то есть совсем не могла вот как-то

0: что-то говорить, ну, или в свою защиту, или, ну, просто такие простые даже вещи. Но, да, когда я вижу, что, может быть, кто-то не прав, или между мужем и женой, может быть, ну, я не знаю, это женская солидарность, когда муж вот убежает жену, да, то я могу, наверное, сказать. Я стараюсь это делать мягко, я стараюсь, ну, с поддержкой делать, с верой в то, что у человека получится изменить. Но мне очень больно, когда кто-то страдает. И если я могу что-то сделать, то я говорю. И я не знаю, откуда берется эта смелость. Ну, может быть, от переживания за страдающего человека.
1: Люди как прислушиваются к вам, к вашему мнению?
0: Ну, я бы сказала, что вот по жизни люди располагаются ко мне очень. Да, и, наверное, так анализируя, я не знаю, может, это будет нескромно, но определенное влияние на людей я имею. Вот, и, да, люди, да, я вижу часто, когда люди следуют моим советам. Вот, и я очень рада, когда они получают от этого пользу. Вот.
1: Да, слава Богу за это. Ну, а раздражение не вызывало, к примеру, потому что личности разные встречаются, да? Кому-то покажется вот ваше мнение слишком каким-то, да, вот острым для них, вот они воспримут это, ну, неправильно это, к примеру, да? Не резонирует это с их мнением. Может быть, они как-то вот раздражались, вот как вот в данном случае вы обращались?
0: Ну, раздражение. Я как бы не испытывала вот на себе именно сильное раздражение. Да, я вот сейчас помню многие моменты, но они даже сейчас происходят, потому что есть вещи, на которые мы смотрим с разными людьми, с разных точек зрения. Но каких-то прям вот споров, конфликтов это не вызывает, мне кажется. Вот. А, да, и в данном случае, вот именно в данных вопросах, да, когда у нас разногласия, раздражение, ну, может быть, по крайней мере, я не вижу, чтобы оно на мне не отражается. Вот. Вот. А так раздражение – это то, с чем я сама борюсь. Я бы не сказала, что меня раздражают люди, но вот, ну, какие-то обстоятельства, да, бывают, и я понимаю, что я очень бурно реагирую, я с этим работаю. Вот.
1: Ну вот, к примеру, когда недовольство или неудобство, да, мы можем выразить как-то откровенно, не будет ли это считаться порой каким-то вот выражением эгоизма? Защита такой собственного «я», да? И где вот эта грань, когда мы выражаем недовольство ввиду того, что мы верующие люди, да, и мы за Бога, а где мы выражаем недовольство, защищая свое собственное «я»?
0: Как это, думаете? Да, очень тонкий момент, и очень тонко найти эту грань. И я думаю, мы все себя как-то субъективно очень оцениваем, да, у Бога своя оценка. Он даст каждому из нас оценку на суде, как, насколько мы были правы. Но есть, вот если принцип брать, да, которым руководствоваться, если какой-то момент как бы будоражит нас и какие-то очень яркие эмоции, чувства, то, скорее всего, это про нас. Ну, то есть проблема у нас, да, и здесь надо остановиться и не спешить, может быть, кого-то поправлять, кому-то делать замечания, да. Но если есть осознание такой цели, как благо для другого человека, да, то есть если мы понимаем, что другой человек страдает или от него кто-то страдает, то есть если наше внутри, в нашем сердце спокойно, и если наш интерес в благополучии этого человека, то тогда, я думаю, это именно тот момент, когда стоит сказать. Да, когда мы в порыве эмоций, то, скорее всего, это наше какое-то самомнение.
1: Марина, а вот когда человек, к примеру, устает от трудностей, да, вот даже вот на фоне вашей жизни, да, были какие-то моменты очень острые, да, когда вы были в борениях, тоже внутренних, в переживаниях. Он настолько устает, что ему уже не хочется следовать за Богом. И он становится просто удобен для многих, и он становится, как все, да, сливается с обществом. Значит ли это, что он потерян для Бога, как вы думаете?
0: Я думаю, конечно, нет. Конечно, нет, потому что, ну, у меня были моменты много отчаяния, хотя со стороны все было благополучно, да, но просто это было, может быть, даже физическая усталость, потому что, может быть, у меня было после декрета такое, да, когда организм был истощен и не было сил ни на духовную жизнь,

0: очень трудно, ну, ни на какую-то самореализацию, да, ни какое-то построение вот таких отношений здоровых. Было очень тяжело, я, конечно, молилась Богу, я буквально вот вопияла к Богу, чтобы Он мне дал сил. И через время Господь открывал мне путь, по которому идти. То есть это не было так, что по моей молитве чудесно, я чувствую себя хорошо, и все хорошо. Но Господь давал мне в том числе какую-то информацию о том, как мне строить свою жизнь. Да? Да, в том числе и в вопросах даже здоровья, чтобы иметь какой-то ресурс, да, и на духовную жизнь, на нее тоже нужен ресурс.
1: Да,
0: и я думаю, что человеку, когда он находится в такой ситуации, нужно, может быть, так же к себе отнестись, или чтобы к нему кто-то отнесся так же, как Бог Илии, когда вот он был в таком удрученном состоянии, и Бог его просто укладывал спать и кормил. И иногда это то, что нужно человеку. И когда человек попал, ну, в какое-то состояние, может быть, депрессии, отчаяния, разочарования духовного, да, ему можно немножко позаботиться о себе, покормить себя, выспать себя, вот, как-то обратить внимание на свое состояние физическое. И тогда уже переоценивать, да, что происходит в жизни, и с новой силой идти, и не бояться делать это опять от старта, от начала, делать эти шаги. Никогда не надо отчаиваться и думать, что уже, ну, возможности вернуться нет.
1: Марина, сегодня уже спустя годы, да, и все моменты испытаний, вот какие новые смыслы и понимания открылись на вашем духовном пути?
0: Ну, многое то, что Господь дает сейчас, это вопросы характера, вопросы формирования характера, того, какими нас хочет видеть Господь. И вот сейчас понимание у меня такое, что вообще наш путь веры и наша любовь к Богу, она выражается в нашей жизни, в наших отношениях с людьми исключительно. То есть как мы строим отношения с людьми, это яркий признак того, насколько мы близки к Богу. Потому что, конечно, как мы можем любить Бога, да, если не любим брата, который рядом с нами? Слово Божие нам говорит об этом, и это действительно так. Мы не можем реализовать свою любовь к Богу вот буквально, потому что мы не можем его осязать и увидеть своими очами сегодня. Но мы можем его видеть через людей, которых он сотворил, которые дороги для него. И как мы к ним относимся, такое проявление нашей любви к Богу. И когда вот эта мысль, она мне помогает, прежде всего, строить свои отношения определенным образом с людьми, да, и как-то смотреть на свой характер. Так я вижу очень много, что нужно менять в характере, и это долгий путь, и это незаконченный процесс. И Господь из раза в раз открывает, да, что-то новое, обличает, показывает то, что было неправильным. Хотя это такие вещи, которые, казалось бы, ну, может быть, мелкие детали. А может быть, это очень есть вещи значимые, но до которых было очень далеко в начале пути. Вот, то есть все по мере роста Господь открывает.
1: Да, Марина, спасибо вам огромное за это общение, за вашу искренность, за вашу женственность, мягкость. Вы еще и прекрасная мама и жена. И я желаю вам и вашим близким щедрых Божьих благословений и, конечно же, вдохновения.
0: Я вас очень благодарю взаимно. Спасибо за то, что пригласили на эту программу, за то, что я могла здесь поделиться. Я очень надеюсь, что для кого-то это будет добрым словом.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, даже когда наша жизнь полна неудобств, недопониманий, испытаний, мы всегда должны помнить, что мы в надежных Божьих руках. Нам лишь нужно доверить Ему свое сердце. Ведь, как сказано в Слове Божьем, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. Храни вас Господь!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Мир вам, друзья! Насколько сегодня вы

ощущаете заботу Бога о себе? По десятибалльной шкале. На 5, 8, 10. Какие есть варианты? Давайте сравним ваши ощущения с теми фактами, которые содержатся в Священном Писании. В юности мы любили французские фильмы, особенно комедии, потому что они были добрые и правда смешные, и вместе с тем, как сейчас я понимаю, были поучительными. И один из любимых фильмов был фильм, который назывался «Игрушка» с незабываемым Пьером Ришаром. Помните сюжет этого фильма, когда богатый мультимиллионер заботится о своем сыне, баловном подростке, заботится о нем настолько, что готов купить самые дорогие вещи, игры, и в конце концов покупает для него целого человека, для того, чтобы удовлетворить его прихоть. В этом фильме замечательный финал, купленный как игрушка, герой Пьера Ришара с этим ребенком подружился и даже смог повлиять на него. Но насколько велика забота Бога о нас? Она дозируется, она определяется нашим поведением. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. «Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». И мы видим здесь два удивительных полюса таких в Божьей любви и заботе. С одной стороны, это разумение и мудрость, понимание того, что достаточно. Бог знает границы, Бог знает абсолютно все о человеке и вообще обо всем в мире, но дает свою любовь, дает свою благодать, как написано здесь, в преизбытке, то есть больше, чем нужно. Если говорить простым языком, Бог нас балует. Мы баловники Божьи. Бог покрывает своей благодатью, милостью наши несовершенства, иногда откровенно неправильные вещи. Бог покрывает, Бог прощает, Бог благословляет и дает не по заслугам нашим, не по тому счету, который мы где-то, возможно, в уме ведем о своих духовных деяниях и заслугах, но Он смотрит по-другому, с заботой любящего Отца, иногда даже побаловав. Я надеюсь, что в этот день Дух Божий принесет вам в сердца ощущение избыточности, преизбыточности, полноты Божьей любви, Божьей благодати. В белорусском языке слово «благодать» переводится как «ласка». Я надеюсь, что вот эту благодать, ласку вы в полной мере сегодня испытаете на себе.

слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божия. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной.

0: она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно. А потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которое им передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания. И можно сказать, даже промежуточная. То есть изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами
0: себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
2: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Ну вот, как всегда, опять я во всем виновата. Что за характер такой? Если бы не я, все было бы, я думаю, по-другому. Пилить себя можно просто до бесконечности. Но есть ли от этого хоть какой-то толк? Сегодня мы будем говорить о самокритике, а может быть даже о самоедстве.

0: Девочки, а бывает вот у вас в жизни так, что вы собой недовольны чем-то?
1: Да, бывают такие времена. И очень часто, кстати, бывает. Это касается того, что... Больше, наверное, это касается вопросов с детьми, потому что когда что-то ребенок плохо сделал, ты начинаешь ругать, и ты понимаешь... А сейчас можно не было не отругать, а сейчас можно было и поговорить. А как бы это будет потом в будущем отразиться? А что же дальше делать? А как бы не навредить? Или, например, ты уже в каком-то разговоре серьезном начинаешь разговаривать, и задают вопрос, ты отвечаешь, а потом через час, и надо было вот это ответить, и нужно было вот этот ответить, и нужно было немножко подготовиться.
2: А зачем
1: я
2: начинаешь... это сказала?
1: Да.
0: И начинаешь себя...
1: Винить.
0: А вообще, как у вас обычно развивается эта ситуация? Ну, вот недовольны вы собой, дальше что?
3: Я, когда недовольна собой, я начинаю закрываться. И перестаю быть такой веселой, я сразу такая серьезная, грустная. Но у меня это длится обычно недолго. Я потом понимаю, не хочу быть в этом состоянии. Хочу быть снова веселой, общительной.
0: Ты все забываешь и все?
3: Да, забываю, все оставляю, иду дальше.
0: И вообще не вспоминаешь и не
3: Стараюсь. Бывает, конечно, что немножко как-то недовольны и вот дольше обычного впадаю в это состояние. Но в основном мне помогает какая-то внутренняя уверенность и, наверное, молитва справиться с этим состоянием.
0: А у тебя, Свет, как?
4: Ой, иногда у меня вот бывает, даже вспомню что-то из далекого прошлого, аж вот внутри так вот все придернет, и аж сморщишься, так страшно. Думаю, что я сказал, что я сделал, что-то не то. Бывает надолго все такое состояние остается. Ну, а так в основном, конечно, стараешься выходить, потому что нужно и детям, и мужу нормальное, веселая, здоровая жена.
1: Классная мама.
3: Точно. Ну, неприятное состояние, на самом деле.
0: Я тоже, конечно, себя как-то это, вообще честно скажу, недолго пилю за что-то. Хотя, может быть, вещи бывают порой как бы и серьезные, и мне тоже становится страшно за последствия того, что произошло. Но я всегда себе задаю вопрос. Так, что делать, чтобы больше такого не повторилось? Больше я так делать не буду. Как мне нужно в другом случае себя повести? И вот это мне помогает перейти на какой-то позитив и тоже так помолиться, сказать, Господи, ну вот глупость сделала, там, прости, там, как можно сгладь, чтобы действительно... быть все-таки в позитиве в каком-то и вокруг всем не отравлять настроение.
2: Действительно, зависит от нашего характера, да? Насколько мы занимаемся тем, что ставим себе в вину какие-то свои промахи, насколько долго, да? Мне, допустим, иногда беспокоят мои промахи, как вот Свету, что очень давнишние. А какие-то вот вчерашние совершенно я себе легко прощаю. А потом... Я о них вспоминаю через какое-то время и снова начинаю себе доставить вину. И вот, как правильно сказала, что воспитание детей, наверное, это самый такой показатель, да, показатель, потому что когда ты видишь потом в своих детях промахи, да, ты начинаешь, это я где-то не доглядела, это я плохая мама была. И поселяется у тебя такой червяк внутри, который постоянно...

0: она тебя потом там иногда да, ест, и какие-то события будут его. Но что касается как бы нашего самоедства, то женщины тут у нас, конечно, такое непаханное поле, да. Мы такие профессионалы. Я все время вспоминаю свою родственницу, которая всю жизнь комплексовала по поводу своей полноты. И она настолько постоянно вот себя корила. А потом, когда она похудела, там, пережив какие-то... Она уже будучи очень стройной, очень красивой, худенькой, она все равно продолжала себя считать полной. И она все время говорит, вот нам полным. И мы так все оборачивались, когда она была вот такая тоненькая. Потому что где-то в ее сознании она уже себя закритиковала настолько, что она уже не воспринимала себя иначе.
1: Девочки, я знаю, что у Алены есть чем с нами поделиться, чтобы избавиться от этих неприятных червяков в нашей душе. Об этом мы поговорим чуть позже с вами. А пока у нас сегодня есть Ангелина с интересными блюдами на кухне.
2: Некоторые женщины переживают, что у них нет возможности готовить для своей семьи шикарные блюда. Но стоит ли из-за этого переживать? Нет. Оказывается, можно готовить просто, вкусно, оригинально и питательно. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя рецептами простых и оригинальных блюд. Макароны с чечевицей и овощной салат с творогом. Итак, для приготовления макарон с чечевицей нам потребуется макароны изделия той формы, которая вам нравится, чечевица, репчатый лук, соль, растительное масло, льняное масло, но это по желанию, а также приправы имбирь, кориандр молотый, пажитник и любые еще другие приправы по вашему вкусу. Для пассеровки берем чечевицу, желательно пророщенную, это ультраполезный продукт. Кладем на сковородку. Кстати говоря, по секрету, я очень люблю пророщенную чечевицу. У нее совершенно другой вкус, нежели у обычной чечевицы, просто вареной. Включайте этот замечательный продукт в свой рацион. Также нужно добавить сюда репчатый лук. Измельчим его.

Привычка критиковать себя в основном присуща нам, женщинам. Как бы мы хорошо ни выглядели, какие бы мы ни были умницы и красавицы, какие бы восхищенные взгляды мы на себе не ловили своих близких, но мы всегда найдем что-нибудь, за что себя пожурить, за что себя покусать, к чему придраться. Правда же? Излишняя самокритика понижает самооценку. Это безусловно. Критика – это привычка, которой мы пользуемся каждый день. И как от ежедневной привычки очень трудно избавиться, так очень трудно избавиться от привычки критиковать самих себя. Если мы сами не умеем принимать себя, хвалить, если мы не можем увидеть в себе какие-то ценные качества, то как мы можем ждать это от близких и от нашего окружения? Самокритика – это понятное слово. И очень даже социально приемлемое поведение. Ведь всегда приятно общаться с человеком, который объективно смотрит на свои недостатки и активно с ними борется. Почему же злоупотребление самокритикой так часто приносит страдания самому человеку? Почему самокритика порой переходит в самоедство? Несколько советов для людей, чья самокритика вышла из рамок разумного и стала мешать человеку жить полноценной жизнью, мы сегодня хотим дать. Первый наш совет называется «Достоинства и недостатки». Попробуйте написать список своих достоинств и недостатков на бумаге. Вы сразу же поймете, что этот список ничем не отличается, список ваших недостатков может не отличаться от недостатков тех людей, которые рядом с вами, которых вы знаете. Тщательно проанализируйте все, что вы записали. Возможно, на бумаге оно не покажется вам таким страшным, как оно было в ваших мыслях. И особенно уделите внимание своим достоинствам. Проанализируйте все, что вы там написали. И вы посмотрите, что достоинств у вас тоже достаточно. Второй совет называется «Ловушка чужих оценок». Не оценивайте себя только так, как оценивают вас другие. Подумайте. Может быть, это не ваша проблема. Может быть, это проблема человека,

который вам об этом говорит. Еще подумайте о том, почему вам говорят именно об этом недостатке. Возможно, это поможет вам не попасть в эту ловушку. И третий совет. Цените себя. Учитывайте мнение других людей, но не присваивайте его себе. Иногда полезно выслушать мнение о себе других людей. Но пусть это мнение не станет для вас ключевым и значимым в оценке самих себя. Послушайте, проанализируйте, сделайте выводы и забудьте. Обращайте внимание на то, что у вас есть хорошего, ценного и доброго. И если вы научитесь сами себя ценить, то это скоро заметят и будут делать ваши близкие.

Чечевица готова. Добавляем приправы. Чеснок. Измельчаем. Через пресс или мелко режем. Кстати говоря, можно вообще без всяких приправ приготовить это блюдо. Но с приправами будет гораздо пикантнее. Базилик. Имбирь. Кориандр молотый. И пажитник. Это уникальная приправа, которую я очень люблю и сыплю, куда только можно сыпать. В картофель, в бобовые продукты, да и вообще в любые овощные блюда и супы. Она придает легкий грибной аромат, является натуральным усилителем вкуса. Масло. Перемешиваем. И немного дадим пропитаться ароматами приправ чечевицы. После чего смешаем с макаронными изделиями. Пока хочу оставить этот этап и переключимся на салат овощной. Овощной салат с творогом. Оригинально, не правда ли? Итак, для приготовления нам потребуются томаты, а чтобы не было им одиноко, огурцы, перец, свежая зелень петрушки, укропа, базилик, оливки по желанию, соль, чеснок и творог. Можно мягкий использовать, а можно зернистый, какой вам больше нравится. Конечно же, нужно измельчить овощи такими кусочками, как вам нравится.

0: Ой, часто слышу советы и от психологов, и от разных людей, что нужно записывать свои положительные, отрицательные стороны. Но себя я не могу представить, что вот я их запишу. Вообще, это вообще не про меня. Вот не могу, не люблю писать. Вот не знаю, такой я человек.
1: Но дело в том, что пока мы представляем это себе, мы действительно не будем это делать. Нам просто нужно сесть и взять ручку. Почему психологи рекомендуют подобные? Излагая на листе, мы прежде всего анализируем, то есть мы сравниваем, мы пытаемся сформулировать. Поэтому как бы все, с чего-то надо начинать. И с этого тоже.
2: А так что, не Ирина,
3: ждать. Придется. Я получится. Мне было бы проще, например, если бы мне кто-нибудь сказал, а не сидеть и выписывать. Вот, ну, по характеру человек такой, что проще несколько пунктов написать и их выполнять. Дали тебе рекомендации, пошел и сделал. А сидеть и самоанализом заниматься,
2: нет, ну ты понимаешь, а ты не боишься, что как раз ты себе подставишь вот эту самую ловушку чужого мнения? То есть ты хочешь, чтобы тебе другой продиктовал твои
3: недостатки? Это другой вопрос. Хорошо, можно выбрать себе человека, от которого ты будешь воспринимать адекватно. Потому что по мне так я не могу от всех критику воспринимать одинаково. Мне нужен именно человек, который будет адекватный, который будет в авторитете у меня, которому я доверяю, которого я хорошо знаю, и который знает меня и доброжелательно ко мне относится. И он не просто меня критикует, а какая-то такая плохая. Да, и сейчас я тебе

0: научу, как жить, а именно с точки зрения, что он хочет помочь мне.
1: Вот эти все качества, которые ты перечислила, где найти такого человека?
2: Да, вот я тоже, мне кажется, ты иллюзия.
1: Этот же человек будет воспринимать через свой субъект, да? То есть через себя он будет пропускать тебя.
0: Да.
1: И в любом случае, даже если ты ему будешь доверять, вот туда, вовнутрь, к тебе, вот сюда, он не сможет зайти. Он не знает твоих мотивов.
2: Нужно сначала поговорить, я так понимаю, самой с собой разобраться.
0: Да.
2: Без

0: Вот тебе какую-то скажет, а наоборот...
1: Что-то негативное.
0: Что-то
1: такое,
0: негативное, да? Да, вот как к этому относиться?
2: Почему мы назвали это ловушкой, да, чужого мнения? То есть иногда человек сознательно указывает нам на один и тот же недостаток. Вот, к примеру, мама говорит, ты недостаточно чисто убираешь у себя дома, да? Угу. И она, и ты, и она даже может мотивировать это тем, что я твоя мама, я хочу, чтобы это было как можно лучше, чтобы твои дети росли в чистоте, и каждый раз она тебе указывает на этот недостаток. И когда в следующий раз она приходит к тебе домой, что ты от нее ждешь?
0: Ну, что она...
2: Что она тебе укажет на этот недостаток. Потому что как бы ни была вымыта твоя квартира там, или дом... Да, и даже если ты к приходу мамы еще сильнее. Значит, то есть, и как тебе с этим жить, ты решаешь сама. То ли ты постоянно ориентируешься на критику своей мамы, то ли ты довольствуешься тем, что твой муж прекрасно чувствует себя в той... квартире, в которой, в той обстановке, которую ты ему предоставляешь.
0: То есть, на самом деле, близкие люди, которые с тобой живут, чтобы им было комфортно рядом с тобой, да?
2: И... Наверное, критика да. Тогда бывает конструктивная, когда она не наносит ущерба. Также третий наш совет говорил о том, что мы должны выслушать, мы должны взять, может быть, к сведению что-нибудь, да? Но это не значит, что все вот с сегодняшнего дня, как мама сказала, я грязнуля. Теперь я грязнуля, мама так сказала. Нет.
1: И теперь я каждый день начинаю с субботы.
2: Да, каждый день я просто...
1: И заканчиваю этим день, да?
0: Я больше сожжет моего ребенка, когда я к ней домой приду.
3: А как именно не зависит от мнения людей? Ну, то есть вот если мама тебе будет так говорить из раза в раз, то мне кажется, уже даже ожидаешь, что сейчас она войдет... У тебя уже портится настроение.
4: И проще
3: уже...
4: убраться,
3: да,
4: нежели сказать, это меня это устраивает. И других тоже.
3: То есть внутри-то все равно у тебя падает самооценка.
2: Да. Нет, ну, понимаете, когда мы составили список, да, мы пойдем быстренько, когда услышали мама, я грязнуля. Нет, я не грязнуля. В списке у меня нет. Я, конечно, утрирую. Но принцип такой, что все равно мы должны выработать в себе какие-то охранительные функции нашего душевного состояния, когда мы понимаем, почему я сказала, что мы через все равно советы людей, мы через призму этого человека, да, личности. То есть мы должны понимать. И в советах я говорила, давайте подумаем, почему этот человек мне это говорит. И вот конечно, можно отгородиться и сказать, а моему мужу нравится, к примеру, да? Но мы понимаем, что все равно эта ситуация не решит. Возможно, это может обидеть маму, да?
1: Да.
2: А может быть, мама просто хочет, чтобы вы оценили тот труд, который она совершала для вас, когда в детстве была. И вот таким образом, когда мы найдем мотив человека, почему он это говорит, почему он постоянно нам указывает на этот недостаток, тогда, конечно, когда мы узнаем этот мотив, нам проще отсеять то, что нам не нужно, то, что нам мешает, то, что нам болезненно, и оставить что-то действительно такое, что нужно, и что нам необходимо знать, чтобы как-то себе помочь в этой жизни.
3: А ты знаешь, мне как раз в этой ситуации нам и поможет еще список этот, потому что мы можем сказать, ну хорошо, да, я не убирался, зато я прекрасно готовлю, к маме приходу я напекла пироги.
2: Я тоже все время так мужу говорю. Я говорю, да, может быть, я не мыла плитку, но я веселая. Я все время так говорю. Он говорит, да уж, это точно. Ну что, это ему достаточно. Он считает это, наверное, компенсацией. Так что...
4: Где эта граница между адекватной самокритикой и самоедством? Вот где эта грань?
2: Ну, эту грань, конечно, безусловно, вот так вот четко очень сложно определить, да? Мы, естественно, понимаем. Я могу сказать, вот если проще, то как только вам становится плохо от того, угу, что вы сами о себе думаете, как только это мешает вам полноценно жить, мешает любить своих близких.
3: И радоваться,
2: да,
3: жизни.
2: И радоваться, да, жизни, это становится самоедством. То есть как это, в принципе, работает? Муж вам говорит, ты очень красивая. А вы говорите, нет, я не принимаю этот комплимент. Вы говорите, нет, я некрасивая, посмотри, у меня там появились морщинки, у меня там растянулась кожа после, да, рождения детей или еще что-нибудь. И вы не принимаете, когда он говорит, да нет, для меня это самое лучшее, я этого ничего не вижу. А вы что делаете? А, это он меня обманывает, он специально мне зубки заговаривает. Или, то есть вы начинаете, уже вторая ступень, недоверие. Да? Сначала отталкивание, недоверие, и потом впоследствии это все хуже и хуже. То есть между вами начинает пропасть образовываться. То есть мы начинаем бросаться в крайности. И эти крайности делают нашу жизнь очень неприятной и очень скудной по радостям. Вот поэтому первое, что, о чем... Ну, из всего, что я сказала, можно вывод сделать, что

0: Если вам это мешает, если это мешает вашим близким, это уже за нормой.
1: Понятно.
2: А как вот не перейти такую крайность, как оценивать себя только положительно?
0: У меня есть одна знакомая, которая часто говорит, что бы она ни сделала, она говорит, значит, так должно быть. Значит, так должно быть. И она таким образом оправдывается. Я, конечно, начинаю над ней потрунивать. И говорю, ну хорошо, а если ты завтра выйдешь на улицу, ударишь кого-нибудь по голове, и ты уже скажешь, ну значит, так должно быть. Понимаете, я, конечно, утрирую, но это проявление, это тоже проявление самокритичности. Только единственное, что человек так тщательно ее запрятал вовнутрь себя, что пытает, даже боится думать об этом. Он просто не пускает ни себя, ни кого бы то ни было, ни чьё-либо мнение туда вовнутрь. Он как бы живет на поверхности. То есть сути он своей не ковыряет, не трогает, понимаете, в нужной мере. То есть когда я пришла в церковь, когда я пришла к Богу, я избавилась от проблем с самокритикой, потому что мне тоже это очень мешало.
1: У тебя это было трудно поверить.
0: Да, у меня очень было, потому что я очень эмоциональный человек. У меня были подъемы, да, эмоциональные, и такие же спады. Все мы мучаемся от чего? От нехватки любви. И самокритика — это просто нехватка любви. И когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что Он... Вот тут и закончились мои поиски. Вот тут я нахожу то, что я так долго искала, что меня любят такой, какая я есть, что Он меня создал уникальной, что Он создал меня вот именно такой. Более того, я начинаю оценивать все, что рядом с всех и все, что рядом со мной. Что у меня такая мама. Пусть она даже мне говорит о моих недостатках, но она это говорит с любовью. Она говорит так, как она это может. У меня такой замечательный муж, который восхищается мной, несмотря ни на что. У меня дети, они живы, они здоровы, и слава Богу. И тогда, оценивая все это через призму моего Бога,
1: через,
0: через благодарность, я совсем по-другому. Знаете, когда я только пришла в церковь, я, наверное, первые года два, когда засыпала, вот укладывала своего ребенка спать, я засыпала и говорила, Господи, за что ты мне дал такое счастье? Вот за что? Мне казалось, я такая ужасная, такая грязная. Я такая, ну вот за что? Я недостойна этого. Недостойна. И вот понимание, вот эта благодарность, понимание того, что Бог меня любит, она мне теперь не дает себя не любить. Потому что если Бог меня любит, то, естественно, я себя должна любить.
1: Спасибо, Алена, замечательно. Я думаю, что это спасибо. Хороший итог всей нашей беседы. А у Ангелины, наверное, уже есть чем нас вкусно накормить.

овощи нарезаны, добавляем творог. Интересная особенность, да, у этого салата. Оказывается, самые простые составляющие, самые простые продукты можно разнообразить добавлением одного всего лишь составляющего, ингредиента. В данном случае это творог. По необходимости можно добавить масло, а можно и не добавлять. Оливки можно нарезать, а можно положить целиком сверху. Помидоры дадут сок через некоторое время, и салат приобретет более такую податливую консистенцию. Отлично! Аромат просто шикарный! Очень хочется, чтобы на наших столах были простые блюда и в то же время оригинальные. И пусть эти два блюда обогатят ваши кулинарные коллекции. Желаю успехов!

0: Как известно, макароны – враг фигуре. Но я не виню себя за любовь к ним, потому что научилась дополнять их полезными продуктами.
1: Мне очень понравилась наша встреча. И я поняла, что часто нездоровая самокритика – это потребность в любви и похвале.
2: Я поняла, что позитивная реакция на критику – это искусство, которому нужно учиться и учиться всю жизнь.
3: Сегодня я поняла, что к критике посторонних людей не всегда нужно относиться серьезно, а иногда можно и с юмором.
4: Хочется пожелать, особенно женщинам, побольше любить себя, ценить в себе уникальность. И даже если рядом с вами нет человека, который вас любит, помнить, что вас всегда любит Бог.
5: Божья любовь, касаясь нашего сердца, пробуждает к жизни, снимает чувство вины и дает мир. Всего вам самого доброго. Благословений!

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
4: Поздний вечер. Родитель сидит в машине, уткнувшись в руль, а на заднем сиденье молчание. Только что они снова поссорились. Ему казалось, что он просто сказал правду, да опять весь день в телефоне, и снова ничего не сделал. Но подросток среагировал как на удар, резко, обиженно, с фразами, у которых у родителя сжалось все внутри. И вот они едут домой в гробовой тишине, каждый в своей крепости. Один в разочаровании, другой в упрямстве, и между ними стена. Последние годы стало казаться, будто между поколениями вырос целый материк. Родители говорят,

Я в твоем возрасте уже работал. Я думал о будущем, я уважал старших. А подростки вместо благодарности за опыт отвечают молчанием или сарказмом. Служители недоумевают. Они проводят программы, готовят занятия, стараются говорить на языке истины, но видят пустые взгляды и скучающие лица, шепоты по углам. Кажется, что все, что раньше работало, теперь не действует. Как будто кто-то подменил целое поколение. Но правда в том, что их никто не подменял. Они не инопланетяне. Они не хуже и не лучше, чем мы были. Они просто другие. И если мы не научимся видеть за этими другими настоящего живого человека, мы упустим самое важное. Нет, мы не потеряем поколение. Мы просто не встретимся с ними по-настоящему. Современные подростки живут в мире, где скорость важнее глубины, где информации больше, чем можно переварить, где одно видео длится 8 секунд. Если ты не зацепил, ты не существуешь. Их восприятие формируется в условиях, которые мы сами порой не выдерживаем. Постоянный шум, новости, сравнения, лайки, бесконечные обновления. Их тревожность – это не избалованность, это реакция на хаос. Исследования Гарвардской школы психологии подросткового развития подтверждают, уровень тревожных расстройств у подростков за последние 15 лет вырос на 67%. Всему виной информационная перегрузка, нестабильность социальных связей и постоянное давление на самооценку. Представьте, каждый день тебе показывают тысячи жизней, и все они красивее, успешнее, ярче. А ты сидишь в своей комнате и не знаешь, как быть. Раньше мы конкурировали с сыном маминой подруги, они теперь конкурируют со всем миром. Это совсем другой уровень давления. Современный подросток – это не просто личность в переходе, это психика в строительстве. Мозг подростка буквально недостроен, особенно лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, планирование, оценку последствий. Они полностью дозревают только примерно к 24-25 годам. Но ожидания общества не учитывают этого. От подростков требуют взрослого поведения, зрелых решений и эмоциональной стабильности при незрелой нейронной архитектуре. Мы говорим «соберись», когда у него нет еще полноценного внутреннего механизма «собираться». И когда взрослый требует самоконтроля, не понимая физиологической незрелости, он лишь добавляет стыда. Подросток не чувствует мотивации, потому что дофаминовая система в этом возрасте перегружена и нестабильна, что делает скуку мучительной, а кратковременное удовольствие – зависимостью. Он ищет выход в том, что проще, быстрее и хоть на минуту снимает внутреннюю боль. Еще один важный слой – это идентичность. Подросток – это человек, который впервые сталкивается с необходимостью ответить себе на вопрос «Кто я?» И не в теории, а в теле. Его тело меняется, голос, внешность, роль в семье. Все, что было стабильным, становится зыбким. И если в этот период у него нет безопасного пространства, где можно задавать вопросы без страха быть наказанным или посмеянным, он будет искать идентичность там, где принимают безусловно. В онлайн-сообществах, в играх, разных тусовках, от которых нам бы хотелось их оградить. Более того, подростки все чаще жалуются на ощущение внутренней пустоты. Это симптом не только экзистенциальный, но и психологически обусловленный. В когнитивной терапии это называется дефицитом внутренней опоры. В норме ребенок сначала опирается на внешнего взрослого. Мама успокоит, папа подскажет, служитель поддержит. Но к 12-14 годам опора должна начать формироваться внутри. Я могу, я ценен, достоин, даже если не идеален. Если в этот момент взрослый занят контролем, а не поддержкой, подросток остается с внутренней дырой. И тогда он будет заполнять ее хоть чем-то. Лайками, энергетиками, сериалами, самоповреждением, ранними половыми связями. Не потому что испорчен, а потому что опустошен. И это наша зона ответственности. Не заменить подростку опору, а помочь выстроить ее самому. Подростки гораздо чаще, чем кажется, живут с хронической тревогой. Только она у них не выглядит как «я боюсь», она выглядит как «мне все равно», или как грубость, или апатия. На самом деле это все защитные

реакция психики на невозможность справиться. Когда давление слишком велико, проще притвориться, что ничего не важно. У них нет слов, чтобы описать, что внутри. Нет языковой привычки рефлексии. И если взрослый не распознает эту тревогу за безразличием, он начнет бороться с симптомом, а не с причиной. В этом и заключается наше пространство для роста. Видеть, что скрывается за поведением, а не только лишь само поведение, как красную тряпку. Многие взрослые жалуются. Подростки стали холодными, отстраненными, нелогичными. Но за этим стоит совсем другая картина. Просто эмоциональный язык изменился. Им не всегда нужны советы. Чаще им нужно, чтобы их просто выслушали. Без рецептов, без поучений. Чтобы с ними просто посидели в комнате, не торопясь вставать. Психотерапевт и педагог Луис Коэн проводил многолетнее исследование общения родителей и подростков. Оказалось, наибольшее доверие у подростков возникает не после разговоров о морали или наставлений, а после обычных диалогов, в которых взрослый проявлял интерес к их жизни без осуждения. Когда взрослый спрашивал, что тебе сегодня понравилось в школе, какой у тебя был самый странный момент дня, и не перебивал, не оценивал, не комментировал, а просто слушал. Меня очень коснулась одна история. Отец – инженер, строгий, с классическим пониманием воспитания, а его сын – тинейджер, весь в черном, с пирсингом, гитарой. Они почти не разговаривали. Каждый обед был как отчет перед налоговой. Пока однажды отец не задал вопрос. «А что ты слушаешь в наушниках?» Сын сначала напрягся, ждал критики. Но отец продолжил. «Ты бы мог показать мне одну песню, которая тебе дорога?» И парень включил старую рок-балладу. В тишине отец слушал, а потом сказал. «Знаешь, в моем детстве была группа, которая звучала похоже». Так родилась первая общая точка, а потом вторая, а потом диалог. Проблема не в том, что подростки изменились. Проблема в том, что мы пытаемся обращаться с ними так, будто ничего не изменилось. Словно мы все еще в 1995 году, и подростку нужно просто запретить, напугать или заставить. Но подросток сегодня – это человек, который хочет понять мир, но не знает, у кого спросить. Это человек, который в 13 лет уже сталкивается с идеями, которые раньше были темой дипломных работ. Это человек, у которого есть доступ к миллиардам источников, но нет одного надежного, живого, теплого взрослого рядом. Родители часто совершают одну и ту же ошибку. Они путают послушание с доверием. Им кажется, что если ребенок соглашается, значит, у них хороший контакт. Но подростки часто подчиняются не из любви, а из страха или чтобы просто от них побыстрее отстали. А потом исчезают. И родитель удивлен. Он всегда слушался, а теперь пропал. Потому что важно не само послушание, важна близость. А она не создается через давление. Я заметила, что есть несколько проблем, с которыми сталкиваются даже опытные служители и родители. Первое – это переоценка своей роли. Вместо того, чтобы быть свидетелем и помощником в процессе взросления, взрослый становится менеджером по исправлению. Он реагирует на поведение, игнорируя смысл, реагирует на симптомы, не слыша причин. Но подросток не объект для воспитателя инженерии. Он субъект собственного становления, в котором ему действительно нужна помощь, но не в виде бесконечной критики. Второй тупик – это иллюзия универсального подхода. Тренинги, книги, курсы часто предлагают стандартизированные модели. Как вести диалог, как мотивировать, как вернуть авторитет. Но подростки – это не маркетинговый сегмент, это поле тонких индивидуальных процессов, на которые нельзя прийти с трафаретом. Один подросток нуждается в границах, другой – в расширении возможностей. Один тестирует тебя на прочность, другой боится, что ты отвергнешь его за малейшую ошибку. Профессиональный подход требует наблюдения, гипотез, эмпатии и коррекции стратегии. Ничто не работает на всех. Третья ошибка – это гипердиагностика. Сейчас стало модно навешивать ярлыки.
Он тревожный, у

У нее депрессия, он нарцисс. Да, расстройство – это реальность. Но за этими словами часто скрывается неспособность взрослого выдерживать эмоциональное поведение подростка. Психологическая зрелость специалиста определяется не только знаниями, но и способностью выдержать чужую боль, без нужды быстро ее купировать. Иногда подростку не нужна помощь, ему нужно, чтобы взрослый оставался в комнате, не сбежав от его эмоций. Поэтому полезный вопрос перед тем, как бежать, его спасать во всех его проблемах, таков. Как я мог бы тебе помочь? Ты хотел бы, чтобы я просто выслушал тебя? Или дал совет? Или, может быть, вмешался? Еще одна глубинная ошибка – это недоверие к их боли. Мы по умолчанию считаем, что подростки склонны драматизировать, что они перебесятся, что все пройдет, но статистика говорит обратное. По данным ВОЗ, в возрасте 15-19 лет суицид – одна из трех ведущих причин смерти. И это настоящая боль, обесцененная взрослыми. Когда подросток говорит «я больше не могу», он не требует внимания. Он дает сигнал, что его мир рушится. И если на это ответить «не драматизируй», мы не просто совершаем ошибку, мы становимся частью проблемы. Конечно, порой подростки и просто приукрашивают. Поэтому нам так нужна мудрость от Бога отличать одни моменты от других. Работа с подростками – это больше не про методы. Это про способность быть взрослым, который не боится ни себя, ни их. Это умение быть рядом с уязвимостью, а не маскировать ее форматом. Это смелость даже отказаться от контроля в пользу доверия. Это честность признать, что «я тоже не все знаю, но я с тобой». Я готов учиться, исследовать. Давай признаемся, нам ведь действительно есть чему поучиться у современного поколения. Порой они глубже и пытливее, чем мы думаем. Им недостаточно фраз «читай Библию» или «будь послушен». Им нужно понять, зачем, как, где мой опыт, где моя история с Богом, а не чужая пересказанная. Они хотят видеть не только святые образы, но и реальные жизни, не только победы, но и борьбу. Им нужна вера, в которой есть место сомнению, слезам, пустоте, и при этом остается путь к свету. Вот почему притчи Иисуса работают. Современный подросток куда скорее поймет суть, если услышит историю, живую, настоящую, со всеми ее углами и разглядит в ней себя. Один пастор делился. Он читал подросткам лекцию о послушании и видел, как те зевали. Тогда он просто сказал: «Хотите, я расскажу, как однажды сбежал из дома и ночевал на крыше?» Комната замерла. Он рассказал это, чтобы показать, что он тоже ошибался и нашел путь назад. В этот момент и начался их настоящий диалог. Подростки не ищут идеальных взрослых. Они ищут честных. Они не требуют совершенства. Они просто просят подлинности. Когда взрослый говорит «я не знаю», «но я с тобой» – это мощнее любой формулы. Когда родитель говорит «мне сложно понять твой мир, но я хочу попытаться» – это огромная любовь. Однажды подросток сказал: «меня никто не слушает, все хотят от меня чего-то, но никто не спрашивает, как мне вообще сейчас живется». Это был вопль нужды в понимании. И мы, взрослые, будем чаще начинать с вопроса «как ты?», а не с фразы «почему ты опять?». И тогда многое будет иначе. Подростковое служение – это место, где подросток впервые сталкивается с вопросами «кто я?», «нужен ли я Богу?», «что делать, если я не чувствую Его?» «И что делать, если я вообще не понимаю, зачем жить?» И вот это все – это не бунтарство. Это как раз такие первые удары реальности по вере. Поэтому нам так важно не бояться сложных тем. Если подросток говорит «мне кажется, я не верю», это не повод вызывать родителей. Это шанс остаться рядом и сказать: «хочешь, поищем вместе? Я тоже не всегда верю». Служитель, который не боится идти рядом, не теряя уважения, становится не просто авторитетом, а спутником. А таких не забывают. И, наконец, пара простых приемов, которые классно работают. Первый – не начинать важные разговоры с порицания. Начните с того, что волнует их.

0: Второй. Используйте я-сообщение. Не «ты ничего не делаешь», а «я переживаю, когда вижу, что ты теряешь время». Третий. Вводите общие ритуалы. Вечерний чай, прогулки, совместное приготовление еды. Не как повод воспитать, а как просто повод побыть вместе. Четвертый. Пусть у подростка будет зона свободы. Что-то, где он сам решает и сам пожинает последствия. Это учит ответственности лучше, чем любая лекция. И пятый. Научитесь шутить. Юмор – это язык доверия. Если мы можем смеяться вместе, обмениваться мемами, мы уже ближе. Однажды один подросток сказал служителю: «Вы хотите, чтобы мы стали хорошими, а мы просто хотим, чтобы вы были рядом». И в этой фразе прям суть. Вспомните, как сам Христос шел с учениками в Эммаус. Он не начал с обличения, не стал читать проповедь. Он просто подошел и пошел рядом. Слушал, спрашивал, терпел их непонимание и грусть. И только когда они были готовы, открылся. Именно это и есть наш образец. Идти с ними в их темпе, быть рядом, говорить истину не с вершины, а с уровня, так сказать, дороги. Вера приходит не через давление, а вот как раз через присутствие. И, может быть, через годы этот подросток скажет вам: «Разгорелось сердце мое, когда ты просто был рядом».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь». 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: созависимость. И я смотрела на вашем YouTube-канале, называется «Честный психолог», да, название вашего канала. Почему вообще, почему так назвали?
1: Мария Мараханова, ведущая психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев. Магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Ну да, такая подоплека вопроса, что, а что другие психологи не нечестные, да? Нет, конечно же, я верю, что очень много честных психологов. Весь вопрос не в других людях, весь вопрос в моем личном отношении. Это некое такое жизненное кредо. То есть я стараюсь максимально быть честным с самим собою, максимально честным с вами.
0: Спасибо.
2: Когда работаю с людьми. Честным с Богом.
0: Вы служите, да, как бы, и психолог, да, ведете консультации, также вы работаете в реабилитационном, да, центре.
2: Да, знаете, как, это некая такая, это миссия, это жизненная миссия, это даже не работа. Почему? Потому что я слишком серьезно отношусь к тому, чем я занимаюсь. Вы знаете, нездоровая личность не может помочь нездоровым ребятам. Поэтому, чтобы помочь нездоровым ребятам, это может сделать только здоровая личность. То есть вы можете представить, то есть, какую жизнь я должен проживать. То есть фактически, я очень часто живу так же, как и выздоравливающий зависимый человек. Я читаю там утреннее чтение, есть у ребят, называется «Только сегодня». То есть они просыпаются, читают утреннее.
0: То есть это как духовная, да, такая душевная составляющая,
2: это,
0: да?
2: Даже это не составляющая, это такое некое состояние, образ жизни, когда, кажется, скажем так, все нацелено на помощь ребятам, помощь зависимым и созависимым людям.
0: Хорошо. А вот мы говорим, да, с вами про здоровую такую личность, да, это я так понимаю, что такие сферы, как духовная, эмоциональная, да, физическая, умственная, такая интеллектуальная. Да,
2: да. Мы будем об этом говорить на теме о зависимости. Но действительно, скажем так, зависимость, она затрагивает всего человека в целом. То есть, если я простудился, и у меня воспаление легких, то есть у меня страдают легкие, да? То есть, если я кушал неправильную пищу, вредную пищу, у меня заболеет желудок, да, то человек, болеющий зависимостью, он страдает весь в целом.
0: То есть это болезнь всего организма?
2: Всего, в целиком, потому что страдает и физиология, то есть страдает мое тело, страдает психика, страдает мое отношение с ближними, с окружающими людьми, и страдает духовная сфера. Духовная сфера, отношения с Богом. Но, знаете, я, когда говорю о духовной сфере, я всегда расширяю это понятие. Почему? Потому что духовная сфера – это не только Библия, молитва. Духовная сфера – это поиск смысла жизни. И, как правило, вот недавно я консультировал одну девушку, она говорит, все было, все было. Наркотики были, деньги были, работа была, а жизнь пустая. Это страшное состояние.
0: Но вот для меня, как для верующего человека, очень важно, чтобы вот именно была вот эта вот тесная взаимосвязь. Ну, вот для меня это общение. Общение с Богом, вот, это для меня, наверное, может быть, какое-то уединение на природе. То есть это не какие-то там догмы, это не какие-то там религиозные правила, это именно вот
2: опять
0: это
2: же,
0: внутреннее
2: состояние. Это особое состояние.
0: Да, вот которое я, ну, конечно же, вот я лично налаживаю его с Богом, и тогда уже как-то уже становится более понятен смысл. Да. И вот этого всего. Но вот скажите...
2: Одну секундочку. Дело в том, что можно вернуться назад. Дело в том, что когда мы... Я не зря заговорил, скажем так, о разных сферах жизни человека. Почему? Потому что очень часто зависимый

0: Человек, Иисус-зависимый человек, приходя в храм, да, он находит себе поддержку, но бывает такое, что не находит исцеления. Это не потому, что в храме он не способен получить. Это все потому, что его тело страдает целиком. И да, запомнить нужно и духовную составляющую, и помочь ему изменить образ мысли, это психика, да, человека.
1: Да, конечно.
0: Это и восстановить отношения с близкими людьми, с близкими, и, соответственно, и стать более здоровым.
1: А чем так вредна или какую, может быть, пользу приносит созависимость?
0: То есть, вот... Вы знаете, да, если говорить о зависимости и созависимости, несомненно, можно сказать, да, зависимость, она приносит определенную пользу. Зависимый получает кайф. Вот это вот ложное ощущение счастья, ложное ощущение счастья. Действительно, мы говорим, что наркотики дают человеку, алкоголь дают человеку, там шопинг, порно дают человеку, вот это вот ложное заполнение.
1: Удовлетворение.
0: Да, ложное удовлетворение, да, дешевое удовольствие. Вот, но мы говорим о том, что вместе с тем, что что-то дает, но оно и забирает. И подчас забирает больше, гораздо больше, чем оно дает. То же самое и жизнью созависимого человека. Да, он что-то получает. Как мы уже говорили, это защитные
1: механизмы,
0: которые включают созависимый человек, чтобы защититься от этой боли. Ну как так? Близкий человек пал, пьет, там, курит, поздно приходит, деньги ворует, не дай бог сядет. Это страшная боль, и эта боль, она никуда не девается. Она постоянно, она 24 часа в сутки, она постоянно крутится в голове. Я это называю эффект магнитофонной пленки. Причем вот эта пленка, она зациклена. То есть вот человек отвлекся, там раз, пошла женщина котлетки жарить. Раз жарит, опа-на, щелчок. Их пленка начинает вращаться. Минут на 30-40. Вот как так? Как он так может? Почему он так себе ведет? Да что ж, такая дрянь. Ну, а почему? Куда я смотрел? Я виновата в этом. И это пленка, потом раз опять отвлеклась, пленка остановилась. Там 20, 30, 40 минут. Потом раз на фотографии посмотрела, допустим, своего сына, и опять пленка включилась. Это огромная боль. Это огромная боль. Боль – это боль разрушает. Любая боль,
1: конечно,
0: она разрушает
1: это вред
0: человека.
1: Огромный,
0: да,
1: такой. А какие плюсы? Какая польза от созависимости?
0: С помощью подобных механизмов созависимый человек пытается защитить себя. К сожалению, это не работает, это не получается. И, скажем так, зависимый все больше и больше разрушает жизнь созависимого человека. То есть созависимость, она разрушает самого человека.
1: Почему же тогда, когда там мужья пьют, да, и очень много семей, я знаю, незнакомые, она всю жизнь хотела, чтобы там ее муж не пил, она что только для этого не делала.
0: Да.
1: Почему так получается, что когда муж перестает пить, семьи разрушаются, к примеру, да, или, к примеру, там это сработает со всеми зависимостями? Почему так происходит?
0: Внутренний созависимый человек не готов был к тому, что ее муж или ее сын изменит свою жизнь, изменит свое поведение. Это в доску созависимый человек. И человек настолько в своей роли, что других ролей не видит. Почему? Муж, да, пил, потом бросил. И когда он бросил, чем начинает заниматься? Пошел забор чинить, так пошел, сейчас я буду деньги зарабатывать. И сейчас он начинает брать вожжи своей семьи, свои собственные руки. Ну, пардон, как же так? Ведь до сих пор все эти годы вожжи были в руках женщины, созависимой женщины.
1: То есть она такая была сильная, да, руководила?
0: Вот такая сильная. Не по-настоящему сильная. Она пыталась другим показать, что она сильная. На самом деле она очень слабая, очень беззащитная, и внутри это пустой человек. Вот, да, конечно же, когда человек выздоравливает, семьи рушатся. Ну, и есть еще другие примеры. Например, парень проходил реабилитацию. Пошел полный курс реабилитации. А полный курс реабилитации, что это такое? Это 6 месяцев реабилитации, 6 месяцев ресоциализации,

0: то есть год, возвращается домой. А мама его или жена, кто угодно, в это время ничем, то есть с тобой не занималась. Он приезжает домой, а она на него смотрит не как на нового человека, понимаете? А как на того Нарика.
1: Старый взгляд.
0: Алика, который когда-то жил вместе с ней в одном доме. Поможет это ему?
1: Нет,
0: Никак, конечно, нет. Поэтому мы об этом будем очень много говорить. Очень многие ребята, они срываются. Лишь потому, что их родственники остались созависимыми людьми. К сожалению, в этом плане, то есть созависимый человек губит не только жизнь свою, но и, к сожалению, губит жизнь своих близких.
1: То есть, получается, если мой взгляд, да, остался таким же, да, вот все, смотрю, вот он же был всю жизнь таким, а сейчас он, да он не поменяется, да, то есть вот эти, наверное, фразы, вот этот шаблон, который мы часто примеряем на своих близких, они, наверное, и как раз-таки ломают вот эту вот основу.
0: Да, люди не меняются, или он может измениться, если только сильно захочет. Вот такое впечатление, что он этого не хочет. Вот шаблонов очень множество.
1: То есть они, наверное, вот как раз-таки срубают вот этот корень, на котором они, люди, ну, зависимые, пытаются меняться. А вообще, вот какое, может быть, определение вот этой созависимости? Есть какое-то такое одно? Или они какие-то разные?
0: Знаете, как в прошлый раз мы с вами стали говорить о том, что, как правило, созависимый человек – это тот, который живет в одной семье вместе с зависимым человеком. Ну, это если так вот очень грубо, очень коротко. Вот на самом деле, вы действительно правы, изучая литературу, читая различную научную литературу, мы найдем очень большое множество различных определений созависимости. Почему так? Почему так? Наверное, потому что созависимость, она очень многогранна. Очень многогранна. Даже вот, знаете, как, если вот взять литературу о зависимости, о зависимости, и взять литературу о созависимости, то в литературе о зависимости, наверное, будет более определенно, скажем так.
1: Вот.
0: Понятно. Я хотел бы, вот я для вас приготовил, чтобы мы вместе с вами рассмотрели разные определения созависимости, поскольку каждый из определений, оно, знаете, как открывает некую грань. Некую грань.
1: Приоткрывает вот эту завесу.
0: Да, вот этой проблемы. Вот, например, вот в Википедии мы можем прочитать: созависимость – это патологическое состояние, характеризующееся глубокой поглощенностью другим человеком. То есть вот это определение открывает нам некую грань, где человек, один человек полностью поглощен, ну, прыгнул в омут с головой, причем с головой, да, полностью поглощен другим человеком. Как мы уже с вами говорили, это сильная эмоциональная, социальная или даже физическая зависимость
1: от другого человека.
0: Ну, вы спрашивали, что такое физическая зависимость. Физическая зависимость в том числе проявляется, что, может быть, живет на деньги, скажем так, зависимого, ну и так далее. То есть различные формы и различные проявления. Можем перейти к следующему, да?
1: Да, конечно. Вот это понятно, но больше как-то меня, наверное, отображает. Я иногда люблю быть зависимой, наверное, от отношений с другими людьми. То есть вот именно так же поглощаюсь. Ну, вот.
0: Вы знаете, Мария, наверное, не только вы. К сожалению, конечно же, все зависит от того, в какой семье я воспитывался, в какой семье я родился. Мне, конечно, сегодня, может быть, говорить в чем-то проще, поскольку в моей семье отец не пил и даже не курил. Каждое утро он делал пробежки. Достаточно хорошие отношения были между папой и между мамой. То есть мне в этом плане легко говорить. Но ведь подобные семьи...
1: Бывают очень редко, да.
0: Понимаете, а если человек, допустим, мальчик, и родился в семье без папы, какая в нем будет модель поведения? Понимаете? Ну, это, знаете, тоже легко говорить. Обычно мы, психологи, говорим больше, что девочкам,

0: девочкам. Папа нужен даже больше, чем даже мальчикам.
1: Конечно.
0: И это большая трагедия, когда дети растут без папы или без мамы. Соответственно, вот он вам уже устойчивая модель определенного особенного поведения, при котором, скажем так, в жизни не был папа или был отчим. Да,
1: да.
0: Следующее определение. Созависимость — это паттерн. Что такое паттерн?
1: Знаете? Да, модель поведения.

0: болезненным. Вот, знаете, вот, то есть созависимость – это определенная модель не только поведения, определенная модель чувств или даже, правильнее сказать, отсутствие чувств. Вы знаете, как... Когда начинаешь...
1: Вообще отсутствие, да, чувств. Это вот, я знаю, эмоционально холодные есть люди, а вот отсутствие чувств...
0: Ну, да, это близко вот к эмоционально холодной. Смотрите, вот такой провожу эксперимент. Когда работаю с созависимыми людьми. Вообще, на реабилитации, вот с чего я начинаю групповое занятие? Я прихожу к ребятам. Ребята уже готовы, сидят в кружок. Вот, я сажусь. Ребята, всем привет. Всем привет. Я приветствую и рассказываю, с какими чувствами я сюда пришел. И дальше каждый человек в моей группе, это в реабилитационном центре, по кругу начинает говорить: «Всем привет, я Паша», и три своих чувства. Три чувства, которые у нее есть на данный момент. Для подсказки, кто недавно, допустим, в реабилитационном центре, на стене висит целая таблица чувств, где она может найти, скажем так, наиболее близкое к нему чувство. Дальше. Почему это делается? Дело в том, что мы говорим о том, что зависимость – это болезнь замороженных чувств. Это даже как мы, это не холодные чувства, замороженные чувства, просто замороженные. И когда человек выздоравливает, эти чувства они оттаивают, они проявляются, показываются наружу. Вот. И когда я начинаю работать с созависимыми людьми, я им даю такой маленький тест. Напишите вот за минуту максимальное количество чувств, которые вы сейчас можете вспомнить. К сожалению, что такое болезнь замороженных чувств, и этим страдают не только зависимые, но и созависимые. Как это проявляется? Созависимый человек пишет за минуту 4, 5, 6 чувств, и все.
1: То есть надо в целом, в общем, да, написать?
0: Вот любые чувства, любые
1: которые
0: чувства.
1: Он вспомнит. Не на данный чувства, момент, которые он чувствует.
0: В конце работы уже пишет там 15, 20, 30 чувств. Почему? Потому что в процессе работы мы... Помогаем созависимым людям отслеживать свои чувства, правильно к ним относиться. Поэтому вот созависимость – это такая некая модель поведения, условная форма, не только поведения, точнее, а чувств и в том числе верований. Вот, понимаете, это целая религия. Почему? Потому что, например, созависимый человек свято верит, что зависимый там, сын, дочь – в любой момент сможет бросить наркотик, только когда захочет. Ну, почему-то просто это пока не хочет. Это целая вера, понимаете? Вот. А то, что он не может, то, что это болезнь, ему сложно понять. Он просто свято верит вот, в данный постулат. Вот и все. Вот. Вот это паттерн, это особая модель поведения, именно модель. Знаете, это как рельсы, или, если хотите, грунтовая дорога, с проезженной колеей, с нее сложно вправо свернуть или влево. То есть, как правило, мы об этом будем говорить, паттерне, об этой модели поведения мы с вами будем говорить. То есть, созависимый не может свернуть ни направо, ни налево. То есть, он действует только так, и, как правило, и не иначе. Вот. Следующее определение. Созависимость – это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблемы поведения, связанные с совместным проживанием с больным алкоголизмом. Вот это то, с чего мы с вами сегодня начали. Да? То есть зависимость заразна, это страшная зараза. Чрезвычайно страшная зараза.
1: Конечно,
0: даже я скажу, что она не только заразна, но и вылечить ее очень сложно. Потому что зависимость и созависимость – это как змея. Как змея, знаете, когда... Или как ящерицу за хвост хватаешь, она хвост скидывает, а потом новый вырастает. Вот так же и созависимость, и зависимость, она крайне заразна. И созависимость – это плохое нарушение, это плохое здоровье, нарушение адаптации и проблема поведения, связанная со совместным проживанием с больным алкоголизмом или с там, больным больным от наркотической зависимости. Да, дальше. Созависимость – это болезнь, имеющая множество форм и выражений. Вот она. это даже не Янос Двуликий.

0: Понимаете? Это медуза Горгона.
1: Угу.
0: Почему я вам говорю, что созависимыми людьми работать очень непросто? Вот, потому что множество проявлений, множество верований, множество различных чувств, множество различных заболеваний. Причем это болезнь.
1: Угу.
0: И знаете, как, в чем проявляется болезнь? Обычно у нас мужчины не любят лечиться. Да? Там, когда заболит зуб,
1: ну,
0: мужчина
1: да.
0: первый не бежит зубному. Женщины чаще обращаются к врачу, чем мужчины.
1: Либо женщина начинает как созависимая тыкать. Иди, иди, тебе надо. Я тебя записала.
0: Вот, да. Но мы знаем, что если болезнь не лечить,
1: угу.
0: она прогрессирует.
1: Конечно.
0: Она
1: конечно,
0: принимает различные уродливые формы. Вот созависимость.
1: Это тоже как болезнь?
0: Это болезнь, да. Это болезнь. И у нас вот именно следующее определение созависимости – это болезнь, имеющая множество форм и выражений.
1: Угу.
0: Многоликая. Понимаете, это медуза Горгона. И у одной женщины и у одного человека это будет одна форма болезни, угу. а у другой женщины это будет другая
1: конечно,
0: форма.
1: Конечно, все разные.
0: Но, да. Корень этой болезни один – созависимость.
1: Угу.
0: Совершенно различные формы. Давайте дальше пойдем, да?
1: Да,
0: созависимость – это постоянная концентрация мысли на ком-то или на чем-то.
1: Угу. То есть, когда я возвращаюсь, да, к примеру, работаю и думаю, да…
0: Постоянно думаю, постоянно. Ночью просыпаюсь, я о нем думаю. Я даже более того, я заснуть просто не могу, потому что я постоянно думаю о нем. Или... Дальше. Созависимость – это дисфункциональная модель поведения.
1: Угу.
0: То есть что такое дисфункциональная?
1: Да.
0: Разрушающая модель поведения. То есть модель поведения, которая разрушает всю жизнь, всю угу. семью. Это модель поведения, которая разрушает будущее. Но это на самом деле очень-очень страшно.
1: Угу.
0: Дальше. Созависимость – это поведение близких людей, подчиненное жизни зависимому. Все. Вот у созависимого нет своей собственной жизни.
1: Конечно, он целенаправленно нацелен на то, чтобы контролировать другого.
0: Да. У него есть только жизнь близкого его человека. Наркомана, алкоголика, игромана. Его жизни нету. Но это страшно. Происходит, как бы, созависимый как бы растворяется в другом человеке. Нету уже. Вот этой мамы Тани нету. Или жены Лены нету. Дальше. Созависимость – это состояние, возникающее у членов семьи больного алкоголизмом или другими формами зависимости. Причем, обратите внимание, вот, мне очень нравится это определение, потому что дальше, которое подчас тяжелее, чем угу. само заболевание. То есть вот многие из нас недооценивают созависимость.
1: Угу.
0: Да, ну, да, плохо. Ну, а что делать? Но, Мария, очень часто состояние созависимого человека бывает хуже, чем состояние зависимого человека. К сожалению, это так. Поэтому... Знаете как, извините, я так, у меня есть такая поговорка,
1: угу.
0: хрен редьки не слаще. Понимаете, состояние зависимого, и точнее состояние созависимого, не намного лучше, чем состояние зависимого человека. И в качестве вот рабочего инструмента, когда я говорю, что такое созависимость, как правило, вот я говорю следующее определение. Созависимый человек – это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и совершенно не заботится об удовлетворении своих собственных жизненно важных потребностей. Вот это такое рабочее определение созависимого человека. Ну, я хотел бы для вас такое маленькое задание сегодня.
1: Хорошо, приготовил. Я люблю что-то
0: дать
1: такое.
0: Дать вам небольшое задание. Вы можете сами придумать свое определение созависимости.
1: Сейчас я обращусь к своим, к вашим, точнее, предыдущим представленным.
0: Так, не спешите.
1: Ну, для меня это, наверное, тоже как болезнь, как я сказала. Вот больше, что для меня, наверное, более близко, это то, когда я погружаюсь и совершенно не контролирую свою жизнь, вот, растворяюсь в других вот людях, в общении, в отношении с другими людьми. Вот, то есть лично для меня. Вот это, наверное, и будет созависимость.
0: А теперь внимание. В вашем

0: определение, именно в вашем определении созависимости сокрыт маленький ключик. В вашем определении созависимости вы можете увидеть путь выхода из созависимости вот в вашей данном случае. То есть для того, чтобы вам стать свободным от созависимости, вам нужно стать независимым человеком. Вам нужно стать каким образом? Дело в том, что чтобы стать независимым человеком, нужно больше себя любить. Нужно стать более ценным, скажем так, в том числе и в своих глазах. А что такое более ценное в своих глазах? Это и более высокая самооценка. И более ценным, скажем так, в глазах окружающих. Потому что, когда окружающие будут на вас смотреть по-другому, опять же, вот эта самооценка будет больше. Независимый человек должен иметь и соответствующее образование, соответствующий и социальный статус. Угу. Это постоянно расти, постоянно развиваться. То есть, скажем так, не быть зависимым и созависимым от других людей, а быть независимым человеком, что бы с вами ни случилось.
1: Угу.
0: Вы знаете, вот...
1: Это значит, что у меня есть только свое мнение, и я вот только им придерживаюсь? Или как?
0: Это означает, что у вас есть принципы определенные, жизненные принципы, которых вы будете всегда придерживаться, что бы с вами ни случилось. Это некий такой морально-нравственный стержень. Внутри. Я когда всегда ребятам рассказываю про духовно-нравственный стержень, я говорю, представьте, что вы лом проглотили. Вы ни направо, ни налево не сможете согнуться, вас ничто не сможет согнуть. Вот то, что дают нам. И вот приобретение вот этих вот духовно-нравственных ценностей сделает вас независимым человеком и сделает вас человеком, имеющим фундамент, имеющим внутренний стержень, чтобы быть счастливым в этой жизни и свободным человеком.
1: Спасибо большое.

благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Согласно недавнему исследованию, 40% женщин и 19% мужчин заявили о том, что имели опыт сексуализированного насилия. Что причиняет сексуализированную травму и каковы ее последствия? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. И будем мы пользоваться именно этим термином «сексуализированное насилие», а не привычный нам, может быть, термин «сексуальное насилие». Дело в том, что сексуализированное насилие – это более широкий спектр действий, направленный, который характеризует то, что именно происходит с жертвами. Сексуализированным насилием считается любое действие сексуального характера, направленное на человека помимо его воли. И спектр таких действий, он достаточно широк.

Раньше традиционно считалось, что изнасилование с проникновением внутрь человека наносило психологическую травму. Все остальные разновидности сексуального насилия, в общем-то, никаких проблем для человека не приносили. Однако это совершенно не так. Даже попытка изнасилования воспринимается человеком как реальное пережитое насилие. Мозг реагирует на это событие точно так же, или почти так же, как в случае с реальным изнасилованием. Кроме того, сексуализированным насилием считается и домогательство, когда к человеку пристают. Чаще всего это на работе или в учебном заведении, когда проявляют такие навязчивые знаки внимания, которые намекают на сексуальную близость. Или когда человека шантажируют местом работы, потерей места работы, или невозможностью закончить сессию, или какими-то санкциями в адрес человека. Все это также способно нанести серьезную психологическую травму. Растление детей, растление несовершеннолетних очень серьезную травму наносит буквально детям с маленького возраста. Что вот включает в себя понятие растления малолетних? Что включает в себя, что, в общем-то, приносит невыносимое страдание и меняет жизнь уже взрослого человека до неузнаваемости? И здесь очень-очень широкий круг действий, которые насильники предпринимают в адрес детей. Одно из таких действий – это элементарная демонстрация обнаженного тела или демонстрация своих гениталий. Дело в том, что когда ребенок сталкивается с таким опытом, когда взрослый обнажается перед ними или демонстрирует гениталии, ну как бы с целью возбудить интерес у ребенка, ребенок пугается. Для него этот опыт преждевременный, его мозг не способен справиться с таким травматичным опытом. У меня был случай, когда одна взрослая женщина не могла выстраивать близкие личные отношения. То есть она начинала дружить с парнями, отношения развивались, доходили до определенной точки, когда, в общем-то, парень уже делает предложение. И вот в момент, когда предложение сделано, эта же молодая женщина, она ощущала полное охлаждение, полную потерю каких-то симпатий по отношению к молодому человеку. И этот опыт повторялся раз за разом. И в терапии мы выяснили, что она однажды стала свидетелем того, как ее сосед открыл ворота, когда она проходила мимо, и полностью показал себя обнаженным. Именно этот случай очень прочно зафиксировался в ее памяти и был заблокирован памятью. И лишь в процессе терапии она вспомнила о том, что именно этот опыт заставил ее бояться мужчин, заставил ее бояться близких отношений. Потому что до этого момента, в принципе, у нее с соседом были довольно хорошие такие дружеские отношения. И, в общем-то, ничего не предвещало беды до этого момента. Поэтому демонстрация гениталий очень серьезно способна нанести такую травму. Просмотр порно в присутствии ребенка тоже наносит такую же травму, потому что ребенок опять же сталкивается с чем-то экстраординарным. Принудительное обсуждение каких-то сексуальных вопросов, каких-то сексуальных тем, когда ребенок этого не хочет, и он, собственно, не должен слышать эти обсуждения, особенно не должен участвовать в этих обсуждениях вместе со взрослым, это для него преждевременный опыт, и все это воспринимается как сексуализированная травма. Принудительное проникновение в интимные зоны. То есть любое посягательство на сексуальную неприкосновенность ребенка неминуемо наносит сексуализированную травму. Ощупывание или даже попытка это сделать, принуждение к каким-то вот разновидностям сексуальной активности, будь то оральная стимуляция, анальная стимуляция или вагинальная стимуляция, все эти разновидности или попытки сделать что-то подобное с человеком или с ребенком неминуемо приводят к посттравматическому стрессовому расстройству. Более того, было замечено, что некоторые женщины

совершенно не имели опыта реального изнасилования или какого-то сексуализированного насилия в свой адрес, но тем не менее они испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. И в терапии выяснилось, что, оказывается, многие женщины, которые посещали медицинские процедуры у гинеколога, когда врач был очень неделикатен или груб, переживали нечто подобное, что переживали жертвы реального сексуального насилия. Поэтому некоторые медицинские такие вмешательства, они способны привести к такому же эффекту. Вот это перечень причин, по которым человек получает сексуализированную травму. Что же происходит с человеком в итоге, после того, когда он пережил эти и многие другие подобные действия? Как меняется его жизнь, как меняется его восприятие? Меняется, друзья, и очень серьезно, очень кардинально. И здесь я хотел бы рассказать целый ряд последствий, которые чаще всего сопровождают жертв сексуализированного насилия. Итак, первое, с чем сталкиваются жертвы сексуализированного насилия, это постоянное чувство вины или стыда, которое связано именно с сексуальной жизнью или сексуальной активностью человека. У человека, пережившего сексуализированное насилие, может сформироваться чувство, стойкое чувство отвращения вообще к этой сфере жизни человека. И как вы понимаете, когда такой человек подходит к моменту создания семьи, к моменту начала такой здоровой сексуальной жизни, у него это не получается, потому что вот это постоянно присутствующее чувство вины или стыда, оно просто блокирует абсолютно все позитивные ощущения, позитивные эмоции, позитивные переживания в рамках настоящего, нормального, здорового сексуального опыта. Следующая проблема, с чем сталкиваются такие люди, это, вот знаете, такие очень сильные, бьющие через край негативные эмоции, когда с человеком либо пытаются заговорить, либо заговорили на тему интимной близости. Вдруг человек может вспыхнуть такой яростью или, наоборот, уйти в такое депрессивное состояние, замкнутое состояние. Вот это бурное проявление эмоций, ужаса, ненависти, ярости даже, все это довольно частый спутник людей, которые пережили сексуализированное насилие. Третье последствие – это утрата доверия. Либо мужчинам, либо женщинам, в зависимости от того, кто был автором насилия. Как мы понимаем, без доверия между мужчиной и женщиной невозможно создать прочные, здоровые отношения. И, конечно же, невозможно настоящая сексуальная близость, которая задумана была Творцом, как дар человечеству для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы продолжать род. Вот эта тотальная подозрительность или даже напряжение в присутствии мужчин тоже частый спутник жертв сексуализированного насилия. Боязнь прикосновений – следующий спутник. Когда человек вдруг неожиданно для себя начинает ощущать, что он боится, когда к нему прикасается, да, он испытывает такой дискомфорт, когда к нему прикасаются близкие люди. Люди, которые, по идее, не должны вызывать каких-то негативных эмоций, когда они вступают с жертвой насилия в тактильный контакт. Но люди, пережившие сексуализированное насилие, чаще всего испытывают вот такие негативные эмоции при прикосновении. И это такая, знаете, немотивированная, необъяснимая боязнь, потому что эти прикосновения, как правило, исходят от людей, которым, по идее, можно доверять, которые не несут ничего плохого для жертвы сексуализированного насилия. Тем не менее, боязнь прикосновений – частый спутник в жизни таких людей. Следующее последствие, собственно, боязнь сексуальной близости. Это панический страх перед моментом, когда муж и жена должны быть вместе. Это ужас, который просто возникает в сознании, в эмоциях человека, в разуме человека, когда он только думает о том,

что ему предстоит вообще заниматься этим. И именно поэтому многие люди остаются в одиночестве многие годы, потому что ими движет страх. Страх близких отношений, и поэтому они просто не вступают в отношения, не вступают в брак, не строят близких взаимосвязей. Вот таким образом это влияет на их жизнь. Следующее последствие, тоже довольно распространенное. Человек лишается возможности испытывать удовольствие от сексуальной близости. Все дело в том, что сексуальные отношения задуманы Творцом. Одна из целей, которые Бог как бы преследовал, создавая нас для этих отношений, заключается в том, чтобы получать удовольствие. Кстати, целая книга в Библии посвящена именно сексу как переживанию позитивных эмоций, как удовольствию. Книга «Песни песней». Почитайте, кстати, довольно интересный такой феномен в рамках вот библейской литературы. Итак, невозможность наслаждаться сексуальной близостью, невозможность получать удовольствие от близости. А возникает это в результате того, что человек, переживший сексуализированное насилие, блокирует свои чувства, чтобы, не дай бог, вот, не переживать всего того ужаса, который был связан с сексуальной близостью или попыткой насилия. И поэтому такие люди, они могут нормально себя чувствовать, они могут испытывать нормальные позитивные эмоции в обычной жизни, в обычных отношениях. Но вдруг, когда наступает вот момент близости между мужем и женой, вдруг все чувства резко выключаются. Человек просто ничего не чувствует, никаких ощущений, ровным счетом никаких. Это происходит именно как последствия сексуализированной травмы. Ну и, наверное, как вытекающее из этого пункта предыдущего последствия, это неспособность испытывать сексуальную разрядку или испытывать оргазм. Очень многие люди имеют проблемы с получением удовольствия, с получением оргазма, как наивысшей точки наслаждения, именно по причине того, что когда-то с ними произошло что-то страшное, именно в этой сексуальной сфере. И человек, насколько зажат, насколько он не может расслабиться, насколько он не позволяет своим чувствам, эмоциям, своему телу расслабиться, чтобы получить удовольствие, что многие люди годами, десятилетиями, иногда всю жизнь просто не испытывают наивысшего наслаждения. Хотя именно это и, ну, в общем-то, является одной из целей сексуальной жизни людей. Последнее последствие, которое хочется сейчас рассказать, это беспорядочная половая жизнь или сексуальная распущенность. Все дело в том, что жертва сексуализированного насилия, когда переживает этот опыт травматичный, то он действует на человека двояким образом. То есть, с одной стороны, человек испытывает жуткий стресс, жуткое отвращение к тому, что произошло, жуткое отвращение к себе, но в то же самое время человек вот в момент изнасилования или попытки изнасилования мог испытать позитивные эмоции, мог испытать даже оргазм во время того, когда над ним совершалось насилие. И вот это вот двоякое восприятие события приводит к тому, что у человека формируется, ну, такая, знаете, диссоциация внутренняя, такая раздробленность. То есть он и хочет, и хочет секса, и ненавидит секс в одно и то же время. И, конечно, когда, ну, человек живет, взрослеет, у него наступает естественный такой период, когда нужно человеку иметь такую гармоничную половую жизнь, то вот такой гармоничной половой жизни как раз не наступает, потому что, с одной стороны, хочется таких отношений, потому что и тело к этому побуждает. И, в общем-то, хочется любить и быть любимым, но, с другой стороны, вот какое-то внутреннее отвращение к себе и к самому процессу сексуальной близости

у человека, ну, в общем-то, формируется. Поэтому такие люди зачастую, они вот находят множество сексуальных партнеров, как бы ищут, да, вот с кем будет комфортнее, с кем будет лучше. Но причина зачастую кроется не в том, что у человека какие-то проблемы с нравственностью, а зачастую причина кроется в том, что человек пережил опыт сексуализированного насилия. Можно ли избавиться от последствий сексуализированной травмы? Конечно, можно, друзья. И мы об этом обязательно поговорим буквально в следующем видео. Но и напоследок я хотел бы просто вспомнить одну величайшую историю, которая записана в Библии. Это история Марии Магдалины, женщины, которая, ну, в общем-то, пережила на себе довольно много негативного вот в этой сфере, в сфере сексуальных отношений. И очень трогает отношение Иисуса Христа к этой женщине. Он простил ее. И читая ее историю целиком, в дальнейшем мы видим, что ее жизнь совершенно полностью изменилась к лучшему. Эта история вдохновила многих писателей и художников на написание шедевров. Потому что эта история говорит о том, что все возможно, все можно преодолеть.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Кима, а потом Глаша, потом Лёлик и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей повозить, сейчас ее очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
2: Я же говорю, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
3: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
2: Нет.
3: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту

0: Пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
1: Зачем ты доела этот торт?
2: Этот кусочек был ничей.
1: Я знаю, что ничей, а почему ты нас не искала?
2: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
1: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
3: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
2: Я тоже хочу в Египет.
4: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
2: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
5: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
3: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
4: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
4: Как
2: он
4: это
2: что,
4: бог?
2: Идол?
3: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
2: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
3: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам. Но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
6: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях. Но сегодня мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
5: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
3: А по порядку дело было так. Когда Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
0: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
3: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
0: И вот однажды в тюрьму посадили двух царедворцев фараоновых. Это были главный виночерпий и главный пекарь.
3: Иосифу поручили охранять этих людей и заботиться о них.
0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
6: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
3: Мы видели сны,
0: а истолковать их некому.
6: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
3: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
6: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
3: Хорошо ты истолковал мой сон.
6: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
1: И этот сон исполнился?
3: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Однажды утром Иосиф навестил в темнице главного виночерпия и главного пекаря.
1: Расскажите мне, почему у вас такие печальные лица? Что случилось?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Я взял виноград и выжил сок в чашу и подал ее в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
0: Мне тоже приснился сон. Я держал на голове три корзины с хлебом. В верхней лежал хлеб для фараона, но его клевали птицы.
1: Вот что означает твой сон. Три корзины – это три дня. Через три дня фараон возвысит и тебя тоже. Но только

0: не помилуют тебя и тебя казнят.
1: На третий день, в день своего рождения, фараон устроил пир. И он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он вернул на прежнее место, а главного пекаря казнил, как и сказал Иосиф.
2: Ура! Бог дал Иосифу мудрость, и он разгадал сон пекаря.
3: Да, Бог дал Иосифу мудрость, и он объяснил значение слов главного виночерпия и главного пекаря.
2: А мне сегодня приснился большой клубничный торт. К нему прилетели 3 пчелы и хотели его съесть. А я их прогнала и съела тортик сама.
4: Наверное, мама испечет клубничный торт, а ты его съешь.
2: Нет, я с вами поделюсь.
3: Ученые говорят, что наши сновидения – это то, о чем мы думаем в течение дня.
1: Помните, что Иосиф просил главного виночерпия вспомнить про него?
5: Да!
1: Так вот, главный виночерпий так и не вспомнил об Иосифе. Он забыл о нем.
2: И он не помог ему выйти из тюрьмы?
1: Помог. Но это был уже другой, еще более удивительный случай, который произошел с Иосифом.
2: Папа, расскажи!
1: Ну что ж, сегодня мы снова отправимся с вами в Древний Египет. Через 2 года, после того, как Иосиф истолковал сны вельможам фараона, самому фараону приснился непонятный сон.
6: Фараон стоял на берегу реки Нил, как вдруг из реки вышли 7 коров. Сладких и толстых. Они ушли в тростники и стали там пастись.
1: Потом из Нила вышли другие 7 коров, страшные и худые. Они подошли к толстым коровам и проглотили их.
6: Фараон испугался и проснулся. Он был очень встревожен.
1: Но фараону в ту ночь снился и другой сон. На одном стебле росли 7 здоровых и полных колосьев.
6: Потом из земли вышли еще 7 колосьев, тощих и опаленных ветром.
1: И эти 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
6: И тут фараон снова проснулся. Он был очень напуган и встревожен.
1: Фараон приказал созвать всех чародеев и всех мудрецов Египта. Он рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать.
6: Тут был главный виночерпий фараона. Он все слышал и сказал:
1: «Я провинился, фараон, перед тобой и перед одним молодым евреем. 2 года назад ты заключил меня и главного пекаря в темницу. И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. С нами был молодой еврей. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам. И как он истолковал, так все и вышло».
6: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы прямо к фараону.
2: Иосиф увидит фараона?
1: Да!
0: И он истолкует ему то, что приснилось фараону?
1: Дорогие ребята, а вот что произошло с Иосифом, когда он предстал пред фараоном, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
8: Все известные мне люди ни при чем.
7: Кто по небу звезды ночью раскидал?
8: Я не знаю, может знать.

0: Ты представляешь, Виталий, какой у нас замечательный оркестр получится. А где твоя гитара-то, Надь? Да гитара не моя, а дядя Лешина. Интересно, куда он ее положил?
1: Давай поищем.
0: Ну, давай. Здесь нету.
1: Я нашел, Надь! Какая большая-то!
0: Да уж, не то, что твоя флейта.
1: Наверное, тяжело будет на такое играть.
0: Сейчас узнаем. Только струны надо покрепче натянуть. Дядя Леша всегда так делает.

0: Что такое? Ой, кажется, перетянуло.
1: Привет, ребята. Надя, Виталик. А что вы какие невеселые?
2: У нас для тебя плохая новость, дядь Леш.
1: А что такое случилось?
3: Мы с Надей решили организовать оркестр.
1: Ну, оркестр это неплохо, неплохая новость. А меня возьмете свой оркестр?
2: Конечно, но только вот надо немножко поремонтировать гитару.
1: Моя гитара.
2: Я ее не ломала.
1: А как она у тебя очутилась?
2: Я Виталик нашел.
1: Значит, Виталик?
3: Нет, я ее не ломал, я ее только Наде дал.
2: Она сама сломалась. И только ей струны потянуть покрепче хотела.
1: Понятно.
3: А давайте ее устроим. В нашей заправочной коробке есть маленькие гвоздики. Я ее сейчас достану.
1: Нет, Надюш, это не поможет. Эта гитара больше никогда не будет звучать по-прежнему.
2: Прости, дядь Леш, я не нарочно.
1: Ладно, Надюш, видно, пришло время покупать новую гитару.
2: А может, нам самим гитару смастерить?
3: Тогда лучше флейту, ее быстрее делать.
2: Точно, можно из газеты скрутить две трубочки. Мне и дядя Леша прекрасные подделки.
1: Но скорее это получится подделки, потому что играть они все равно не будут, сколько в них ни дуй, потому что не настоящие.
2: За правду.
1: Да, ребят, некоторые подделки выглядят как настоящие, только пользы от них никакой. А бывают даже слова подделки, от них вообще один вред.
2: А я знаю такие слова. Это когда обманывают.
3: А как различить то, что слова точно правдивые, не подделки?
2: Из Библии там только неправдивые написаны. Потому что Бог только правду говорит. Он еще объясняет, как надо правильно поступать. Да, дядь Леш?
1: Все именно так. И я предлагаю рассказать историю из Библии о человеке, с которым произошло чудо, когда он поступил так, как советовал ему Бог.

0: далекой стране Сирии жил великий человек по имени Нейман. Он был прекрасный военачальник, и все его уважали.
1: Но, к сожалению, он болел страшной болезнью, проказой. Кожа его покрылась страшными пятнами. Он даже руку никому не мог пожать, чтобы не заразить смертельной болезнью.
0: Все жалели Неймана. Даже служанка его жены, эта маленькая девочка, которую взяли в плен из земли израильской, где люди верили в настоящего Бога. Однажды эта девочка сказала своей госпоже: «Если бы господин побывал в моей земле у пророка, через которого говорит Бог, то он бы вылечил твоего мужа».
1: И пошел Нейман к своему царю и сказал: «Девочка из земли израильской говорит, что нужно пойти к пророку в ее землю, чтобы вылечиться».
0: Обрадовался царь сирийский и говорит: «Пойди, сходи, а я напишу письмо царю израильскому».
1: Взял тогда Нейман множество серебра и золота и отправился в путь.

0: И вот прибыл Нейман в землю, где жил народ Божий. Принес письмо царю израильскому, а тот стал читать его.
1: Вместе с письмом посылал

0: Посылаю к тебе Неймана, слугу своего, чтобы ты вылечил его.
1: Неймана, наверное, подумал, что царь его сразу лечить будет.
2: Да, именно этого он ждал. Но вышло все по-другому.

0: Новость о том, что рассердился царь, дошла и до Божьего пророка Елисея. Тогда пророк Елисей отправил посланников к царю сказать:
1: «Зачем ты так разозлился на Неемана? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле».
0: И приехал Нейман к дому пророка Елисея. Вышел тогда из дома слуга пророка и сказал: «Вот что велел передать тебе пророк. Пойди 7 раз окунись в нашей речке Иордан, и сразу же выздоровеешь».
1: Разозлился тут Нейман и сказал: «Я думал, что пророк сам выйдет ко мне, помолится Богу и положит на меня руку, и я выздоровею. Разве прекрасные реки в моей стране хуже вашей речки? Разве я не мог и там окунуться и очиститься?» И ушел Нейман в гневе.
0: Эх, а я бы в любой речке окунулась, но только мама не разрешает. Приходится ее уговаривать.
1: А тут все наоборот. Слуги Неймана подошли и стали его уговаривать пойти окунуться. «Если бы что-то важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А ведь он сказал тебе только: омойся 7 раз, и будешь здоров».
0: Пошел Нейман к речке Иордан и окунулся там, послушавшись слов Божьего пророка. И тут произошло чудо! Его тело стало абсолютно здоровым! Как хорошо, дядь Лё, что он сделал так, как советовал ему Бог.
1: Да, и Нейман понял, что поступил правильно. Вместе со своими слугами он возвратился к пророку Елисею и сказал: «Узнал я, что только в земле израильской люди верят в настоящего Бога. Теперь и я буду слушаться только Его».

0: Так, значит, газеты можно выбрасывать. Трубочки, подделки нам не нужны.
1: А вот и нет. Подделка из газетных трубочек очень даже нам пригодится.
2: Какая?
1: Корзинка для подарков.
2: Ух ты, а как ее делать?
1: Очень просто. Мы возьмем газетный листок и разрежем его на несколько равных частей. На 4. И еще разок. Теперь этот листочек нужно намотать на карандаш. Вот так. Раз. А в конце нужно взять клей. И чтобы трубочка не разматывалась, краешек заклеить. Карандашик вынимаем. И получилась трубочка. Поможете мне?
2: Да, конечно.
1: Держи листочек.
2: Угу.
1: Надя, тебе сейчас отрежу. И мне. Ну, кто быстрее смотает?

0: как раз еще по листочку.
1: Целая гора трубочек получилась.
2: Классно.
1: А давайте их покрасим.
0: А вот и краски.
2: Ярко-розовый цвет.

А пока трубочки сохнут, мы можем вырезать дно для корзинки. Можно прямоугольное, можно круглое, в зависимости от того, какую корзинку вы хотите иметь. И вырезаем.

0: трубочки подсохли, и теперь нужно нарезать их на небольшие части, из которых мы будем склеивать корзинку.
1: А края трубочек тоже можно подкрасить, а то уже видно белый срез.
0: Правильно. Займётесь этим? А теперь начинаем приклеивать трубочки по краю картона. Оставляя между ними небольшой зазор, то есть расстояние.

0: А следующий ряд приклеиваем над зазорами.
1: Конечно,
0: пожалуйста.

сейчас доклеивать.

0: Молодец, Надежда. Давай теперь я продолжу. Вот. А последний ряд нужно приклеить без зазоров. Все? Корзинка готова?
1: Сюда можно цветок поставить, из газеты смастерить.
2: Лучше живой.
0: Секундочку.
2: Красота!
3: Настоящий лучше.
2: Конечно, его же Бог придумал. Я про это даже песенку знаю.
0: А я уже слышу музыку.

звездочки, планеты и цветы, крошку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод, вместе с нами радостно поет, славит Бога звезды за

веселья, чтобы веселилась разноцветная земля. Радостную новость нам принес, что нигде не будет больше слез.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах –

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Один из самых древних городов планеты. Оазис посреди пустыни. Этот город существует и по сей день, но когда-то он был разрушен. Что в этом удивительного? Многие города разрушались и восстанавливались в результате мировых конфликтов. Но разрушение Иерихона сопровождалось удивительными событиями и чудесами. Зачем народ Божий обходил этот город 7 раз? Что значит иерихонские трубы? И как Раав-блуднице удалось спастись во время разрушения города? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Вот сегодня у нас такая тема об Иерихоне. Ну, точнее, не вообще об Иерихоне, а о моменте чудесного захвата этого города Божьим народом.
6: Да, мы с вами подошли к тому моменту, когда народ Божий должен был выполнить Божий план, Божию миссию, войти в землю обетованную, завоевать языческие народы, которые там жили, не просто завоевать, а уничтожить их. Вот, мы об этом сейчас поговорим, почему такое было повеление дано. И жить.

0: жить в земле обетованной, получать Божие благословение и в конечном итоге исполнить Божий план. Потому что план Божий был, чтобы через Божий народ пришел Спаситель этому миру. Угу. Вот они в самом начале, при вхождении в эту землю, при переходе через реку Иордан, встречают на своем пути этот укрепленный город Иерихон. Иерихон был не просто городом-крепостью, а это была ключевая крепость в тех местах, потому что, если посмотреть на карту, то практически все дороги с севера на юг и с запада на восток, они так или иначе пересекаются в этой точке, в Иерихоне. То есть он находился на ключевом таком вот торговом пути, да, и поэтому город был довольно-таки богатый, надо сказать, что торговцы проходили, да.
1: Ну и, соответственно, и укрепленным. Раз богатый, значит...
0: Ну, да, богатый, и, соответственно, чтобы защитить этот ключевой город от врагов, те народы, которые там жили, хананеи, они укрепили этот город даже не одной стеной. Сегодня историки, произведя раскопки, обнаружили там три кольцеобразных таких сооружений, да, вокруг города. Три ряда стен было. Три ряда. То есть, если враги преодолевали первые укрепленные, ну, вот этот ряд, да, стены, они вынуждены были остановиться перед вторым. Нужно было преодолеть второй, и, наконец, там третий был, да. Вот, стены были довольно мощными по тем временам. Вот. Вообще, город Иерихон считается в той местности, до сих пор считается одним из древнейших городов. Самым, наверное, не то, что одним, самым древним городом. Ну, там светские ученые насчитывают ему там около 10 тысяч лет. Ну, понятно, что по библейской летописи, конечно, он моложе был, этот город. Вот. Но, тем не менее, это тысячелетняя история. Вот. И представьте себе, да, вот этот вот город, окруженный тремя рядами этих стен городских крепостей. И там еще вооруженные до зубов вот эти хананеи находятся в этом городе. Как взять эту крепость?
1: Да, особо и вооруженными до зубов-то не надо быть. Если ты на высоте, на стене, то давай попробуй.
0: Да, и об этом, конечно, думал руководитель народа Божьего, которым стал после смерти Моисея Иисус Навин, один из 12 соглядатаев. Он об этом думал, наверное, молился. Смотрел на этот город, думал: Господи, как же поступить, что делать? И вот в книге Иисуса Навина описано такое событие интересное. Иисус Навин, 5 глава, мы читаем с 13 стиха. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господне, и теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господне сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Ну вот, интересно, кого же встретил Иисус здесь, близ Иерихона? Кто это был?
1: А вождь воинств, это как вот, звучит?
0: Да, вот смотрите, во-первых, титул этой личности, с которой встречается здесь Иисус. «Я вождь воинства Господня». В Священном Писании вождем воинства Господня называют Иисуса Христа. Вот. И здесь этот вождь воинства Господня говорит Иисусу, сними обувь твою с ног твоих. Во-первых, он поклонился, да, написано.

0: А кому поклоняться можно только? Богу, правда? Так гласит заповедь, и Иисус знал ее. Первая заповедь, что только Богу можно поклоняться.
1: Ну, и, мы знаем, на самом деле, что поклонялись ведь и людям тоже в качестве проявления уважения.
0: Понятно, но вот смотрите, если в целом мы берем, в целом все это вместе, да, смотрите, титул его, это титул Христа, Иисус ему поклоняется. Ну и что говорить, что вот вы задали вопрос, да, поклоняется людям, но здесь смотрите, как он поклоняется. Этот вождь говорит ему, сними обувь твою с ног твоих. То есть это не просто было поклонение в плане вот, ну, почтения, уважения традиций восточных, а это было поклонение именно как Богу. Потому что до этого Господь говорил Моисею, сними обувь твою с ног твоих, когда он видел Господа вот у горы Синай, помните, в горящем кусту, да? Вот. Это все показывает на то, что Иисус встретил здесь самого Иисуса Христа. Самого Иисуса Христа.
1: Ну, то есть Бога.
0: Бога и Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос, он же был вечно, он же Бог, так говорит Священное Писание. И он явился... Здесь Иисус явился Иисусу Навину, другому Иисусу, да? Вождю народа, то есть вождь воинства небесного является здесь вождю Божьего народа, который должен завоевать Иерихон. Не просто так начинается история падения Иерихона с этого момента. Иисус Навин получает подкрепление от самого Господа и уверение о победе от самого Господа. Вот. Без этого невозможно было дальнейшие действия завоевать. Только Господь мог завоевать этот город Иерихон. И Иисус Навин должен был это понять и должен был получить прямое об этом повеление от самого Господа и удостоверение о том, что Господь будет его защищать. Вот.
1: Ну, в общем-то, даже с чисто военной точки зрения, вот они перешли Иерусалим, Иордан, и они в уязвимом положении, потому что они в открытом поле, они вошли в чужую землю, и, по сути, вот перед ними большой город-крепость, который, ну, можно осадить, но если ты его штурмом не возьмешь, то туда же придет подкрепление.
0: Конечно.
1: Очевидно, что, ну как, тут даже особого выбора нет. Понятно, что они должны этот город взять. А как его взять, когда это такая крепость?
0: Да, и вот смотрите дальше, что говорит Господь Иисусу. «Я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день». И делайте это 6 дней. Вот. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А 7-й день обойдите вокруг города 7 раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый со своей стороны. Интересное действие, да, вот интересный такой военный план с точки зрения светского человека, например.
1: Вместо оружия, вместо стенобитных каких-то, ну, в общем-то...
0: Вместо штурма там, да, стенобитное оружие, там какой-то штурм, прорыв,
1: вместо брешь. Вместо этого трубы.
0: Брешь какую-то надо делать, да, там, ну, то есть военные какие-то действия. Они просто вооруженные, понятно, да, но они ходят вместе с ковчегом, впереди идет ковчег, да, потом священники идут.
1: Крестный ход своеобразный.
0: То есть такой, да, вот как у нас говорят, крестный ход. Вот. Во-первых, это было, наверное, удивление тех, кто находился там, за стенами этого Иерихона, их на ней, да. Все это они делают, непонятные какие-то вещи, да. Ну и, конечно, для израильтян это тоже была проверка на их верность. Потому что это же Бог дал Иисусу Навину повеление. Он передал народу. Теперь народ это должен исполнить. А для того, чтобы это исполнить, нужно что? Проявить веру. Они же могли бы сказать...

0: Что это за бред ты несешь, да? Вот, зачем? Это же нужно штурмовать там все.
1: Ну, но они, возможно, израильтяне предыдущего поколения, которые да. в пустыне остались, возможно, они бы так и сделали. Но тут уже...
0: Новое поколение.
1: Да.
0: И большой, огромный авторитет Иисуса Навина. Люди знали, что Иисус Навин общался с самим Богом. И это прямое Божие повеление. И они доверились прямому Божьему повелению. Вот. И так оно и произошло. На седьмой день они 7 раз обошли вокруг Иерихона, вострубили трубы, и стены упали Иерихона. Причем интересно такой момент, если кто-то был когда-то в Израиле, возле Иерихона экскурсоводы рассказывают о том, что археологи обнаружили, что стены Иерихона действительно пали. Это подтверждено археологией современной. Но археологи объясняют это неким землетрясением, ну, каким-то природным явлением.
1: Ну, очевидно, что какое-то физическое явление в этот момент произошло, что они разрушились.
0: Да, да. Но сам факт существует того, что стены разрушились, причем в один момент. Вот, и так была явлена сила Божия. Израильтяне, вот еще один момент такой, что израильтяне, почему Бог так повелел? Он мог бы сразу разрушить стены, да? Зачем 7 дней ходить? Вот. Но в течение этих 7 дней проверялась их вера, и Бог должен был показать, что взятие Иерихона – это его дело, это его победа, Божья победа. Что это не силы воинского, значит, умения, да, они взяли этот город, да, не благодаря там своей храбрости, да, вот, и смелости, а благодаря именно Богу достался этот город. Поэтому все, а ведь тут как в то время, особенно у древних народов, да, мышление какое было, кто захватывает город, тому и принадлежит что? Все, что в этом городе. И люди, и вещи, все принадлежит. Вот в данном случае, если Бог взял этот город, все, что было в Иерихоне, теперь должно было принадлежать Богу. И Бог говорит, это все заклятое. Все, что в Иерихоне, должно быть уничтожено. И люди, и вещи, и животные, все. Потому что это принадлежит Богу, это не принадлежит вам. Вы не имеете ничего, никакого права взять из этой добычи что-то себе. Да?
1: То есть у Бога есть определенная воля относительно этих людей, вы ее должны...
0: Да,
1: исполнить
0: да.
1: так, как...
0: Ну, и мне кажется, что здесь еще один смысл есть, вот такой довольно глубокий смысл в этой истории. Это же был первый город, который они взяли. Значит, и с самого начала Бог хотел показать, что в этой войне вы должны в точности исполнить то, что я повелел вам. Вы должны уничтожить полностью эти народы. Вот, никого не оставить. Да? Если вы что-то оставите... Это будет потом для вас искушением и большим испытанием.
1: Ну, по сути, ведь Иерихон можно сравнить с Содомом и Гоморрой. Только здесь народ Божий, он исполняет роль вот этого огня и серы, которые падают и уничтожают полностью до...
0: Да, да, совершенно верно. Именно так, народ Божий здесь как орудие Божьего возмездия за... развращенную нечестивую жизнь этих народов, которые они вели. Вот. Но еще один момент, почему все должно быть уничтожено. Потому что народ Божий должен исполнить, как я уже вначале сказал, Божий план. Через народ Божий должен миру явиться Спаситель, Христос, Мессия. А для этого они должны строго следовать Божьим заповедям, Божьим повелениям. Вот. Если они оставят эти народы языческие, чтобы они жили рядом, они будут постоянным искушением для Божьего народа. И так оно, в общем-то, и произошло потом в истории. Они же все-таки до конца не уничтожили. И мы видим, именно поэтому история народа Божьего была такой, вот, в общем-то, трудной и печальной во многом. Потому что эти язычники, они постоянно ввергали Божий народ в различные грехи, и через них действовал дьявол, да, через эти язычный народ, то есть они отступали от Бога, боролись, они не выполнили до конца Божьей повеления.

0: или нет. Бог, и в этом была проблема.
1: Бог абсолютно беспощаден? Или все-таки есть какие-то... Ну вот в ситуации с Содомом и Гоморрой мы читаем, Авраам обращается к Богу, пытается заступиться. И потом все-таки мы видим, что из Содома и Гоморры ангелы выводят Лота и остатки его семьи. Как у нас с Иерихоном? Ну, то есть мы понимаем, вот Лот пытается спасти людей в Содоме и Гоморре. Он там отправляет, идет или отправляет там гонца к своим там детям, в семьи, там пытается кого-то вывести и так далее. Вышли только те, кто вышли. Там вчетвером, потом втроем они остались. Вот. А в ситуации с Иерихоном была ли какая-то возможность у людей спастись?
0: Да, это очень правильный вопрос. Вы знаете, когда народ Божий подходил к границам хананеев, естественно, что они знали об этом, что вот идет на них армия израильского народа. Угу. И естественно, что не только евреи видели чудеса Божии, но чудеса Божии, они явным образом происходили, начиная, например, вот перехода через Красное море, да, Черное море. Угу. И, в общем-то, теми чудесами, которые были на Синае, потом в пустыне, и там манны, и водой он поил. И в конечном итоге, когда народ шел, ночью был огненный столб, днем столб был впереди из дыма, да. Все это было известно окружающим народам. Они видели, что с этим народом, с израильским народом идет Бог. И вот это как раз было для них возможность сделать выбор в их жизни. То есть это было свидетельство, все вот эти чудеса, все, что происходило с Божьим народом, это было
1: свидетельство. Ну и отсрочка.
0: Да, свидетельство для окружающих народов. Они имели возможность сделать свой выбор. И вот одна женщина, которая жила в Иерихоне, Раав, она делает свой выбор в пользу Божьего народа. Это, об этом повествует книга Иисуса Навина в самом начале, во второй главе, когда Навин послал разведчиков, разведать военную обстановку, то вот эта женщина, она, кстати, была блудницей. Ну, кто такие блудники, разъяснять не надо. Угу. Вот. Она укрыла их в своем доме в Иерихоне, этих разведчиков израильских. И она направила тех, кто преследовал этих разведчиков, их преследователей, направила по ложному пути, я считаю. А сама сокрыла их в своем доме, и фактически она спасла их. Спасла Раав-блудницу. И за это Господь сказал, что все должны погибнуть в этом Иерихоне, кроме Раав-блудницы, ее дома. Я думаю, что, наверное, те, кто был даже в ее доме, спаслись. Хотя об этом не говорит Библия.
1: Почему говорит, по-моему?
0: Говорит даже, да, по-моему.
1: То есть она тоже собрала всех, кого смогла.
0: Да, Раав и ее дом, совершенно верно. Вот, Раав и ее дом. Вот как раз это пример того, что для жителей Иерихона, как и для хананеев, был выбор. Причем интересно, что обычно как мы относимся к такого рода людям, блудники, да, там проститутки, блудники, блудницы. Мы считаем, что уж кто не спасется, так это именно эти люди, да, потому что они ведут безнравственный образ жизни, да, и все такое прочее. Но в этой истории как раз именно вот эта Раав-блудница получает спасение. И еще самое удивительное, что мы потом читаем в родословие Христа. Упоминается ее имя. То есть она вошла в родословие самого Спасителя. Вот. И это о чем говорит? Что Бог может спасти любого человека, несмотря даже на такую вот профессию греховную, которая была у этой женщины, Раав-блудницы. Бог милостив, Бог любит, Он спасает.
1: Ну, я не думаю, что этой профессией продолжала заниматься.
0: Конечно, безусловно. Когда она познала Бога, она это все оставила, да? Вот. И так же, как это было в евангельских историях, когда

0: Помните, Христос сказал блуднице, иди и не греши более, да? Вот. То есть то же самое здесь было. То есть она обратилась к Богу, понятно. Но вот такой пример спасения жителей.
1: Даже в ситуации, когда было прямое указание Господа уничтожить все, тем не менее у людей, которые...
0: Да, точно так же, как...
1: Не знаю как, но... Избрали ли они Бога, или они просто очень сильно боялись?
0: Ну, Бога, это, да? Эта история напоминает историю потопа тоже, да? Ведь Бог решил, Библия, 6 глава книги Бытия, решил уничтожить мир потопом. Но перед потопом Ной проповедовал 120 лет, да? И у жителей допотопных была такая возможность раскаяться, Бог ее предоставил. Другой вопрос, что они ее не реализовали.
1: Ну как, 8 человек реализовали.
0: Да, 8 человек, это семья Ноя получила спасение, но другие не реализовали эту возможность, погибли во время потопа. То же самое и здесь, наверное, 40 лет народ Божий странствовал по пустыне, происходили чудеса, и в течение 40 лет Хананеи, те народы, которые жили там, слышали об этих чудесах. У них какое-то время было для покаяния, но вот они, к сожалению, не воспользовались, да, этим. А Рав воспользовалась. Наверное, это говорит нам о современной, да, ситуации, в которой мы живем, потому что сегодня мы живем в таком мире, который неизменно движется тоже к своей погибели из-за морального, нравственного падения людей. Вот. И Господь нас тоже сегодня предупреждает о грядущих событиях. Он говорит о том, что Он скоро придет для того, чтобы судить народы, да, и чтобы восстановить справедливость, что все будут судимы по Божьим заповедям. И Господь призывает сегодня нас покаяться, обратиться к Нему. Но большинство людей, к сожалению, сегодня... как и жители, наверное, Иерихона, надсмехается над этим, да?
1: Ну, может, вот,
0: не вот верит.
1: Можно опять вспомнить, что, может быть, в Иерихоне были, ну, не может быть, а наверняка, были более уважаемые люди, более,
0: как это да, сказать? Да, ну, конечно.
1: Чем Рав блудница. Чем Рав блудница. Конечно. Конечно, они были. Но, тем не менее, спасена она, а те люди...
0: То есть это предупреждение для нашего мира, да? Вот, в котором мы сегодня живем. Ну, и, наверное, эта история еще может...
1: То есть можно, конечно, мериться грехами в том плане, что, ну я не такой грешник.
0: Да, мы же не хананеи, мы же там жертву не приносим, да?
1: Да, но в конечном итоге, когда придет время, на суде никто не будет смотреть, ты более грешен или менее грешен. Тут скорее на другой вот...
0: Ну да, вот, ну, если, что значит, мериться грехами. Грехи-то, в общем-то, они одни и те же, что в те времена, что сейчас, ну, да. Потому что грех – это нарушение Божьего закона. Вот, грехи не меняются. Вот, и более того, если в то время как бы народы жили локально...
1: Просто у кого-то их больше, у кого-то их меньше грехов.
0: Нет, в то время народы все-таки локально жили, да, и можно было жить как-то локально, и сохранять, ну, нравственность там, и, в общем-то, Бог предложил такой план для народа Божьего. А сегодня локально жить нельзя, сегодня мы живем в глобальной деревне, и грех сегодня по интернету распространяется со скоростью света, да. Но вот я еще хотел бы в конце пару слов сказать о падении Иерихонских стен. Это еще один такой урок для нас, что когда мы встречаем препятствия в своей христианской жизни, какие-то стены, да, вот, мы не должны бояться. То есть мы должны помнить, что с нами тоже идет по этой жизни Господь, Он нам помогает. Если мы встречаем какие-то препятствия в нашей жизни, непреодолимые, надо помнить историю Иерихона. Господь может эти препятствия своей силой чудесным образом разрушить и сделать... проход свободным для нас, да, провести через все испытания, через все препятствия. Наверное, вот эта история в этом плане полезно для современного христианина.

Один. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрели нашу программу. Всего доброго. До свидания.

то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников. И спросил он у них: «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали: «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» – спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», – ответили они. Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, – сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек 12. В течение 3 месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божьем, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение 2 лет, и потому все жители Асии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господне.

0: Мы добропорядочные граждане. Регулярно ходим в церковь, делаем только добрые дела. Изо всех сил стараемся честно заработать Божье одобрение. Что на самом деле делает нашу жизнь плодотворной в глазах Бога? Что означает обратить свое сердце на путь истины? Сегодня мы продолжаем разбирать первую главу и начинаем вторую. Книга пророка Агея со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот мы читаем с вами, прочитали точнее в прошлый раз первую главу, но сегодня мы возвращаемся к некоторым отрывкам, да, они для нас тоже будут важны. И, как вы вот сказали ранее, нужно прочитать 6-7 текст, да, первой главы. Давайте я прочитаю, и мы потом уже разберем. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердца ваши на пути ваши». Вот такой отрывок, и здесь возникает вопрос. Это что за такой дырявый кошелек? Они едят, не могут напитаться, не могут не одеться, чтобы им было тепло. Это получается, у них изначально была какая-то неправильная финансовая грамотность, с чем мы сталкиваемся и в современном мире, или про что здесь идет речь?
1: Нужно сказать, что продолжая читать первую главу книги пророка Агея, окунувшись уже в исторический фон, мы для себя должны это прочитать через призму того, в каких обстоятельствах Господь обращается к народу израильскому. И мы видим, что это был тот момент, когда народ уже обеспечил себя, уже они вернулись домой почти 16 лет, 18 лет назад, уже как

0: как бы прошел длинный период, это почти целое поколение. Вот. Но к этому времени они продолжают жить только своими интересами. Именно в этих обстоятельствах Господь направляет в их среду пророка Агея.
1: Так.
0: И то, что здесь пророк Агей перечисляет, говоря о том, что все, что вы делаете, вы от этого не получаете полного удовлетворения.
1: Угу.
0: Это говорит о том, что народ израильский уже для себя получил достаточно. И, конечно, хотелось бы теперь как-то расширяться больше. А Господь через пророка Агея говорит, у вас не будет успеха. И вы его не имеете так, как вам бы его хотелось. И причина заключается в том, что в вашей жизни не решена проблема духовная.
1: Угу.
0: Обратите внимание, вот эти слова «обратите сердце ваше», 7 стих, да? «Обратите сердце ваше на пути ваши». Что интересно, у пророка Агея эти слова повторяются несколько раз. Если вы посмотрите чуть выше, 5 стих, Господь также говорит – «Ныне, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши». Если мы посмотрим во второй главе книги пророка Агея, в 18 стихе, «обратите сердце ваше». То есть человек, мы говорим, это дух, душа и тело.
1: Угу.
0: Можно обеспечить, казалось бы, в своей жизни все. Эмоциональную сторону можно каким-то образом обеспечить, можно материально обеспечить себя. Но Бог говорит, если ваше сердце, ваша духовная часть жизни не будет наполнена тем, что созидает, вы не будете иметь удовлетворения. Вы посмотрите, как часто клиентами психологов с проблемами депрессии являются кто? Люди обеспеченные, люди богатые, люди, у которых, казалось бы, есть все, но нет удовлетворенности от того, чем ты живешь. Пустота. И у человека все есть, но при этом он не чувствует от этого радости. Почему Господь говорит, вы едите, но вы не насыщаетесь. Вы не чувствуете от этого удовольствия. Вы пьете,
1: но да? Не напиваетесь.
0: Не напиваетесь. Вы согреваетесь.
1: Одеваетесь, но не согреваетесь.
0: Но не согреваетесь. Да, одеваетесь, но не согреваетесь. И так вот Господь говорит через пророка Агея, что в вашей жизни не разрешена духовная нужда.
1: Угу.
0: Вы живете тем, что на самом деле вас не может духовную сторону вашей жизни обеспечить.
1: Вот, Василий Иванович, вот мы говорили с вами в прошлой программе о том, что они должны были построить храм. Вот они пришли на вот место, где ничего нет. И как мы можем изначально прочитать, вот даже вот эти вот стихи, как будто бы он их укоряет в том, что они кушают, пьют, но это, наверное, от того, что у них было в преизбытке, а им все было мало, мало, мало. То есть это какая-то некая была уже жадность, которой вот они все хотели себе вот что-то возделать. И дома свои, как мы читали тоже в прошлой программе.
0: Украшенные,
1: да. То есть они все хотели возделывать и возделывать. Но получается здесь, что идите, ну, да, путями моими, это что получается? Нам всем нужно, как делают все меценаты, построить храм, и все, и тогда вот это вот ощущение наполненности, осмысленности придет? Или вот какой вот здесь смысл вкладывается, обратите сердце на пути? Ну, то есть это же был призыв, вот в текстах, как мы читали в прошлой программе, что это было как бы вдохновение, чтобы они начали делать что-то более духовное.
0: Если непосредственно ответить на ваш вопрос, можем ли мы решить наши духовные проблемы тем, чтобы построить храм? Вы знаете, если бы в наши дни этим можно было решить все проблемы, то, наверное, все богатые люди были бы счастливыми.
1: Ну да, мы же пожертвования отдаем. Допустим, можно купить побольше свечку или там, принести побольше десятины пожертвований, и тогда мои грехи будут прощены, и я буду наполнен, свят, чист и тому подобное.
0: В той ситуации, когда Господь призвал пророка Агея, очень важным вызовом для народа израильского было построить храм. На тот момент это был важный вызов.

0: потому что у них вообще не было места поклонения. И остановилось строительство, потому что были внешние препятствия, им стали народы окружающие угрожать. Если вы будете строить, то у нас есть разрешение от царя вас останавливать любыми путями. Это вплоть до физического уничтожения. Поэтому они находились под этим страхом и не восстанавливали храм для Господа. Если посмотреть на это именно буквально в том контексте, мы видим, что в древности до Иисуса Христа храмовое служение, оно действительно было очень важным. Почему и народ израильский, народ иудейский, они имели конкретные праздники, периоды, когда в течение года они обязаны были все дома оставить дела, и мужчины, мальчики от 12 лет должны были участвовать в храмовом богослужении. Они должны были быть там. Это было для них очень важно, как часть их, так сказать, религиозной жизни. Когда мы видим с вами, что когда Иисус Христос уже пришел на нашу землю, то тогда Иисус говорит, что Он есть внутри нас. Говорит, там, где в вас двое или трое, там и Я посреди вас. Сегодня мы видим, что вот эта нужда в храме как таковом, она стала второстепенной. Да, безусловно, мы сегодня тоже строим храмы, мы строим молитвенные дома. Это как место, где мы можем собраться вместе, где может быть собрание вместе. Но эти наши строения, они не имеют того культового значения, которое было в те времена до первого пришествия Иисуса Христа. Сегодня Господь, конечно же, от нас не ожидает того, чтобы мы, построили столько-то храмов, столько-то молитв отслужили, столько-то денег дали бедным. И вот если мы это все сделаем, то в этом случае как бы мы уже спасены.
1: Вот и грехи наши прощены.
0: Да. Такого в наши дни нету. Господь как в древности, так и сегодня обращается к нам. Обратите сердце ваше на пути ваши. Посмотрите на то, чем вы живете. Какими ценностями вы живете. Что вас наполняет вашу жизнь? Безусловно, с одной стороны, здесь может быть как насыщенность и наполненность жизненная. Но если мы посмотрим с вами еще пару отрывков, вот у Агея в первой главе, например, Господь говорит через пророка Агея к народу израильскому с 10 стиха, даже можем прочитать с 9. «Ожидаете многого, выходит мало, а что принесете домой, то я развею. За что?» Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Это же мысль во второй главе, тоже мы можем ее найти в 16 и 17 стихе. «Приходили, бывало, к копне могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Я поражал вас ржавчиной и блеклостью хлеба, градом все труды ваши, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Бог иногда в нашей жизни допускает что-то, что может становиться для нас, как, знаете, как стук от Господа. «Слушай, обратись ко мне, ну ты подумай, ты уже столько в твоей жизни всего происходит, и там могут быть неудачи, но обрасти сердце свое».
1: Ой, то есть это получается, он нам мстит, что ли, за то, что мы с ним не разговариваем, или как, не обращаем свое лицо? Или нет, почему?
0: Это, знаете, я бы сказал, это вот такой вот стук. «Послушай, человече». Стоило бы сделать остановку в жизни. Господь через пророка Иеремию, очень интересные слова, говорит, обращаясь к народу своему, «Остановитесь на путях ваших и посмотрите, где путь добрый, и идите по нему». В какой бы ситуации жизни ни находились, здесь, в принципе, вот у пророка Агея мы можем увидеть, получается, две грани. С одной стороны, грань того, что в твоей жизни могут быть сплошные неудачи. Остановись и подумай, почему. И может быть и другое. Ты уже пресыщен всем, но ты остаешься не

0: удовлетворенным. Остановись и подумай, в чем может быть причина?
1: Угу. Ну, то есть нас останавливает, как я понимаю, только то, что мы внутри все равно не получаем некого удовлетворения. То есть все равно внутри пустота.
0: Это одна грань может быть, когда мы не получаем удовлетворения от того, что...
1: Либо есть, у нас чего-то очень много, либо у нас
0: либо
1: чего-то...
0: Либо чего-то у нас нету. Mm-hmm. Хотелось бы, а нету. И вопрос-то не в том, что мы мало работаем. Посмотрите, mm-hmm. многие люди работают 15, 16, 17 часов в день.
1: Да.
0: 7 дней в неделю. Был бы 8, они бы его работали.
1: Совершенно верно.
0: Но в итоге как-то не складывается, и все.
1: Угу.
0: Нет результата. В чем причина? И вот здесь Господь обращается к современникам пророка Агея, а через призму времени и к нам сегодня. Обратите сердце ваше на пути ваши. Посмотрите, угу. чем наполнен ваш духовный мир. Насколько вы близки с Богом.
1: Угу.
0: Бог не таким образом не наказывает нас. У самого греха есть свойство причинять нам страдания.
1: Mm-hmm.
0: Когда мы с вами оглянемся вот вообще в самое начало, когда согрешили Адам и Ева, мы видим с вами, что грех привел к чему? Самое первое мгновение. Как только Адам и Ева согрешили, и приходит Бог, что Адам и Ева делают?
1: Да, все, это не я.
0: Они первое, что они прячутся, они не могут с Богом встретиться. Появляется что?
1: Страх.
0: Страх. Появляется стыд. Появляется то, чего до сих пор не было.
1: Угу.
0: Грех приводит нас к тому, что мы утрачиваем душевный покой. Да, затем последовало то, что вы уже упоминаете, когда мы начинаем других обвинять, когда мы ищем крайних, мы видим с вами последствия греха. Господь говорит, тернии и волчицы теперь будут расти на земле.
1: Угу.
0: Если до этого была прекрасная, приятная травушка, муравушка, да, а теперь, говорит, тернии и волчицы произрастит тебе земля. Сорняки и колючки.
1: Угу.
0: Это будет то, что будет сопровождать твою жизнь. Господь говорит, болезни будут наполнять твою жизнь. И последнее, ты станешь теперь смертным. Мы видим последствия греха. Грех приводит к утратам. Грех приводит к пустоте. Грех приводит к тяжелым страданиям.
1: Угу.
0: И на фоне всего этого нам нельзя сказать, что это Бог мстит нам. Нет.
1: Угу.
0: Это последствия греха. Бог изначально Адаму и Еве сказал, не вкушайте, потому что вкусите от дерева познания добра и зла, в вашу жизнь войдет смерть. Трудно было Богу объяснить Адаму и Еве, что такое смерть. Это как и объяснять, пытаться ребенку. Да вы знаете, даже, наверное, и мне сегодня какие-то вопросы высшей математики, если мне начнут объяснять, я поплыву, я... С трудом это буду понимать. Если мне начнут объяснять какие-то, скажем так, научные понятия, связанные с исследованиями химии, физики, я поплыву. Это не моя сфера. Поэтому Богу объяснять это было сложно Адаму и Еве на тот момент, что угу. будет, болезни будут.
1: Они
0: там
1: не сталкивались с этим ранее.
0: Все, что Бог сказал, смерть войдет в вашу жизнь. А за смертью все. Все, что мы перечислили прежде, оно угу. все пришло в нашу жизнь. Вот почему Господь многократно через пророка Агея обращается к народу иудейскому тогда. Говорит, ну сколько вы можете пытаться жить для самих себя? Вы посмотрите, с одной стороны, у вас вроде бы все есть, но вы не получаете от этого удовольствия. С другой стороны, там, где вы ожидали бы какого-то результата, а результата нету. Почему? Бог говорит, остановитесь.
1: Угу.
0: Остановитесь, обратитесь сердце ваше на ваши пути.
1: Угу. Потому что вот здесь вот мы читаем, как вы говорили в 16-17 стихе 2 главы, да, сокращались результаты. По нашим меркам немножко как-то жестоко. Он, то есть, сокращал их результаты труда. Ну, вы сказали, это было как в остановке. «Я поражал вас». Да, то есть вот эти моменты, они как будто бы показывают Бога немножко, как нам кажется, с другой стороны, не со стороны какого-то благодетеля, да, как нам кажется, что Бог – это живой источник, как ручей, который течет, он не везде течет, но в каких-то определенных местах, нам до туда надо как-то дойти. Вот

0: вообще, какова была реакция народа на тот момент, вот в том контексте?
1: Ну, если смотреть на события вот именно в те дни, в дни угу. пророка Агея, то народ, конечно, находился в Искании, с одной стороны, ответов, а с другой стороны, смотрите, 17 стих завершается такими словами: «Но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Люди

0: мы думаем о том, что мы мало какие-то занимаемся решением проблем медицинского врачевания. Кто-то начинает, особенно у кого есть средства сегодня, и в одну клинику, и в другую клинику, и те лекарства, и другие лекарства, пытаясь решить проблему. А в итоге все приходит к тому, что на выхлопе-то ничего и нету.
1: Угу.
0: И сколько бы ты ни пытался и у одних врачей, и у других, и у третьих, а решения проблемы нету. И человек не обращается к Богу. И вот здесь как раз Господь говорит: поймите, решение многих ваших проблем, оно находится в духовной плоскости. Ведь даже очень интересный факт того, что и современные медицины, и исследования в сфере медицины показывают, что люди, которые верующие, которые живут духовной жизнью, многие болезни они переносят легче. Люди, которые имеют надежду в Боге, доверяют Богу, молятся, у них исцеление и врачевание происходит легче. Почему? Потому что они обращаются к Господу, Господь дает им и свое врачевание, Господь благословляет, Господь дает душевный покой. И вот это вот... уверенность в присутствии Бога в жизни человека, это помогает человеку вставать и идти.
1: Угу.
0: И это проблема сегодняшних людей, которые пытаются решать свои жизненные проблемы разными путями, кроме того, чтобы обратиться к Богу. Мне хотелось бы несколько текстов из Священного Писания прочитать вот в поддержку этой идеи, которую Господь говорит нам. Давайте посмотрим у пророка Исаии, 45 глава, 22 стих. Там также Господь говорит, обращаясь к людям. Пророк Исаия, он еще был до того, когда народ израильский вообще оказался в плену, когда они еще жили на своей земле. И среди всего этого Господь, обращаясь, говорит, 45 глава, 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Мы видим, что Господь говорит: «Обратитесь ко мне, и будете спасены». В каких бы ни были жизненных обстоятельствах мы можем прийти к Господу, и Господь говорит: «Я совершу ваше спасение. Я найду решение ваших проблем текущих». Но ведь для Бога важно не просто решение текущих проблем. Для Бога важно то, что будет дальше. Вот почему Господь через пророка Иеремию тоже говорит, что «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас». И он говорит, какие его намерения? Чтобы дать вам будущность и надежду. Для Бога не важно обеспечить только наши вот здесь сиюминутные проблемы, сиюминутные нужды, чтобы были решены. Хотя и об этом Господь думает. И об этом он заботится, и он помогает, и поддерживает, и он заботится о нуждах естественной жизни, пищи, и о материальном благословении. Бог заботится о нас, людях, когда мы свою жизнь доверяем Ему. Вот почему Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». И это все приложится вам. А перед это все Господь говорит о том, что в жизни своей человек может нуждаться и в еде, и в одежде, и в питье. Господь говорит: ищите прежде Царство Божие и правды Его. И все ваши нужды я со своей стороны буду поддерживать и обеспечивать. Да, Господь не гарантирует, что проблем в нашей жизни не будет. Но то, что Господь обещает, то, что Он будет с нами проходить в наших проблемах. Господь будет идти рядом с нами, потому что Он заинтересован в том, чтобы мы могли действительно иметь решение наших нужд.
1: Угу. То есть вот это такой, Василий Иванович, важный момент, который помогает нам, мне кажется, даже сейчас обрести некий смысл вообще, наверное, в жизни. Потому что очень часто, как вы и сказали, да, и как мы читаем, народ, да, сталкивался с пустотой, с неким таким моментом жизни, что вроде бы все было, да, они все.

0: тут возделывали, все делали, но у них не приносило это никакого плода. Да, и он, так скажем, их вел и мягко направлял, наставлял. Вот какой еще здесь важный момент, какие еще важные стихи мы не затронули? Вот в первой главе, может быть, в какой-то во второй. Я знаю, что мы в следующих программах тоже будем обращаться к второй главе, но здесь что нам еще важно понять?
1: Вы знаете, мне хотелось бы обратить наше внимание как раз в большей степени на слова Господа, когда Он говорит о том, чтобы мы могли в своей жизни осмыслить и задуматься над тем, что то, чего мы ищем, оно находится у Бога.
0: Так.
1: И когда у нас есть какие-то жизненные нужды, мы можем, открыв свое сердце в молитве, прийти к Господу. Мы можем заняться богоугодными делами, и Господь в нашей жизни будет идти рядом с нами, помогая решать и то, что является нашей нуждой.
0: Угу.
1: Вот почему, скажем, наверное, вы слышали такие истории, когда, к примеру, два человека оказались где-то в горах, и один начал замерзать, и тогда второй взял его на свои плечи, и, несмотря на всю тяжесть и сильный ветер, и погоду такую бурную, снежную, он его тащит на себе. И таким образом он и сам согревается, и спасает другого. Он занимается богоугодным делом, тем, чтобы другого человека спасти. Он тащит другого на своей спине. Но через это он получает спасение и для самого себя. Вот эта глава, первая глава и отрывочек, который мы читали из второй главы книги пророка Агея, Господь, как раз народ израильский, желает повернуть к тому, что за вот эти вот 18 лет, когда остановка строительства храма была, люди погрузились в жизнь свою личную, думая только о самом себе. Люди забыли, что в принципе они 20 лет назад были рабами в Вавилоне. Они забыли о том, что они оттуда вышли не просто потому, что так понравились царю Киру, но это было Божье благословение, исполнение Божьего обетования, которое Господь дал. Ведь Господь еще раньше через пророка Иеремию и Иезекииля говорил, что вы будете в плену 70 лет, потом я вас оттуда выведу. Какие усилия народ израильский приложил для того, чтобы Кир их освободил? Никаких. Это было провидение Божье. Вот почему Господь здесь, через пророка Агея, и сквозь призму времени обращается к нам, чтобы мы могли задуматься, что в нашей жизни не все зависит от нас. Вот почему, слушая и читая эти главы, нам нужно услышать этот голос, обращенный Господом сегодня к нам. Мне хочется сегодня в нашей программе обратиться к нашим зрителям со словами, которые Господь говорит через пророка Агея. «Обратите сердце ваше на пути ваши». Господь говорит сегодня, дорогие друзья, в ваших жизненных обстоятельствах, что бы ни было, может быть, вы ищете решение проблем материальных, может быть, у вас в семье какие-то проблемы есть, в взаимоотношениях с родными, близкими, может быть, у вас есть какая-то проблема здоровья. Господь говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Откройте свое сердце для Господа. Когда вы откроете свое сердце для Бога, Господь войдет в вашу жизнь. Он даст вам исцеление, Он даст вам силу, Он будет помогать вам проходить жизненным путем вашим. Он знает, как решить вашу проблему. Поэтому, дорогие друзья, обратившись к Богу, вы обретете покой душам вашим. А это самое главное, то, к чему сегодня Господь приглашает вас.
0: Василий Иванович, я благодарю вас за такое вдохновение и за Божие обещание, которое вы сегодня нам помогли разобрать. Спасибо и вам, дорогие друзья, что это время вы провели вместе с нами. Мы желаем вам благословений.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

природа и Божье Слово равно свидетельствуют о Его любви. Наш Небесный Отец – источник жизни, мудрости и радости. Вот посмотрите на удивительные, прекрасные произведения природы. Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено для счастья не только человека, но и всех живых существ. Солнечный свет, дождь, горы, моря, равнины – все говорит нам о любви Творца, ведь это Он удовлетворяет насущные нужды всех своих созданий. Замечательно сказал об этом псалмопевец. «Очи всех уповают на себя. Ты даешь им пищу в свое время, открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Бог создал человека святым и счастливым. И земля, сотворенная рукой Творца, была прекрасна. На ней не было заметно ни следов тления, ни тени проклятия. Нарушение Божьего закона, закона любви – вот что принесло в мир страдания и смерть. Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается любовь Божья. Бог проклял землю ради человека. Тернии и волчицы, трудности, испытания, обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были предназначены для его же блага, как часть воспитательного процесса, который предусмотрен в божественном плане спасения человечества от последствий греха, от вырождения и гибели. Но в мире, хотя и падшем, царят ведь не только скорби и страдания. И в самой природе заложена весть надежды, утешения,

Посмотрите, на колючках растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются розы. На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано: «Бог есть любовь». Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие аромат, величественные деревья в лесу с пышной зеленой листвой. Все свидетельствует о нежности и отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье своим детям. О Его беспредельной любви, о Его сострадании свидетельствует сказанное Господом в Библии. Помните, в ответ на молитву Моисея? Моисей попросил: «Позволь мне увидеть славу Твою». Господь ответил: «Моей всеблагости дам перед Тобою открыться». Вот это и есть Его слава. Господь прошел перед Моисеем и возгласил: «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех». Он милосердный и долготерпеливый, потому что, как сказал пророк Михей, любит миловать. Бог старался открыть нам себя в явлениях природы, а также посредством самых тесных и нежных уз, которые только могут связывать людей на земле. Но и это не дает полного представления о Его любви. Несмотря на все свидетельства, враг всякой правды ослепил умы людей настолько, что они стали смотреть на Бога со страхом, считая, что Он суров и неумолим. Сатана внушил людям, что главное свойство Бога – суровое правосудие. И любящий Бог стал для них грозным судьей. Дьявол представил дело так, будто Создатель только вот тем и занимается, что ревностно следит за людьми и подмечает все их оплошности и ошибки, чтобы затем подвергнуть каре. Вот чтобы рассеять эту тьму и открыть миру беспредельную любовь Бога, в этот мир пришел Иисус и жил среди людей. Никто никогда не видел Бога, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. И Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Однажды один из учеников спросил Иисуса: «Покажи нам Отца». Он ответил: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» О своей миссии на земле Иисус сказал: «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу».

это было его делом. Он ходил повсюду, творя добро и исцеляя всех одержимых сатаной. Были селения, где ни в одном доме не слышался стон больных, ибо Иисус, проходя через них, исцелял всех страждущих. Его дела были доказательством его божественного помазания. Все деяния жизни его, отмеченные любовью, милосердием и состраданием, ибо всем сердцем своим он сочувствовал сынам человеческим. Он принял человеческую природу, чтобы войти в нужды людские. Самые бедные, простые люди не боялись подходить к нему. Маленькие дети льнули к нему, они любили сидеть у него на коленях и вглядывались в его задумчивые глаза. Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины, но высказывал ее всегда с любовью. В общении с людьми Иисус проявлял тактичность, внимательность. Он никогда не был груб, суров без нужды, никогда не причинял ненужную боль ранимой душе и порицал человеческие слабости. Он говорил истину, но говорил ее всегда с любовью. Иисус осуждал лицемерие, неверие, беззаконие, но слезы были в голосе его, когда он произносил горькие слова упрека. Он оплакивал любимый свой город Иерусалим, который отказался принять его путь, истину и жизнь. Они отвергли его, отвергли своего Спасителя, но он, милостивый, относился к ним с нежностью и состраданием. Жизнь его была подвигом самоотречения, заботы о других. Каждая душа была драгоценна для него. Всегда держась с божественным достоинством, он с величайшей нежностью склонялся над каждым человеком. В каждом он видел падшую душу, ради спасения которой он пришел. Вот таков характер Христа, открывшийся в его земной жизни. И это характер Бога. Иисус жил, страдал и умер ради того, чтобы спасти нас. Он стал мужем скорбей, чтобы приобщить нас к вечной радости. Бог допустил, чтобы его возлюбленный сын, преисполненный благодати и истины, покинул обители неописуемой славы и сошел в мир испорченный, отравленный грехом, омраченный тенью смерти и проклятия. Бог позволил Иисусу, обитающему в недрах отчей любви, претерпеть посрамление, поругание, унижение, ненависть и смерть. Наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир, и ранами его нам исцеление дано, сказал пророческим своим словом пророк Исаия. Взгляните на его страдания, на его страдания в пустыне, в Гефсимании, на кресте. Непорочный Сын Божий взял на себя бремя греха. Он, во всем единый с Богом, почувствовал в душе своей

и весь ужас, произведенный грехом разобщенности между Богом и человеком. Вот почему с его уст сорвался мучительный крик: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Бремя греха, сознание его чудовищной сущности и того, что он разделяет Бога с человеком, вот что сокрушило сердце Сына Божьего. Но эта великая жертва была принесена не для того, чтобы вызвать в сердце Отца любовь к человеку или пробудить в нем желание спасать. Нет, нет, как написано в Евангелии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Отец любит нас не потому, что была принесена великая жертва искупления, как раз наоборот. Он предусмотрел искупительную жертву, потому что Он любит нас. Христос был посредником, через которого Бог мог излить свою беспредельную любовь на падший мир. Бог через Христа примирил с собою мир. Бог страдал со своим Сыном. Борение в Гефсиманском саду, смерть на Голгофском кресте – вот плата, принесенная безграничной любовью за искупление наше. И Иисус сказал: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Иными словами, я, становясь вашим заместителем и поручителем, отдавая свою жизнь, беря на себя ваши долги, ваши преступления, я становлюсь еще дороже моему Отцу, ибо благодаря моей жертве Бог может быть праведным и в то же время оправдывающим верующего в Иисуса. Никто, кроме Сына Божьего, не мог искупить нас, ибо только тот, кто был в недрах отчих, мог явить Бога. Только Он, знавший высоту, глубину любви Божьей, мог открыть ее миру. Только бесконечно великая жертва Христа ради грешника и ничто другое могла выразить любовь Отца к заблудшим людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Он отдал Иисуса падшему роду человеческому. Христос должен был жить их заботами, нуждами. Он связал себя с сынами человеческими неразрывными узами. Иисус не стыдится называть их братьями, как об этом говорит послание к евреям. Он наша жертва, наш защитник, наш брат, предстоящий перед престолом Отца в облике человека – и навеки вечные соединившийся с искупленным человечеством. Он – Сын человеческий. И все это для того, чтобы поднять человека из губительной пропасти греха. Цена нашего искупления – безмерно великая жертва Небесного Отца – вызывает в нас возвышенное представление о том, какими мы можем стать благодаря Христу. Вдохновенный апостол Иоанн, взирая на высоту, глубину
и широту любви Отчей к гибнущему человеку,

0: Отечеству исполнился восторга и благоговения, и, не найдя подходящих слов, чтобы выразить величие и нежность этой любви, воззвал к миру: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими!» Как высоко оценен человек! Согрешив, сыны человеческие стали подданными сатаны. Через веру в искупительную жертву Христа сыны Адама могут вновь стать сынами Божьими. Приняв человеческую природу, Христос возвысил человечество. Теперь падшие люди через связь со Христом могут в самом деле стать достойными высокого имени «Сыны Божии». Ни с чем не сравнима такая любовь. Дети небесного царя. Какое драгоценное обетование! Это ли не предмет для глубочайших размышлений? Какая бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! Эта мысль способна покорить душу и пленить ум в послушание Богу. Чем больше мы изучаем божественный характер в свете креста, тем лучше мы понимаем, как милость, любовь и прощение – сочетаются со справедливостью и правосудием, тем яснее становятся бесчисленные свидетельства безграничной любви Бога и Его нежного сострадания.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

Hop Channel Центральная Америка вместе с Networking Production. Режиссер Элизабет Элихант.

0: мастера радости.
1: Меня зовут Бранди. Мне 9 лет, и я живу в Боливии.
2: Привет. Меня зовут Исаак, мне 8 лет, и я живу в Исландии.
3: Меня зовут Мохит Таланж. Мне 10 лет, я живу в Капине в Непале.
4: Меня зовут Икер. Мне 5 лет. Я живу в Чамула, штат Чьяпас, Мексика.
5: Меня зовут Пайтон. Мне 5 лет, и я живу в штате Теннесси.
1: А вот сейчас будет эксперимент.

0: Мне очень нравится играть с нашей собакой Амелией. Она всегда такая энергичная. Она послушная и очень сообразительная.
1: Это сюда. Лежать. Лежать. Лежать.
0: А ну-ка, стой. Лежать. Лежать. Лежать. Сначала мы приучали ее к команде сидеть и легонько прижимали ее вниз, чтобы она села. И она садилась. Повторяли это много раз, пока она не запомнит. Когда она это усвоила, перешли к другим командам: дай лапу и лежать.
2: Дома я люблю читать, а еще петь, рисовать и искать ответы